однако, найти никаких следов человеческих поселений, кроме поросших травой развалин одного дома и покрытого зелеными пятнами фасада монастыря Моху. Из пустого окна его росло лесное дерево,

0: Куберти. Куберта – парусное судно на Амазонке. Сначала она не произвела на них впечатления заброшенной. Оба ее паруса были подняты и вяло висели в дневном штиле, а на носу, около большого весла, сидела человеческая фигура. Другой человек, казалось, спал лицом вниз наподобие продольного мостика, который имеется обыкновенно на этих судах посредине. Но вскоре, по велению ее руля и потому, как она пошла по течению вслед за канонеркой, стало ясно, что на Куберте что-то неладно. Герилью начал рассматривать Куберту в полевой бинокль и заинтересовался необычайно темным цветом лица сидящего человека. Лицо у него было очень красное, на нем не было носа, и он скорее скорчился, чем сидел. И чем больше капитан смотрел, тем неприятнее ему становилось смотреть, и тем менее он чувствовал себя в силах опустить бинокль. Однако, в конце концов, он сделал это и отошел немного, чтобы позвать Холлорейда. Затем он вернулся обратно и окликнул Куберту. Он окликнул ее снова, но она так и проплыла мимо, не ответив. Ее название «Санта-Роза» ясно выступало на борту. Проходя мимо, она слегка накренилась, и фигура скорчившегося человека вдруг упала. Точно все суставы сразу подались. Шляпа скатилась, открыв изуродованную голову. Тело вяло распласталось, покатилось за бульварк и скрылось из виду. «Карамба!» — воскликнул Герильо и тотчас же обратился к Холлорейду. Холлорейд был на полпути к мостику.
1: «Видели?»
0: «Мертвый», — сказал Холлорейд. «Да, следовало бы послать туда лодку, там что-то неладно».
1: «Вы, случайно, не разглядели его лицо?»
0: «Нет, а что?»
1: «Бррр, просто слов не подберу».
0: Капитан повернулся спиной к Холлорейду и сразу превратился в деятельного и решительного командира. Канонерка изменила курс и, держась параллельно неправильному ходу Куберты, спустила лодку с лейтенантом Дакуна и тремя матросами. Когда лейтенант поднялся на борт Куберты, любопытство заставило капитана подойти к ней вплотную, и вся Санта-Роза, палуба и трюм оказались как на ладони перед Холлорейдом. Теперь он ясно видел, что всю команду судна составляют эти два мертвеца. Он не мог видеть их лиц, но по распростертым рукам, сплошь покрытым изодранным мясом, заключил, что они подверглись какому-то странному, исключительному процессу разложения. На минуту его внимание сосредоточилось на этих двух загадочных грудах грязного платья и вяло разбросанных членах. Затем он перевел глаза дальше, вперед, на открытый трюм, доверху нагруженный сундуками и ящиками, и опять назад, туда, где зияла необъяснимой пустотой маленькая каюта. Тут только он заметил, что доски средней палубы испещрены точками. Эти точки приковали его внимание. Они все двигались по радиусам от упавшего человека, точно толпа. Образ сам собой возник в его голове, расходящаяся после боя быков. Он почувствовал рядом с собой присутствие Герилья. «Капитан», — сказал тот, — «при вас бинокль. Можете вы поставить его так, чтобы разглядеть вот эти доски?» Герильо попробовал, фыркнул и протянул ему бинокль. Исследование длилось минуту. «Это муравьи», — сказал англичанин и вернул полевой бинокль обратно Герильо. Он вынес впечатление множества больших черных муравьев, отличающихся от обыкновенных только величиною и тем, что на некоторых самых крупных из них было что-то вроде серого одеяния. Но в ту минуту наблюдения его были слишком поверхностны, чтобы он мог разглядеть под

0: подробности. Голова лейтенанта Дакуна показалась на лодке. Произошел короткий разговор. «Вы должны подняться на борт», — сказал Герильо. Лейтенант возразил, что судно полно муравьев. «Вы в сапогах», — сказал Герильо. Лейтенант переменил тему.
1: «Отчего умерли эти люди?» — спросил он.
0: Капитан Герильо пустился в рассуждения, за которыми Холлорайт не мог следить, и оба моряка начали спорить с возрастающей запальчивостью. Холлорайт снова взял полевой бинокль и возобновил свои наблюдения над муравьями, а потом над мертвым человеком посреди судна. Они превосходили по величине муравьев, каких ему доводилось когда-либо видеть, и двигались с неизменной рассудительностью, сильно отличающейся от бессмысленной суетни обыкновенных муравьев. Один из примерно 20 особей был значительно крупнее своих товарищей и обладал необыкновенно большой головой. Это сразу напомнило Холлорайду главных строителей, которые, как говорят, правят муравьями, уничтожающими листья. Крупные муравьи эти, казалось, направляли и координировали массовые движения. Они как-то странно откидывали свои туловища назад, точно пользовались каким-то образом передними конечностями, и ему померещилась причудливая подробность — будто на большей части этих муравьев было что-то вроде обмундирования, какие-то штуки, прикрепленные вокруг туловища широкими белыми полосами, напоминающими металлические нити. Он резко опустил бинокль. Возникший между капитаном и его подчиненным спор о дисциплине обострился. «Это ваш долг», — говорил капитан, — «подняться на борт. Я приказываю вам сделать это». Лейтенант, казалось, был готов отказаться. Голова одного из мулатов-матросов появилась около него. «Я полагаю, что эти люди были убиты муравьями», — резко сказал по-английски Холлорайт. Капитан впал в бешенство. Он не ответил Холлорайду. «Я приказал вам подняться на борт», — крикнул он своему подчиненному по-португальски. «Если вы сейчас же не подниметесь, это будет бунт, бунт и трусость. Где мужество, которое должно воодушевлять вас? Я закую вас в кандалы, я прикажу пристрелить вас, как собаку». Капитан разразился потоком проклятий и оскорблений. Он метался взад и вперед, он потрясал кулаками и, казалось, был вне себя от ярости, а лейтенант стоял бледный и безмолвный, глядя на него. Команда взошла на нос с удивленными лицами. Вдруг во время какой-то паузы, прорезавшей эту бурю, лейтенант принял героическое решение. Он отдал честь, взял себя в руки и взобрался на палубу Куберты. «А?» — произнес Герильо, и рот его захлопнулся, как западня. Холлорайт увидел, как муравьи отступали перед сапогами Дакуна. Португалец медленно направился к упавшему человеку, нагнулся, заколебался на минуту, потом схватил его за платье и перевернул. Черный рой муравьев устремился из его одежды, и Дакуна быстро отступил и два или три раза топнул ногой по палубе. Холлорайт поднял бинокль. Он увидел, как муравьи рассыпались около ног незваного пришельца и проделали то, чего никогда не делали прежде на его глазах муравьи. У них не замечалось ничего похожего на бесцельные движения обыкновенных муравьев. Они смотрели на португальца, как толпа людей могла бы смотреть на какое-нибудь гигантское чудовище, рассеявшее ее. «Отчего он умер?» — крикнул капитан. Холлорайт понял из ответа португальца, что тело слишком изъедено, чтобы это можно было узнать. «Что там впереди?» — спросил Герильо. Лейтенант прошел несколько шагов вперед и начал отвечать по-португальски.
1: Вдруг он резко остановился, сбил что-то со своей ноги, сделал несколько странных движений, как будто хотел раздавить ногами что-то невидимое, и быстро направился к борту. Затем, овладев собой, он снова повернулся и осторожно пошел вперед к трюму. Он забрался наверх, на переднюю палубу, с которой работают длинными веслами. Некоторое время постоял, нагнувшись над вторым человеком, громко проворчал что-то и вернулся обратно к каюте, двигаясь очень напряженно. Он обернулся и обратился к капитану. Разговор с обеих сторон велся в холодном официальном тоне, резко отличавшимся от злобных оскорбительных выпадов, которыми они обменивались за несколько минут до этого. Холлорейт только урывками улавливал содержание этого разговора. Он снова вернулся к биноклю и удивился, увидев, что муравьи исчезли со всех открытых поверхностей палубы. Он направил бинокль на тени под палубой, и ему показалось, что они кишат там, посматривая вокруг настороженными глазами. Было установлено, что Куберта покинута, но она была слишком полна муравьями, чтобы можно было перевести на ней людей. Решили взять ее на буксир. Лейтенант пошел на нос, чтобы взять и укрепить канат, а люди в лодке встали и приготовились помогать ему. Глаза Холлорейда искали шлюпку. Ему все больше и больше начинало казаться, что на Куберте идет какая-то значительная, хотя незаметная и скрытая деятельность. Он заметил, что значительное количество гигантских муравьев, они, казалось, имели по нескольку дюймов в длину, перебегало из одного темного пункта в другой. По открытым местам они двигались не колоннами, а развернутыми рассыпными линиями, странно напоминающими перебежки современной пехоты, наступающей под огнем. Многие укрывались под одеждой мертвеца, а у спуска, через который Дакуна должен был вскоре пройти, собрался целый муравейник. Холлорейт не заметил, как они бросились на лейтенанта, но не сомневался, что нападение было произведено согласованно. Вдруг лейтенант начал кричать, ругаться и топтать ногами. «Меня ужалили!» — крикнул он, обратив в сторону Герильо полное ненависти и упрека лицо. Затем он исчез за бортом, упал в лодку и сразу погрузился в воду. Холлорейт услышал плеск. Три человека из лодки вытащили его и подняли на борт. В ту же ночь он умер.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем рассказ Герберта Уэллса «Муравьиная империя».
1: Глава третья. Холлорейт и капитан вышли из каюты, в которой лежало распухшее, скорченное тело лейтенанта, и остановились на корме канонерки, глядя на зловещее судно, которое они тащили за собой. Ночь была темная, душная, освещаемая лишь призрачным мерцанием зарниц. Куберта, смутный черный треугольник, колыхаясь, двигалась по следу канонерки. Паруса ее висели, болтаясь. Черный дым из трубы канонерки, то и дело освещаемый искрами, струился над качающимися мачтами. Мысли Герильо неуклонно обращались к нелюбезным словам, которые лейтенант произнес в жару своей предсмертной лихорадки. «Он сказал, что я убил его», — протестовал он. «Это просто нелепо. Надо же было кому-нибудь подняться на борт. Не можем же мы в самом деле бежать от этих проклятых муравьев, как только они покажутся». Холлорейт ничего не ответил. Он думал о дисциплинированном нападении, произведенном этими маленькими существами на освещенных солнцем голых досках. Он должен был подняться туда, твердил свое Герильо. Он был укушен при исполнении своего долга. На что он может жаловаться? Я убил его. Просто бедный малый сошел с ума. Он был не в себе. Как он раздулся от этого яда. Наступило долгое молчание. Мы потопим эту лодку. Сожжем ее. А потом? Этот вопрос привел Герилья в ярость. Плечи его поднялись, руки распростерлись, образуя прямой угол с туловищем. «Что же тут можно сделать?» — сказал он, и голос его поднялся до злобного визга. «Во всяком случае», — продолжал он мстительно, — «всех муравьев до единого на этой куберте я сожгу живьем!» Колрейд был в неразговорчивом настроении. Отдаленные вопли обезьян наполняли знойную ночь зловещими звуками. По мере того, как канонерка приближалась к таинственным мрачным берегам, к этой симфонии прибавлялось угнетающее громкое кваканье лягушек. «Что тут можно сделать?» — повторил капитан после паузы, и вдруг, сделавшись сразу деятельным и свирепым, забогохульствовал и решил сжечь Санта-Розу без дальнейших проволочек. Все на борту обрадовались этой мысли и с усердием принялись помогать. Они втащили канат, спустили лодку, подожгли судно паклей и керосином, и куберта весело затрещала и запылала среди необъятности тропической ночи. Колрид следил за желтым пламенем, поднимавшимся на фоне сплошной черноты, и за багровыми вспышками зарниц, появлявшихся и исчезавших над верхушками леса, обращая людей на мгновение в силуэты. Кочегар стоял за ним, тоже наблюдая. Он был взволнован до глубины своих лингвистических познаний. «Сауба хлоп, хлоп, вся полопалась», — сказал он и громко расхохотался. Но Холрейд думал о том, что эти маленькие существа там, на палубе, тоже обладают глазами и мозгом. Все это производило на него впечатление чего-то очень нелепого и неправильного. Но что тут можно сделать? Этот вопрос с новой силой возник перед ним на следующее утро, когда канонерка пришла, наконец, в Бадаму. Это местечко с покрытыми тростниковыми крышами, хижинами и навесами, с обросшим ползучими растениями и сахарным заводом, маленькой пристанью из строевого леса и тростника, казалось таким мирным в утреннем зное. Людей не видно было и следа, а муравьи были слишком малы, чтобы их можно было заметить на таком расстоянии. «По-видимому, все люди ушли», — сказал Герильо. «Но все-таки мы сделаем одну вещь. Мы начнем гикать и свистеть». Итак, Холрейд загикал и засвистел. Но вскоре капитан ощутил прилив сомнений самого мучительного свойства. «Мы можем проделать еще одну штуку», — сказал он вскоре. «Что именно?» — спросил Холрейд. «Снова погикать и посвистеть». Так они и сделали. Капитан шагал по своей палубе и жестикулировал, обращаясь к самому себе. В его голове, казалось, было много планов. С губ срывались отрывки речей. Он словно обращался то по-испански, то по-португальски к какому-то воображаемому общественному трибуналу. Опытное ухо Холрейда уловило что-то насчет боевых припасов. Герильо перешел вдруг на английский язык.
4: «Дорогой Холрейд!» — воскликнул он. «Ну что тут можно сделать?»
1: Они сели в лодку, взяли полевые бинокли и подъехали вплотную к берегу, чтобы осмотреть место. Они увидели множество больших муравьев, облепивших край грубо сколоченной пристани. Спокойные позы насекомых внушали мысль, будто они наблюдают за людьми. Кирилл попробовал без всякого успеха выстрелить в них несколько раз из револьвера. Холрейду показалось, что он различил странные земляные работы, тянувшиеся между ближайшими домами. Это могло быть работой насекомых, завоевавших человеческие поселения. Наблюдатели проплыли мимо пристани и заметили лежавший невдалеке человеческий скелет без всяких признаков мяса, очень яркий, чистый и блестящий. Они молчали, рассматривая его.
4: «Я должен, однако, беречь жизнь своих людей», — сказал вдруг Герильо.
1: Холрейд повернулся и уставился на капитана, медленно соображая, что под названием «людей» он подразумевает помесь рас, из которой состояла его команда.
4: «Высадить партию на берег? Невозможно, совершенно невозможно. Они будут отравлены. Они распухнут и умрут, обвиняя меня. Это совершенно невозможно. Если уж высаживаться, то я должен один. Один в толстых сапогах, крепко держа себя в руках. Быть может, я останусь жив. Или еще. Я могу и высаживаться. Не знаю, не знаю». «Вся эта штука, — сказал вдруг Герильо, — придумана для того, чтобы поставить меня в дурацкое положение. Вся штука в этом».
1: Они объехали кругом, осмотрели чистый белый скелет с различных пунктов и вернулись в канонерку. Тут нерешительность Герильо приняла ужасающие размеры. Днем он приказал развести пары, и канонерка двинулась вверх по реке с таким видом, точно она собиралась спросить у кого-то о чем-то, а к закату она вернулась обратно и стала на якорь. Собралась и разразилась гроза, а за ней наступила великолепная ночь, прохладная и тихая. И все улеглись спать на палубе, все, кроме Герильо, который бродил взад-вперед и бормотал. На заре он разбудил Холрейда.
5: «Господи!» — произнес Холрейд. «Что еще?»
4: «Я решил», — сказал капитан.
5: «Что?»
4: «Высадиться», — сказал Холрейд, вскакивая. «Нет», — ответил капитан и замолчал. «Я решился», — повторил он.
1: Холрейд начал проявлять признаки нетерпения.
4: «Ну да», — сказал капитан, — «я решил выстрелить из большой пушки».
1: Он так и сделал. Бог знает, что подумали об этом муравьи, но он сделал так. Он дал два залпа с большой серьезностью и со всеми церемониями. Вся команда заткнула себе уши, и впечатление было такое, точно они, наконец, решительно взялись за дело. Первый выстрел попал в старый сахарный завод и нанес ему повреждения, а второй разрушил покинутые склады за пристанью. Но тут Герильо испытал неизбежную реакцию.
4: «Это не годится», — сказал он Холрейду. «Совсем не годится, ни к черту. Нам нужно вернуться обратно за инструкциями. Кошмарная выйдет история из-за этих снарядов. О, чертовская шумиха! Вы не знаете, Холрейд!»
1: Он стоял некоторое время, созерцая мир в бесконечном недоумении.
4: «Но что еще можно было сделать?» — воскликнул он.
1: Днем канонерка снова двинулась вниз по реке, а вечером команда отвезла тело лейтенанта и похоронила его на берегу в том месте, где до сих пор еще не появились муравьи. Глава 4.
5: Мне рассказал эту историю Холрейд. Отрывками, недели три назад. Эти новые муравьи засели у него в голове, и он вернулся в Англию с мыслью, как он говорит, «возбудить людей против них, пока еще не поздно». Он говорит, что они угрожают британской Гвиане, которая находится не далее тысячи миль от их теперешней сферы распространения, и что Министерство колоний должно немедленно приступить к работе, чтобы подготовиться к борьбе с ними. Он с пафосом восклицает: «Ведь это разумные муравьи! Подумайте только, что это значит!» Несомненно, это серьезное бедствие, и бразильское правительство поступило правильно, предложив премию в 500 фунтов за действенное средство для уничтожения муравьев. Также несомненно, что муравьи одержали необычайные победы с тех пор, как они впервые появились на холмах под Бадамой около 3 лет назад. Весь южный берег реки Батемо фактически в их владении. Они совершенно изгнали оттуда людей, заняли плантации и поселения и захватили одно судно. Говорят даже, что они каким-то необъяснимым образом переправились через очень значительный рукав Капуарану и продвинулись на много миль по самой Амазонке. При этом едва ли можно сомневаться в том, что они значительно умнее и лучше организованы социально, чем все известные до сих пор виды муравьев. Вместо того, чтобы жить рассеянными общинами, они слиты в одно целое, являющееся по существу единой нацией. Но своеобразная и непосредственная угроза их заключается не столько в этом, сколько в разумном пользовании ядом, который они пускают в ход против более крупных врагов. Яд их, очевидно, очень похож на змеиный. И они, по всей вероятности, сами вырабатывают его. Самые большие по размеру особи, нападая на человека, похоже, носят на себе кристаллы яда в виде иголок. Конечно, чрезвычайно трудно получить какие-нибудь точные сведения об этих новых конкурентах в борьбе за суверенитет над миром. Ни один очевидец, кроме таких поверхностных наблюдателей, как Холрейд, не пережил встречи с ними. В области Верхней Амазонки ходят самые необычайные легенды об их храбрости и способностях. И эти легенды обрастают подробностями с каждым днем по мере того, как упорное наступление муравьев подстегивает человеческое воображение страхом. Этим странным маленьким существам приписывают не только пользование орудиями и знакомство с огнем и металлами, но и сознательное применение инженерного искусства. Так, например, в 1841 году муравьи в Рио-де-Жанейро прорыли тоннель под Парахибой, в том месте, где она напоминает шириной Темзу у Лондонского моста. До сих пор их деятельность сводится к упорному распространению и оседанию, влекущему за собой бегство и уничтожение всех человеческих существ в новых местностях, которые они наводняют. Число муравьев быстро возрастает, и Холрейд убежден, что они, в конце концов, отвоюют у человека, по крайней мере, всю тропическую Южную Америку. А почему они должны остановиться на тропической Южной Америке? Как бы то ни было, сейчас они там. К 1930 году, продолжая двигаться с той же быстротой, они перережут Капуаранскую железную дорогу и заставят европейских капиталистов обратить на себя внимание. К 1940 году они пройдут уже полдороги к устью Амазонки. в 1950-м или в 1960-м году они откроют Европу.
3: Мы читали рассказ Герберта Уэллса «Муравьиная империя».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Рассказ «Красная комната». Читает Владимир Антоник.

0: «Могу вас уверить, — сказал я, — что потребуется очень осязаемое привидение, чтобы испугать меня». И я встал перед камином со стаканом в руке. «Это ваше собственное желание», — сказал сухорукий человек, бросив на меня косой взгляд. «Я живу уже 28 лет на свете», — сказал я, «и до сих пор еще не видел привидений». Старая женщина сидела пристально, глядя в огонь. Ее бледные глаза были широко раскрыты. «Ай!» — вмешалась она. «Вот вы прожили 28 лет, а, наверное, не встречали ничего похожего на этот дом. Немало вы еще увидите, коли у вас на плечах только 28 лет». Она медленно качала головой из стороны в сторону. «Немало можно еще увидеть на свете горя». Я подозревал, что старики стараются усилить своим настойчивым жужжанием призрачные ужасы этого дома. Я поставил на стол свой пустой стакан, окинул взглядом комнату и мельком уловил в конце ее, в невероятном старинном зеркале, свое отражение, укороченное и расширенное до невозможности. «Ну так что ж», — сказал я, — «если я что-нибудь увижу сегодня ночью, я научусь многому, ведь я подойду к делу без всякой предвзятости». «Это ваше собственное желание», — снова повторил сухорукий. Я услышал стук палки и тяжелые шаги снаружи по плитам коридора. Дверь заскрипела на петлях, и в комнату вошел второй старик, более согнутый, более морщинистый, более дряхлый, чем первый. Он опирался на одинокий костыль. Глаза его были защищены щитком, а полувывороченная, бледно-розовая нижняя губа отвисла, обнажая разрушающиеся желтые зубы. Он направился к креслу по другую сторону стола, грузно опустился в него и начал кашлять. Человек с сухой рукой бросил на вновь перешедшего быстрый взгляд, отражавший явную неприязнь. Старуха не обратила внимания на появление нового гостя и продолжала все так же пристально смотреть в огонь. «Я говорю, что это ваша собственная воля», — сказал сухорукий, когда кашель на минуту утих. «Почему вы не пьете?» — спросил он новоприбывшего, подвигая к нему пиво. Старик налил себе полный стакан трясущейся рукой, расплескал на стол. Чудовищная тень его корчилась на стене, передразнивая его движение. «Я должен сознаться, что совсем не ожидал найти таких гротескных стариков. Я всегда находил в дряхлости что-то нечеловеческое, что-то атавистическое и унижающее. У стариков, мне кажется, человеческие свойства почти нечувствительно отпадают день за днем. Эти трое вызывали во мне чувство неловкости своим натянутым молчанием, своими согнутыми фигурами, своим явным недружелюбием ко мне и друг к другу. «Если, — сказал я, — вы укажете мне эту вашу комнату с привидением, я прекрасно устроюсь в ней на ночь». Старик с кашлем внезапно отдернул голову назад, заставив меня даже вздрогнуть, и бросил на меня из-под зонтика еще один взгляд своих красных глаз. Но никто не ответил мне. Я подождал минуту, переводя глаза с одного на другого. «Если, — сказал я несколько громче, — если вы укажете мне эту комнату с привидением, я избавлю вас от необходимости занимать меня. Там есть свеча на плите за дверью», — сказал сухорукий, обращаясь ко мне. Он упорно смотрел на мои ноги. «Но если вы хотите отправиться в красную комнату сегодня ночью, «Да уж, если не сегодня, то когда же?» — сказала старуха. «О, идите один». «Прекрасно», — ответил я. «А как мне пройти?» «Идите все прямо по коридору», — сказал старик. «Пока не придете к двери. За ней вы найдете винтовую лестницу и на середине ее площадку и другую дверь, обитую байкой. Пройдите через нее и спуститесь по коридору до конца. Красная комната будет у вас по левую руку вверх по ступенькам». «Правильно ли я запомнил?» — сказал я и повторил его указания. Он поправил меня в одной мелочи. «Вы в самом деле идете туда?» — спросил человек со щитком. Он в третий раз окинул меня взглядом, сопровождаемым странным, неестественным подергиванием лица. «Да уж, если не туда, так куда же?» — сказала старуха. «Я для того и приехал», — сказал я и направился к выходу. Старик со щитком над глазами встал и, пошатываясь, обошел стол, чтобы быть поближе к остальным и к огню. У двери я остановился и оглянулся на них. Они сидели близко друг к другу, темные на фоне огня, и глядели на меня через плечо с сосредоточенным выражением на своих дряхлых лицах. «Спокойной ночи», — сказал я, открывая дверь. «Это ваша собственная воля», — повторил Сухорукий. Я оставил дверь широко раскрытой, пока свеча не разгорелась как следует. Потом закрыл ее и пошел по холодному гулкому коридору. Должен сознаться, что странные фигуры этих трех старых пенсионеров, на попечении которых остался замок, и потемневшая старинная комната управляющего, где они собрались, немного подействовали на меня, несмотря на усилия сохранить трезвое настроение. Эти люди, казалось, принадлежали к другому веку, более раннему, когда все явления духовной жизни отличались от явлений нашего времени, были менее достоверны. К веку, когда верили в предзнаменование и колдунов, а существование привидений не вызывало ни в ком сомнений. Самое существование этих стариков представлялось мне призрачным, покрой их платья, порождением умершей мысли, убранство и устройство их комнаты, призрачными мыслями исчезнувших людей, которые скорее тяготили и разделяли жизнь сегодняшнего дня. Но, сделав над собой усилие, я отогнал от себя эти мысли. В длинном подземном коридоре, по которому гулял сквозняк, было холодно и пыльно, и моя свеча то и дело вспыхивала, заставляя тени корчиться и вздрагивать. На винтовой лестнице сверху и снизу отзывалось эхо. Позади меня двигалась одна тень, а впереди вверх по лестнице бежала другая. Я дошел до площадки и остановился там на минуту, прислушиваясь к почудившемуся мне шуршанию. Затем, успокоенный полнейшей тишиной, я распахнул обитую байкой дверь и очутился в коридоре. Вид его едва ли соответствовал моим ожиданиям. Лунный свет, проникая сквозь огромное окно на большой лестнице, выделял все предметы яркой черной тенью или серебристым сиянием. Все стояло на своем месте, и можно было подумать, что дом покинут только вчера, а не 18 месяцев назад. В канделябр были вставлены свечи, а пыль, скопившаяся на коврах и натертом полу, лежала таким ровным слоем, что ее невозможно было разглядеть при лунном свете. Я собирался двинуться дальше, как вдруг внезапно остановился. Над площадкой стояла бронзовая группа, скрытая от меня выступом стены. Тень ее с необыкновенной отчетливостью падала на белые плиты, вызывая представление о каком-то скорчившемся человеке, подстерегающем меня. Я простоял неподвижно, быть может, полминуты. Затем, засунув руку в карман, где находился револьвер, я двинулся вперед и увидел Ганимеда с орлом, блестевшим в лунном сиянии. Этот инцидент на время успокоил мои нервы, и фарфоровый китаец, голова которого молчаливо качалась, когда я проходил мимо, едва привлек мое внимание. Дверь в красную комнату и ступени к ней находились в темном углу. Я принялся водить из стороны в сторону свечой, прежде чем открыть дверь, чтобы составить себе ясное представление о характере покоев, в которых я находился. Вот тут, думал я, был найден мой предшественник. И воспоминание об этом кольнуло меня страхом. Я бросил через плечо взгляд на озаренного луной Ганимеда и с некоторой поспешностью открыл дверь в красную комнату, полуоборотив лицо в сторону площадки. Я вошел, сразу закрыл за собой дверь, повернул ключ, который нашел в замке с внутренней стороны, и остановился, высоко держа свечу и разглядывая обстановку, в которой будет протекать мое бдение. Знаменитую красную комнату Лотарингского замка, где умер юный герцог. Или скорее, где он начал умирать, потому что он открыл дверь и упал головой вперед на ступеньки, по которым я только что поднялся. Таков был конец его бдения, его доблестной попытки разбить предание о призраке, живущем в этом месте. «Никогда», — подумал я, — «апоплексия не оказала еще большей услуги суеверию. С этой комнатой связывались и другие, более старые истории, вплоть до истории о робкой жене и о трагической шутке мужа, хотевшего напугать ее». Оглядывая кругом эту большую мрачную комнату с ее полными теней, оконными нишами, углами и альковами, можно было легко понять, как расцвели предания в этих мрачных углах, в этой плодотворящей тьме. Моя свеча казалась в ее обширности крошечным язычком огня, не способным озарить противоположный конец комнаты, и оставляла за своим островком света целый океан тайн и намеков. Я решил немедленно произвести систематический осмотр комнаты и рассеять фантастическое влияние темноты, пока оно не овладело мной. Проверив замок двери, я начал ходить по комнате, осматривая со всех сторон каждый предмет обстановки. Я приподнял оборки кровати и широко раздвинул ее занавеси. Перед тем, как закрыть ставни, я приподнял жалюзи и исследовал запоры окон, потом нагнулся вперед и заглянул вверх, в черноту широкого камина, и постучал по темной дубовой обшивке, ища какого-нибудь скрытого отверстия. В комнате висели два больших зеркала, каждое с парой канделябров со свечами, а на камине стояли свечи в китайских подсвечниках. Я зажег все свечи, одну за другой. В камине лежал уголь, непредвиденный знак внимания со стороны старого управляющего. Я зажег огонь. И когда он хорошо разгорелся, стал к нему спиной и снова осмотрел комнату. Я пододвинул обитое ситцем кресло и стол, чтобы образовать перед собой нечто вроде баррикады, и положил на стол заряженный револьвер. Этот тщательный осмотр принес мне пользу. Но все же я нашел, что темнота в отдельных углах и полная тишина слишком возбуждающе действуют на мое воображение. Эхо, отвечавшее на шорох и потрескивание огня, не могли служить мне успокоением. Тень в алькове, особенно наверху, отличалась неопределимым свойством намекать на чье-то присутствие, странной способностью внушать мысль о притаившемся живом существе. Мысль, которая так легко возникает в безмолвии и одиночестве. Наконец, чтобы успокоить себя, я вошел в альков со свечой и удостоверился, что там нет ничего осязаемого. Я поставил подсвечник на пол у алькова и оставил его там.
1: Мы читали рассказ Герберта Уэллса «Красная комната».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Аверченко. Рассказ на французской выставке «За 100 лет». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Так, посмотрим. Признаться, не верю я этим французам.
2: Почему?
1: Ну так как-то. Кричат: искусство, искусство. А что такое искусство? Почему искусство? Никто не знает.
2: Я вас немного не понимаю. А что вы хотите сказать словами «почему искусство»?
1: Да так? Я вот вас спрашиваю, почему искусство?
2: То есть как «почему»?
1: Да так? Вот небось и вы даже не ответите. А то французские какие-то живописцы, наверное, все больше из декадентов.
2: Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а это выставка за 100 лет.
1: Ну, половина, значит, декадентов. Вы что думаете? Им же все равно.
2: Давайте лучше рассматривать картины.
1: Ну, давайте. Давайте. Вы рассматриваете ту, желтую, а я эту.
2: А что ж тут особенного рассматривать? Вот я уже и рассмотрел.
1: Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.
2: Да куда же еще смотреть? Все видно, как на ладони. Стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощ. Интересно, как она называется?
1: А какой номер?
2: 127.
1: Сейчас. Что за черт? В каталоге эта картина называется «Лесная тишина».
3: Как это вам понравится? У этих людей все с вывертом. Он не может прямо ясно написать «стол с яблоками» или «плоды». Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать. «Лесная тишина». Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет «стол с апельсином». А я вам скажу прямо, такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме.
2: Ну, может быть, это ошибка? Мало ли что бывает. Типографщик напился пьяный и допустил ошибку.
1: Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну, голая женщина. Это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще... Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? 218. Посмотрим. Вот тебе.
3: Я ж говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы. И это называется новым искусством? Новыми путями? Может, скажете, опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют «вид с обрыва». Нет, это не типографская ошибка, а тенденция, как бы почуднее, как бы позабористее на голову стать. Эх вы, просвещенные мореплаватели!
2: Нет, это не англичане, а французы.
1: Я и говорю, и я уверен, что вся выставка в стиле «О, закрой свои голубые ноги». Это что, 411-й? Лошадки на лугу пасутся. А как оно там? Ну, конечно. А они это называют заседание педагогического совета.
2: А знаете, а это мне нравится. Тут есть какая-то сатира. Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо.
1: Нет, вы посмотрите, тут нормальному человеку можно с ума сойти. Я бы за это новое искусство в Сибирь ссылал. Вы видите? Нарисован здоровенный мужичинище с бородой, а под этим номером творец всего увража в каталоге пишет «Мать моя». Его мать? Да я б его! Нет, не могу больше. Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма и для декадентов, и для недекадентов одинаковая.
4: Эй, кто тут? Вы капельдинер? Билеты отбираете? А за что? Может, у вас новое течение?
1: Посмотрите вашими бесстыдными глазами. Кто это может допустить? Это какой номер? 95-й? Мужчина с бородой, а в каталоге что? 95-й, мать моя! Мать с бородой! Или взорвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю, что вы мне на это скажете?
2: Что я скажу? Позвольте ваш каталог. Вы сейчас откуда?
1: Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета. Там художники хранят свои святые старые традиции. Одним словом, с академической выставки, которая...
2: Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы. Ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «На французской выставке за 100 лет». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева провела встречу с участниками специальной военной операции, которые получили тяжелые ранения. И после лечения изъявили желание продолжить военную службу. Обсуждались вопросы социальной поддержки, обеспечения жильем, реализации льгот военных и членов их семей.
2: Было принято решение. У нас выезжают целые большие рабочие группы в госпиталя, где проходят лечение наши ребята, для того, чтобы как раз их уже там информировать и собирать вопросы, чтобы они были решены уже, пока человек находится в госпитале.
1: В завершении приема Анна Цивилева поблагодарила органы военного управления за слаженную работу. Она отметила, что все выплаты военнослужащим осуществляются своевременно, а медицинская помощь оказывается оперативно и качественно. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссі назвал атаку украинского дрона на остановку в Энергодаре самым серьезным инцидентом за все время существования Запорожской АЭС. Ранее Киев нанес удар по автобусной остановке, которую регулярно используют сотрудники станции. По последним данным губернатора Балицкого, число пострадавших выросло до 17 человек. Один погиб, трое находятся в состоянии средней тяжести. Российская сторона уже заявила, что этот удар грубо нарушает все нормы международного гуманитарного права и требует срочного расследования. Суд арестовал на 2 месяца 16-летнюю девушку, напавшую с ножом на 2 сестер в Уфе. Об этом сообщает ТАСС. Следствие и прокуратура просили отправить ее под стражу, а адвокаты и самообвиняемая настаивали на домашнем аресте. На заседании также присутствовал психолог, но она не высказала своего мнения по поводу меры пресечения, предоставив решение суду. 17 августа в полицию Уфы поступило сообщение о ножевом ранении 2 несовершеннолетних девочек. По версии следствия, конфликт произошел в квартире на улице Высотной по причине личных разногласий. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сборная России триумфально выступила на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине. Как сообщили в Роскосмосе, российские школьники забрали все главные индивидуальные награды турнира. Честь страны защищали старшеклассники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ейска и Владимира. В госкорпорации отметили, что российская команда показала лучшие результаты в номинациях, связанных с проектированием малых спутников и автоматических межпланетных станций. Теперь российским школьникам предстоит представить свои разработки на Международном космическом конгрессе, который пройдет осенью этого года. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: Комедия «Юдифь», библейский сюжет, который достаточно известен, принадлежит к числу переводных и, нет сомнения, к числу первых, представленных при царе Алексее, ибо в ней проходит тот же драматический мотив, что и в «Эсфире». Она заключается торжеством утесненных и уничиженных иудеев, выставивших на стенах своего города главу высокомерного Алаферна и провозгласивших всенародно: «Зде висит яростная глава того мучителя, знаменующая, яко Господь Бог гордым противляется, смиренным же дает благодать». Комедия сочинена в 7 действах, а действа распределены на сени, явления. Всего 29 сеней и одно междосение после 3-го действа. Все 1-е действо, 4 сени, происходит у ассириян, готовящихся наказать иудеев за непокорность. 2-е, в 3 сенях, печаль и сетование иудеев, самохвальство Алаферна и радость его солдат, что началась война, и им стало жить хорошо и привольно, да и прибыточно, потому что грабеж, разбой — военное дело. 3-е, 5 сеней с междосением. Идет вперемешку, то у иудеев при

сириян и солдатского плена, то есть вообще солдатскими сценами, грубыми, цинически шутливыми. Шестое действо «Пять сеней» продолжает перемешку сцен Юдифи и Алаферна и оканчивается для остановки в интересном месте шутливую казнью у иудеев пленного солдата. Точно так же идет и седьмое действо, то у Алаферна, то у Юдифи, оканчиваясь ее торжеством. Все действующее общество главным образом является в трех видах. Один царь Навуходоносор, а затем главное лицо Алаферн с воеводами изображают непомерную гордыню, высокомерие и самохваление. Для большого блеска этих качеств введен Ахиор, муж правды и благоразумия, за что потом и страдает. Другие, иудеи, первосвященник, старейшины и прочие, изображают печаль угнетения, смирения и надежду на милосердие Божие. Третьи ассирийские солдаты, равно и служанка Юдифи, представляют грубые, своекорыстные и цинические интересы простонародья и солдатства. Поэтому в этом последнем виде сосредоточивается и все комическое этой комедии или, собственно, драмы, то есть все шутовское, ибо так комическое в то время понималось. Нельзя сказать, чтобы представленная здесь характеристика солдатства рисовала только польское войско. Здесь общими чертами обозначено солдатство, каким оно было в 17 столетии во всей Европе, даже и с подсмеиванием над жидами по поводу свиного мяса. Вообще во всей комедии ничего не видно особенно польского, как и особенно немецкого, за исключением названий чинов — гетман, войсковой маршалок, поручик, ротмистр, бурмистр, которые могут указывать лишь на западно-русское происхождение переводчика, как и выражение «укус в кус», «ходи, братья». Но он же называет палача «мейстер никелем», а храмы языческие — мечетями. Затем остается столько же намеков на старые русские нравы и русские бытовые положения. Подарок переводится «поминком», «офицеры сотниками». Когда перед виселицею прощается с жизнью солдат, шут с усаким, то говорит, между прочим, «Простите вы, благородные сродники мои из пятерых чинов, ярышки, чуры, трубочистники, брения-возники и благородные чины духовные, иже при церкви просящую милостынею питаются». Должно полагать, что комедия некогда принадлежала общеевропейской средневековой литературе, откуда перешла в Польшу, а потом и в Москву. Нет сомнения, что переводчиком был Симеон Полоцкий. Цветы остроумного и смешного заключаются в том, что тот же Сусаким, когда ему лисьим хвостом вместо меча отрубили будто бы голову, в испуге думает, что действительно умер. Опомнившись, рассказывает, как мнится ему, что живот его отступил из внутренних потрохов в правую ногу, а из ноги в гортань, и правым ухом вышла душа. Потом, приходя в себя, собирает раскиданное вокруг платье. Токма не знает, где его глава, везде ищет главы своя, и затем обращается к публике, прося отдать ему голову, если кто из любви и приятства скрыл ее, и так далее. Когда Юдифь совершила свой подвиг и, отдавая служанке Абри голову Алаферна, торопит ее спешно идти, бежать скорее, та заключает самое действо следующим замечанием. «Что же тот убогий человек скажет, егда пробудится, а Юдифь с главою его ушла?» Комическое более тонко проведено в этой последней третьей сцене седьмого действа в разговорах между Алаферном и Юдифью, где замысловато поставлена игра двух стремлений. Распаленный вином Алаферн изъясняется пред Юдифью в любви. Та дает ответы согласия, утверждающие главным образом ее заветную решимость лишить его жизни. Сень открывается за здравным кубком Алаферна в честь Навуходоносора. В это время появляется Юдифь. Адит. Велиможный Алаферн. Зри, какая симо, приходит пресветлая звезда. Алаферн. Истинно богиня некая еврейская, та нарещися может. Вагав просит или сапоги, или саблю, хочет бежать или главы лишиться.

0: Алаферн. «Что глаголишь и глупче?» Вагаф. «Ас мне тому достойно быть, да голова ему отсечена будет, иже от таковы прекрасавицы бежал или устрашился ее?» Алаферн. «Кому бежать или устрашитеся?» «Никако. Но приятствую, да сия нощи главу свою на лоне ее держу».
1: Юдифь. «Милостивый господине, Бог сие желание твое исполнить и может».
0: Алаферн. «О, садися, победительница храбрости моя, обладательница сердца моего! Садися возле меня, да еси и пиеши со мною, веселящися! Ибо яко ты едино мое непобедимое великодушие обладала еси, так и маши милость мою сама, не через кого же иного совершенно употребляти».
1: Юдифь.
0: «Ей, господине мой, аз возвеселюся усердственно. Никогда же еще такой чести восприях».
1: Сдиана оглядывается и говорит.
0: «Абра, дай мне иству, юже промене уготовшееси».
1: Сде тихо говорит. «Да не отходи же прочь ни пяди, слышишь ли?» Абра дает ей иству и молот. «Где мне отходите, собаки бы мя заеди?»
0: Алаферт. «О, вы мои воины! Пью же к вам про здравие сия красавицы! Я же впредь еще ассирием заступление быти и мать».
1: Сисера.
0: «Ей истинно Навуходоносор великий нарицается бог Юпитер, ты же Алаферн есей Марс. Чем же ассирийское небо возможет лучше украшену быти яко ситцевым прекрасным солнцем?»
1: Вагафт.
0: «Тогда же ас Меркурием буду, понеже сию богиню Венус к Марсу привел есмь».
1: Абра говорит Атай. «Аз же, хотя малую планетую буду у печи».
0: «Все пьют за здравие прекрасной Алаферна».
1: Юдиф просит не называть ее так, потому что она только раба Алаферна.
0: Алаферн объясняет ей, что она уже не раба его, а повелительница, ибо прехрабрейше его учинилась. Он еще ни единожды не приступал к городу, а она, преизрядная гражданка, уже алаферновым сердцем обладает.
1: Юдифь.
0: «Ей воистину! Когда бы милости твои я сердце в владении своем имела, то бы почитала, яко весь свет себе в свойство получих».
1: Алаферн.
0: «К ситцевому получению бози тя сия нощи сподобят».
1: Юдифь.
0: «Благоволение Божие с надеждою моею да исполнится».
1: Алаферн.
0: «Не зришь ли, прекрасная богиня, яко сила красоты твоей я мя уже отчасти преодолевает? Смотрю на тя, но уже и видите не могу. Хощу же говорите, но языком,
1: зде он говорит, яко пьяный,
0: больше прорещи не могу. Хощу, хощу, но не могу же. Не тако от вина, яко от силы красоты твоей я аз не спадаю».
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: По этому отрывку можно судить и о свойствах языка комедии, неимоверно тяжелого и большую частью темного, особенно в разглагольствиях и рассуждениях, которыми до чрезвычайности растягивается и замедляется ход пьесы. В видах придать ей некоторое оживление сверхшутовских сцен внесено и несколько песен. Так, после третьего действия, в междосение, поют зело жалобно каждый свой стих пленные цари. В пятом действии, сень вторая, поют веселую песню пирующие солдаты, а в конце пьесы поют торжествующую песнь освобожденные иудеи. Песнь солдат отличается даже некоторую легкостью стиха. Ариф поет. «О, братья наши, не печалитесь, не же скорбите, но веселитесь. Кто весть, кто из нас утре в живых будет. Смело дерзайте, пока живете, не сомневайтесь, но веселитесь, до коих мест сердце в теле живет».
0: Вообще, должно заметить, что тяжесть мудрых нравоучительных и рассудительных разглагольствий, какими всегда наполнялись комедии,
1: хорошо чувствовалось их составителями или переводчиками, и потому необходимую принадлежностью тогдашнего зрелища являлась всегда интермедия, нечто подобное теперешнему фарсу или дивертисменту. Так сочинитель комедии «О блудном сыне» в ее прологе говорит, что разделил пьесу на 6 частей, и после каждой части нечто примесихом утехи ради, потому что все стужает, надоедает, что едино без примен бывает. Примесил же он комедии пение, играние на органах и интермедиум. О комедии «Алексея Человек Божий» мы упоминаем после всех других по той причине, что очень сомневаемся, была ли она представлена в присутствии Алексея Михайловича при Московском дворе. На это не находим доказательств ни в самой пьесе, ни в известиях о первых наших театральных зрелищах. Верно только то, что она играна студентом в Киеве в 1673 году в знамение верного подданства и в честь царю Алексею. В сущности, это было восхваление и прославление московского царя. В Москве же играть эту пьесу не было достаточных поводов, и едва ли бы царь Алексей согласился поставить на сцену своей комедийной хоромины личность своего тезоименитого ангела, которого житие читалось благоговейно только на царских именинных трапезах. Комедия неудобна была для Москвы и особенно для царского дворца даже и по языку, испещренному не только южнорусским, но и во многих местах и польскими речениями. Если бы она была играна в Москве, то непременно ее переделали бы на московскую речь, разумеется, книжную, какую отличаются все остальные комедии. Одним словом, в Москве она была бы наряжена в московский костюм, и самые сцены были бы названы не нахождениями, а сенями, как они назывались даже и в последующее, уже петровское время. Нам кажется, что одной из первых комедий, представленных в Москве в присутствии государя, была комедия «Баизет». В ее эпилоге актеры говорят царю следующее: «Как древле пали все снопы пред единым снопом Иосифа, кланяясь, так и мы падаем на землю пред царским вашим величеством. Но что может значить наш поклон перед величеством и милосердием вашим? Однако ж, как некогда великий Александр, царь Македонский, сосуд студеной воды принял в дар от одного из рабов своих, предпочтя он и другим золотым жертвам, так и мы, уповая на превысокую милость великого царя, «Припадаем паки смиренно к подножию вашего престола, униженно моляще, да благоволят великий царь, сию малую и вскоре сотворенную комедию от нас, яко еще не искусных и несмышленных отрочат, всемилостиво восприятий». Так могли говорить только те русские ученики-комедианты, с которыми ставил комедии магистр Яган. В другой комедии о Иосифе они тоже засвидетельствовали свою работу, объясняя, что паки, опять малую, прохладную, о преизрядной добродетели и сердечной чистоте комедию, в действии о Иосифе в причестные очи царя предпоставить и умыслили, и не отчаиваются, что обычная милость государя окажет свое благоизведение и к этому детскому действию их. Во всемилосердном присмотрении детского действия нашего проводите оное благоизволение. Есть намек об отрочестве артистов и в жалобной комедии о грехопадении Адама и Евы, где они именуют себя человеческими отроками, и смиренно молят царя о прощении, что ныне при потешных радостных комедиях и едину малую жалобную комедию, то есть о Адаме и Еве, примешали. Радостными комедиями, без сомнения, названы те, где торжествует добродетель, то есть вера в Бога, смирение и так далее. Каковы, например, «Эсфирь», «Юдифь», «Товия», «Баезет». В падении Адама, в торжестве греха, конечно, кроме жалости, никакой радости быть не может. Вот почему она и отличена от других комедий именем «Жалобной». Мы не имеем сведений о том, продолжались ли театральные зрелища при царе Федоре Алексеевиче и в правление царевны Софии. Можно полагать, что в осенний мясоед 1679 года, когда молодой царь неоднократно выезжал в Преображенское, Там в ряду обычных веселостей могли быть представляемы и комедии. Вообще же время Федора, как особенно время Софьи, не было благоприятно для подобных утех. Еще по смерти царя Алексея царская семья разразнилась, разделилась на две враждебные стороны. Посреди ее шла постоянная темная смута и ненависть. Притом именно та сторона Нарышкины, которая наиболее благоприятствовала европейским новинам, с каждым днем все больше теряла свою силу и власть. Другая сторона, забиравшая эту власть в свои руки, в лице своих деятелей числила очень многих ревнителей старого благочестия, да и сама стремилась утвердить свое значение на особом уважении к его порядкам и формам. Правила же старого благочестия совсем отвергали не только упомянутые утехи, но и малейшее отступление от укрепившихся обычаев. Все это мало способствовало тому, чтобы во дворце поддерживались алексеевские немецкие потехи-комедии, как увеселения общие, общественные для дворца. Однако ж достаточно распространилось и утвердилось как факт мнение, что в теремах, просвещенные европейским учением царевны Софьи Алексеевны, представляли не только духовные трагедии, написанные другими, но и собственные ее сочинения и переводы, что она сама в представлении участвовала с приближенными боярышнями и царедворцами. «Мне известно по семейным преданиям», — писал князь Шаховской, «что прабабка моя, Татьяна Ивановна Арсеньева, боярышня царевны Софьи Алексеевны, представляла лицо Екатерины Мученицы в трагедии, написанной самой царевной. Так она сказывала своей дочери о моей бабке. И что Петр Великий, бывая всегда при театральных зрелищах в теремах своей сестры, прозвал Татьяну Ивановну Екатериной Мученицей «Большие глаза». При этом автор говорит еще, что представления в теремах завелись в 1690 году, и что Дмитриевский полагал, что Мольеров «врач по неволе», если и не переведен самую царевную Софию, то верно игран в ее теремах.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Знающему читателю очень заметны рассказанные здесь несообразности. К сожалению, писатели о театре, вообще мало знакомые с своей историей, повторяли и даже распространяли краткое, но ошибочное указание Штелина, который в своем «Известии о театральных в России представлениях» написал, между прочим, так: «Царевна Софья с благородными девицами и мужчинами играла также в комедиях». Заметка верная в отношении царевны, только не Софьи, а Натальи Алексеевны, тоже сестры Петра, о которой во времена Штелина, стало быть, успели уже совсем забыть и помнили только одну царевну Софью, оставившую по себе историческую память, которой поэтому и присваивали все, чем замечательно была какая-либо царевна. Наталья Алексеевна, умерла в 1716 году, действительно была страстная любительница театра, и не мудрено, что комедии давались у ней даже в ее хоромах с 1690 года, когда ей было уже 17 лет. Вероятнее, однако ж, что они ставились на старом Преображенском театре. Верно также, что она сама сочиняла разные комедианские действа, ибо Бассевич прямо свидетельствует, что принцесса Наталья, младшая и любимая сестра императора, говорят, сочинила незадолго до своей смерти две пьесы, расположенные по очень умному плану и в которых были подробности, не лишенные красоты, но недостаток в актерах помешал представить их на сцене. Другой иностранец, Вебер, рассказывает, что Наталья Алексеевна, уже в Петербурге, заставляла играть драматические пьесы, которые смотреть волен был всякий. Ходил в эти комедии и великий брат ее Петр. В его походном журнале записано, что 1715 года, февраля 26-го, по прибытии в Петербург в 3 часу пополудни, государь в 6 изволил пойти к царевне Наталье в комедию. Для помещения театра избрали огромный пустой дом, где устроили партер и ложи. 10 актеров и актрис были природные русские, не видавшие ничего, кроме России, а потому можно вообразить себе их искусство. Великая княжна и сама сочиняла по-русски трагедии и комедии, заимствуя для них сюжеты из Библии или из обыкновенных вседневных приключений. Роль Арлекина, непременное лицо, поручена была одному обер-офицеру, и он вмешивался с своими шутками туда и сюда в продолжении представления. Потом выходил оратор и рассказывал о содержании и ходе пьесы, а, наконец, следовала и самая пьеса, где была изображена неудачность восстаний и всегда несчастный конец их. В этой пьесе, так объясняли Веберу современники, было выведено на сцену одно из последних стрелецких возмущений. Господин Пекарский, у которого мы заимствуем эти сведения, открыл и самую пьесу. Это «Стефанокось», где аллегорически представлен заговор Шакловитова со вставкою эпизода из старой комедии «Эсфири». После смерти царевны осталось довольно комедианских письменных книг, составлявших целую библиотеку. Таковы «О Георгии и Шакиде», «Тетрадь о страданиях Ксенофонта и Марии», «Тетради Крисанфа и Дарии», «Адриана и Наталии» и «Юлиана», «Евстафия», «Плакиды», «Павла» и «Иулиании», «Искупление человека от падения его», «Повести о цесаре римском Отте». Таким образом, театральный репертуар царевны Наталии носил себе еще идеи 17-го столетия, держался около церковной книжности, а потому вместе с характеристикой самого спектакля, сделанную очевидцем Вебером, дает довольно определенное понятие о том, как составлялось и как велось комедийное действо и при царе Алексее. Затем согласимся, что все рассказываемое в разных историях нашего театра о царевне Софии должно относиться к царевне Наталии, ибо современных известий об артистических предприятиях царевны Софии, как и вообще о дворцовых театральных зрелищах в ее время, мы покуда не имеем. Заметим, кстати, что при Петре во время свадьбы шута Филата Шанского в 1702 году комедия дана была уже в Грановитой палате, куда 26 января к строению будущей диалегии с казенного двора отпущено на 20 персон тафты разных цветов 200 аршин, да на завес тафты лазоревой 50 аршин. А февраля 10-го в оружейной палате велено изготовить комедии «12 киризов» — кирасы и «Лад с шапки», «15 панцирей с мисюрки», «12 сабель». Новое название «диалегия» очень верно определяло целый отдел пьес в тогдашнем репертуаре, в которых не было никакого драматического действия, а были только разговоры аллегорических лиц с целью изъяснить какую-либо общую нравственную или политическую мысль, с целью указать неисповедимые пути Божьего промысла в жизни человеков или же оправдать дела государевы и осмеять его врагов, приверженцев староверства и невежества.
2: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин, глава из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях», читает Денис Некрасов.
1: Глава 6. Царицын дворовый чин. Женский чин. Мамы и верховые боярыни, их честь и место. Казначеи, постельницы, комнатные бабы, мастерицы, портомои. Мужской чин. Приказный, крестовый, стольничий, походный и стопничий мастерской. Царицына слобода, кисловка. Черты жизни и нравов младшего чина дворовых людей по сыскным делам и челобитным. Дворовый чин или придворный штат царицы состоял в ближайшей службе по преимуществу из женщин. Первое место в женском чину принадлежало боярыням, которые именовались дворовыми или верховыми, а между ними первое место занимали боярыни-мамы малолетних царевичей и царевен. Старшинство мам соответствовало старшинству возраста царских детей, а потом старшинству мужского племени предженским. Мамы царевичей, хотя бы и самых меньших по возрасту в целой семье, были всегда выше мам, даже и старших возрастом царевен. В мамы избирались пожилые, опытные и, главное, самые приближенные к царице или к государю вдовы, большую частью из их же родственниц. Мамою царя Ивана Васильевича была вдова Аграфена Челеднина, жена государева Дворецкого. Челеднины в то время занимали самые первые по приближению должности почти сряду в течение 20 лет, с 1496 по 1518 год, перед рождением Грозного. Отец и брат Дворецкого были конюшами. Первому царевичу из рода Романовых Алексею Михайловичу в мамы была избрана его бабушка по отце Арина Никитична Годунова, сестра Филарета Никитича и жена окольничьего Ивана Ивановича Годунова, мужа доброго и благочестивого по отзыву иностранцев, который, служа царю Василию Шуйскому, погиб в Калуге от второго Лжедмитрия в 1610 году. Скончался мученически, но к советникам самозванца не приложися. Мамы получали годового жалования более чем вдвое прочих дворовых боярынь. Во второй половине 17-го столетия их оклад простирался от 50 и до 100 рублей. Столовых или кормовых денег они не получали, затем, что, живя во дворце, пользовались всем дворцовым содержанием. Исполнив свою прямую службу, мамы обыкновенно уходили в монастырь, но при царевнах иногда они оставались и после их возраста, заведуя по-прежнему всеми их делами и всем их обиходом. Мама царевны Софьи Алексеевны, княгиня Анна Никифоровна Лобанова-Ростовская, оставалась мамою в дворовом штате до своего пострижения в монастырь. Она скончалась в Новодевичьем монастыре в 1709 году с схемонахинью. При дворе, сначала в числе приезжих боярынь, она находилась более 60 лет. В чин дворовых боярынь избирались обыкновенно вдовы, по большей части из царицына родства, или же по заслугам из придворных женщин меньшего чина, преимущественно из казначей, а иногда и из кормилиц, разумеется, после долгой и испытанной службы. Так известная Анна Петровна Хитрово появляется в первое время в 1630 году казначеей у царевны Ирины Михайловны. В феврале 1646 года, по случаю разбора всего царицына чина умершей царицы Евдокии Лукьяновны, она была отставлена. Причем отмечено, по ее челобитию отпущена постричься. Но отметка была зачеркнута и показывала только, что Хитрая вышла из двора по собственному желанию. Спустя несколько лет, именно в 1658 году, она была пожалована прямо в дворовые боярыни и с этого времени постепенно приобретает влиятельное и первенствующее положение между боярынь. Она особенно возвышается назначением в мамы к царевичу Федору Алексеевичу. Когда царевич достигает возраста и по смерти старшего брата Алексея становится сам старшим в семействе и объявляется наследником престола, его мама по естественной причине является тоже старшую и первую в дворовом женском чину. Она приближается даже и к новой царице, Наталье Кирилловне. В 1672 году за родинным стоном царевича Петра она стоит у ней в Кравчих, что повторяется и в 1674 году на родинном и потом на крестинном перу царевны Феодоры. По смерти царя Алексея у царя Федора, своего воспитанника, Хитрая становится ближайшим человеком, а по частым болезням молодого царя и необходимым лицом в его комнате. Затем у новых цариц, у двух супруг царя Федора, Агафьи Семеновны Грушецких и потом у Марфы Матвеевны Апраксиных, она является полную хозяйкою и тоже исполняет важную должность кравчей, но не ради только торжественных столов, как у царицы Натальи, а повседневно. Должно полагать, что она введена во двор и в комнату к царевичу Федору своим родственникам, любимцам царя Алексея и его дворецким Богданом Матвеевичем Хитрово, при помощи которого она постоянно и выселась. В чиновных списках ее имя уже на втором месте упоминается еще в 1698 году. Находившись такое долгое время, около 70 лет, в царицыных хоромах, зная насквозь весь царский домашний обиход, все тайные нити дворских отношений, эта женщина, всегдашняя приверженница рода Милославских, умела так себя держать, что невредимую прошла через все дворские смуты конца 17-го столетия, хотя, как говорят, была одной из начальных причин семейной вражды между Милославскими и Нарышкиными, потому что была лютую враждебницей царицы Натальи Кирилловны и всего рода Нарышкиных. Под фарисейским только видом постница, пустой лицемерной бабьей святыни только устами полная, хитрая по прозванию и поистине хитрая видом, нравом и самым делом, она ушничеством и ложным наговором, быть может, больше, чем другие другими средствами, успела родовую вражду в царском доме довести до известной печальной стрелецкой трагедии. Так, по крайней мере, писал о ней сын погибшего в этой трагедии боярина Матвеева, Андрей Матвеев. Дворовые боярыни утверждались в своем звании особым царским указом. Соблюдался ли при этом обряд сказывания им их боярства, неизвестно. Но, вероятно, царицын дворецкий или царицын дьяк провозглашали им царский указ в присутствии царицы и прочих боярынь. Этот указ вносился иногда даже в записные разрядные книги, в которых, например, читаем: 1675 года, июля 6-го, пожаловал великий государь в верховые боярыни стольника Федорову жену Григорьева, сына Кокарева, вдову Марью Иванову дочь, а по отце — Акифьевых. А указано ей быть по указу великого государя в светлице у мастериц и указано ей ведать мастериц всех. Таким образом, из верховых боярынь некоторым поручалось всегда какое-либо особое заведование в обиходе царицына быта. Одна главнейшая боярыня была кравчию, находилась постоянно при царице и была, так сказать, ее правую рукою во всех домашних делах ее обихода. Другая заведовала вообще царицыную казною и называлась боярыней казначей. Третья была светличная, заведовала всеми рукоделиями женского царицына чина, четвертая — боярыня-постельница, в ведомстве которой состоял весь постельный обиход царицы, в том числе и портомойное дело. Пятая была боярыня-судья, рассуждавшая разные дела царицына дворового женского чина относительно исполнения придворных обязанностей, споров и ссор между тем же женским чином, особенно рукодельным и постельным. Сверх того, боярыней уже называлась и приказная хамовного двора, на котором изготовлялась всякая белая казна, полотна, скатерти и тому подобное. Этот двор находился в слободе Кадашове, отчего и боярыня, заведовавшая хамовным делом, называлась Кадашовскую боярыню. Она, впрочем, не принадлежала к чину дворовых боярынь, а равнялась по должности казначеям.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях».
1: Верховые боярыни получали годовое денежное жалование, смотря по своему достоинству и по значению их занятий. В 17-м столетии оно не превышало 50 рублей в год, а в меньшей степени в начале столетия доходило даже и до 10 рублей. Впрочем, средний и обыкновенный их оклад бывал в 25 рублей. Кормовых денег они не получали, потому что кормы, подачи и питье для них выдавались из дворца. В начале царствования Михаила Федоровича, когда он собирался жениться на Марье Владимировне Долгоруких, а царицыным двором правила его мать инока Марфа Ивановна, дворовыми боярынями были две вдовы княгини Долгоруких, Татьяна Степановна и Прасковья, из которых первая получала годового жалования 30 рублей, вторая — 28 рублей. Вероятно, они назначены были служить во дворе молодую царицею, как близкие ее родственницы. Третью боярынью была Марья Юрьевна Головина, получавшая 10 рублей. В 1625 году, мая 28-го, на место Долгоруких, которые по смерти царицы удалились в монастырь, именно в Вознесенский, к иноке Марфе Ивановне по ее же указу велено жить вверху вдовом же Катерине Бутурлиной с жалованием по 30 рублей и княгине Авдотье Каркадинове с жалованием по 25 рублей, причем Головиной назначено по 20 рублей. Перед свадьбой царя Настрешневой в 1625 году боярынями были те же Бутурлина и Каркадинова. Вновь поступили Федора Заболоцкая, жалование 25 рублей, вдова Соломонида Васильчикова, жалование 23 рубля. Быть может, последняя поступила на место Головиной, имени которой с тех пор мы не встречаем в записках. Честь и место и на царицыной половине государева дворца между женщинами соблюдались с той уже заботливостью, поддерживались и охранялись с той уже ревностью, как и на половине государевой между мужчинами. Честь и место даже дворовых боярынь ставились в случай, когда тягались между собой местники-бояре и другие разрядные люди. Так, в 1576 году Васюк Зюзин, искавший своего места перед Федором Нагим, ставил в случай, между прочими, и следующее обстоятельство. «Дожила господиня», — писал он боярину-судье, «Петрова мать Шетнева, его родня Фитинья, у государя на сенях. И какова была соленую Плещеевую в государевой милости, в очти, в чести и в местех. В том у государя в милости и осыску челом бью». В 1627 году точно так же Василий Пушкин, тягавшийся о местах с Андреем Плещеевым, подал, между прочим, случай, что в 1547 году, когда царь Иван Васильевич принял в брак царицу Настасью Романовну, то у царицыных саней были Никифор Хвощинский да Иван Иванович Плещеев, а жена Ивана Плещеева, мать Смерда Плещеева, который являлся здесь основою спора, была у царицы Настасьи вверху, и приказано ей было у портомой, а приносила она белое платье, чисто белье, к боярыням, которым над нею у белого платья приказано, княгине Волконской да Коксинье Губиной. Пушкин этим доказывал, что Волконская была больше жены Ивана Плещеева, что больше ее была даже и Аксинья Губина, так как больше Ивана Плещеева был Хвощинский, а на Хвощинского и Губина ему Пушкину и случаев добыть не уметь, потому что они молодые дети боярские. Словом сказать, Пушкин по этому случаю считал себя выше Плещеева многими месты. Если таким образом честь и место дворовых боярынь шло, как говорится, тоже, как всякое лыко в строку при местнических счетах, то им естественно было поднимать такие счеты и при их назначении во двор царицы, где они никак не хотели занимать должность меньшую против своих местниц или совместниц. По поводу одного такого назначения возбуждено было очень большое счетное судное дело между знаменитым князем Дмитрием Михайловичем Пожарским и князем Борисом Михайловичем Лыковым. В 1602 году при царе Борисе Годунове велено быть у царицы Марии Григорьевны в дворовых боярынях княгине Марье Лыковой, матери Бориса Лыкова, а у царевны Ксении Борисовны княгине Марии Пожарской, матери Дмитрия Михайловича. Пожарский стал бить челом царю Борису и писал в челобитной, что по царской милости и по своему отечеству его матери, княгине Марье, быть меньше княгине Лыковой невместно, а можно его матери больше быть княгине Лыковой многими месты, и государь бы его пожаловал, велел ему с князем Михаилом Лыковым в отечестве дать и суд, и счет». Пожарский считал себя даже больше отца Борисова Михайлы, потому и попросил считаться с ним а не с сыном. Однако государь приказал боярам в отечестве его судить и разряды сыскать с Борисом Лыковым. Бояре спросили, почему матери его, княгине Марье, меньше быть князя Борисовой матери не можно. Пожарский привел множество случаев о чести и местах своего рода, и ни одного о чести и местах дворовых боярынь, как можно было бы ожидать от этого спора. Ясно, что счеты о женских местах возникали не сами по себе, не были особыми самостоятельными придворными счетами и вполне зависели от общих местнических счетов, в которых женское место точно так же, как и мужское, становилось случаем, находкою. Спор и суд не был вершен при царе Борисе и возобновился слишком через 6 лет уже при царе Василье Шуйском, и притом со стороны Бориса Лыкова, который объяснил, почему и суд не был окончен. В своей челобитной царю Шуйскому он писал: «А прежде всего, при царе Борисе в 1602 и в 1603 годах князь Дмитрий Пожарский доводил на меня Бориска, ему царю Борису, многие затейные доводы, что будто я, сходясь с Голицынами да с князем Борисом Татевым, про него царя Бориса рассуждаю и умышляю всякое зло. А мать его, княж Дмитриева княгиня Марья, в те ж поры доводила царица Марья на матерь мою, что будто мать моя, съезжаючись с княгинью Василия Федоровича Шуйского Скопина Аленою, и будто ся рассуждают про нее царицу Марью и про царевну Аксению злыми словесы. И за те затейные доводы, и за иная многое лганья царь Борис и царица Марья на матерь мою и на меня наложили опалу, учали в том гнев держать без сыску. И матери моей не велели без указу от себя с дворишка съезжать, выезжать из своего дома. И в те поры тот князь Дмитрий Пожарский не по своему отечеству и не по стычке, теши его царя Бориса, бил челом на меня в отечестве о суде. И царь Борис, его князя Дмитрия, за те затейные доводы и за многое лганье жалуючи, а меня по своему тайному гневу, позоря и казня, вместо смертные казни, как бы на смертную казнь, велел мне с неволю, неволею, отвечать ему князю Дмитрию в отечестве. И князь Дмитрий на суде говорил и разряды подавал стародубских и реполовских князей, будто они больше бывали моих родителей оболенских князей. А сам он к тем стародубским и реполовским, ко многим князьям, причитал отца своего и себя по родословцу Лесвицею, и ставил отца своего в Лесвице больше многих тех князей, а своих ближних родителей, пожарских князей, которые бывали в городовых приказчиках и у иных подобных дел, за их худобою ни в каких случаях не подавал. И по тому своему умыслу, и по тем своим затейным доводам хочет больше меня Лесвицею родословием, а не отечеством, то есть ближними родителей и не по разрядам. И после того суда я многожды царю Борису бивал челом о вершении того суда, и царь Борис, не жалуючи меня за те его, князя Дмитриевы и его матери затейные доводы, того суда вершить не велел, а велел меня для своей докуки послать на службу в Белгород, и тот суд и по ся место не вершен. А ныне князь Пожарский по тому суду меня с собою в ровенстве ставит».
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Вообще тяжбу Пожарского Лыков объяснял придворными интригами и случай между их матерями, который подавал повод тягаться с ним Пожарскому, не почитал настоящую местническую стычку. Как бы ни было, но подобные случаи признавались в местничестве тоже опасными для родовой чести и в известных обстоятельствах могли служить немалую потерю и позором всему роду, Оттого местники и были так чувствительны ко всякой мелочи в своих местнических счетах. При царе Михаиле Федоровиче к его супруге, царице Евдокии Лукьяновне, была определена вверх в дворовые боярыни княгиня Ульяна Васильевна Троекурова, жена Романа Федоровича Троекурова, и учинена во всем царском жаловании равную с боярынью Екатериную Ивановну Бутурлиною, женою Василия Матвеевича Бутурлина. В этот раз Троекурова самолично подала государю челобитную и объясняла, что ей с Катериной Бутурлиною в равенстве быть не можно. «По вашей государской милости, по нашему отечеству, прадед родной Василия Бутурлина и его деды, и дед его родной, и дядя большой везде в пятых и в шестых товарищах бывали с дядею моим, да с отцом в ваших государских разрядах». В доказательство она стала перечислять случаи и в заключение просила: «Милосердый государь, пожалуй меня рабу свою, не вели мне быть в ровенстве с Бутурлиною, и вели по своим разрядам на Бутурлина в нашем отечестве свою царскую боронь учинить, чтобы родству нашему тем вперед позорным от Бутурлиных не быть. Царь-государь, смилуйся». Решено было против указанных случаев вывести справки из разрядов. Но чем окончилось дело, неизвестно. Знаем только, что в списках дворовых боярынь Троекурова ставилась выше Бутурлиной. В феврале 1623 года царь Михаил Федорович женил царевича Михаила Кайбудовича на дочери Григория Ляпунова Марьи, а на свадьбе указал быть в сидячих боярах Ивану Плещееву и князьям Роману да Никите Гагариным, а в сидячих боярынях их женам Настасье Семеновне Плещеевой и княгиням Катерине Матвеевне и Марье Михайловне Гагариным. По случаю же болезни Плещеевой велено быть ее дочери, по муже Вильяминовой. Гагарины тотчас заявили, что по росписи им назначены быть меньше Плещеева, что теперь они, хотя садятся под ним, но впред станут бить челом государю, а женам их меньше Вильяминовой никак быть нельзя. Между тем Вильяминова не сама себя представляла в сидячих боярынях, а представляла только свою мать, почему на свадьбе ее и называли не собственным ее именем, а именем матери, Ивановую женою Плещеева. Она только занимала место матери. Гагарины же не хотели сидеть именно под Вильяминовой, как очень молодой пред ними. Однако из разряду велено было князей посадить сильно на назначенных местах. Да из разряду же приезжал разрядный дьяк, а велел княгинь Гагариных посадить, стало быть, так же насильно, под Вильяминовую. Вообще велено сидеть по росписи, где кому указано, а кому до кого будет дело, и они впредь государю бей челом. И они по росписи сидели, и после свадьбы Гагарины никто не бил челом. Подобные столкновения, даже и между женщинами, во дворце были делом обычным и неизбежным по самому существу местнических отношений, ибо во дворце честь и место никогда не были мечтою. Здесь известная местническая потеря чести и места всегда сопровождалась потерей и многих служебных весьма существенных выгод, и не для одного лица, а для всех его родичей. Можно было о чем подумать и похлопотать. Можно было вытерпеть и батаги, и тюрьму, и опалу, и всякие личные унижения, лишь бы сохранить то место, с которым приобреталась, а иначе вовсе терялась известная служебная ступень, а с нею все существенные блага, именно денежные и поместные оклады. Но честь и место, как понятие о достоинстве лица, глубоко коренилось в нравах всего народа, от дворца до людских помещичьих изб, во всяком доме, где собирались люди, и особенно во всяком доме, где встречалось какое-либо служебное господарское разделение людей, где был двор в смысле дворовых людей. Вот, например, что писал в 1681 году из Москвы некий дворецкий к своему помещику, Андрею Безобразову. «А что, государь, написано в памяти твоей, что баб развесть по избам? И бабы, государь, ни которая не слушает, все лишь обронятся меж себя, и меня, холопа твоего, не слушают, лают. И их развесть без твоего де государского указу нельзя, все больше и старые. Приходил я, холоп твой, многожды в избу, и им говорил, чтоб изместили Марью Чеглокову, дали место. И они не дают. Никто не хочет ниже сидеть». После верховых боярынь вторая степень женских царицыных чинов принадлежала казначеям, на руках которых сохранялась всякая казна, все уборы, вещи, деньги, различные материи и тому подобное. Они вели приход и расход этой казны, а потому должно полагать, что по своим обязанностям они необходимы были грамотницами. Это подтверждается еще и тем, что иные казначеи исполняли вместе и должность комнатных псаломщиц, комнатных чтиц или читальщиц. Казначеи находились при каждой комнате особо, то есть у казны царицыной, у казны каждого царевича и каждой царевны. Таким образом, их штатное число определялось числом членов царской семьи. Впрочем, у самой царицы обыкновенно бывало по две казначей. Годового жалования они получали по 8 рублей, да кормовых по 6 денег или по 3 копейки на день. После казначей следовала ларешница, у которой на руках были комнатные ларцы, и которая, собственно, была вторую казначею у царицы, ибо эта должность состояла только при комнатах одной царицы, а у других членов царской семьи ларцами заведовали те же казначеи. После долгой и испытанной службы казначеи нередко жаловались в сан верховых боярынь. В некотором равенстве с казначеями были еще следующие чины. Учительницы малолетних царевен грамоте, или, как их иногда называли, в том же смысле, мастерицы. В учительницах были мастерица Марья, учившая царевну Татьяну Михайловну, Авдотья Пыпина, Варвара Лгова, Федора Петрова, учившая царевен с 1675 по 91 год. Кормилицы царевичей и царевен. Из кормилиц потом поступали с уменьшением чина и значения в постельницы или в комнатные бабки, а с возвышением даже в верховые боярыни. Впрочем, государева кормилица оставалась в своем чину до смерти и получала в виде пенсии все свои оклады. На таком положении оставались кормилицы царя Алексея, старица Анисия Ивановна и царя Федора Алексеевича Анна Ивановна. По окладу жалования и учительницы-мастерицы и кормилицы равнялись казначеям. Псаломщицы, получавшие жалования по 6 рублей в год, кормовых по 6 денег. Впрочем, эту должность исполняли обыкновенно казначеи, как штатные грамотницы. Так у царевны Татьяны Михайловны псаломщицею была ее казначея Василиса Петово, вступившая в дворцовую службу в 1645 году казначеей к царевне Ирине. В 1690 году она умерла, и на ее место определена псаломщицею Татьяна Мартынова.
2: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в 16 и 17 столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Мьянмы. По словам главы российского государства, отношения двух стран в последние годы стали особо доверительными.
2: Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты.
1: Владимир Путин также выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с жертвами от наводнения в республике. Вице-премьер Александр Новак провел совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке автомобильного топлива. По его итогам, профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручено усилить мониторинг за бесперебойными поставками нефтепродуктов в регионы. Федеральная антимонопольная служба уже занимается подготовкой соглашений с независимыми автозаправочными станциями. Это позволит зафиксировать цены и не допустить необоснованного роста. Отдельное внимание Новак поручил уделить стоимости горючего для аграриев, а также держать на ежедневном контроле розничные цены на всех АЗС в стране. Антропологическое исследование подтвердило подлинность найденных мощей Дмитрия Донского. При проведении противоаварийных работ в Архангельском соборе Кремля выявили повреждения в крышке саркофага, что позволило исследователям получить доступ к реликвии. Подробнее «Радио Звезда» рассказал историк-публицист Яков Евглевский.
3: Может быть, что там были какие-то изъяны в этом саркофаге, и вот это обратило на себя внимание. Архангельский собор – это же захоронение великокняжеских и царских особ. Возможно, предполагали, что они там есть, но если всех хоронили там, то почему Дмитрия Донского и теперь его мощи, как символ вот русского возрождения, русского подъема духовного, они должны храниться и быть доступны всем верующим.
1: Сообщается, что частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут переданы в храмы Русской Православной Церкви. В России зарегистрировано 59 медицинских изделий, которые используют искусственный интеллект, сообщила руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова на форуме в Казани. По ее словам, ИИ уже применяется для диагностики, лечения пациентов и управления медицинским оборудованием. Самойлова также отметила, что в стране зарегистрировано более 42 тысяч единиц медицинского оборудования. Ежегодно этот список дополняется, а для отечественных производителей предусмотрены ускоренные процедуры регистрации продукции. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Артур Конан Дойль. Рассказ «Красный шнурок». Читает Игорь Старосельцев.
5: Холмс, стоя на коленях, с величайшим вниманием разглядывал узлы на красном шнурке, которым разбойники связали леди Брэкенстол. Затем он также внимательно оглядел шнурок в том месте, где он был оборван. Когда они обрывали шнурок, колокольчик на кухне должен был зазвонить очень громко, заметил он. Да, но никто не мог слышать этого звонка. Кухня находится в задней части дома. Но откуда грабители знали, что этого колокольчика никто не услышит? Как они осмелились так сильно дергать за этот шнурок? Совершенно правильно замечено, мистер Холмс. Меня и самого заинтересовал этот вопрос. Несомненно, что Рэндалл знал местоположение и привычки обитателей дома. Он знал, что прислуга уже спит и что звонка на кухне никто не услышит. Рэндалл, по моему мнению, вошел в сговор с кем-то из прислуги. Это совершенно очевидно. Здесь 8 человек прислуги, правда, у всех отличные рекомендации. «Ну, — ответил Холмс, — раз у них у всех хорошая репутация, то нам придется оставить под подозрением горничную, в которую покойный хозяин запустил графином. Но ведь, приведя убийц, Тереза Райт совершила измену по отношению к своей госпоже, которую она, однако, очень любит. Ну да ладно, это неважное обстоятельство в деле. Когда вы поймаете Рэндалла, он, конечно, назовет своего сообщника. Да, Хопкинс, рассказ леди подтверждается всем, что мы видим здесь». Холмс приблизился к французскому окну и отворил его. «Следов нет. Да их и не должно быть. Грунт тверд, как камень. и я вижу, что свечи на камине были зажжены в момент преступления. А то как же, эти свечи горели в то время, как воры орудовали в столовой. Что же они унесли? О, они похитили немного. Ими унесено 6-7 серебряных вещей из буфета. Леди Брэкенстол думает, что они были напуганы смертью сэра Юстаса и поэтому не осмелились ограбить весь дом. Может быть, может быть. И кроме того, я вижу, что они пили здесь вино. Это чтобы успокоить нервы. Совершенно верно. Я полагаю, что к этим трем стаканам никто не прикасался? Никто.

0: виду бутылки можно было подумать, что убийцы полакомились очень хорошим и старым вином. Холмс как-то сразу оживился, вялость исчезла, и в его умных глазах опять засверкал огонек. Прежде всего он взял пробку и стал ее внимательно разглядывать. «Как они откупорили бутылку?» — спросил он. Хопкинс указал на полузадвинутый ящик стола, в котором лежали салфетки и большой штопор. «Леди Брэкенстол сказала вам, что они откупорили бутылку этим штопором?»
1: «Нет, она этого не говорила. Разве вы забыли, что она лежала без сознания в то время, как убийцы открывали вино?»
0: «Да, теперь вспомнил. Дело в том, Хопкинс, что бутылка была откупорена не этим штопором, а карманным. Знаете, бывают такие штопоры в перочинных ножах. Длиной этот штопор был приблизительно 1.5 дюйма. Взгляните-ка на пробку. Штопор завинчивали 3 раза подряд, и только после этого пробка была вынута. Продеть ее до конца они не могли. Этим же домашним штопором продеть пробку можно было с первого же раза. Когда вы поймаете Рэндалла, вы найдете у него перочинный нож со штопором».
1: «Великолепно», — произнес Хопкинс.
0: «Но что меня удивляет, так это стакан», — продолжал Холмс. «Неужели леди Брэкенстол своими глазами видела, как эти люди пили?»
1: «Да, она говорит, что видела».
0: «Ну, тогда нечего об этом и толковать. Раз вы говорите так, то и делу конец. Однако, Хопкинс, вы должны признать, что эти 3 стакана презамечательны».
1: «Как? Вы не видите в них ничего замечательного?»
0: «В таком случае оставим этот вопрос в стороне. Может быть, я и ошибаюсь. Я сам признаюсь, что у меня есть слабость находить мудреные объяснения там, где дело обстоит очень просто. Кроме же того, эти стаканы...» «Это может оказаться простой случайностью. Итак, до свидания, Хопкинс. Не думаю, чтобы я мог быть вам полезен. Ваше дело совершенно ясно. Известите меня об аресте Рэндаллов и вообще уведомляйте меня обо всех событиях. Надеюсь, что скоро я поздравлю вас с успешным окончанием дела. Ну, едем, Ватсон. Дома мы нужнее, чем здесь».
2: На обратном пути Холмс вел себя очень странно. По-видимому, его мучили какие-то сомнения, от которых он старался избавиться. Несколько раз он как бы нарочно заговаривал о посторонних предметах для того, чтобы забыть о своих мыслях, но это ему не удавалось, и он снова впадал в задумчивость. Сдвинутые брови, рассеянный взгляд – все свидетельствовало о том, что мыслями Холмс находится все еще там, в большой столовой, где разыгралась ночная трагедия. Наконец, видимо, уже будучи не в состоянии сдерживать себя, Холмс выпрыгнул на платформу и вытащил меня за собой. Наш поезд в эту минуту трогался. Мы стояли на платформе. Вагоны проносились мимо нас, а Холмс сказал мне: «Простите меня, дорогой друг. Может быть, я беспокою вас напрасно? Может быть, я увлекся пустой фантазией, но, клянусь своей жизнью, Ватсон, я прямо не могу оставить этого дела в его настоящем положении. Вся моя душа протестует против официального объяснения событий. Это объяснение фальшивое. Фальшивое с начала и до конца. Я готов в этом поклясться. Я согласен, что рассказ леди Брэкенстол довольно связный, и показаний служанки достаточно. По ним дело проясняется до мельчайших деталей. Что я могу противопоставить этому? Только 3 стакана с вином и ничего более. Но я сам виноват в том, что у меня нет фактов. Если бы я расследовал дело беспристрастно, то, конечно, я набрал бы достаточно материала, и нам не пришлось бы возвращаться и начинать все сначала. Садитесь, Ватсон, вот на эту лавочку, подождем поезда, а я тем временем объясню вам это дело. Только умоляю вас об одном. Не думайте, пожалуйста, что мы обязаны верить словам леди Брэкенстол и ее горничной. Эта леди очень красива, но из этого отнюдь не следует, что мы должны безоговорочно ей доверять. Видите ли, в ее рассказе есть такие подробности, которые при ближайшем рассмотрении кажутся подозрительными. Она обвиняет в убийстве Рэндаллов. Они совершили большое ограбление всего 2 недели назад в Сайдингеме. Это дело и внешность грабителей были описаны в газетах. Представьте себе, что леди Брэкенстол

0: нужно было придумать историю грабежа и убийства. В этом случае вполне естественно, что она свалила преступление на Рэндаллов. Ведь сайденгемская история, разумеется, все еще свежа в ее памяти. Но я не особенно верю тому, что сэра Юстаса убили Рэндаллы. Грабители едва ли станут рисковать так скоро. Скорее, они залягут на дно и станут проживать награбленное добро. Кроме того, профессионалы-грабители не заявляются в дом в такой ранний час. И затем, вы помните, грабитель ударил леди Брэкенстол, чтобы помешать ее крику. Таким путем он мог скорее заставить ее закричать во весь дух. Что еще мне сказать вам? Да, вспомнил. Профессионалы никогда не убивают своих жертв без надобности. Убивать сэра Юстаса не было никакой нужды. Их было трое, а он один, и они с легкостью могли с ним справиться. Странно также, что воры удовлетворились небольшим количеством серебра, в то время как могли ограбить весь дом. И, наконец, люди этого сорта никогда не оставляют бутылку вина недопитой. Разве вас не удивляет все это, Ватсон? Разве все эти подробности не кажутся вам странными и придуманными? Да, пожалуй, нарисованная вами картина кажется неправдоподобной в целом, но если брать все эти подробности порознь, то они окажутся правдоподобными. Самое удивительное, на мой взгляд, это то, что грабители привязали леди Брэкенстон к креслу. Ну, на этот счет у меня другое мнение, Ватсон. Раз они ее не убили, то нужно было ее обезвредить. Для этого-то они ее и связали. Во всяком случае, мне кажется, я вам доказал, что в рассказе леди Брэкенстол не все кажется правдивым. Самое же удивительное заключается в этих стаканах с вином.
1: Что же в них удивительного?
0: Вы хорошо помните эти стаканы?
1: Да, хорошо.
0: Нам сказали, что из этих стаканов пили трое людей. Похоже ли это на правду?
1: Что же тут неправдоподобного? Вино было во всех трех стаканах.
0: Совершенно верно. Но осадок был только в одном стакане. Заметили ли вы? Как вы объясните себе этот факт?
1: Что же тут удивительного? В последнем налитом стакане оказался осадок.
0: Но вы забыли о том, что бутылка была почти что полная, и, несмотря на это, в двух стаканах осадка нет, а в третьем есть. Как это объяснить? Объяснений может быть только два. Первое таково. После того, как были налиты два стакана, бутылку сильно встряхнули, и вследствие этого в третий стакан попало много осадка. Но это кажется мне маловероятным. Ну, конечно же, в этом объяснении нет и тени правды.
1: Что же вы предполагаете в таком случае?
0: Я предполагаю, что пили только из двух стаканов, и что остатки вина из них были слиты в третий. Зачем? А затем, чтобы заставить поверить, что вино пили трое людей. Вот по этому-то случаю винные осадки и оказались только в одном стакане. Вы понимаете меня? Я, по крайней мере, убежден, что это так. Но если я правильно объяснил этот маленький фактик, то общая картина совершенно меняется. Заурядная история превращается в замечательное дело. Оказывается, что леди Брэкенстол и ее горничная умышленно врали в своих показаниях. Мы не должны верить ни одному слову этих женщин. У них есть, очевидно, серьезные причины скрывать настоящего преступника. Мы должны производить наше следствие без их помощи. Вот какое дело.

0: Совершенно верно. Этот конец кажется перетертым. Этот господин хитер и лукав. Он нарочно растрепал конец шнурка перочинным ножом. Но тот конец шнурка там, на потолке, вовсе не перетерт. Отсюда этого не видно, но если бы вы встали, как я, на камин, то увидели бы, что он срезан ножом. Вообще нетрудно угадать, что произошло в данном случае. Этому человеку нужен был шнурок. Оборвать его он боялся, чтобы колокольчик не зазвонил на кухне и не поднял тревоги. Что же он делает? Он вскакивает на камин для того, чтобы подняться повыше, упирается коленом в деревянный карниз, я видел даже отпечаток его колена на пыли, и отрезает шнурок ножом. Я старался достать до шнурка, но не достал, по крайней мере, 3 дюймов. Из этого я заключаю, что он ростом выше меня на 3 дюйма. А взгляните-ка вот на это пятно на сиденье деревянного кресла. Что это такое?
1: Кровь.
0: Несомненно, кровь. И уже одно это обстоятельство доказывает, что история леди Брэкенстол — сплошная ложь. Если бы она сидела связанной в кресле в то время, как совершалось преступление, этого пятна бы здесь не было. Нет, Ватсон, она была посажена в это кресло уже после смерти своего мужа. Я готов держать пари, что мы найдем такое же пятно на ее черном платье. Да, Ватсон, мы еще не дожили до нашего Ватерлоо. Это дело мое Маренго. Оно началось поражением и кончается победой. Теперь мне нужно поговорить с этой Терезой. Мы должны быть с ней осторожны, иначе мы не добьемся от нее нужных нам сведений. Суровая австралийка оказалась очень интересной особой. Молчаливая, подозрительная, нелюбезная, она долго не поддавалась Холмсу, но под конец растаяла. Своей ненависти к покойному хозяину она и не думала скрывать. «Да, сэр, это правда. Однажды он швырнул в меня графином. Он обозвал как-то при мне леди нехорошим словом, и я ему и сказала, что он не посмел бы так ругаться, если бы ее брат был здесь. Тогда он рассердился и запустил в меня графином. Да это что? Бросал бы он меня хоть 10 графинов, я не сердилась бы, лишь бы он оставил в покое мою птичку. Он сильно ее мучил, сэр. Она гордая, никому не жаловалась, даже мне не говорила всего, что он с нею делал. Вот хоть нынче утром вы видели красные пятна на руках? Я знаю, откуда эти пятна. Это он колол ее булавкой от шляпы. Злобный он был дьявол. Прости меня, Господи, что я говорю так о покойнике. Но только если черти по земле ходят, то он этот самый черт и был. А уж каким любезным он прикинулся, когда мы его встретили 1.5 года тому назад. И какими же тяжелыми выдались для нас с госпожой эти 1.5 года. Каждый месяц за год показался. Она-то в первый раз приехала в Лондон. Это было ее первое путешествие. Прежде она никогда с родины не уезжала. Покорил он ее своим титулом да деньгами, да этими своими фальшивыми лондонскими ухватками. Пускай она согрешила, выйдя замуж, но она этот свой грех искупила, как ни одна женщина в свете не искупала. Вы спрашиваете, сэр, в каком месяце мы с ним встретились? Как вам сказать? Это было вскоре после нашего приезда в Лондон. Приехали мы в июне, но, стало быть, она познакомилась с ним в июле. Обвенчались они в январе прошлого года. Точно так, сэр, госпожа сейчас у себя в будуаре. Она, конечно, вас примет, только вы ее не очень расспрашиваете, а то она, бедняжка, очень уж натерпелась. Леди Брэкенстол лежала на том же диване, но казалась веселее, чем вчера. Горничная вошла вместе с нами и тотчас же начала прикладывать к пострадавшему глазу хозяйки компресс из уксуса. «Надеюсь, — сказала леди Мэри, — что вы пришли не с тем, чтобы снова меня допрашивать». «О, нет! — ответил Холмс любезнейшим тоном. — Я не буду вас напрасно беспокоить, леди Брэкенстол. Я не хочу ничего, кроме того, как устроить ваши дела. Вы и так слишком много страдали, чтобы еще я подвергал вас новым испытаниям. Если вы будете смотреть на меня как на друга и доверитесь мне, то я сумею оправдать ваше доверие». «Чего же вы от меня хотите? Чтобы вы сказали мне всю правду?» «Мистер Холмс, леди Брэкенстол, это не годится. Надеюсь, вы хотя бы немного...

0: Вы слышали обо мне. Я готов поставить что угодно и стою на том, что ваш рассказ о преступлении — сплошная выдумка». Обе женщины, госпожа и служанка, глядели на Холмса бледные и перепуганные. «Ах, вы бесстыдник!» — воскликнула наконец Тереза. «Как вы смеете говорить, что моя госпожа лжет?» Холмс встал. «Итак, вы ничего мне не скажете?» — спросил он. «Я сказала вам все. Подумайте хорошенько, леди Брекенстол. Не лучше ли вам быть со мной откровенной?» По хорошенькому личику леди Мэри что-то пробежало, но затем оно снова сделалось непроницаемым, как маска. «Я вам сказала все, что знаю», — повторила она. Холмс взял шляпу и пожал плечами. «Мне очень жаль», — произнес он и вышел. В парке был пруд, и к нему-то и направился мой друг. Пруд оказался замерзшим, и только в середине него была сделана небольшая прорубь, по которой плавал одинокий лебедь. Холмс долго глядел на прорубь и на лебедя, а затем последовал к воротам. Войдя в сторожку, он набросал небольшое письмо Стэнли Хопкинсу и вручил его привратнику. «Может быть, это и ошибка», — сказал он, — «но мы должны что-нибудь сделать для нашего друга Хопкинса. И притом надо же чем-нибудь оправдать этот наш второй визит в аббатство. Посвящать его, однако, в свои секреты я пока что не хочу. Теперь, Ватсон, нам надо ехать. Знаете куда? Мы с вами поедем в главную контору пароходства Аделаида Саутгемптон. Если не ошибаюсь, оно находится в самом конце улицы Пэл-Мэл. Это вторая пароходная линия, соединяющая Южную Австралию с Англией».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Красный шнурок».
0: Мы приехали в контору. Холмс послал визитную карточку директору и немедленно же был принят. Нужные ему сведения он получил очень быстро, ведь в июне 1895 года только один из пароходов компании прибыл в Англию. Это был самый большой и самый лучший из пароходов, который назывался «Гибралтарская скала». В списке пассажиров значились мисс Фрейзер и ее горничная. В настоящую минуту этот пароход находился на пути в Австралию, где-то к югу от Суэцкого канала. Офицеры на пароходе были те же самые, что и в 1895 году. Первый офицер «Гибралтарской скалы», мистер Джек Крокер, был произведен в капитаны, и ему поручен новый пароход компании «Северная звезда». Этот пароход сейчас в Англии, но через два дня отправляется из Саутгемптона в Австралию. Мистер Крокер все это время жил в Сайдингеме, но сегодня он, по всей вероятности, в Лондоне и приедет в контору за инструкциями. Если мистер Холмс хочет подождать, то он увидит мистера Крокера здесь. Но мистер Холмс, как оказалось, не хотел ждать мистера Крокера. Он только хотел узнать от директора побольше подробностей об его личности. Директор дал о мистере Крокере самые лучшие отзывы. «О, это прекрасный офицер! Лучшего у нас просто нет! В смысле исполнительности я положительно не могу его сравнить ни с кем. Вот, говорят, на суше он ведет себя не всегда ровно, у него бешеный характер, он горяч и вспыльчив. Но, несмотря на все эти недостатки, все согласны с тем, что Крокер благороден, честен и добр». Получив все эти сведения, Холмс простился с директором пароходной компании и отправился в Скотланд-Ярд. Но вместо того, чтобы войти туда, он остался сидеть в кэбе и просидел таким образом долго, с нахмуренными бровями, погруженный в глубокую задумчивость. В конце концов, он так и не вышел из экипажа, а велел извозчику ехать в Чаринг-Кросс. Там мы остановились около почтово-телеграфного отделения. Холмс отправил кому-то телеграмму, и после этого мы отправились, наконец, домой, на Бейкер-стрит. Когда мы вошли к себе в столовую, Холмс произнес: «Нет, я положительно не смог решиться на это, Ватсон. Если бы я взял ордер на арест, никакая сила в мире не смогла бы его спасти. Раза два в течение моей карьеры я ясно осознавал, что я причинял обществу куда больше вреда арестом преступника, чем сам преступник своим преступлением. Так что теперь я научился быть осторожным. Я считаю более благородным обмануть английские законы, нежели свою совесть. Но прежде чем окончательно решиться на этот обман, мы должны еще кое-что узнать. Еще до наступления вечера к нам заехал Стэнли Хопкинс. «Я считаю вас прямо-таки волшебником, мистер Холмс», — сказал он. «У вас есть какая-то сверхъестественная сила. Скажите, пожалуйста, каким образом вы узнали, что украденное серебро затоплено в пруду парка?» «Я этого не знал. Но ведь вы написали мне, чтобы я обыскал пруд. И вы нашли там серебро?» «Да, нашел. Я очень рад, что мне удалось вам помочь». «Да вы мне совсем не помогли. Вы только еще больше запутали это трудное дело. Да что же это за воры такие? Они воруют вещи для того, чтобы швырнуть их в пруд». «Да, поведение воров немножко эксцентрично. Я, видите ли, руководствовался той идеей, что серебро было похищено лицами, которые в нем совсем не нуждались. Это серебро было похищено только для отвода глаз, как говорится. А если это так, то, конечно, вор постарался как можно скорее избавиться от него».
3: «Я это понимаю, но как у вас вообще возникла такая идея?»
0: «Ну, я просто решил, что такое предположение возможно. Воры вылезли из французского окна, а прямо перед их носом замерзший пруд, а в середине его соблазнительная прорубь. Разве это неудачная идея — скрыть похищенное серебро в проруби?»
3: «А, понимаю. Прорубь как место хранения похищенных вещей. Да, это было возможно», — воскликнул Стэнли Хопкинс. «Да, теперь я понимаю все. Было еще рано. Ворам могли встретиться люди, которые бы увидели серебро. И вот они бросили его в пруд, чтобы достать попозже. Великолепно, мистер Холмс. Это лучше, чем ваша теория отвода глаз».
0: «То-то вот и есть. Вы, Хопкинс, придумали отличную теорию. Я думаю, что ошибался во взгляде на это дело. Единственная моя заслуга заключается в том, что я нашел серебро».
3: «Да, сэр, это ваша заслуга. Вот я — другое дело. Меня постигло горькое разочарование».
0: «Разочарование? Почему же, Хопкинс?»
3: «А потому, мистер Холмс, что три Рэндалла арестованы сегодня утром в Нью-Йорке».
0: «Боже мой, Хопкинс, это скверно. Если они арестованы в Нью-Йорке, то, разумеется, они не могли совершить преступление в Кенте».
3: «Да, в этом деле, мистер Холмс, есть нечто роковое, нечто в высшей степени роковое. Я думаю, что существуют и другие тройные шайки, кроме этих Рэндаллов. Наверное, одна из таких шаек, еще неизвестных полиции, и убила сэра Юстаса».
0: «Верно, Хопкинс, это вполне возможно. Как, разве вы уже уезжаете?»
3: «Да, мистер Холмс. Я не успокоюсь до тех пор, пока не распутаю это дело. Может быть, вы подскажете мне что-нибудь?»
0: «Да ведь я вам уже подсказал».
3: «Что такое?»
0: «Да насчет отвода глаз».
3: «Да зачем понадобился этот отвод глаз?»
0: «Ну, это вы сами решайте. Я вам только дал идею. Может быть, вы и отроете что-нибудь в этом направлении? Вы не останетесь на обед, нет? Ну, так до свидания. Уведомляйте меня, пожалуйста, о ходе дела». Мы пообедали, стол был убран. Холмс все это время ни слова не говорил о деле. Он уселся у камина и грел ноги, покуривая трубку. Вдруг он взглянул на часы. «Я жду развязки, Ватсон», — сказал он.
3: «Когда?»
0: «Теперь, через несколько минут, по всей вероятности». «Вы меня осуждаете за мое поведение со Стэнли Хопкинсом?»
3: «Отнюдь нет. Вы лучше знаете, как поступать».
0: «Это разумный ответ, Ватсон. Знаете ли, как надо смотреть на это дело?» «Вот как. Все, что знаю я знаю неофициально. А Стэнли Хопкинс — чиновник. Он не имеет права рассуждать в данном случае. А я... Почему бы мне не порассуждать? Он должен докладывать обо всем начальству. Поступая иначе, он нарушает присягу. А мне это дело представляется сомнительным, очень сомнительным.
3: Я должен сперва выяснить все, а уж только потом я буду действовать и поступлю так, как хочу. Когда же произойдет развязка? Время настало. Сейчас вы будете присутствовать при последней сцене этой маленькой, но замечательной драмы. На лестнице раздались шаги. Дверь отворилась, и в комнату вошел красавец-мужчина. Это был очень высокий молодой человек со светлыми усами, голубоглазый, загорелый. Твердый и легкий шаг свидетельствовал об энергии и силе. Затворив за собою дверь, он стоял, сжав кулаки, тяжело дыша. Видимо, он очень волновался.

0: Радиозвезда.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Красный шнурок». Читает Игорь Старосельцев.
2: Садитесь, пожалуйста, капитан Крокер. Вы получили мою телеграмму? Наш гость опустился в кресло и вопросительно взглянул на Холмса. Я получил вашу телеграмму и прибыл в назначенный час. Я слышал, что вы были в нашей конторе. Увильнуть от свидания с вами я не мог. Я готов к самому худшему. Скажите, что вы собираетесь со мной сделать? Арестовать меня? Договорите же, нельзя так играть человеком. Вы играете мною, как кошка мышью. «Дайте ему сигару, Ватсон», — произнес Холмс. «Попробуйте-ка эту сигару, капитан Крокер, и прошу вас не нервничать. Я не сидел бы здесь с вами, если бы считал вас заурядным преступником. Будьте в этом уверены. Будьте только откровенны со мною, я могу быть вам полезен. Но другое дело, если вы станете хитрить. Тогда пощады не ждите».
3: «Чего же вы от меня хотите?»
2: «Я хочу, чтобы вы рассказали мне всю правду о том, что произошло прошлой ночью в аббатстве Грейндж. Слышите ли вы меня? Я хочу знать всю правду. Вы должны рассказать все, решительно все, ни о чем не умалчивая. Я знаю уже многое. Если вы солжете, я узнаю это, и тогда я дам свисток. Сюда явится полиция, и я буду бессилен спасти вас».
3: Моряк подумал с минуту, а потом хлопнул себя по колену. «Ладно, попробую», — воскликнул он. «Я верю тому, что вы честный человек и что вы сдержите слово. Я расскажу вам всю эту историю. Но прежде всего я должен вас предупредить о следующем. Себя лично я не жалею и ничего не боюсь. Если бы мне предложили повторить это дело, я бы, не колеблясь, повторил его и не раскаивался бы. Будь проклят этот зверь! Если бы он имел несколько жизней, я все равно убил бы его. За кого я боюсь? Так это за Мэри. Мэри Фрейзер. Ни за что я не назову ее тем проклятым именем. Мне страшно даже подумать, что ее тоже впутают в это дело. Я, человек никого и ничего не боящийся, дрожу при мысли о том, что имя этой женщины будет опозорено. И однако... «Однако, что же мне делать? Я не сделал ничего плохого». «Да вот лучше слушайте, господа, и ответьте, как поступили бы вы, если бы находились в моем положении?» «Начну я немного издалека. Вы, по-видимому, знаете все, значит, вы должны знать и то, что впервые мы встретились с ней на пароходе «Гибралтарская скала». Она ехала из Австралии в Англию, а я занимал на этом пароходе должность старшего офицера. Я влюбился в нее, влюбился страстно и безумно. С тех пор другие женщины для меня не существуют. Мы познакомились, и я привязывался к ней с каждым днем все больше и больше. Мне стыдно признаться в этом, но иногда, стоя на ночной вахте, я становился на колени и целовал пол палубы, по которой она ходила. Моей невестой она, однако, не стала. Она даже не кокетничала со мной. Я не могу ее ни в чем упрекнуть. Она держала себя со мной честно. Когда мы, наконец, расстались, она была по-прежнему свободна, но я потерял свою свободу навеки. Вернувшись на следующий год из плавания, я узнал о том, что она вышла замуж. Ну, и что же? Я не имел права претендовать ни на что. Она имела право выходить замуж за кого угодно. У ее мужа были титулы, деньги. Прекрасно! Я был рад за нее. Она, эта прекрасная, чудная женщина, была рождена для богатства и роскоши. Я вовсе не расстраивался из-за ее замужества, ведь я вовсе не так уж себелюбив. Напротив, я радовался ее удаче. Что было бы с нею, если бы она вышла замуж за моряка, у которого нет ни гроша в кармане? Я, господа, любил и люблю Мэри Фрейзер. О новой встрече с нею я и не думал. Это вышло случайно. Меня назначили капитаном на новый пароход, который еще не был спущен на воду. По этому случаю мне дали отпуск на 2 месяца, который я провел у своих родственников в Сайденгеме. Однажды, гуляя за городом, я встретил Терезу Райт, ее старую служанку. Тереза мне и рассказала о ее жизни. «Клянусь вам, джентльмены, я чуть не сошел с ума. Этот пьяный сукин сын осмеливался бить женщину. И какую женщину? Он недостоин был быть даже ее лакеем, а не то что мужем. Я встретил Терезу еще раз, а потом я встретил и саму Мэри. Встреча эта повторилась, и она мне сказала, что не желает меня больше видеть. Но на днях меня уведомили, что через неделю мне надо будет ехать в Австралию, и я решил перед отъездом встретиться с Мэри еще раз. С Терезой мы всегда были в приятельских отношениях. Я люблю старуху за то, что она любит Мэри и ненавидит этого негодяя. От Терезы я и узнал расположение комнат. Мэри имела привычку читать по вечерам в своем маленьком будуаре на нижнем этаже. Ночью я пробрался к окну и постучал в стекло. Сперва она не хотела открывать мне, но потом отворила. О, теперь я знаю, что она меня любит. Она не захотела, чтобы я замерз около окна. Отворив окно, она шепнула мне, чтобы я шел к другому, к большому окну. Окно это было отворено, и я проник в столовую. Она начала рассказывать мне о своей жизни, и кровь во мне снова закипела, и я начал проклинать животное, которое истязало мою любимую женщину. Да, джентльмены, мы стояли с ней у окна и разговаривали самым невинным образом, без каких-либо намеков на что-то большее. И вдруг этот человек, как безумный, врывается в столовую, обзывает ее гадкими словами, хуже обозвать женщину нельзя, и бьет ее палкой по лицу. Я бросился к камину, схватил кочергу, и между нами завязалась схватка. Поглядите-ка на мою правую руку. Это он ударил меня палкой. Ну а затем настал мой черед. Я его расшиб вдребезги, как гнилую тыкву. Вы думаете, что я жалею об этом? Ни капельки. Во-первых, у нас шел бой не на жизнь, а на смерть. Мне нужно было его убить, а иначе бы я сам пропал. Но я думал не о себе, а о ней. Не мог же я оставить ее во власти этого полоумного человека. Он бы ее убил. Вот как я убил Брэкенстола. И разве я был неправ? Поставьте себя, джентльмены, на мое место и скажите, как бы вы поступили? Когда он ударил Мэри, она закричала. Крик услышала Тереза и прибежала в столовую. На столе была бутылка вина. Я откупорил ее и влил немного вина в рот Мэри. Она была почти без памяти, так сильно он ее ударил. А потом я выпил вина и сам. Тереза была спокойна, и мы с нею придумали историю о разбойниках. Тереза стала втолковывать Мэри, как она должна говорить с полицией, а я влез на камин и срезал шнурок. Затем я привязал Мэри к креслу и для отвода глаз растрепал конец шнурка. Это было нужно, чтобы никому не показалось подозрительным, что воры забрались на камин и срезали шнурок. Кроме того, я захватил с собой столовое серебро. Тоже, чтобы заставить полицию думать, будто преступление совершено с целью грабежа. Уходя, я сказал Мэри и Терезе, чтобы они поднимали тревогу не ранее 15 минут после моего ухода. Серебро я бросил в пруд и отправился затем в Сайденгем. Идя домой, я чувствовал себя так, как будто бы сделал очень доброе дело. Я вам рассказал правду, мистер Холмс, всю правду, и это будет стоить мне жизни». Холмс несколько минут молчал, куря свою любимую трубку, а потом, походив по комнате, приблизился к Крокеру и пожал ему руку. «Знаете ли, что я думаю?» — сказал он. «Я думаю, что вы сказали мне всю правду. Догадаться об этом, впрочем, нетрудно, потому что я знал все это еще до вас. Только моряк или акробат мог добраться до шнурка, упершись коленом в стенной карниз. Ну а что касается узлов на красном шнурке, то для меня не было сомнений, что их мог сделать только моряк. Я рассуждал так. Эта леди знакома с моряками, но где же и когда она могла познакомиться с ними? Разумеется, это случилось, когда она ехала с родины, в Лондон. Я считал, что убийца принадлежит к интеллигенции. Она старалась всеми силами покрыть вас. Значит, она вас любит. Вы понимаете, почему мне так легко удалось отыскать вас? Я напал на верный след.
2: А я думал, что полиция ни за что не разберется в этом деле.
3: Да полиция и не разобралась, и никогда не разберется. Так я полагаю, по крайней мере. Ну а теперь, капитан Крокер, слушайте. Это очень серьезно. Я охотно признаю, что вы вели себя в этой истории так, как должен вести себя всякий честный и порядочный человек. Я даже убежден, что вас признают невиновным. Вы убили человека, защищая свою собственную жизнь. Но решить этот вопрос – дело присяжных заседателей. Я, капитан Крокер, очень люблю и уважаю вас. Мне не хотелось бы впутывать вас в это дело. Я даю вам 24 часа сроку. Бегите, вам никто не помешает.
2: А потом все это будет раскрыто?
3: Конечно.
2: Моряк даже покраснел от гнева. Как вы осмеливаетесь делать мне такие предложения? Законы я знаю. Я знаю, что Мэри будут судить как мою сообщницу. Неужели вы думаете, что я способен улизнуть и оставить ее одну расхлебывать эту кашу? Нет, сэр, этого не будет. Я попрошу вас о другом, мистер Холмс. Устройте так, чтобы ответственность за это дело понес я один. Меня пусть хоть казнят. Только бы мою бедную Мэри оставили в покое. Холмс второй раз пожал руку гостя.
3: «Я вас испытал, капитан. В вас нет ни капельки фальши. Ну что же, я беру на себя нравственную ответственность за случившееся. И кроме того, я сделал Хопкинсу намек. Если он им не воспользуется, то я тут ни при чем. Мы проведем ваше дело, капитан Крокер, по всем законным формам. Вы подсудимый. А вы, Ватсон, будете исполнять должность присяжных заседателей. К вам эта роль идет как нельзя более. Я буду судьей. Господа присяжные, вы услышали показания подсудимого. Признаете ли вы его виновным или невиновным?
2: Невиновен, милорд, ответил я.
3: Вокс попули, вокс дей. Глаз народа, глаз Божий, произнес Холмс. Вы оправданы, капитан Крокер. Так как за вами нет никаких других прегрешений, то можете считать себя свободным. Через год вы вернетесь к этой женщине, и пусть ваше и ее будущее оправдает тот приговор, который мы с Ватсоном только что вынесли.
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Красный шнурок».

0: слушаете «Радио Звезда». Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Собачий холод». Читает Владимир Самойлов.
1: Катки закрыты. Детей не пускают гулять, и они томятся дома. Отменены рысистые испытания. Наступил так называемый «собачий холод». В Москве некоторые термометры показывают 34 градуса. Некоторые почему-то только 31. А есть и такие чудаковатые градусники, которые показывают даже 37. И происходит это не потому, что одни из них исчисляют температуру по Цельсию, а другие устроены по системе Реаумюра. И не потому также, что на

Разве вы сами не видите? А чего ж так холодно? А вы думали, что к хвосту антициклона Ялта привязана? Так, по-вашему? Вообще замечено, что во время сильных морозов люди начинают беспричинно врать. Врут даже кристально честные и правдивые люди, которым в нормальных атмосферных условиях и в голову не придет сказать неправду. И чем крепче мороз, тем крепче врут. Так что при нынешних холодах встретить в конец и завравшегося человека совсем нетрудно. Такой человек приходит в гости, долго раскутывается, кроме своего кашне снимает белую дамскую шаль, стаскивает с себя большие дворницкие валенки, надевает ботинки, принесенные в газетной бумаге, и, войдя в комнату, с наслаждением заявляет: 52 при амюру. Хозяину, конечно, хочется сказать: что ж ты в такой мороз шляешься по гостям, сидел бы себе дома. Но вместо этого он неожиданно для самого себя говорит: что вы, Павел Федорович, гораздо больше. Днем было 54, а сейчас, безусловно, холоднее. Здесь раздается звонок, и с улицы вваливается новая фигура. Фигура еще из коридора радостно кричит: 60, 60! Нечем дышать, совершенно нечем! И все трое отлично знают, что вовсе не 60, и не 54, и не 52, и даже не 35, а 33. И не по Реамюру, а по Цельсию. Но удержаться от преувеличения невозможно. Простим им эту маленькую слабость. Пусть врут на здоровье. Может быть, им от этого сделается теплее. Покамест они говорят, от окон с треском отваливается замазка, потому что она не столько замазка, сколько простая глина, хотя в ассортименте товаров значится как замазка высшего качества. Мороз-ревизор все замечает. Даже то, что в магазинах нет красивой цветной ваты, на которую так отрадно взглянуть, когда она лежит между оконными рамами, сторожа квартирное тепло. Но беседующие не обращают на это внимания. Рассказываются разные истории о холодах и вьюгах, о приятной дремоте, охватывающей замерзающих, о сенбернарах с бочонком рома на ошейнике, которые разыскивают в снежных горах заблудившихся альпинистов. Вспоминают о ледниковом периоде, о проваливающихся под лед знакомых. Один знакомый якобы упал в прорубь, пробарахтался подо льдом 12 минут и вылез оттуда целехонек, живехонек и здоровехонек. И еще множество сообщений подобного рода. Но венцом всего является рассказ о дедушке. Дедушки вообще отличаются могучим здоровьем. Про дедушек всегда рассказывают что-нибудь интересное и героическое. Например: «Мой дед был крепостным». На самом деле он имел, хотя и небольшую, но все-таки бакалейную лавку. Так вот, во время сильных морозов фигура дедушки приобретает совершенно циклопические очертания. Рассказ о дедушке хранится в каждой семье. Вот мы с вами кутаемся, слабое, изнеженное поколение, а мой дедушка, я его еще помню. Тут рассказчик краснеет, очевидно, от мороза. Простой был крепостной мужик, и в самую стужу, так знаете, градусов 64, ходил в лес по дрова в одном люстриновом пиджачке и галстуке. Каково? Не правда ли бодрый старик? Это интересно. Вот и у меня, так сказать, совпадение. Дедушка мой был большущий оригинал. Мороз — это градусов под 70. Все живое прячется в свои норы. А мой старик в одних полосатых трусиках ходит с топором на речку. Купаться. Вырубит себе прорубь, окунется и домой. И еще говорит, что ему жарко, душно. Здесь второй рассказчик багровеет, как видно, от выпитого чаю. Собеседники осторожно некоторое время смотрят друг на друга, и, убедившись, что возражений против мифического дедушки не последует, начинают в запуске врать о том, как их предки ломали пальцами рубли, ели стекло и женились на молоденьких, имея за плечами, ну, как вы думаете, сколько? 130.

0: два года. Каких только скрытых черт не обнаруживает в людях мороз. Что бы там ни вытворяли невероятные дедушки, а 33 градуса — это неприятная штука. Амундсен говорил, что к холоду привыкнуть нельзя. Ему можно поверить, не требуя доказательств. Он это дело знал досконально. Итак, мороз, мороз, даже не верится, что есть где-то на нашем дальнем севере счастливые теплые края, где, по сообщению уважаемого бюро погоды, всего лишь 10-15 градусов ниже нуля. Катки закрыты, дети сидят по домам, но жизнь идет. Доделывается метро, театры полны, лучше замерзнуть, чем пропустить спектакль. Милиционеры не расстаются со своими бальными перчатками, и в самый лютый холод самолеты минута в минуту вылетели в очередные рейсы.
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Собачий холод». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Штурмовые подразделения группировки «Запад» при поддержке расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» продолжают продвижение на Краснолиманском направлении. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. Мощный залп 220-миллиметровыми снарядами с дальности свыше 25 километров позволил уничтожить все намеченные цели противника. Это создало условия для продвижения штурмовиков с минимальными потерями. В Минобороны отметили слаженную работу артиллеристов, которые эффективно взаимодействуют с наступающими подразделениями. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о кризисе управления в стране и призвал провести выборы. По его словам, люди не могут бесконечно жить, не понимая логику решений власти. Он подчеркнул, что выборы – это момент, когда власть отчитывается перед гражданами. Срок полномочий Зеленского истек больше 2 лет назад, но голосование отменили из-за военного положения. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп призвал Киев к проведению выборов. Совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи завершатся 21 августа, на неделю раньше запланированного срока. Об этом пишет агентство France Press. Утверждается, что решение приняли после того, как президент США распорядился сократить масштаб маневров, объяснив это нежеланием портить отношения с Пхеньяном. КНДР осудила учения, назвав их прямой угрозой безопасности и пообещала ответить более очевидными действиями. Россия ожидает от Армении результатов расследования выявленных санитарных нарушений и плана по их устранению. Об этом рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре. Ранее из нарушений были ограничены поставки ряда армянских товаров от минеральной воды и алкоголя до овощей, фруктов и молочной продукции. Министр сельского хозяйства России подчеркнул, что безопасность продукции и соблюдение требований – главные условия для возобновления поставок. Проблема с платежами по картам МИР в Мьянме решена. Об этом заявил журналист, министр экономического развития Максим Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров.
2: Мьянма очень туристически привлекательное направление. Конечно, есть вопросы перелетов, но и над этим тоже работаем. В Мьянме принимают карту МИР, и, в общем, проблема с платежами тоже решена. Поэтому возможностей много, и Мьянма сама по себе прекрасная страна, богатая культура, богатая история.
1: Подписанное в прошлом году межправительственное соглашение позволяет россиянам путешествовать по Мьянме без визы в течение 30 дней. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тобольск. Памятник композитору Алябьеву. Он стоит в сквере на базарной площади. Высокий, бронзовый, на гранитном постаменте. В левой руке у него шляпа с тростью, а на ладони высоко поднятой правой руки он держит птицу. И, конечно, это соловей. Александр Алябьев, автор чудного одноименного романса на стихи Антона Дельвига «Соловей мой, соловей». А Тобольск – это родной город композитора и место его ссылки.
1: Имя на карте.
2: Родился Саша Алябьев в 1787 году в Тобольске в семье вице-губернатора. Получил прекрасное домашнее образование, владел французским и немецким языками, прекрасно играл на фортепиано и уже в детстве пробовал что-то сочинять. Когда отца назначили президентом Берг-коллегии, семья переехала в Петербург. В 1812 году для Александра Алябьева начались настоящие приключения. Он отправился добровольцем в действующую армию. Гусар Алябьев воевал отчаянно, под стать своему командиру Денису Давыдову. Часто приводят фрагмент его послужного формуляра.
3: «Будучи ж употреблен в самых опаснейших местах, везде отлично исполнял данные поручения».
2: Это именно он, гусар ахтырского полка Алябьев, взял в плен наполеоновского маршала Бертье.
1: Имя на карте.
2: Однажды в доме Александра

0: это время композитор сидел в московской тюрьме. Его вину так и не доказали. Но для страстки, чтоб другим безобразие творить неповадно было, лишили дворянского звания и сослали в Тобольск. И не простили до конца жизни. По слухам, столь серьезно Алябьева наказали за близость к декабристам.
1: Имя на карте.
0: В Тобольске Алябьев написал тот самый «Вечерний звон», что так душевно исполнил хор зэков в фильме Шукшина «Калина Красная». И еще около 200 романсов, 6 опер и 20 музыкальных комедий. А прославленный «Соловей» был написан раньше, в московской тюрьме, в одиночной камере, где композитор провел 3 года в ожидании суда по обвинению в убийстве. Ему разрешили поставить туда фортепиано. В порядке исключения. Тобольск. Памятник композитору Алябьеву.
1: Имя на карте.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
0: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
2: Униформа цирковых служащих заимствована из военной моды XIX века. Этот парадный стиль зародился в эпоху, когда цирковые наездники были бывшими кавалеристами и выступали в своей настоящей форме.
1: Факт второй.

0: Клоуны когда-то были самыми высокооплачиваемыми артистами цирка и зарабатывали больше, чем кинозвезды прошлого.
1: Факт третий.
0: В конце 19 века бродячий цирк Барнума и Бейли перевозил свои грандиозные шоу на специально разработанных поездах. Цирковая логистическая система была настолько совершенной, что американская армия официально изучала их графики и методы для улучшения маневренности собственных войск.
1: Факт четвертый.
0: Слоны раньше были живыми кранами цирка. Они поднимали мачты шатров и тяжелое оборудование. Животных использовали как часть инфраструктуры, а не только как артистов.
1: Факт пятый.
0: В цирке существовал свой собственный язык – карни. Это особый сленг, на котором артисты общались, чтобы зрители и посторонние ничего не понимали.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
4: Ты мечами в Суздале заблещешь, в Киеве тревожный перезвон. Эти величественные строки – одно из переложений знаменитого слова о полку Игореве. И посвящены они великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо.
1: Как же он заработал такое прозвище?
4: Называть так Всеволода Юрьевича стали не при жизни, а спустя 200 лет после правления. Первое упоминание «Великого гнезда» появляется в новгородской летописи 15 века. И, вероятнее всего, связано с большим потомством князя. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Многодетная семья даже по средневековым меркам.
1: История одного прозвища.
4: Потомки Всеволода стали основателями многих ветвей русских князей. Московских, тверских, ростовских, суздальско-нижегородских. Не случайно в тверском сборнике уже 16-го столетия напишут: «Сей есть Всеволод, всем русским нынешним князьям отец, именуемый Великое Гнездо».
1: История одного прозвища. Записки врача.
5: Очищает ли чеснок носовые пазухи? Говорят, если поместить зубчик чеснока в нос, немедленно выйдет вся слизь из пазух, и дыхание очистится. Что думает по этому поводу наука?
6: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Это действительно очень модный тренд. Люди снимают видео, на которых щедро забивают носовые ходы чищенным чесноком, а после его извлечения демонстрируют натурально потоки слизи, объясняя, что она застаивалась в околоносовых пазухах. Под влиянием чеснока вышла, и теперь дышать стало намного легче. К огромному сожалению, многие люди подобным видео верят, не задумываясь, что связь между чесноком и слизью здесь несколько иная. Чеснок содержит аллицин и другие серосодержащие соединения, которые раздражают слизистую оболочку носа. И что происходит на самом деле? Раздражение провоцирует местное воспаление, происходит активация работы слизистых желез и усиленное выделение слизи. То есть слизь – это не застоявшийся гной из пазух, а реакция на химический ожог. Почему это вредно? Во-первых, тот самый химический ожог слизистой. Аллицин – агрессивное вещество, которое может повреждать эпителий. После ожога слизистая становится более уязвимой для инфекций. Во-вторых, усиление воспаления. При хроническом или аллергическом рините дополнительное раздражение только усугубит отек и заложенность. В-третьих, риск вторичной инфекции. Микротравмы и ожоги создают ворота для бактерий

0: и грибков. В-четвертых, отдельная опасность для детей. Маленький кусочек чеснока легко застрянет глубоко в носовом ходе, после чего потребуется визит к лору для извлечения инородных тел. И это хорошо, если в нижележащие дыхательные пути ничего не попадет. Лор-врачи разных стран мира прямо предупреждают: чеснок в носу не лечит синусит, насморк или заложенность. Для облегчения дыхания рекомендуют промывание носа физраствором или специальными аптечными спреями. Увлажнение воздуха, а в случае бактериального синусита – антибиотики и другие препараты, но строго по назначению врача, а не социальных сетей. Почему этот миф живучий? Быстрый зрелищный эффект. Плюс безоговорочная вера в натуральное и народное.
1: Алексей Водовозов. Записки врача. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
1: С давних времен до начала 21 века путь на Дальний Восток для жителей европейской части России считался трудным испытанием. Казалось бы, к 20 веку в стране действовал Транссиб, а затем и БАМ, а после войны уже регулярно летали самолеты. Но региону всегда не хватало автомобильной дороги. Хотя бы одной трассы, которая связывала бы восток и запад страны. И однажды это свершилось. В сентябре 2010 года первые автомобили помчались по новенькой трассе «Амур», соединившей Читу и Хабаровск. А если смотреть масштабнее, Москву и Владивосток.
0: Пути сообщения. Трасса «Амур».
1: Еще во времена первых боев с Японией на Дальнем Востоке в конце 30-х годов прошлого века оказалось, что стране не хватает надежной стратегической трассы, которая бы шла параллельно Транссибу для подстраховки. Тогда о ней впервые серьезно задумались. Дальше была война, а после – восстановление страны. А затем первый спутник и полет Гагарина. В общем, к идее строительства трассы вернулись только в 1966 году. Но вернулись не ради того, чтобы жители, скажем, Хабаровска или Благовещенска могли спокойно ездить в Краснодарский край на личных автомобилях, а чтобы обеспечить доступ к военным аэродромам в районе отдаленных населенных пунктов. Думали, считали и решали 12 лет. В 1978 году, наконец, приступили к строительству силами Минобороны. Только солдаты стройбата успели за год построить всего 35 километров дороги. А в 1979-м стройка застыла. Строительные бригады перекинули в Афганистан. Вспомнили о трассе только к началу 90-х. Тогда уже перед гражданскими строителями поставили грандиозную задачу – проложить 2165 километров дорожного полотна по тяжелым грунтам и труднодоступным горным районам. Но любые грандиозные планы не могут осуществиться без финансовой поддержки. А вот ее-то в 90-х как раз и не было. В итоге многострадальная магистраль «Амур» опять превратилась в долгострой. Нет, строительство продолжалось, но очень и очень вяло.
0: Пути сообщения. Дороги и люди.
1: Чуть позже генеральным подрядчиком опять стали военные. К середине 90-х им удалось построить подъезды к Чите, Благовещенску и Хабаровску. Самым сложным участком для строителей оказался путь к поселку Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской области. К 96-му году в эксплуатацию сдали 134 километра трассы. Беда! При таких темпах стройка могла растянуться еще лет на 30. И тут, в июне 2000 года, в Благовещенск приехал президент России Путин. На совещании он обратился к дорожникам с требованием в короткие сроки завершить строительство «Амура» и пообещал помочь техникой, профессиональными кадрами и, конечно, деньгами. И все растянулось еще на 10 лет. В сентябре 2010 года тогда уже премьер-министр Владимир Путин за рулем «желтой Лады Калины» открыл движение по новой, полностью асфальтированной магистрали. 2165 километров. около 2000 искусственных сооружений, в том числе 280 мостов. Стране потребовалось 32 года тяжелейших работ, чтобы впервые в нашей истории можно было проехать от самой западной точки Российской Федерации до Владивостока на машине.
0: Трасса Амур. Пути сообщения.
2: Радиозвезда.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России и Киргизии накануне завершили совместное тактическое учение. Военнослужащие отработали уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничной зоне. Нашу сторону представляли мотострелковые и разведывательные подразделения, операторы ударных беспилотников 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ российской военной базы, дислоцированной в Киргизии. Военнослужащие подразделений группировки войск «Север» рассказали о том, как устанавливали контроль над населенным пунктом «Белый колодезь» Харьковской области. Подробностями операции поделился санитар-водитель с позывным «Жук».
2: По возможности, насколько позволяли погодные условия, а нам они нужны, чем сложнее, тем лучше, мы выдвинулись по приказу в сторону населенного пункта. По прибытию в назначенную точку и развернув логистику, медицинские пункты, пункты снабжения, мы начали штурмовать населенный пункт. Продвигались стандартно двойками-тройками, занимая позиции под прикрытием наших товарищей, беспилотников, выдавливая противника с территории. Нам приходилось только зачищать оставшиеся блиндажи и укрепляться.
1: Об установлении контроля над населенным пунктом «Белый колодезь» Харьковской области в Министерстве обороны сообщали в начале августа. Сейчас подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях. Они расширяют полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Автомат АК-12 надежнее и проще в эксплуатации, чем аналогичные варианты зарубежных производителей. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил директор концерна «Калашников» Алан Лушников. Он отметил, что на международном рынке предприятие позиционирует это оружие как хорошую высокоуровневую штурмовую винтовку. Также на экспортных рынках концерн представляет АК-15 и АК-19 в калибрах 7,62 и 5,56 соответственно. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир роты капитан Алексей Плотников руководил действиями штурмовых групп на переднем крае линии боевого соприкосновения. Грамотная организация применения беспилотников позволила офицеру осуществлять точную корректировку огня и маневров личного состава в режиме реального времени. Благодаря мастерству Алексея Плотникова подразделения под его командованием успешно выполнили поставленные боевые задачи. Только за один бой было уничтожено 2 единицы автомобильной техники противника и ликвидировано 15 боевиков. Следующий выпуск новостей «Армии флота» на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Майя Плисецкая.
2: Умирающий лебедь стал символом ее таланта и остается эталоном в мире балета. Но любой балетный номер – это всегда концентрация физических и душевных сил, стресс, который Майя Михайловна успешно снимала на стадионе. Плисецкая была страстной поклонницей футбола. Выражаясь языком фанатов, балерина топила за ЦСКА.
1: На первый взгляд.
2: Плисецкая всегда придерживалась принципа «есть как можно меньше, а двигаться как можно больше». Вместе с тем сознавалась, что обожает селедку и называет ее ласково «селёда». Наслаждалась, ела, но, разумеется, изредка и по чуть-чуть.
1: Где изюминка?
2: В первый раз Плисецкая попала на стадион на игру, когда ей было 14 лет. Тогда форвард армейцев Григорий Федотов забил целых 3 гола. Это была феерия. Постепенно балерина перезнакомилась со всей футбольной элитой страны.
3: Футбол – это великое искусство. Какое должно быть самообладание? Нельзя растеряться. Нельзя расслабиться ни на секунду. Нельзя потерять мяч. Человек находится в страшном напряжении. Побеждает тот, кто это все выдерживает.
2: Однажды организаторы чемпионата мира по футболу 1978 года в Аргентине предложили, чтобы первый символический удар по мячу сделала мировая звезда балета Плисецкая. Она согласилась, но перед выездом, к несчастью, повредила спину. До Аргентины Майя долетела, но выйти на поле так и не смогла.
1: Майя Плисецкая. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
4: Держу пари, что в детстве бабушка или мама вам говорили: «Не хрусти пальцами, а то проблемы будут». Я вот, честно признаюсь, маме не верил.
1: Научный журналист Егор Быковский.
4: Точнее, верил, но как-то не совсем до конца, что ли. Поэтому сдерживался, но все равно хрустел. Приятно же. И вот прошло много-премного лет, и так с моими пальцами ничего и не случилось. Но я в юности, видимо, не был настоящим ученым в душе. Задавался, конечно, вопросами о том, вредно ли хрустеть пальцами или нет, но дальше вопросов не пошел к, собственно, ответам. А вот калифорниец Дональд Унгер в свои 23 года, незадолго до начала Второй мировой войны, озадачился этим вопросом очень, очень серьезно. Как в таком случае поступает настоящий исследователь? Ставит эксперимент, разумеется. Дональд Унгер поставил эксперимент длительностью в 60 лет. Примерно в это же время он стал врачом. Каждый день он хрустел пальцами. Но не обеих рук, конечно, потому что тогда эксперимент был бы некорректным. Нет, он хрустел пальцами только одной руки, левой. Правую он оставил для контроля. Дальше предоставим слово самому Унгеру. И вот через 60 лет я посмотрел на свои пальцы и не нашел ни малейших признаков артрита и других проблем. Тогда я поднял глаза к небу и сказал: «Мамочка моя, как же ты ошибалась!» По результатам этого научного исследования длиной в неплохую жизнь автор в 1998 году опубликовал статью в научном журнале «Arthritis and Rheumatism». Статья оказалась крайне резонансной и прославила исследователя на весь мир.
1: Наука на чердаке.
4: И все же, почему пальцы хрустят? Дело в том, что во время максимального напряжения сустава давление в области его соединения быстро падает. Суставная жидкость начинает сильно колебаться, что приводит к ее, как бы, закипанию. В капсуле сустава образуется небольшой газовый пузырек, который во время резкой смены давления проникает в синовиальную жидкость и лопается, вызывая щелчок. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что если регулярно исполнять, так сказать, хруст, то это может привести к повреждению суставов и расшатыванию хрящей. В результате со временем суставные элементы смещаются, что приводит к хроническому вывиху сустава. Кроме этого, по их мнению, постоянный хруст приводит к воспалению суставных хрящей и провоцирует развитие артрозов, артритов, а также якобы уменьшает прочность связок. Но проведенные клинические исследования не подтвердили, есть ли вред для здоровья человека от щелкания пальцами или такого вреда нет. Поэтому большая часть специалистов в области медицины придерживается противоположного мнения и считает, что хруст пальцами является нормальным физиологическим явлением, то есть не приносит ни пользы, ни вреда здоровью. Помните нашего Унгера с его экспериментом длиной в 60 лет? Ну так он был не один. Я нашел еще несколько исследований, не таких длинных, но в них принимали участие уже сотни человек. И все равно версия о вреде хруста не подтвердилась. Так что, если вам нравится, хрустите на здоровье. Наука стоит на страже ваших удовольствий.
1: Наука на чердаке.
0: Что вы говорите?
5: Матрас. У этого слова необычная судьба. Уже хотя бы потому, что одни предпочитают в конце использовать букву «С», а другие «С». Что интересно, ошибки нет ни в первом, ни во втором случае. Почему? Нам поможет история слова. Матрас – это, как известно, специальная подстилка, которую кладут на жесткое основание кровати. Об этом говорит и арабский корень «тарах». Он означает «бросать». Конечно, и сидеть, и тем более спать на жестком неудобно. А вот подложил что-то мягкое – и хорошо. В средние века арабская подстилка перекочевала в Европу. Там она стала сначала мягким одеялом, сшитым из лоскутов, а уже затем привычным для всех нас матрасом, который за несколько веков стал по-настоящему высокотехнологичным продуктом. Он научился держать форму, получил разные уровни жесткости, все для полноценного отдыха. А в Россию существительное матрас прибыло вместе с другими заимствованиями из голландского и немецкого языков. И вот как раз тут и кроется секрет двух вариантов написания. Матрас с буквой «С» – это подарок от голландцев, а матрац с буквой «С» – привет от немцев. Выбирайте, кто вам ближе, и пишите, как нравится.
0: Да что вы говорите?
6: Радио «Звезда».

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: В середине октября 1959 года в полицейское управление города Мюнхена поступил звонок. Неизвестный сообщил, что в подъезде дома номер 7 по Кристманштрассе лежит человек без признаков жизни. Прибывшие на место эксперты установили причину смерти – перелом основания черепа в результате падения. Версия была такой. Поднимаясь по лестнице, мужчина почувствовал себя плохо, потерял сознание и разбился о ступени. Но судебные медики с этим не согласились. Штефана Попеля, более известного как Степан Бандера, убил цианистый калий. За несколько месяцев до этого в небольшом ресторане на окраине Мюнхена состоялся такой разговор.
2: Ганс, я скажу тебе то, чего не должен говорить. Скажу как друг. Центр тобой недоволен. Ходят слухи, что ты специально тянешь время и не доводишь дело до конца.
3: Ты же знаешь, я пытался дважды. Но он осторожен и хитер, словно лис.
2: Это не оправдание, пойми. На кону стоит слишком многое. Твоя карьера, семейное счастье. А может быть и жизнь.
3: Хорошо, хорошо. Я, кажется, знаю, как его достать. Организуй мне поездку в Москву.
1: В Москве агент КГБ Ганс Будайт, он же Богдан Сташинский, изложил план будущего покушения. С небольшими доработками он был принят. 15 октября 1959 года в подъезд, где жил Степан Бандера, вошел молодой человек. В руке он держал свернутую в трубку газету. Мужчина поднялся на второй этаж, огляделся и снова спустился к лифту. В этот момент в дверях подъезда показался человек в длинном пальто и шляпе. Мужчина шагнул к нему навстречу, поднял руку и направил газету прямо в лицо. Раздался хлопок, человек в шляпе охнул и опрокинулся навзничь. В газетном свертке находился специальный пистолет-распылитель. Пары цианистого калия подействовали мгновенно. Лидер украинских националистов, бывший агент Абвера, человек, причастный к гибели тысяч мирных жителей, Степан Бандера, был убит.
0: Радиозвезда.
4: 25 ноября 1741 года на российский престол взошла императрица Елизавета Петровна.
5: Гвардия сумела узреть правду в моих действиях, вступиться за наследие Петра Великого, его дел и свершений. Русская гвардия сыскала себе славу как на полях баталий, так и вне оных, в делах щепетильных, но грандиозных.
6: По случаю присвоения. История воинских званий. Капитан лейб-компании. Царица Елизавета, конечно же, не забыла, кто именно возвел ее на русский престол. Она отблагодарила своих верных гвардейцев воистину по-царски. Так гренадерская рота Преображенского полка была переименована в лейб-компанию, получившую особые привилегии. Все рядовые стали потомственными дворянами. Все офицеры получили огромные имения. Командиром лейб-компании стала сама матушка-государыня в чине капитана.
0: История воинских званий.
6: Гвардия в гвардии. Так называли телохранителей Елизаветы Петровны. А она, кстати, первая модница Европы, ничем не собиралась уступать своим отважным оруженосцам. Возложив на себя чин капитана лейб-компании, веселая Елисавет приказала сшить для себя соответствующую форму. Ну, как форму? Платье.
0: По случаю присвоения.
6: В гардеробе Елизаветы насчитывалось 15 тысяч различных нарядов. Большинство из них ненадеванные. Среди прочих встречались даже очень редкие экземпляры. Например, мундирное платье. А как же? Государыня – капитан лейб-компании.
0: История воинских званий.
6: Своего командира, пусть и в платье, солдаты берегли как зеницу ока. Прямой и единственной обязанностью лейб-компании была охрана императрицы и лиц императорской фамилии. Так, например, в Петербурге внутренний караул от лейб-компании состоял из одного сержанта, одного капрала, 10 кавалергардов и 40 гренадеров при барабанщике и флейтчике. Но были и так называемые личные телохранители. К примеру, князь и капрал лейб-компании Иван Сергеевич Борятинский находился при императрице Елизавете Петровне на ординарцах вплоть до ее смерти.
0: Капитан лейб-компании по случаю присвоения. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
7: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы ударных беспилотников 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на Красно-Лиманском направлении уничтожили украинскую пехоту. Бойцы пытались провести ротацию на позициях. Прямые попадания FPV дронов зафиксированы кадрами объективного контроля. Уничтожение живой силы противника велось в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотников. В Министерстве обороны России отметили, что все попытки противника сменить подразделения на передовой срываются. Автомобиль скорой помощи, о котором медики попросили Владимира Путина во время его визита на Итуруп, доставили на остров. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Кроме того, ситуацию прокомментировала «Известиям» главный врач Курильской центральной районной больницы Лена Мацишина.
2: Сегодня мы получили нашу машину скорой помощи, которая была обещана нам президентом и губернатором. Доставка была практически мгновенная. Самое хорошее, что машина быстропроходимая, то есть 4 ВД. Мы можем куда-то выехать и не бояться того, что сотрудники скорой помощи останутся без транспорта. Для нас, для всех, когда мы что-то получаем на Курилах, это всегда событие радостное, хорошее. Будем дальше работать.
1: Медицинские работники получили в пользование полноприводный автомобиль «Соболь». Он будет работать на маршруте Курильск-Рейдово, Горячие ключи-Горное. Машину 2022 года выпуска с минимальным пробегом выделили из резерва Центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Гидрографическое судно Северного флота «Румуальд Муклевич» вернулось в Мурманскую область. Экипаж в течение 2 месяцев был в экспедиции в Атлантическом океане. Моряки изучали рельеф дна и уточняли навигационные карты. Ранее судно не раз участвовало в совместных походах с Русским географическим обществом. Тогда были обнаружены десятки затонувших кораблей времен Великой Отечественной войны. И сделаны новые географические открытия в Баренцевом море. Дональд Трамп добивается личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже этой осенью, пишет Wall Street Journal. По данным издания, встреча может состояться в рамках ноябрьского саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Трамп хочет возобновить дипломатические усилия по убеждению Пхеньяна отказаться от ядерной программы, отмечает издание. Ранее американский президент говорил, что Ким Чен Ын уже ответил на его призыв к переговорам. О погоде. Сегодня в Москве до 20 градусов тепла, ветер западный, сильный, с порывами до 11 метров в секунду. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 23 августа будет временно ограничено движение транспорта на участке Каспийской улицы в районе Царицына. Мера связана с проведением инженерных работ, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендую ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается сейчас в 1 балл. 20 минут потребуется на проезд по широкой улице на участке от Осташковской до Мурановской улиц. Также 20 минут займет путь по Первомайской улице от 16-й Парковой улицы до Измайловской площади. Пробка на четверть часа на внутренней стороне Московской кольцевой от 99-го километра до Щелковского шоссе.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день мотострелковых войск. Какое подразделение было их прообразом? В России кратно выросли продажи товаров для консервации. Когда заготовки на зиму не нанесут вреда здоровью? Актер Владимир Конкин принимает поздравления с юбилеем. За что зрители любят его Шарапова? Сегодня день российских мотострелковых войск. Дата связана с началом формирования в 1914 году первой автомобильной пулеметной роты, которую позже переименуют в первый броневой дивизион. Он-то и стал прообразом современных мотострелковых подразделений. Работа по созданию бронированных боевых машин в нашей армии началась более века назад. Как новая техника меняла облик отечественных вооруженных сил, расскажет Максим Петренко.
2: Подразделения из бронированных легковых «Руссо-Балтов» с пулеметами и нескольких грузовиков с пушками начало формироваться в августе 1914 года. Военное министерство поддержало инициативу полковника Александра Добржанского. В сентябре он же был назначен командиром нового формирования. С ноября оно уже участвовало в боях. Где-то сдерживало наступавшего неприятеля, где-то мешало ему маневрировать, а где-то помогало стрелкам захватывать вражеские позиции. Этот опыт признали крайне успешным, но после революции было не до его развития. После Первой мировой начнет формироваться новая концепция – массового использования машин в боевых действиях. И речь не об одних танках, но и об автомобилях. Последние не только помогали пехоте сохранять силы, но и непосредственно участвовали в сражениях. Активнее всего этот подход развивали в США и в Германии. В Советском Союзе тоже пытались, но к Великой Отечественной в полной мере не успели, рассказывает военный историк Константин Семенов.
3: Немцы вообще разработали тактику блицкрига. Пехота должна была быстро передвигаться за танковыми клиниями, оказывать поддержку танкам. Если мы говорим о Красной Армии, к началу Великой Отечественной войны многие дивизии не были моторизованы. Активно еще использовалась конная тяга, грузовики и бронеавтомобили. В то время как в германской армии уже активно применялись бронетранспортеры.
2: У немцев такие пехотные подразделения получали статус моторизированных и мотогренадерских, в СССР – мотострелковых и механизированных. В отдельный род войск в Советском Союзе такие части оформятся только ближе к концу следующего десятилетия, продолжает Константин Семенов.
3: В 1957 году была принята программа по изменениям сухопутных войск. Все стрелковые дивизии переформировались в мотострелковые. С

0: и самый многочисленный в ее составе. Основные виды соединений мотострелков в армии российской – это дивизия и бригада, и оснащены они далеко не только БМП и БТРами, говорит военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
1: Три полка мотострелковых, танковый полк, артиллерийский полк, зенитно-ракетный полк, батальон разведки, батальон связи, батальон обеспечения, инженерно-саперный батальон и так далее. Дивизии полки в бригаде батальоны. Этим отличаются. Дивизия, как правило, это 10-12 тысяч человек, а бригада это 4,5 тысячи человек.
0: Современные мотострелки могут быть оснащены и реактивными системами залпового огня, и даже тактическим ядерным оружием. Но, как говорят военные, территория противника не считается занятой до тех пор, пока его окоп не переступит нога солдата. Максим Петренко, Роман Акманов, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. В России кратно выросли продажи товаров для консервации. Спросом пользуются банки, крышки и прочая утварь. Домашние закрутки издавна считаются важной частью русского стола. Употребление их в пищу не вредит здоровью, но только при условии, что в процессе консервации соблюдались меры предосторожности, комментирует эндокринолог и диетолог Павел Баранов.
3: Когда нарушается алгоритм приготовления, тогда консервированные продукты могут содержать потенциально токсичные для организма компоненты. Самым известным из них, пожалуй, является ботулотоксин. Это организм, который живет именно в анаэробных условиях, да и поэтому в консервах прекрасно сохраняется. И здесь все сводится к тому, как именно готовятся консервы и где это происходит. Одно дело, когда человек консервирует пищу самостоятельно, и совершенно другое, когда консервы производятся на крупных заводах, где есть специальное оборудование, чтобы проводить продукцию через процесс автоклавирования. Этот процесс позволяет обезопасить консервы. Если же говорить с точки зрения пищевой ценности, тут все сильно разнится. Если вы на регулярной основе употребляете низкокалорийные консервы, которые содержат белки, клетчатку, сложные углеводы, то никаких проблем с этим быть не должно. Но если человек начинает употреблять консервы, обладающие высокой калорийностью, тогда растет риск избыточного поступления энергии в организм, а избыток энергии он всегда откладывается в виде жира.
2: Некоторые виды заготовок обладают несомненной пользой. Например, квашеная капуста содержит много витамина С и за счет пробиотиков положительно влияет на работу кишечника. Утро на Радио Звезда.
4: 75 лет актеру театра и кино, народному артисту России Владимиру Конкину. Многим поколениям зрителей он запомнился по ролям в фильмах «Как закалялась сталь» и «Аты-баты шли солдаты». Но поистине культовым стал образ фронтового разведчика Володи Шарапова в многосерийной ленте «Место встречи изменить нельзя». О трех знаковых киноработах Владимира Конкина и о том, чем актер занимается в настоящее время, расскажет Анна Елисеева.
5: 4 мая 1972 года. Этот день разделил жизнь Владимира Конкина на «до» и «после». Недавний выпускник театрального училища, он внезапно получает телеграмму со студии имени Довженко. Начинающего актера приглашают на пробы для съемок в фильме «Как закалялась сталь». Интересно, что в этот же момент он получает другое известие. Дома в Саратове жена Алла родила сыновей-близнецов. Радости молодого отца нет предела. Но вот малышей своих он увидит только спустя полтора года. Решение – ехать в Киев на киностудию, где придется позабыть о семейном положении и всецело отдать себя работе. Играть Корчагина было непросто, ведь до этого экранный образ комсомольца воплотил сам Василий Лановой. Возможно, в его исполнении Павка получился хрестоматийным, зато у Конкина он естественный, рассуждает советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
6: Лановой был картинный, а Конкин просто был живой. Очень часто достаточно встречаемся с Володей. Говорят, меня целовали в губы все первые секретари ЦК партии.
5: Лента «Как закалялась сталь» принесла Конкину всенародную славу и действительно открыла двери в важные кабинеты. Теперь он считался актером идеологического фронта. Киностудиям даже запрещалось приглашать его на роли, которые противоречат образу советского революционера. Впрочем, соответствовать рамкам идеала было легко. Следующей заметной ролью Конкина стал младший лейтенант Игорь Суслин в фильме «Аты-баты шли солдаты». Зритель

0: и полюбили его героя за благородство и отвагу. Однако участие в картине едва не обернулось трагедией. При съемках танковой атаки актер должен был скрыться в специальном убежище, но замешкался и чуть не погиб, рассказывает киновед, биограф Кира Буренина.
1: Он прекрасно видел, как приближается танк, и не спрятался в эту нишу. Хотя стояли красные флажки, когда танк должен попасть в слепую зону. Но, тем не менее, Конки не мог сдвинуться, это было сродни гипнозу. И, по сути, спас ему жизнь оператор, который заподозрил что-то неладное и в последний момент выдернул оцепенелого актера из окопа.
0: Напряженными оказались и съемки киноленты «Место встречи изменить нельзя» по роману «Эра милосердия». На одной площадке встретились два совершенно разных Владимира – интеллигентный Конкин и напористый Высоцкий. Оба играют следователей-напарников Шарапова и Жеглова, экранные конфликты которых находят продолжение в реальной жизни. Высоцкий не видел в Конкине сыщика. Расхождение с книжным героем действительно есть. Тем не менее, образ Шарапова получился культовым. Продолжает мысль Кира Буренина.
1: В фильме Шарапов более мягкий, более наивный. Это юный такой лопоухий ученик. Кроме того, очень красивый мужчина. В то время как в книге все-таки Шарапов обычный такой неказистый паренек. И герой Конкина получился более лиричным, на мой взгляд.
2: Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень.
0: В кино Владимир Конкин сыграл полсотни ролей. Кроме того, озвучивал фильмы. Его голосом говорят герои картин «Остров сокровищ», «Властелин колец» и многих других. Сейчас актер пишет рассказы, опубликовал несколько книг, а за самую первую «У жизни есть начало» был удостоен премии «За верность слову и Отечеству». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как в России создавали систему водохранилищ, какие студенты могут претендовать на отдельную комнату в общежитии, когда на флоте появилась тельняшка.
3: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Энергоснабжение столичных потребителей осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. Причиной кратковременных отключений в ряде районов города накануне вечером стало технологическое переключение источников энергоснабжения. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о кризисе управления в стране и призвал провести выборы. По его словам, люди не могут бесконечно жить, не понимая логику решений власти. Дональд Трамп настаивает на встрече с Ким Чен Ыном этой осенью, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Издание отмечает, что переговоры могут состояться в ноябре во время азиатского турне главы Белого дома. Пустой ранец первоклассника должен весить не более 700 граммов. С книгами, тетрадями и письменными принадлежностями портфель может весить не более 1,5 килограммов. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучило агентство ТАСС. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Офицерская полевая сумка.
1: Планшет прямоугольной формы из кожи черного или темно-коричневого цвета с несколькими внутренними отделениями. Он предназначен для переноски, хранения оперативных карт местности и других документов в полевых условиях.
0: Форма и содержание.
2: Офицерская сумка стала неотъемлемой частью экипировки командиров Красной Армии 1 сентября 1923 года. Помимо документов, в ней, в специальных кармашках, хранились также компас, циркуль и несколько карандашей. Для надежности планшет сверху закрывался длинной кожаной крышкой с металлической застежкой. По уставу сумку носили на ремне через правое плечо.

0: обмундирования.
1: Офицерская полевая сумка.
2: В годы Великой Отечественной войны фашисты хорошо разбирались в амуниции наших войск и целились в бойцов с планшетом на боку, в командиров. Данные о количестве производимых планшетов были строго засекречены, чтобы враги не смогли подсчитать численность командного состава Красной Армии. После победы многие советские офицеры ушли в запас. Свои командирские полевые сумки они часто дарили близким, родным, знакомым. Многие дети использовали тогда военные планшеты в качестве школьного портфеля. Интересно, что нынешние армейские сумки действительно чем-то напоминают портфели. В них входит чуть ли не формат А4. И сегодня офицерские планшеты с удовольствием носят геологи, картографы, геодезисты и археологи. А что, очень, кстати, надежный выездной рабочий органайзер.
1: Форма и содержание. Офицерская полевая сумка.
3: Радиозвезда.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Атрибут настоящего джентльмена.
5: С тяжелым набалдашником – средство самообороны.
6: В комплекте с цилиндром у Пушкина.
2: Вот это вещь!
7: Элегантный аксессуар и показатель стиля. А еще хитрый тайник и средство муштры. Часть его славы осталась в прошлом. Но даже сегодня это больше, чем просто инструмент для опоры. Трость. Так все-таки, помощь в передвижении или символ власти? 130 богато украшенных тростей, найденных в гробнице Тутанхамона, вызывают споры в научной среде. Долгое время считалось, что фараон страдал косолапостью и с трудом передвигался. Но последние исследования утверждают, форма стопы могла исказиться из-за тугого бинтования, а трости правитель скорее коллекционировал. Фигурки пленных азиатов и нубийцев на рукоятях, очевидно, говорят о могуществе Египта. Древний аксессуар чаще всего делали из тростника, отсюда и слово «трость». Для более дорогих экземпляров использовали редкие породы дерева, а рукоять выполняли из слоновой кости, перламутра и даже фарфора. Некогда простой посох странника стал атрибутом аристократа. В новое время трость рассматривают как элемент этикета. Умение обращаться с нею указывало на высокое положение владельца аксессуара.
2: Вот это вещь!
7: Богатые люди имели дюжину тростей, сделанных на заказ. Особое внимание уделялось набалдашнику. Чаще он представлял собой мини-скульптуру, например, в виде женской головы или фигурки животного. В XIX веке рукоять дополнит секретным механизмом, и эти фигурки начнут двигаться. Собаки — поднимать уши, а птицы — раскрывать клюв. Но трость служила не только для забавы. Английские джентльмены защищались ею от грабителей, для чего в ствол аксессуара специально заливали свинец. А еще простая на вид тросточка могла скрывать острое лезвие стилет. Впрочем, полая часть, при желании владельца, могла служить походной аптечкой. Художники помещали туда кисти и карандаши, а музыканты — свернутые ноты, дирижерские палочки и флейты. Наконец, трость была офицерским атрибутом во многих европейских армиях. Называлась она «Стэк» и представляла собой тонкий прут в оплетке с рукоятью и шлепком. Такая трость помогала строить солдат в шеренге и выравнивать строй. А если кто-то не подчинялся, больно наказывала. В 20 веке классическая трость утратила популярность. Но полностью из моды не вышла. В наше время аксессуар оснащает тайником и даже встраивает фляжку. А в стакан превращается все тот же набалдашник. У элегантной баклажки очевидные преимущества. Никто не знает, что туда налито.
2: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
1: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Пиш. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Штурмовые подразделения группировки «Запад» при поддержке расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» продолжают продвижение на Краснолиманском направлении. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны России. Мощный залп 220-миллиметровыми снарядами с дальности свыше 25 километров позволил уничтожить все намеченные цели противника. Это создало условия для продвижения штурмовиков с минимальными потерями. В Минобороны отметили слаженную работу артиллеристов, которые эффективно взаимодействуют с наступающими подразделениями. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о кризисе управления в стране и призвал провести выборы. По его словам, люди не могут бесконечно жить, не понимая логику решений власти. Он подчеркнул, что выборы – это момент, когда власть отчитывается перед гражданами. Срок полномочий Зеленского истек больше 2 лет назад, но голосование отменили из-за военного положения. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп призвал Киев к проведению выборов. Арабские Эмираты замораживают торговлю и финансовые операции с Ираном. Накануне в Минобороны Эмиратов заявили, что иранские военные запустили в их сторону 2 баллистические ракеты. Обе упали в море. В Абу-Даби подчеркивают, целью атаки были гражданские суда. Тегеран все обвинения отрицает. Представитель иранской дипломатии Исмаил Багаи призвал соседей не поддаваться на провокации и заявил, что третьи силы пытаются свалить на них вину. А по данным CNN, Трамп поручил полностью прекратить переговоры с Ираном. Эксперт назвала основные различия китайского и российского рынков. При сотрудничестве с китайскими партнерами следует учитывать особенности цифровой среды, рассказала в интервью ТАСС на российско-китайском форуме «Ростки» руководитель проектной команды Asia Pacific Дарья Вишнякова.
2: Я бы сказала, что это экосистемность, комплексный подход, начиная от платформ, когда одна площадка агрегирует в себе огромное количество функций, начиная от мессенджера, заканчивая маркетплейсом, где ты можешь продавать товар, по прямой ссылке, по ссылке с лайв-стриминговых эфиров, которые можно сравнить очень упрощенно с нашим магазином на диване, от интеграции с блогерами. Я веду к тому, что сейчас одна платформа в Китае закрывает огромное количество опций и функций для экспортера и для партнеров из России.
1: Эксперт рекомендовал российскому бизнесу сочетать цифровое продвижение с личными встречами и офлайн-коммуникациями. О погоде. В ближайшие дни в московском регионе ожидаются небольшие дожди. За сутки выпадет не более 3-4 миллиметров осадков. При этом синоптики предупреждают об усилении ветра. Сегодня порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура существенно не изменится, днем будет около плюс 20. По словам ведущего сотрудника гидрометцентра Марины Макаровой, осадки будут кратковременными и умеренными, а ветер начнет затихать к концу недели. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
0: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда». Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Крупнейшие российские водохранилища наполнены более чем на 70%. Как создавали рукотворные моря? С осени изменятся правила заселения в студенческие общежития. Кто имеет право на льготы? Сегодня день рождения русской тельняшки. Что символизируют ее цвета? Крупнейшие российские водохранилища наполнены в диапазоне от 70 до 100%. Об этом ТАСС сообщили в Росводресурсах и отметили, что все они штатно обеспечивают водой население и промышленность. Максим Петренко расскажет, как в нашей стране создавали искусственные моря, какие при этом решали задачи и какое водохранилище у нас сегодня самое большое.
5: Первые попытки взять воду на службу были предприняты на Урале в 18 веке. Там начали строить пруды для нужд местных металлургических заводов. Вода на этих предприятиях использовалась для получения механической энергии, рассказывает гидролог, старший научный сотрудник Уральского федерального университета, кандидат географических наук Дмитрий Клименко.
6: На плотинах этих водохранилищ существовали водосливные сооружения, и там, допустим, вращались механические колеса, они двигали молоты, воздуходувное оборудование для мартенов, домен. Помимо этого, были сопутствующие, конечно, способы использования водных ресурсов, например, для сплава груженных барок с продукцией заводов по часовой.
5: Из примеров заводских прудов – Нижнетагильский для металлургического завода и Невьянский для местного железоделательного завода. Постепенно инженеры учились рассчитывать нужный объем пруда и проектировать системы каналов для распределения воды. Но прорыв в этом деле произошел в начале 20 века с введением советского ГОЭЛРО – Государственного плана развития электроэнергетики. В его рамках построили в том числе известные Волховскую и Днепровскую ГЭС. Напорные сооружения этих и других гидроэлектростанций и образуют масштабные водохранилища. С их помощью, кроме выработки энергии, решались задачи обеспечения судоходства и водоснабжения населения страны. Создается водохранилище установкой плотины, которая перегораживает реку, и из скапливающейся воды образуется водоем. Место затопления рассчитывается, но в любом случае это техническое воздействие. И порой в эти зоны попадали плодородные поймы и целые поселения, говорит главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.
7: В годы создания основ промышленного производства пошли по пути удовлетворения нужд энергетики в ущерб природе и сельскому хозяйству. Да, пошли, но такая была задача обеспечить в первую очередь промышленность. Основной ущерб, конечно, это у нас на Волге. То есть создание Волжско-Камского каскада привело к затоплению обширных массивов, населенных пунктов, в том числе в Калязине.
5: Но при этом в советские годы удалось сформировать сложнейшие системы водоснабжения крупных городов, действующие поныне, с резервами, перераспределением потоков и, конечно, системой очистки. Например, уникальна многоуровневая система водоснабжения Москвы. Столица питается водой Волги и Москва-реки, продолжает Михаил Болгов.
7: Основной источник водоснабжения – это Иваньковское водохранилище на реке Волги, которое было построено еще в 30-е годы, как раз вот существовало для того, чтобы обеспечить водой канал имени Москвы как судоходный и Москву как потребитель воды. После этого было построено еще несколько небольших водохранилищ: Русское, Можайское, Истринское, Зернинское, которые вместе работают. А в дополнение к ним еще и существует Вазузское водохранилище, которое включается в маловодные годы.
5: Среди отечественных водохранилищ есть свои рекордсмены. Самое большое по площади – Куйбышевское на Волге. Если же оценивать по количеству накопленной воды, лидер – Братское водохранилище на Ангаре. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Самое большое по площади водохранилище в мире находится в Западной Африке, на реке Вольта. Это 8,5 тысяч квадратных километров. Площадь Куйбышевского водохранилища на 2 тысячи квадратных километров меньше.
0: Утро на радио «Звезда».
4: С сентября этого года вступят в силу новые правила предоставления общежитий студентам. В них речь, в частности, идет о минимальной площади на одного человека и первоочередности заселения. О главном из нового регламента нам рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Ольга Борисова.
8: Новые правила предоставления общежитий студентам закрепляют норму площади в размере 6 метров квадратных на человека, что не позволяет нарушать законодательство Российской Федерации. Теперь в комнату, рассчитанную на двоих, нельзя заселить 3 или 4 человек. Документ унифицирует правила для всех вузов, введя единые типовые, что позволит защитить права студентов, представив преимущество детям-сиротам, инвалидам, студентам из малообеспеченных семей и другим льготным категориям граждан. Согласно новым правилам, в общежитии не смогут проживать те, у кого имеется регистрация или собственное жилье в городе, где расположено учебное заведение. Студенты-заочники смогут получить место только на период сдачи сессии. Учебные заведения обязали публиковать информацию о количестве общежитий, мест для студентов и студенческих семей. а также правила заселения и оплаты. Первоочередное право на заселение получили студенты очной формы обучения, являющиеся сиротами, инвалидами первых-вторых групп, ветеранами боевых действий, участники СВО, а также иные льготные категории граждан. Для студенческих семей вузы обязаны выделить отдельные комнаты в пределах жилого фонда, однако пока их представление не гарантировано и зависит от возможностей учебного заведения.
9: Еще из новшеств. С проживающими в общежитии будут обязаны подписать договор найма жилого помещения. Порядок похож на привычную аренду. Договор заключается на весь срок обучения.
0: Утро на радио «Звезда».
9: Сегодня в России День тельняшки. Именно 19 августа 1874 года Александр II подписал указ о введении новой формы. Нательная рубаха в ней стала обязательной для русского моряка. О том, как появилась полосатая фуфайка, что символизируют ее цвета и кто вывел уставной элемент одежды в мир высокой моды, расскажет Анна Елисеева.
10: Рубаха, вязаная из шерсти пополам с бумагой. Цвет рубахи белый, с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок. Вершок — это примерно 4,5 сантиметра. Так был описан стандарт первой русской тельняшки, принятый в императорском военно-морском флоте. Хотя сине-белая фуфайка заступила на службу веком ранее. По мнению гвардии рядового 7-й десантно-штурмовой дивизии Игоря Рязанцева, впервые полосатое обмундирование примерили французы и голландцы.
11: Отличались эти тельняшки количеством полос. У французов была 21 полоса, что соответствовало 21 великой победе Наполеона. А у голландцев было 12 полос, что соответствовало ребрам в теле человека.
10: Обычная форма середины XIX века – это короткий бушлат, то есть двубортное пальто, синяя фланелевая куртка, расклешенные черные брюки и тельняшка. Нательник моряки зачастую шили сами. Говорят, в дальнем плавании это успокаивает нервы. Яркие принты служили сигнальными огнями, если матрос на мачте или внезапно оказался за бортом. Такую же задачу выполняли полосы русских тельняшек. Белые и темно-синие цвета символизировали российский флот, отмечает Игорь Рязанцев.
11: Российская тельняшка соответствовала цветам Андреевского флага. Андреевский флаг – это флаг военно-морского флота. Он был и во времена императорского флота, и сейчас. Флаг Андрея Первозванного.
10: Во время Великой Отечественной тельняшка стала символом мужества и отваги. Моряки пришли на помощь сухопутным войскам. Появились бригады морских пехотинцев. Полосатая ткань создавала оптическую иллюзию. Противнику казалось, что морпехов больше, чем на самом деле. Отсюда выражение «нас мало, но мы в тельняшках». А во второй половине века в полосатую форму переоделись десантники, рассказывает Игорь Рязанцев.
11: Для выделения этих войск как элитное подразделение Василий Филиппович пролоббировал тельняшку. И в отличие от тельняшки морских пехотинцев и моряков, там, где белая и темно-синяя полоса, у десантников белая полоса и голубая, что соответствует цвету неба.
10: В 90-е тельняшки с ярко-синими полосками стали формой боевых подразделений Федеральной службы безопасности. Краповые получили сотрудники Росгвардии, оранжевые – МЧС, а зеленые – пограничники. Популярна тельняшка и в народе. В начале 20 века моду на полоску ввела французский дизайнер Коко Шанель, превратив мужскую униформу в символ перемен в женском гардеробе, рассказывает стилист Ольга Дайбова. А культовая тельняшка стала после выхода фильма «Годара» «На последнем дыхании».
12: Где Джин Сиберг, исполнившая роль журналистки Патриции Франкини, покорила сердца модниц своим небрежным видом, с плиссированной юбкой в паре с матроской. Это было так просто и свежо, что моментально стало символом парижского стиля.
10: Тренд подхватили модельеры Ив Сен-Лоран и Жан-Поль Готье. Полосатые вещи носили Одри Хепберн, Брижит Бардо, Пабло Пикассо и Джеймс Дин. В нашей стране амбассадором тельняшек стали ленинградские художники Митьки. Полосатый принт символизирует творчество и внутреннюю свободу. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
9: Через 15 минут вы узнаете, как новая техника меняла облик отечественных вооруженных сил? Есть ли польза в домашних консервах? Какие роли прославили Владимира Конкина?
0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Причиной сбоя в Рунете накануне вечером стала авария на стороне электроснабжающей организации, из-за чего пропало основное питание, и для работы были задействованы резервные источники, сообщили в компании «Ростелеком». В настоящий момент энергоснабжение потребителей в столице осуществляется в штатном режиме. Беспилотный аппарат упал в Турции во дворе отделения полиции в провинции Трабзон, сообщили местные власти. Никто не пострадал, повреждения получили 3 автомобиля. Это уже 4-й подобный случай в стране за последние несколько дней. Ранее дроны находили в провинции Дюз-Джей и на Черноморском побережье провинции Сакария. Также, предположительно, фрагменты беспилотника были на пляже в Стамбуле. Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 300. Пропавшими без вести числятся больше 400 жителей, сообщила служба управления рисками и стихийных бедствий. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на западе Колумбии 10 августа. Стена памяти Виктора Цоя появилась в крупнейшем парке Кишинева, сообщает агентство ТАСС. На арт-объекте изображен портрет музыканта со знаком бесконечности вместо даты смерти, а также цитаты из песен «Звезда по имени Солнце», «Кукушка» и «Мама анархия». Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Российские дерматологи выяснили, что постоянный сон на одном и том же боку может увеличить риск появления морщин и асимметрии лица. Так ли это на самом деле и как этого избежать?
3: Отвечает врач-дерматолог и косметолог Дарья Паскакова.
4: Да, действительно, это так. Причем не только на лице, но и, например, в зоне декольте. Иногда даже девушки в первую очередь как раз на эту зону обращают внимание. На лице ситуация абсолютно такая же. Причем, если кожа, ну, 25-летняя, скажем так, еще простит вам положение сна на боку, то, разумеется, чем старше мы становимся и чем ниже тонус кожи, то тем больше вероятности, что будут формироваться более глубокие заломы. И да, действительно, если, например, есть привычная какая-то поза сна, например, там, на правом боку, на левом боку. Само по себе ночное время – это как раз время восстановления, релаксации для кожи, но только в том случае, если засыпание происходит вовремя, ну, то есть если не нарушены режимы сна. Происходят процессы восстановления. Что касается именно положения, например, на боку или там лицом в подушку, то особенные риски возникают у пациентов с жирной кожей и с проблемной кожей.

0: Ломоносов и Пушкин, Сталин и Шекспир, граф Орлов и генерал Скобелев. Их всех объединяло увлечение одной и той же игрой, которая появилась то ли в Китае, то ли в Индии. В средневековой Англии в нее играли на специальных открытых площадках, используя каменные шары. Мы предпочитаем делать то же самое в помещении. Бильярд. Наберется не один десяток вариантов этой игры. Отличия существенные. Длина кия, цвет и размер шаров, столы и, наконец, правила. Французы и англичане до сих пор не могут договориться, в какой из двух стран бильярд появился раньше. Одни утверждают, что первый игровой стол в Европе поставили в апартаментах Людовика XI в середине 15 века. Другие ссылаются на письмо Марии Стюарт, написанное на 100 лет позже. Королева Шотландии, оказывается, тоже была страстной поклонницей игры. В Россию бильярд попал благодаря Петру I. Самодержец привез его из Голландии. Стол для игры разместился в приемной великого реформатора, так что окружение Петра имело массу возможностей познакомиться с иностранным развлечением. И вскоре бильярд стал одной из главных национальных забав. А вот после изгнания Наполеона Россия, скажем так, ввела санкции. Тогдашний государственный секретарь, писатель и филолог Александр Шишков, выступил с предложением.
1: «Хватит нам иностранных слов, особенно французских. Наш язык не менее красив. Пусть игра называется «Шарокат», а игроков будем именовать «Шарокатами».
0: Не прижилось. В России как играли в бильярд, так и играют. В 1944 году, во время Великой Отечественной, в Советском Союзе даже был проведен турнир по бильярду. Играли, разумеется, на интерес, то есть на деньги. А весь выигрыш победители отправили на помощь фронту.

0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Уфе отразили атаку беспилотников на промышленные предприятия. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил, что всего было 6 дронов, 4 из них сбили. Один попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах, осколки упали на припаркованные машины. По предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали. Еще один дрон упал на территории промзоны, там начался пожар, его сейчас тушат. Россия построит в Мьянме атомную электростанцию. Об этом на встрече с президентом республики сообщил премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин.
2: Мы также приступаем к реализации договоренности о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности. Этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования, станет новым символом российско-мьянской дружбы.
1: Мишустин добавил, что российские компании намерены присоединиться к работе специальной экономической зоны «Давэй» в Мьянме, что увеличит товарооборот двух стран и создаст новые рабочие места. Совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи завершатся 21 августа, на неделю раньше запланированного срока. Об этом пишет агентство France Press. Утверждается, что решение приняли после того, как президент США распорядился сократить масштаб маневров, объяснив это нежеланием портить отношения с Пхеньяном. КНДР осудила учения, назвав их прямой угрозой безопасности и пообещала ответить более очевидными действиями. Россия ожидает от Армении результатов расследования выявленных санитарных нарушений и планы по их устранению. Об этом рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре. Ранее из-за нарушений были ограничены поставки ряда армянских товаров – минеральной воды, алкоголя, до овощей, фруктов и молочной продукции. Министр сельского хозяйства России подчеркнула, что безопасность продукции и соблюдение требований – главное условие для возобновления поставок. Китайская компания Land Space впервые успешно осуществила наземное возвращение первой ступени ракетоносителя. Ракета Чжу-Цуэ-3 стартовала утром, разделилась на две ступени, вторая вывела спутник на орбиту, а первая мягко приземлилась на посадочную площадку. Это первый подобный успех Китая. Ракета работает на жидком кислороде и метане, разработана для многоразового использования. О погоде. Сегодня в Москве до плюс 20 градусов. Ветер западный, сильный, с порывами до 11 метров в секунду. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 4 сентября на участках улицы Годовикова будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Полчаса потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой на участке от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Столько же займет путь по Липецкой улице от Московской кольцевой до Загоревской улицы. Пробка на 20 минут на Боровском шоссе от Попутной улицы до улицы 50-летия Октября. В Москве 8 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день мотострелковых войск. Какое подразделение было их прообразом? В России кратно выросли продажи товаров для консервации. Когда заготовки на зиму не нанесут вреда здоровью? Актер Владимир Конкин принимает поздравления с юбилеем. За что зрители любят его Шарапова? Сегодня день российских мотострелковых войск. Дата связана с началом формирования в 1914 году первой автомобильной пулеметной роты, которую позже переименуют в первый броневой дивизион. Он-то и стал прообразом современных мотострелковых подразделений. Работа по созданию бронированных боевых машин в нашей армии началась более века назад. Как новая техника меняла облик отечественных вооруженных сил, расскажет Максим Петренко.
2: Подразделения из бронированных легковых «Руссо-Балтов» с пулеметами и нескольких грузовиков с пушками начало формироваться в августе 1914 года. Военное министерство поддержало инициативу полковника Александра Добржанского. В сентябре он же был назначен командиром нового формирования. С ноября оно уже участвовало в боях. Где-то сдерживало наступавшего неприятеля, где-то мешало ему маневрировать, а где-то помогало стрелкам захватывать вражеские позиции. Этот опыт признали крайне успешным, но после революции было не до его развития. После Первой мировой начнет формироваться новая концепция – массового использования машин в боевых действиях. И речь не об одних танках, но и об автомобилях. Последние не только помогали пехоте сохранять силы, но и непосредственно участвовали в сражениях. Активнее всего этот подход развивали в США и в Германии. В Советском Союзе тоже пытались, но к Великой Отечественной в полной мере не успели, рассказывает военный историк Константин Семенов.
3: Немцы вообще разработали тактику блицкрига. Пехота должна была быстро передвигаться за танковыми клиниями, оказывать поддержку танкам. Если мы говорим о Красной Армии, к началу Великой Отечественной войны многие дивизии не были моторизованы. Активно еще использовалась конная тяга, грузовики и бронеавтомобили. В то время как в германской армии уже активно применялись бронетранспортеры.
2: У немцев такие пехотные подразделения получали статус моторизированных и мотогренадерских, в СССР – мотострелковых и механизированных. В отдельный род войск в Советском Союзе такие части оформятся только ближе к концу следующего десятилетия, продолжает Константин Семенов.
3: В 1957 году была принята программа по изменениям сухопутных войск. Все стрелковые дивизии переформировывались в мотострелковые. С этого времени начинаются опыты по появлению в этих частях бронетранспортеров. То есть, если раньше пехота перебрасывалась на автомобилях, то с 10-е годы, 60-е начинается разработка и насыщение моторизованных частей бронеавтомобилями.
2: Основной техникой мотострелков становятся боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Этот род войск – основа любой современной армии и самый многочисленный в ее составе. Основные виды соединений мотострелков в армии российской – это дивизия и бригада, и оснащены они далеко не только БМП и БТРами, говорит военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
4: Три полка мотострелковых танков.

0: Современные мотострелки могут быть оснащены и реактивными системами залпового огня, и даже тактическим ядерным оружием. Но, как говорят военные, территория противника не считается занятой до тех пор, пока его окоп не переступит нога солдата. Максим Петренко, Роман Акманов, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: В России кратно выросли продажи товаров для консервации. Спросом пользуются банки, крышки и прочая утварь. Домашние закрутки издавна считаются важной частью русского стола. Употребление их в пищу не вредит здоровью, но только при условии, что в процессе консервации соблюдались меры предосторожности, комментирует эндокринолог и диетолог Павел Баранов.
3: Когда нарушается алгоритм приготовления, тогда консервированные продукты могут содержать потенциально токсичные для организма компоненты. Самым известным из них, пожалуй, является ботулотоксин. Это организм, который живет именно в анаэробных условиях, и поэтому в консервах прекрасно сохраняется. И здесь все сводится к тому, как именно готовятся консервы и где это происходит. Одно дело, когда человек консервирует пищу самостоятельно, и совершенно другое, когда консервы производят на крупных заводах, где есть специальное оборудование, чтобы проводить продукцию через процесс автоклавирования. Этот процесс позволяет обезопасить консервы. Если же говорить с точки зрения пищевой ценности, тут все сильно разнится. Если вы на регулярной основе употребляете низкокалорийные консервы, которые содержат белки, клетчатку, сложные углеводы, то никаких проблем с этим быть не должно. Но если человек начинает употреблять консервы, обладающие высокой калорийностью, тогда растет риск избыточного поступления энергии в организм, а избыток энергии он всегда откладывается в виде жира.
2: Некоторые виды заготовок обладают несомненной пользой. Например, квашеная капуста содержит много витамина С и за счет пробиотиков положительно влияет на работу кишечника.
1: Утро на Радио Звезда.
2: 75 лет актеру театра и кино, народному артисту России Владимиру Конкину. Многим поколениям зрителей он запомнился по ролям в фильмах «Как закалялась сталь» и «Аты-баты шли солдаты». Но поистине культовым стал образ фронтового разведчика Володи Шарапова в многосерийной ленте «Место встречи изменить нельзя». О трех знаковых киноработах Владимира Конкина и о том, чем актер занимается в настоящее время, расскажет Анна Елисеева.
4: 4 мая 1972 года. Этот день разделил жизнь Владимира Конкина на «до» и «после». Недавний выпускник театрального училища, он внезапно получает телеграмму со студии имени Довженко. Начинающего актера приглашают на пробы для съемок в фильме «Как закалялась сталь». Интересно, что в этот же момент он получает другое известие. Дома в Саратове жена Алла родила сыновей-близнецов. Радости молодого отца нет предела, но вот малышей своих он увидит только спустя полтора года. Решение – ехать в Киев на киностудию, где придется позабыть о семейном положении и всецело отдать себя работе. Играть Корчагина было непросто, ведь до этого экранный образ комсомольца воплотил сам Василий Лановой. Возможно, в его исполнении Павка получился хрестоматийным, зато у Конкина он естественный, рассуждает советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
5: Лановой был картинный, а Конкин просто был живой. Очень часто достаточно встречаемся, Володя говорит, меня целовали в губы все первые секретари ЦК партии.
4: Лента «Как закалялась сталь» принесла Конкину всенародную славу и действительно открыла двери в важные кабинеты. Теперь он считался актером идеологического фронта. Киностудиям даже запрещалось приглашать его на роли, которые противоречат образу советского революционера. Впрочем, соответствовать рамкам идеала было легко. Следующей заметной роли Конкина стал младший лейтенант Игорь Суслин в фильме «Аты-баты шли солдаты». Зрители полюбили его героя за благородство и отвагу. Однако участие в картине едва не обернулось трагедией. При съемках танковой атаки актер должен был скрыться в специальном убежище, но замешкался и чуть не погиб, рассказывает киновед, биограф Кира Буренина.
6: Он прекрасно видел, как приближается танк, и не спрятался в эту нишу. Хотя стояли красные флажки, когда танк должен попасть в слепую зону. Но, тем не менее, Конкин не мог сдвинуться, это было сродни гипнозу. И, по сути, спас ему жизнь оператор, который заподозрил что-то неладное и в последний момент выдернул оцепенелого актера из окопа.
4: Напряженными оказались и съемки киноленты «Место

0: встречи изменить нельзя» по роману «Эра милосердия». На одной площадке встретились два совершенно разных Владимира – интеллигентный Конкин и напористый Высоцкий. Оба играют следователей-напарников Шарапова и Жеглова, экранные конфликты которых находят продолжение в реальной жизни. Высоцкий не видел в Конкине сыщика. Расхождение с книжным героем действительно есть. Тем не менее, образ Шарапова получился культовым. Продолжает мысль Кира Буренина.
1: В фильме Шарапов более мягкий, более наивный. Это юный такой лопоухий ученик. Кроме того, очень красивый мужчина. В то время как в книге все-таки Шарапов, ну, обычный такой неказистый паренек. И герой Конкина получился, ну, более лиричным, на мой взгляд.
2: Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень.
0: В кино Владимир Конкин сыграл полсотни ролей. Кроме того, озвучивал фильмы. Его голосом говорят герои картин «Остров сокровищ», «Властелин колец» и многих других. Сейчас актер пишет рассказы, опубликовал несколько книг, а за самую первую «У жизни есть начало» был удостоен премии «За верность слову и Отечеству». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как в России создавали систему водохранилищ, какие студенты могут претендовать на отдельную комнату в общежитии, когда на флоте появилась тельняшка.
3: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. 15-летний мальчик был ранен при детонации дрона в селе Погромец, сообщает оперштаб Белгородской области. Также в результате удара FPV-дрона по автомобилю в Шебекино пострадали мужчина и женщина. В селе Ряпиховка мужчина подорвался на взрывном устройстве. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Арабские Эмираты приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном, заявили в МИД страны. Это решение принято на фоне эскалации ближневосточного конфликта, который угрожает международной и региональной безопасности. При этом Абу-Даби подчеркнул приверженность диалогу и сотрудничеству в регионе. НАСА опубликовала снимки 18-метрового кратера на Луне, который образовался после падения фрагмента ракеты Falcon 9 компании SpaceX. 4-тонная ступень Falcon 9 осталась на орбите, пересекающей траекторию движения Луны после запуска 15 января 2025 года. Топлива для управляемого увода с орбиты не хватило, и со временем гравитация направила ступень к Луне. Пустой ранец первоклассника должен весить не более 700 граммов. С книгами, тетрадями и письменными принадлежностями портфель может весить не более 1,5 килограммов. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучило агентство ТАСС. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы – От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек с изюминкой. Майя Плисецкая.
10: Умирающий лебедь стал символом ее таланта и остается эталоном в мире балета. Но любой балетный номер – это всегда концентрация физических и душевных сил, стресс, который Майя Михайловна успешно снимала на стадионе. Плисецкая была страстной поклонницей футбола. Выражаясь языком фанатов, балерина топила за ЦСКА.
3: На первый взгляд.
10: Плисецкая всегда придерживалась принципа «есть как можно меньше, а двигаться как можно больше». Вместе с тем сознавалась, что обожает селедку и называет ее ласково «селёда». Наслаждалась, ела, но, разумеется, изредка и по чуть-чуть.
3: Где изюминка?
10: В первый раз Плисецкая попала на стадион на игру, когда ей было 14 лет. Тогда форвард армейцев Григорий Федотов забил целых 3 гола. Это была феерия. Постепенно балерина перезнакомилась со всей футбольной элитой страны.
11: Футбол – это великое искусство. Какое должно быть самообладание? Нельзя растеряться. Нельзя расслабиться ни на секунду. Нельзя потерять мяч. Человек находится в страшном напряжении. Побеждает тот, кто это все выдерживает.
10: Однажды организаторы чемпионата мира по футболу 1978 года в Аргентине предложили, чтобы первый символический удар по мячу сделала мировая звезда балета Плисецкая. Она согласилась, но перед выездом, к несчастью, повредила спину. До Аргентины Майя долетела, но выйти на поле так и не смогла.
3: Майя Плисецкая. Человек с изюминкой. Радиозвезда. История с географией. Панама.
12: Помните образ советского пионера? Красный галстук и непременная белая панама. Универсальный головной убор. Шьется просто, стирается легко, надежно защищает от солнца. Выглядит как перевернутое ведро. Кстати, американцы ее так иногда и называют «bucket hat». Да что прошлое, панаму и сегодня носят с удовольствием. Она в моде, особый стиль. Вот только почему именно панама? Это шляпа имени страны или... Страна имени шляпы.
3: История с географией. Панама.
12: Конечно, первое, что приходит в голову, шляпа имени страны. В принципе, логично. Но исторически не все так просто. На самом деле, родина Панамы – Эквадор. Эквадорские индейцы с давних пор отличались умением плести легкую шляпу с упругими полями. Из тончайших волокон соломы особого сорта – такилья. Поэтому настоящее, так сказать, родное название Панамы звучит витиевато – «Сомбреро де Пахо Такилья».
3: История с географией.
12: А Панамой эту шляпу стали называть после того, как американцы закупили в Эквадоре большую партию таких сомбреро для рабочих – строителей Панамского канала. В 1906 году грандиозную стройку посетил президент США Теодор Рузвельт. Его, разумеется, обеспечили фирменным головным убором. В нем-то он и сфотографировался на трибуне, чем и обеспечил Панаме мировое признание и название.
3: Панама. История с географией.
13: Таинственные клады. Откопать можно, найти сложно. Сокровища тамплиеров.
14: 13 октября 1307 года. Французский король Филипп Красивый рассылает своим чиновникам по всей стране секретную депешу. Внутри приказ о немедленном аресте всех тамплиеров, членов средневекового католического рыцарского ордена. Тем же утром в парижской крепости Тампль берут под стражу последнего магистра ордена Жака де Мале. При нем обнаружат книги, письма и прочие ценные документы. Но не будет главного – золотого клада тамплиеров.
15: Цена вопроса.
14: Историки до сих пор спорят, сколько золота и драгоценностей успели собрать тамплиеры во время своих многочисленных крестовых походов. Но речь идет по меньшей мере о тонне драгоценных металлов, а еще о недвижимости, сотнях замков по всей Европе. В переводе на современные деньги богатство ордена составило бы около 1 миллиарда евро –

0: По легенде, перед арестом магистр ордена отдал приказ разделить все золото милосердных и бедных рыцарей на четыре части и отправить на кораблях в разные концы Европы, в Португалию, на Кипр и куда-то на север. Примерно так и родилась версия, что сокровища могут быть спрятаны в Шотландии, в древних склепах возле часовни Рослин. Другая теория отправляет искателей в Новый Свет. Якобы рыцари могли знать о существовании Америки задолго до Колумба и даже посещать ее. Но, пожалуй, самая неожиданная версия гласит: золото тамплиеров могло быть припрятано на Руси. Якобы в конце 13 века рыцари посетили Владимир, Новгород и Москву. Возможно, все это лишь домыслы, но следы тамплиеров в России можно увидеть и сегодня. К примеру, на фасаде надвратной церкви Даниловского монастыря красуется маленькая шестилепестковая роза. Между прочим, один из главных символов легендарного ордена.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
3: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В учебно-тренировочном центре в Киргизии накануне завершились совместные российско-киргизские тактические учения. Бойцы 201-й российской военной базы Центрального военного округа показали своим коллегам современные способы ведения боя, рассказал один из инструкторов.
4: Провели инструкторско-методические занятия, рассмотрели ряд вопросов, такие как экипировка штурмовика и все, что необходимо штурмовику для выполнения успешной боевой задачи, после чего перешли к отработке практических действий штурмовых групп, которые были разделены на две подгруппы – огневую и мобильную, целью которых являлось завязать первичный бой и выбить противника с укрепленных позиций.
3: В основе нашего контингента были мотострелковые и разведывательные подразделения, расчеты ударных беспилотников 201-й военной базы, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ Объединенной российской военной базы в Киргизии. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Расчет радиоэлектронной борьбы под командованием гвардии младшего лейтенанта Александра Ишмурзина обнаружил и помог уничтожить 4 станции разведки противника. При мониторинге радиоэлектронного пространства расчет выявил позиции вражеских специальных машин. После передачи разведданных о местоположении целей, артиллерийские подразделения и расчеты беспилотников организованным ударом уничтожили все 4 объекта. Благодаря грамотным и своевременным действиям Александра Ишмурзина боевая задача была выполнена в полном объеме. Противник лишился вооружения и не смог добиться успеха на поле боя. Сегодня отмечается День мотострелковых войск. 19 августа в 1914 году по приказу военного ведомства Российской империи началось формирование первой автомобильно-пулеметной роты. Это подразделение стало прообразом современных мотострелковых подразделений. Впрочем, праздник не является официальным в календаре вооруженных сил, так как мотострелковые войска чествуют 1 октября в День сухопутных войск. Курсанты, проходящие практику на учебном корабле «Перекоп», посетили памятные места в порту Корсаков. Штурманский поход продлится до середины декабря. В общей сложности корабль пройдет около 30 тысяч морских миль. Его маршрут проходит по 3 океанам, 6 морям, 16 проливам и 3 заливам. Впереди запланировано посещение еще 13 портов, 12 из которых иностранных государств. На борту учебного корабля «Перекоп» курсанты Военно-морской академии имени Кузнецова и Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Они проходят штурманскую практику. В порту Корсаков им организовали культурно-ознакомительную программу, в рамках которой рассказали об истории и достопримечательностях Сахалинской области. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
5: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
6: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
7: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-746-44920.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Утро на Радио Звезда.
0: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Крупнейшие российские водохранилища наполнены более чем на 70%. Как создавали рукотворные моря? С осени изменятся правила заселения в студенческие общежития. Кто имеет право на льготы? Сегодня день рождения русской тельняшки. Что символизируют ее цвета? Крупнейшие российские водохранилища наполнены в диапазоне от 70 до 100%. Об этом ТАСС сообщили в Росводресурсах и отметили, что все они штатно обеспечивают водой население и промышленность. Максим Петренко расскажет, как в нашей стране создавали искусственные моря, какие при этом решали задачи и какое водохранилище у нас сегодня самое большое.
5: Первые попытки взять воду на службу были предприняты на Урале в 18 веке. Там начали строить пруды для нужд местных металлургических заводов. Вода на этих предприятиях использовалась для получения механической энергии, рассказывает гидролог, старший научный сотрудник Уральского федерального университета, кандидат географических наук Дмитрий Клименко.
9: На плотинах этих водохранилищ существовали водосливные сооружения, и там, допустим, вращались механические колеса, они двигали молоты, воздуходувное оборудование для мартенов, домен. Помимо этого, были сопутствующие, конечно, способы использования водных ресурсов, например, для сплава груженных барок с продукцией заводов по часовой.
5: Из примеров заводских прудов – Нижнетагильский для металлургического завода и Невьянский для местного железоделательного завода. Постепенно инженеры учились рассчитывать нужный объем пруда и проектировать системы каналов для распределения воды. Но прорыв в этом деле произошел в начале 20 века с введением советского ГОЭЛРО – Государственного плана развития электроэнергетики. В его рамках построили в том числе известные Волховскую и Днепровскую ГЭС. Напорные сооружения этих и других гидроэлектростанций и образуют масштабные водохранилища. С их помощью, кроме выработки энергии, решались задачи обеспечения судоходства и водоснабжения населения страны. Создается водохранилище установкой плотины, которая перегораживает реку, и из скапливающейся воды образуется водоем. Место затопления рассчитывается, но в любом случае это техническое воздействие. И порой в эти зоны попадали плодородные поймы и целые поселения, говорит главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.
10: В годы создания основ промышленного производства пошли по пути удовлетворения нужд энергетики в ущерб природе и сельскому хозяйству. Да, пошли, но такая была задача обеспечить в первую очередь промышленность. Основной ущерб, конечно, это у нас на Волге. То есть создание Волжско-Камского каскада привело к затоплению обширных массивов, населенных пунктов, в том числе в Калязине.
5: Но при этом в советские годы удалось сформировать сложнейшие системы водоснабжения крупных городов, действующие поныне, с резервами, перераспределением потоков и, конечно, системой очистки. Например, уникальна многоуровневая система водоснабжения Москвы. Столица питается водой Волги и Москва-реки, продолжает Михаил Болгов.
10: Основной источник водоснабжения – это Иваньковское водохранилище на реке Волги, которое было построено еще в 30-е годы, как раз вот существовало для того, чтобы обеспечить водой канал имени Москвы как судоходный и Москву как потребитель воды. После этого было построено еще несколько небольших водохранилищ: Русское, Можайское, Истринское, Зернинское, которые вместе работают. А в дополнение к ним еще и существует Вазузское водохранилище, которое включается в маловодные годы.
5: Среди отечественных водохранилищ есть свои рекордсмены. Самое большое по площади – Куйбышевское на Волге. Если же оценивать по количеству накопленной воды, лидер – Братское водохранилище на Ангаре. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Самое большое по площади водохранилище в мире находится в Западной Африке, на реке Вольта. Это 8,5 тысяч квадратных километров. Площадь Куйбышевского водохранилища на 2000 квадратных километров меньше.
2: Утро на Радио Звезда.
0: С сентября этого года вступят в силу новые правила предоставления общежитий студентам. В них речь, в частности, идет о минимальной площади на одного человека и первоочередности заселения. О главном из нового регламента нам рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Ольга Борисова.
11: Новые правила представления общежитий студентам закрепляют норму площади в размере 6 метров квадратных на человека, что не позволяет нарушать законодательство Российской Федерации. Теперь в комнату, рассчитанную на двоих, нельзя заселить 3 или 4 человек. Документ унифицирует правила для всех вузов, введя единые типовые, что позволит защитить права студентов, представив преимущества детям-сиротам, инвалидам, студентам из малообеспеченных семей и другим льготным категориям граждан. Согласно новым правилам, в общежитии не смогут проживать те, у кого имеется регистрация или собственное жилье в городе, где расположено учебное заведение. Студенты-заочники смогут получить место только на период сдачи сессии. Учебные заведения обязали публиковать информацию о количестве общежитий, мест для студентов и студенческих семей, а также правила заселения и оплаты. Первоочередное право на заселение получили студенты очной формы обучения, являющиеся сиротами, инвалидами первых-вторых групп, ветеранами боевых действий, участники СВО, а также иные льготные категории граждан. Для студенческих семей вузы обязаны выделить отдельные комнаты в пределах жилого фонда, однако пока их представление не гарантировано и зависит от возможностей учебного заведения.
0: Еще из новшеств. С проживающими в общежитии будут обязаны подписать договор найма жилого помещения. Порядок похож на привычную аренду. Договор заключается на весь срок обучения.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Сегодня в России день тельняшки. Именно 19 августа 1874 года Александр II подписал указ о введении новой формы. Нательная рубаха в ней стала обязательной для русского моряка. О том, как появилась полосатая фуфайка, что символизируют ее цвета и кто вывел уставной элемент одежды в мир высокой моды, расскажет Анна Елисеева.
12: Рубаха, вязаная из шерсти пополам с бумагой. Цвет рубахи белый, с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок. Вершок — это примерно 4,5 сантиметра. Так был описан стандарт первой русской тельняшки, принятый в императорском военно-морском флоте. Хотя сине-белая фуфайка заступила на службу веком ранее. По мнению гвардии рядового 7-й десантно-штурмовой дивизии Игоря Рязанцева, впервые полосатое обмундирование примерили французы и голландцы.
13: Отличались эти тельняшки количеством полос. У французов была 21 полоса, что соответствовало 21 великой победе Наполеона. А у голландцев было 12 полос, что соответствовало ребрам в теле человека.
12: Обычная форма середины 19 века – это короткий бушлат, то есть двубортное пальто, синяя фланелевая куртка, расклешенные черные брюки и тельняшка. Нательник моряки зачастую шили сами. Говорят, в дальнем плавании это успокаивает нервы. Яркие принты служили сигнальными огнями, если матрос на мачте или внезапно оказался за бортом. Такую же задачу выполняли полосы русских тельняшек. Белые и темно-синие цвета символизировали российский флот, отмечает Игорь Рязанцев.
13: Российская тельняшка соответствовала цветам Андреевского флага. Андреевский флаг – это флаг военно-морского флота. Он был и во времена императорского флота, и сейчас. Флаг Андрея Первозванного.
12: Во время Великой Отечественной тельняшка стала символом мужества и отваги. Моряки пришли на помощь сухопутным войскам. Появились бригады морских пехотинцев. Полосатая ткань создавала оптическую иллюзию. Противнику казалось, что морпехов больше, чем на самом деле. Отсюда выражение «нас мало, но мы в тельняшках». А во второй половине века в полосатую форму переоделись десантники, рассказывает Игорь Рязанцев.
13: Для выделения этих войск как элитное подразделение Василий Филиппович пролоббировал тельняшку. И в отличие от тельняшки морских пехотинцев и моряков, там, где белая и темно-синяя полоса, у десантников белая полоса и голубая, что соответствует цвету неба.
12: В 90-е тельняшки с ярко-синими полосками стали формой боевых подразделений Федеральной службы безопасности. Краповые получили сотрудники Росгвардии, оранжевые – МЧС, а зеленые – пограничники. Популярна тельняшка и в народе. В начале 20 века моду на полоску ввела французский дизайнер Коко Шанель, превратив мужскую униформу в символ перемен в женском гардеробе, рассказывает стилист Ольга Дайбова. А культовая тельняшка стала после выхода фильма «Годара» «На последнем дыхании».
14: Где Джин Сиберг, исполнившая роль журналистки Патриции Франкини, покорила сердца модниц своим небрежным видом с плиссированной юбкой в паре с матроской. Это было так просто и свежо, что моментально стало символом парижского стиля.
12: Тренд подхватили модельеры и Сен-Лоран, и Жан-Поль Готье. Полосатые вещи носили Одри Хёбберн, Брижит Бардо, Пабло Пикассо и Джеймс Дин. В нашей стране амбассадором тельняшек стали ленинградские художники Митьки. Полосатый принт символизирует творчество и внутреннюю свободу. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут вы узнаете, как новая техника меняла облик отечественных вооруженных сил. Есть ли польза в домашних консервах? Какие роли прославили Владимира Конкина?
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Противовоздушная оборона отразила атаку ВСУ на промышленные предприятия Уфы. Сбиты 4 из 6 беспилотников. Один дрон упал в промзоне, возникло возгорание, сообщил глава Башкирии. Еще один беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон. По предварительной информации, пострадал один человек. Расширение совместных военных учений США и Республики Корея угрожает безопасности КНДР и может привести к дальнейшему ухудшению обстановки на полуострове. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи. В связи с этим северокорейские власти пообещали использовать право на самооборону и предупредили, что любые государства, посягающие на суверенитет республики, будут находиться под прямым прицелом ее разрушительных ответных средств. Компания OpenAI приостановила обучение своих новейших моделей искусственного интеллекта из-за растущих рисков в сфере кибербезопасности. Запланированный запуск обучения пока остается на паузе. Компания проводит дополнительные проверки и тестирует меры защиты от потенциально опасного поведения моделей. Спортивный автомобиль McLaren F1 GTR, который ранее принадлежал барабанщику Нику Мейсону из Pink Floyd, был продан на аукционе за 34 миллиона долларов, установив рекорд как самый дорогой британский автомобиль в истории аукционов. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
15: Как вас звать, величать-то?
16: Не царское это имя!
17: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
16: Не царское это имя!
17: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Ты мечами в Суздале заблещешь, в Киеве тревожный перезвон. Эти величественные строки – одно из переложений знаменитого слова о полку Игореве. И посвящены они великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо.
3: Как же он заработал такое прозвище?
4: Называть так Всеволода Юрьевича стали не при жизни, а спустя 200 лет после правления. Первое упоминание «Великого гнезда» появляется в новгородской летописи 15 века. И, вероятнее всего, связано с большим потомством князя. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Многодетная семья даже по средневековым меркам.
3: История одного прозвища.
4: Потомки Всеволода стали основателями многих ветвей русских князей. Московских, тверских, ростовских, суздальско-нижегородских. Не случайно в Тверском сборнике уже 16-го столетия напишут: «Сей есть Всеволод, всем русским нынешним князьям отец, именуемый Великое Гнездо».
3: История одного прозвища. Дай пять. 5 удивительных фактов о цирке.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
6: Униформа цирковых служащих заимствована из военной моды 19 века. Этот парадный стиль зародился в эпоху, когда цирковые наездники были бывшими кавалеристами и выступали в своей настоящей форме.
3: Факт второй.
6: Клоуны когда-то были самыми высокооплачиваемыми артистами цирка и зарабатывали больше, чем кинозвезды прошлого.
3: Факт третий.
6: В конце 19 века бродячий цирк Барнума и Бейли перевозил свои грандиозные шоу на специально разработанных поездах. Цирковая логистическая система была настолько совершенной, что американская армия официально изучала их графики и методы для улучшения маневренности собственных войск.
3: Факт четвертый.
6: Слоны раньше были живыми кранами цирка. Они поднимали мачты шатров и тяжелое оборудование. Животных использовали как часть инфраструктуры, а не только как артистов.
3: Факт пятый.
6: В цирке существовал свой собственный язык – карни. Это особый сленг, на котором артисты общались, чтобы зрители и посторонние ничего не понимали.
3: Дай пять. 5 удивительных фактов о цирке.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы ударных беспилотников 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на Краснолиманском направлении уничтожили украинскую пехоту. Боевики пытались провести ротацию на позициях. Прямые попадания FPV-дронов зафиксированы кадрами объективного контроля. Уничтожение живой силы противника велось в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотников. В Минобороны отметили, что все попытки противника сменить подразделение на передовой срываются. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в публичном обращении призвал провести в стране президентские выборы. По его словам, население стало заложником нынешней власти.
2: У нас есть системная криза управления.
3: У нас есть системный кризис управления. Старая система слишком часто живет по собственным правилам. Они защищают себя. Она боится перемен. Она медленно согласовывает решения. Она может карать за инициативу и награждать за лояльность.
1: Видеообращение Федорова вышло накануне назначения нового министра обороны Украины. Евгения Хмару должны утвердить на эту должность сегодня в Верховной Раде. Арабские Эмираты замораживают торговлю и финансовые операции с Ираном. Накануне в Минобороны Эмиратов заявили, что иранские военные запустили в их сторону две баллистические ракеты. Обе упали в море. В Абу-Даби подчеркивают, целью атаки было гражданское судоходство. Тегеран все обвинения отрицает. Представитель иранской дипломатии Исмаил Багаи призвал соседей не поддаваться на провокации и заявил, что третьи силы пытаются свалить на них вину. А по данным CNN, Дональд Трамп поручил полностью прекратить переговоры с Ираном. С 1 сентября в школах Подмосковья появятся кибер-уроки, тренировки по ЕГЭ и обновленное меню. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пилотном проекте участвует больше 200 школ, где детей будут учить цифровой гигиене и работе с искусственным интеллектом. Для старшеклассников организуют тренировки к экзаменам по русскому языку, математике и другим предметам. Что касается меню школьных столовых, то добавят больше овощей и мясных блюд. В этом году за парты сядут более миллиона детей, почти 98 тысяч из них первоклассники. В День знаний усилят меры безопасности. Подготовка школ региона полностью завершится до 25 августа. НАСА опубликовало снимки 18-метрового кратера на Луне, который образовался после падения фрагмента ракеты Falcon 9 компании SpaceX. 4-тонная ступень Falcon 9 осталась на орбите, пересекающей траекторию движения Луны после запуска в январе 2025 года. Топлива для управляемого увода с орбиты не хватило, и со временем гравитация направила ступень к Луне. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня с 10 утра до 9 вечера участок местного проезда в районе дома 2 по улице Охотный ряд закроют для движения. Это связано с проведением мероприятий, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут потребуется на проезд по Боровскому шоссе от Приречной улицы до улицы 50-летия Октября. Полчаса займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Также полчаса уйдет на проезд по Киевскому шоссе от города Московский до Московской кольцевой автодороги.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день мотострелковых войск. Какое подразделение было их прообразом? В России кратно выросли продажи товаров для консервации. Когда заготовки на зиму не нанесут вреда здоровью? Актер Владимир Конкин принимает поздравления с юбилеем. За что зрители любят его Шарапова? Сегодня день российских мотострелковых войск. Дата связана с началом формирования в 1914 году первой автомобильной пулеметной роты, которую позже переименуют в первый броневой дивизион. Он-то и стал прообразом современных мотострелковых подразделений. Работа по созданию бронированных боевых машин в нашей армии началась более века назад. Как новая техника меняла облик отечественных вооруженных сил, расскажет Максим Петренко.
2: Подразделения из бронированных легковых «Руссо-Балтов» с пулеметами и нескольких грузовиков с пушками начало формироваться в августе 1914 года. Военное министерство поддержало инициативу полковника Александра Добржанского. В сентябре он же был назначен командиром нового формирования. С ноября оно уже участвовало в боях. Где-то сдерживало наступавшего неприятеля, где-то мешало ему маневрировать, а где-то помогало стрелкам захватывать вражеские позиции. Этот опыт признали крайне успешным, но после революции было не до его развития. После Первой мировой начнет формироваться новая концепция – массового использования машин в боевых действиях. И речь не об одних танках, но и об автомобилях. Последние не только помогали пехоте сохранять силы, но и непосредственно участвовали в сражениях. Активнее всего этот подход развивали в США и в Германии. В Советском Союзе тоже пытались, но к Великой Отечественной в полной мере не успели, рассказывает военный историк Константин Семенов.
3: Немцы вообще разработали тактику блицкрига. Пехота должна была быстро передвигаться за танковыми линиями, оказывать поддержку танкам. Если мы говорим о Красной Армии, к началу Великой Отечественной войны многие дивизии не были моторизованы. Активно еще использовалась конная тяга, грузовики и бронеавтомобили. В то время как в германской армии уже активно применялись бронетранспортеры.
2: У немцев такие пехотные подразделения получали статус моторизированных и мотогренадерских, в СССР – мотострелковых и механизированных. В отдельный род войск в Советском Союзе такие части оформятся только ближе к концу следующего десятилетия, продолжает Константин Семенов.
3: В 1957 году была принята программа по изменениям сухопутных войск. Все стрелковые дивизии переформировывались в мотострелковые. С этого времени начинаются опыты по появлению в этих частях бронетранспортеров. То есть, если раньше пехота перебрасывалась на автомобилях, то с 10-е годы, 60-е начинается разработка и насыщение моторизованных частей бронеавтомобилями.
2: Основной техникой мотострелков становятся боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Этот род войск – основа любой современной армии и самый многочисленный в ее составе. Основные виды соединений мотострелков в армии российской – это дивизия и бригада, и оснащены они далеко не только БМП и БТРами, говорит военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
4: Три полка мотострелковых, танковый полк, артиллерийский полк, зенитно-ракетный полк, батальон разведки, батальон связи, батальон обеспечения, инженерно-саперный батальон и так далее. Дивизии полки в бригаде батальоны. Этим отличаются. Дивизия, как правило, это 10-12 тысяч человек, а бригада это 4,5 тысячи человек.
2: Современные мотострелки могут быть оснащены и реактивными системами залпового огня, и даже тактическим ядерным оружием. Но, как говорят военные, территория противника

0: не вредит здоровью, но только при условии, что в процессе консервации соблюдались меры предосторожности, комментирует эндокринолог и диетолог Павел Баранов.
1: Когда нарушается алгоритм приготовления, тогда консервированные продукты могут содержать потенциально токсичные для организма компоненты. Самым известным из них, пожалуй, является ботулотоксин. Это организм, который живет именно в анаэробных условиях, и поэтому в консервах прекрасно сохраняется. И здесь все сводится к тому, как именно готовятся консервы и где это происходит. Одно дело, когда человек консервирует пищу самостоятельно, и совершенно другое, когда консервы производят на крупных заводах, где есть специальное оборудование, чтобы проводить продукцию через процесс автоклавирования. Этот процесс позволяет обезопасить консервы. Если же говорить с точки зрения пищевой ценности, тут все сильно разнится. Если вы на регулярной основе употребляете низкокалорийные консервы, которые содержат белки, клетчатку, сложные углеводы, то никаких проблем с этим быть не должно. Но если человек начинает употреблять консервы, обладающие высокой калорийностью, тогда растет риск избыточного поступления энергии в организм, а избыток энергии он всегда откладывается в виде жира.
0: Некоторые виды заготовок обладают несомненной пользой. Например, квашеная капуста содержит много витамина С и за счет пробиотиков положительно влияет на работу кишечника.
2: Утро на радио «Звезда».
0: 75 лет актеру театра и кино, народному артисту России Владимиру Конкину. Многим поколениям зрителей он запомнился по ролям в фильмах «Как закалялась сталь» и «Аты-баты шли солдаты». Но поистине культовым стал образ фронтового разведчика Володи Шарапова в многосерийной ленте «Место встречи изменить нельзя». О трех знаковых киноработах Владимира Конкина и о том, чем актер занимается в настоящее время, расскажет Анна Елисеева.
3: 4 мая 1972 года. Этот день разделил жизнь Владимира Конкина на «до» и «после». Недавний выпускник театрального училища, он внезапно получает телеграмму со студии имени Довженко. Начинающего актера приглашают на пробы для съемок в фильме «Как закалялась сталь». Интересно, что в этот же момент он получает другое известие. Дома в Саратове жена Алла родила сыновей-близнецов. Радости молодого отца нет предела, но вот малышей своих он увидит только спустя полтора года. Решение – ехать в Киев на киностудию, где придется позабыть о семейном положении и всецело отдать себя работе. Играть Корчагина было непросто, ведь до этого экранный образ комсомольца воплотил сам Василий Лановой. Возможно, в его исполнении Павка получился хрестоматийным, зато у Конкина он естественный, рассуждает советский российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
4: Лановой был картинный, а Конкин просто был живой. Очень часто достаточно встречаемся с Володей. Говорят, меня целовали в губы все первые секретари ЦК партии.
3: Лента «Как закалялась сталь» принесла Конкину всенародную славу и действительно открыла двери в важные кабинеты. Теперь он считался актером идеологического фронта. Киностудиям даже запрещалось приглашать его на роли, которые противоречат образу советского революционера. Впрочем, соответствовать рамкам идеала было легко. Следующей заметной роли Конкина стал младший лейтенант Игорь Суслин в фильме «Аты-баты шли солдаты». Зрители полюбили его героя за благородство и отвагу. Однако участие в картине едва не обернулось трагедией. При съемках танковой атаки актер должен был скрыться в специальном убежище, но замешкался и чуть не погиб, рассказывает киновед, биограф Кира Буренина.
5: Он прекрасно видел, как приближается танк, и не спрятался в эту нишу. Хотя стояли красные флажки, когда танк должен попасть в слепую зону. Но, тем не менее, Конкин не мог сдвинуться, это было сродни гипнозу. И, по сути, спас ему жизнь оператор, который заподозрил что-то неладное и в последний момент выдернул оцепенелого актера из окопа.
3: Напряженными оказались и съемки киноленты «Место встречи изменить нельзя» по роману «Эра милосердия». На одной площадке встретились два совершенно разных Владимира – интеллигентный Конкин и напористый Высоцкий. Оба играют следователей-напарников Шарапова и Жеглова, экранные конфликты которых находят продолжение в реальной жизни. Высоцкий не видел в Конкине сыщика. Расхождение с книжным героем действительно есть. Тем не менее, образ Шарапова получился культовым. Продолжает мысль Кира Буренина.
5: В фильме Шарапов более мягкий, более наивный. Это юный такой лопоухий ученик, кроме того, очень красивый мужчина, в то время как в книге все-таки Шарапов, ну, обычный такой

0: неказистый паренек, и герой Конкина получился, ну, более лиричным, на мой взгляд.
1: Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень.
2: В кино Владимир Конкин сыграл полсотни ролей. Кроме того, озвучивал фильмы. Его голосом говорят герои картин «Остров сокровищ», «Властелин колец» и многих других. Сейчас актер пишет рассказы, опубликовал несколько книг, а за самую первую «У жизни есть начало» был удостоен премии «За верность слову и Отечеству». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как в России создавали систему водохранилищ, какие студенты могут претендовать на отдельную комнату в общежитии, когда на флоте появилась тельняшка.
3: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
5: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом в Черном море юго-восточнее Одессы, а также резервуары с горючим в порту Черноморск. Удары наносятся по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ. Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся властями государства сделки с Ираном по Ормузскому проливу, сообщает Associated Press. По данным агентства, американский лидер испытывает растущее давление из-за ситуации вокруг Ирана после обещания быстро завершить войну, ослабить Тегеран и добиться более выгодной ядерной сделки. Иран же использует контроль над Ормузским проливом как инструмент на переговорах. Россельхознадзор ждет от Армении отчета по санитарным проверкам, заявили в ведомстве. Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз линейки армянских товаров от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей, фруктов и молочной продукции. Заслуженная артистка России, актриса Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромен» Наталья Бизева скончалась в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Прощание запланировано на 20 августа в театре «Ромен». Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Очень важные вопросы.
9: Российские дерматологи выяснили, что постоянный сон на одном и том же боку может увеличить риск появления морщин и асимметрии лица. Так ли это на самом деле и как этого избежать?
10: Отвечает врач-дерматолог и косметолог Дарья Баскакова.
11: Да, действительно, это так. Причем не только на лице, но и, например, в зоне декольте. Иногда даже девушки в первую очередь как раз на эту зону обращают внимание. На лице ситуация абсолютно такая же. Причем, если кожа, ну, 25-летняя, скажем так, еще простит вам положение сна на боку, то, разумеется, чем старше мы становимся и чем ниже тонус кожи, то тем больше вероятности, что будут формироваться более глубокие заломы. И да, действительно, если, например, есть привычная какая-то поза сна, например, там, на правом боку, на левом боку. Само по себе ночное время – это как раз время восстановления, релаксации для кожи, но только в том случае, если засыпание происходит вовремя, ну, то есть, если не нарушены режимы сна, происходят процессы восстановления. Что касается именно положения, например, на боку или там лицом в подушку, то особенные риски возникают у пациентов с жирной кожей и с проблемной кожей.
3: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Словарь современного города. К. Коммуналка. На 38 комнаток всего одна уборная. После этой песни Высоцкого легко поверить, коммуналка – это нелюбимый, но неизбежный ребенок революции. А в действительности все было ровно наоборот. В коммуналках селились самые бедные – студенты и трудяги, приезжие из глубинки. На них и опирались большевики в драматичном 1917-м. А появились коммуналки двумя столетиями раньше, едва ли не при Петре. «Снять угол» – это выражение из той эпохи, а вовсе не из послевоенного кино. Дворники, строители, прачки, подмастерья – на таких квартиросъемщиках города держались что тогда, что теперь. Работа тяжелая, а платят, лишь бы хватило до получки. Вот они и снимали те самые углы. Так появились доходные дома. В Петербурге их даже искать не надо. Первый признак – знаменитые дворы-колодцы. Владельцы подобных зданий думали не о красоте и удобстве. Их интересовала прибыль, и только прибыль. Потому и строили окно в окно. Комнат было, конечно, не 38, как у Высоцкого. Перед революцией в одной коммуналке селили в среднем по 8-9 человек. Места хватало на кровать, небольшой стол, пару стульев и шкаф для вещей. В 1919-м ввели норму – 8 квадратов на одного жильца. Началось знаменитое уплотнение, описанное в «Собачьем сердце» Булгакова. Население Петрограда тогда выросло на 36 тысяч человек. Кухню, ванную и туалет делили на всех. За каждым жильцом закреплялся свой банный день и конфорка на плите. Жить в таких условиях было почти невозможно. И с коммуналками боролись как могли. Квартиры расселяли, ветхие дома сносили. Но что, если добавить немного комфорта, сделать хороший ремонт и обустроить общую кухню-столовую? Что получится? Ко-ливинг. Слышали это слово? Та же коммуналка, только название модное. И стоит проживание в таком доходном доме куда больше, чем какой-то угол.

0: Словарь современного города.
1: Год. Марк Твен заканчивает «Приключения Тома Сойера». Роман, который первоначально замышлялся как хулиганская пародия на благопристойную детскую литературу. В Петербурге, на Казанской площади, в том же году проходит первая политическая манифестация в истории России. Обошлось без жертв, но десятки человек отправятся на каторгу. А в американской Филадельфии совсем другие настроения. В 1876-м там проходит всемирная международная выставка передовых технических достижений. И в кулуарах ее познакомятся двое талантливых русских инженеров. Результаты их совместного труда однажды станут национальным и даже мировым достоянием. Соратники. Шухов и Барри. На самом деле Александр Барри не совсем русский инженер. Вместе с семьей он покинул Россию в 15-летнем возрасте. Учился в Швейцарии, получил американское гражданство, устроился на машиностроительный завод в Детройте. А потом оказался в числе организаторов той самой выставки в Филадельфии. Из всех российских делегатов больше всего его внимание привлек молодой инженер-механик из Петербурга Владимир Шухов. Спустя пару лет в разговоре с братьями-нобелями Александр Барри вспомнит про своего приятеля Шухова. Так инженер получит заказ на строительство первого в России нефтепровода. Дерзкая идея одного и смелое воплощение другого в итоге изменят мир. Ведь до этого нефть приходилось возить исключительно на конной тяге. Соратники. В 1880-м Барри вернется в Россию, где откроет московский меднолитейный механический завод имени себя. Предпринимателю потребуется сильный технический директор. Шухов станет идеальной кандидатурой. Вскоре строительная контора Александра Барри приобретет мировую известность. Барри и Шухов установят тысячи нефтяных резервуаров, а еще десятки километров нефтепроводов, мосты и знаменитые шуховские гиперболоидные сетчатые башни. Вместе инженер и предприниматель проработают больше 30 лет. Лучше всего об их тандеме скажет сам Шухов. Говорят, Барри эксплуатировал меня. Это верно. Но и я заставлял его выполнять мои самые смелые предположения.
2: Шухов и Барри.
1: Соратники.
3: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о новых ударах по объектам, которые используют вооруженные силы Украины. Беспилотники поразили судно с военным грузом в Черном море юго-восточнее Одессы, а также резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск. Удары наносятся по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ, подчеркивают в Минобороны России. Роскосмос будет готовить космонавтов из Мьянмы по российским стандартам. Документы о таком сотрудничестве были подписаны в Москве в рамках визита президента Мьянмы, который провел переговоры с Владимиром Путиным. Стороны договорились о взаимодействии в спутниковой навигации, пилотируемой космонавтике и системе поиска и спасения. Также расширена квота на обучение мьянманских студентов в российских вузах, в том числе в МГТУ имени Баумана, где создается первый студенческий спутник республики. Россия ожидает от Армении результатов расследования выявленных санитарных нарушений и плана по их устранению. Об этом рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре. Ранее из-за нарушений были ограничены поставки ряда армянских товаров от минеральной воды и алкоголя до овощей, фруктов и молочки. Министр сельского хозяйства России подчеркнула, что безопасность продукции и соблюдение требований – главное условие для возобновления поставок. В Министерстве внутренних дел рассказали, после какой фразы во время телефонного разговора нужно сразу класть трубку. Как не стать жертвой обмана? В интервью агентству ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
3: Схема, когда мошенник убеждает вас перевести деньги на безопасный счет, это 100% фейково выдуманная история. И никаких безопасных счетов, о которых говорят мошенники, конечно же, не существует. Как только вы слышите эту фразу, она должна являться для нас кодовой фразой, после которой нужно просто положить трубку и прекратить разговор.
2: В МВД также напомнили, что обычный банковский счет уже защищен средствами кредитной организации. Опасность возникает, когда владелец сам передает посторонним доступ к своим деньгам. О погоде. В ближайшие дни в московском регионе ожидаются небольшие дожди. При этом синоптики предупреждают об усилении ветра. Сегодня порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура существенно не изменится, днем будет около плюс 20 градусов. По словам ведущего сотрудника гидрометцентра Марины Макаровой, осадки будут кратковременными и умеренными, а ветер начнет затихать к концу недели. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
1: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: утро на радио «Звезда».
9: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Крупнейшие российские водохранилища наполнены более чем на 70%. Как создавали рукотворные моря? С осени изменятся правила заселения в студенческие общежития. Кто имеет право на льготы? Сегодня день рождения русской тельняшки. Что символизируют ее цвета? Крупнейшие российские водохранилища наполнены в диапазоне от 70 до 100%. Об этом ТАСС сообщили в Росводресурсах и отметили, что все они штатно обеспечивают водой население и промышленность. Максим Петренко расскажет, как в нашей стране создавали искусственные моря, какие при этом решали задачи и какое водохранилище у нас сегодня самое большое.
10: Первые попытки взять воду на службу были предприняты на Урале в 18 веке. Там начали строить пруды для нужд местных металлургических заводов. Вода на этих предприятиях использовалась для получения механической энергии, рассказывает гидролог, старший научный сотрудник Уральского федерального университета, кандидат географических наук Дмитрий Клименко.
11: На плотинах этих водохранилищ существовали водосливные сооружения, и там, допустим, вращались механические колеса, они двигали молоты, воздуходувное оборудование для мартенов, домен. Помимо этого, были сопутствующие, конечно, способы использования водных ресурсов, например, для сплава груженных барок с продукцией заводов по часовой.
10: Из примеров заводских прудов – Нижнетагильский для металлургического завода и Невьянский для местного железоделательного завода. Постепенно инженеры учились рассчитывать нужный объем пруда и проектировать системы каналов для распределения воды. Но прорыв в этом деле произошел в начале 20 века с введением советского ГОЭЛРО – Государственного плана развития электроэнергетики. В его рамках построили в том числе известные Волховскую и Днепровскую ГЭС. Напорные сооружения этих и других гидроэлектростанций и образуют масштабные водохранилища. С их помощью, кроме выработки энергии, решались задачи обеспечения судоходства и водоснабжения населения страны. Создается водохранилище установкой плотины, которая перегораживает реку, и из скапливающейся воды образуется водоем. Место затопления рассчитывается, но в любом случае это техническое воздействие. И порой в эти зоны попадали плодородные поймы и целые поселения, говорит главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.
12: В годы создания основ промышленного производства пошли по пути удовлетворения нужд энергетики в ущерб природе и сельскому хозяйству. Да, пошли, но такая была задача обеспечить в первую очередь промышленность. Основной ущерб, конечно, это у нас на Волге. То есть создание Волжско-Камского каскада привело к затоплению обширных массивов, населенных пунктов, в том числе в Калязине.
10: Но при этом в советские годы удалось сформировать сложнейшие системы водоснабжения крупных городов, действующие поныне, с резервами, перераспределением потоков и, конечно, системой очистки. Например, уникальна многоуровневая система водоснабжения Москвы. Столица питается водой Волги и Москва-реки, продолжает Михаил Болгов.
12: Основной источник водоснабжения – это Иваньковское водохранилище на реке Волги, которое было построено еще в 30-е годы, как раз вот существовало для того, чтобы обеспечить водой канал имени Москвы как судоходный и Москву как потребитель воды. После этого было построено еще несколько небольших водохранилищ: Русское, Можайское, Истринское, Зернинское, которые вместе работают. А в дополнение к ним еще и существует Вазузское водохранилище, которое включается в маловодные годы.
10: Среди отечественных водохранилищ есть свои рекордсмены. Самое большое по площади – Куйбышевское на Волге. Если же оценивать по количеству накопленной воды, лидер – Братское водохранилище на Ангаре. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
9: Самое большое по площади водохранилище в мире находится в Западной Африке, на реке Вольта. Это 8,5 тысяч квадратных километров. Площадь Куйбышевского водохранилища на 2 тысячи квадратных километров меньше.
5: Утро на радио «Звезда».
9: С сентября этого года вступят в силу новые правила предоставления общежитий студентам. В них речь, в частности, идет о минимальной площади на одного человека и первоочередности заселения. О главном из нового регламента нам рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Ольга Борисова.
13: Новые правила представления общежитий студентам закрепляют норму площади в размере 6 метров квадратных на человека, что не позволяет нарушать законодательство Российской Федерации. Теперь в комнату, рассчитанную на двоих, нельзя заселить 3 или 4 человек. Документ унифицирует правила для всех вузов, введя единые типовые, что позволит защитить права студентов, представив преимущества детям-сиротам, инвалидам, студентам из малообеспеченных семей и другим льготным категориям граждан. Согласно новым правилам, в общежитии не смогут проживать те, у кого имеется регистрация или собственное жилье в городе, где расположено учебное заведение. Студенты-заочники смогут получить место только на период сдачи сессии. Учебные заведения обязали публиковать информацию о количестве общежитий, мест для студентов и студенческих семей, а также правила заселения и оплаты. Первоочередное право на заселение получили студенты очной формы обучения, являющиеся сиротами, инвалидами первых-вторых групп, ветеранами боевых действий, участники СВО, а также иные льготные категории граждан. Для студенческих семей вузы обязаны выделить отдельные комнаты в пределах жилого фонда, однако пока их представление не гарантировано и зависит от возможностей учебного заведения.
9: Еще из новшеств. С проживающими в общежитии будут обязаны подписать договор найма жилого помещения. Порядок похож на привычную аренду. Договор заключается на весь срок обучения.
5: Утро на радио «Звезда».
9: Сегодня в России день тельняшки. Именно 19 августа 1874 года Александр II подписал указ о введении новой формы. Нательная рубаха в ней стала обязательной для русского моряка. О том, как появилась полосатая фуфайка, что символизируют ее цвета и кто вывел уставной элемент одежды в мир высокой моды, расскажет Анна Елисеева.
14: Рубаха, вязаная из шерсти пополам с бумагой. Цвет рубахи белый, с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок. Вершок — это примерно 4,5 сантиметра. Так был описан стандарт первой русской тельняшки, принятый в императорском военно-морском флоте. Хотя сине-белая фуфайка заступила на службу веком ранее. По мнению гвардии рядового 7-й десантно-штурмовой дивизии Игоря Рязанцева, впервые полосатое обмундирование примерили французы и голландцы.
15: Отличались эти тельняшки количеством полос. У французов была 21 полоса, что соответствовало 21 великой победе Наполеона. А у голландцев было 12 полос, что соответствовало ребрам в теле человека.
14: Обычная форма середины XIX века – это короткий бушлат, то есть двубортное пальто, синяя фланелевая куртка, расклешенные черные брюки и тельняшка. Нательник моряки зачастую шили сами. Говорят, в дальнем плавании это успокаивает нервы. Яркие принты служили сигнальными огнями, если матрос на мачте или внезапно оказался за бортом. Такую же задачу выполняли полосы русских тельняшек. Белые и темно-синие цвета символизировали российский флот, отмечает Игорь Рязанцев.
15: Российская тельняшка соответствовала цветам Андреевского флага. Андреевский флаг – это флаг военно-морского флота. Он был и во времена императорского флота, и сейчас. Флаг Андрея Первозванного.
14: Во время Великой Отечественной тельняшка стала символом мужества и отваги. Моряки пришли на помощь сухопутным войскам. Появились бригады морских пехотинцев. Полосатая ткань создавала оптическую иллюзию. Противнику казалось, что морпехов больше, чем на самом деле. Отсюда выражение «нас мало, но мы в тельняшках». А во второй половине века в полосатую форму переоделись десантники, рассказывает Игорь Рязанцев.
15: Для выделения этих войск, как элитное подразделение, Василий Филиппович пролоббировал тельняшку. И в отличие от тельняшки морских пехотинцев и моряков, там, где белая и темно-синяя полоса, у десантников белая полоса и голубая, что соответствует цвету неба.
14: В 90-е тельняшки с ярко-синими полосками стали формой боевых подразделений Федеральной службы безопасности. Краповые получили сотрудники Росгвардии, оранжевые – МЧС, а зеленые – пограничники. Популярна тельняшка и в народе. В начале 20 века моду на полоску ввела французский дизайнер Коко Шанель, превратив мужскую униформу в символ перемен в женском гардеробе, рассказывает стилист Ольга Дайбова. А культовая тельняшка стала после выхода фильма «Годара» «На последнем дыхании».
16: Где Джин Сиберг, исполнившая роль журналистки Патриции Франкини, покорила сердца модниц своим небрежным видом, с плиссированной юбкой в паре с матроской. Это было так просто и свежо, что моментально стало символом парижского стиля.
14: Тренд подхватили модельеры Ив Сен-Лоран и Жан-Поль Готье. Полосатые вещи носили Одри Хёбберн, Брижит Бардо, Пабло Пикассо и Джеймс Дин. В нашей стране амбассадором тельняшек стали ленинградские художники Митьки. Полосатый принт символизирует творчество и внутреннюю свободу. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: Утро на Радио «Звезда».
9: Через 15 минут вы узнаете, как новая техника меняла облик отечественных вооруженных сил. Есть ли польза в домашних консервах? Какие роли прославили Владимира Конкина?
5: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск, сообщили в Министерстве обороны. Вечером 18 августа также был атакован украинский сухогруз с имуществом военного назначения в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Вооруженные силы Республики Корея и Соединенных Штатов закончат совместное учение раньше срока, 21 августа, сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Кореи. Согласно изначальному плану, учения должны были завершиться 27 августа. Россия подготовит первого мьянманского космонавта по российским стандартам, сообщили в Роскосмосе. По словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Баканова, соответствующее соглашение было подписано после встречи Владимира Путина и президента Мьянмы 18 августа в Москве. Мошенники придумали новую схему перед началом учебного года, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по кибербезопасности. Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины и предлагают школьные товары по суперценам, чтобы выманить данные банковской карты и коды подтверждения. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
5: Премьера на Радио «Звезда». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Офицерская полевая сумка.
1: Планшет прямоугольной формы из кожи черного или темно-коричневого цвета с несколькими внутренними отделениями. Он предназначен для переноски, хранения оперативных карт местности и других документов в полевых условиях.
0: Форма и содержание.
2: Офицерская сумка стала неотъемлемой частью экипировки командиров Красной Армии 1 сентября 1923 года. Помимо документов, в ней, в специальных кармашках, хранились также компас, циркуль и несколько карандашей. Для надежности планшет сверху закрывался длинной кожаной крышкой с металлической застежкой. По уставу сумку носили на ремне через правое плечо.

0: офицерская полевая сумка.
1: В годы Великой Отечественной войны фашисты хорошо разбирались в амуниции наших войск и целились в бойцов с планшетом на боку, в командиров. Данные о количестве производимых планшетов были строго засекречены, чтобы враги не смогли подсчитать численность командного состава Красной Армии. После победы многие советские офицеры ушли в запас. Свои командирские полевые сумки они часто дарили близким, родным, знакомым. Многие дети использовали тогда военные планшеты в качестве школьного портфеля. Интересно, что нынешние армейские сумки действительно чем-то напоминают портфели. В них входит чуть ли не формат А4. И сегодня офицерские планшеты с удовольствием носят геологи, картографы, геодезисты и археологи. А что, очень, кстати, надежный выездной рабочий органайзер.
0: Форма и содержание. Офицерская полевая сумка.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Солнце моя, ты слышишь, что-то в сердце ревёт.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Уфе отразили атаку беспилотников на промышленные предприятия. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что всего было 6 дронов, 4 из них сбили. Один попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах. Осколки упали на припаркованные автомобили. По предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали. Еще один дрон упал на территории промзоны. Там начался пожар, его сейчас тушат. Штурмовые подразделения группировки «Запад» при поддержке расчетов реактивной системы залпового огня «Ураган» продолжают продвижение на Краснолиманском направлении. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. Мощный залп 220-миллиметровыми снарядами с дальности свыше 25 километров позволил уничтожить все намеченные цели противника. Это создало условия для продвижения штурмовиков с минимальными потерями. В Минобороны отметили слаженную работу артиллеристов, которые эффективно взаимодействуют с наступающими подразделениями. У специалистов нет сомнений в том, что в Архангельском соборе Московского Кремля было открыто местоположение мощей именно святого князя Дмитрия Донского. О доказательствах подлинности открытия рассказал РИА Новости заместитель генерального директора музеев Московского Кремля по научной работе профессор Андрей Баталов.
2: Это несомненно он, поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов возвращения под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке были также расположены отгробницы с эпитафиями, и это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
1: Частицы мощей князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла будут находиться в храмах Русской Православной Церкви, сообщили в пресс-службе РПЦ. Китайская компания Landspace впервые успешно осуществила наземное возвращение первой ступени ракеты-носителя. Ракета Чжуцюэ-3 стартовала утром, разделилась на две ступени. Вторая вывела спутник на орбиту, а первая мягко приземлилась на посадочную площадку. Это первый подобный успех Китая. Ракета работает на жидком кислороде и метане, разработана для многоразового использования. О погоде. Сегодня в Москве до 20 градусов тепла, ветер западный, сильный, с порывами до 17 метров в секунду. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 23 августа в воскресенье в Москве пройдет большой фестиваль бега. Движение на Садовом кольце и прилегающих улицах будет ограничено практически на весь день, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о пробках. К этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность на 3 балла. 50 минут потребуется на проезд по Минскому шоссе от Внуковского шоссе до Союзной улицы. Столько же займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Строгина. Пробка на полчаса на внутренней стороне Московской кольцевой от Ясенева до Ленинского проспекта. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Сегодня день мотострелковых войск. Какое подразделение было их прообразом? В России кратно выросли продажи товаров для консервации. Когда заготовки на зиму не нанесут вреда здоровью? Актер Владимир Конкин принимает поздравления с юбилеем. За что зрители любят его Шарапова? Сегодня День российских мотострелковых войск. Дата связана с началом формирования в 1914 году первой автомобильной пулеметной роты, которую позже переименуют в первый броневой дивизион. Он-то и стал прообразом современных мотострелковых подразделений. Работа по созданию бронированных боевых машин в нашей армии началась более века назад. Как новая техника меняла облик отечественных вооруженных сил, расскажет Максим Петренко.
2: Подразделения из бронированных легковых «Руссо-Балтов» с пулеметами и нескольких грузовиков с пушками начало формироваться в августе 1914 года. Военное министерство поддержало инициативу полковника Александра Добржанского. В сентябре он же был назначен командиром нового формирования. С ноября оно уже участвовало в боях. Где-то сдерживало наступавшего неприятеля, где-то мешало ему маневрировать, а где-то помогало стрелкам захватывать вражеские позиции. Этот опыт признали крайне успешным, но после революции было не до его развития. После Первой мировой начнет формироваться новая концепция – массового использования машин в боевых действиях. И речь не об одних танках, но и об автомобилях. Последние не только помогали пехоте сохранять силы, но и непосредственно участвовали в сражениях. Активнее всего этот подход развивали в США и в Германии. В Советском Союзе тоже пытались, но к Великой Отечественной в полной мере не успели, рассказывает военный историк Константин Семенов.
3: Немцы вообще разработали тактику блицкрига. Пехота должна была быстро передвигаться за танковыми клиниями, оказывать поддержку танкам. Если мы говорим о Красной Армии, к началу Великой Отечественной войны многие дивизии не были моторизованы. Активно еще использовалась конная тяга, грузовики и бронеавтомобили. В то время как в германской армии уже активно применялись бронетранспортеры.
2: У немцев такие пехотные подразделения получали статус моторизированных и мотогренадерских, в СССР – мотострелковых и механизированных. В отдельный род войск в Советском Союзе такие части оформятся только ближе к концу следующего десятилетия, продолжает Константин Семенов.
3: В 1957 году была принята программа по изменениям сухопутных войск. Все стрелковые дивизии переформировались в мотострелковые. С этого времени начинаются опыты по появлению в этих частях бронетранспортеров. То есть, если раньше пехота перебрасывалась на автомобилях, то с 10-е годы, 60-е начинается разработка и насыщение моторизованных частей бронеавтомобилями.
2: Основной техникой мотострелков становятся боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Этот род войск – основа любой современной армии и самый многочисленный в ее составе. Основные виды соединений мотострелков в армии российской – это дивизия и бригада, и оснащены они далеко не только БМП и БТРами, говорит военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
4: Три полка мотострелковых, танковый полк, артиллерийский полк, зенитно-ракетный полк, батальон разведки, батальон связи, батальон обеспечения, инженерно-саперный батальон и так далее. Дивизии полки в бригаде батальоны. Этим отличаются. Дивизия, как правило, это 10-12 тысяч человек, а бригада это 4,5 тысячи человек.
2: Современные мотострелки могут быть оснащены и реактивными системами залпового огня, и даже тактическим ядерным оружием. Но, как говорят военные, территория противника не считается занятой до тех пор, пока его окоп не переступит нога солдата. Максим Петренко, Роман Акманов, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В России кратно выросли продажи товаров для консервации. Спросом пользуются банки, крышки и прочая утварь. Домашние закрутки издавна считаются важной частью русского стола. Употребление их в пищу не вредит здоровью, но только при условии, что в процессе консервации соблюдались меры предосторожности, комментирует эндокринолог и диетолог Павел Баранов.
5: когда нарушается алгоритм приготовления, тогда консервированные продукты могут содержать

0: где есть специальное оборудование, чтобы проводить продукцию через процесс автоклавирования. Этот процесс позволяет обезопасить консервы. Если же говорить с точки зрения пищевой ценности, тут все сильно разнится. Если вы на регулярной основе употребляете низкокалорийные консервы, которые содержат белки, клетчатку, сложные углеводы, то никаких проблем с этим быть не должно. Но если человек начинает употреблять консервы, обладающие высокой калорийностью, тогда растет риск избыточного поступления энергии в организм, а избыток энергии он всегда откладывается в виде жира.
1: Некоторые виды заготовок обладают несомненной пользой. Например, квашеная капуста содержит много витамина С и за счет пробиотиков положительно влияет на работу кишечника.
2: Утро на радио «Звезда».
1: 75 лет актеру театра и кино, народному артисту России Владимиру Конкину. Многим поколениям зрителей он запомнился по ролям в фильмах «Как закалялась сталь» и «Аты-баты шли солдаты». Но поистине культовым стал образ фронтового разведчика Володи Шарапова в многосерийной ленте «Место встречи изменить нельзя». О трех знаковых киноработах Владимира Конкина и о том, чем актер занимается в настоящее время, расскажет Анна Елисеева.
3: 4 мая 1972 года. Этот день разделил жизнь Владимира Конкина на «до» и «после». Недавний выпускник театрального училища, он внезапно получает телеграмму со студии имени Довженко. Начинающего актера приглашают на пробы для съемок в фильме «Как закалялась сталь». Интересно, что в этот же момент он получает другое известие. Дома в Саратове жена Алла родила сыновей-близнецов. Радости молодого отца нет предела. Но вот малышей своих он увидит только спустя полтора года. Решение – ехать в Киев на киностудию, где придется позабыть о семейном положении и всецело отдать себя работе. Играть Корчагина было непросто, ведь до этого экранный образ комсомольца воплотил сам Василий Лановой. Возможно, в его исполнении Павка получился хрестоматийным, зато у Конкина он естественный, рассуждает советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский.
4: Лановой был картинный, а Конкин просто был живой. Очень часто достаточно встречаемся с Володей. Говорит, меня целовали в губы все первые секретари ЦК партии.
3: Лента «Как закалялась сталь» принесла Конкину всенародную славу и действительно открыла двери в важные кабинеты. Теперь он считался актером идеологического фронта. Киностудиям даже запрещалось приглашать его на роли, которые противоречат образу советского революционера. Впрочем, соответствовать рамкам идеала было легко. Следующей заметной роли Конкина стал младший лейтенант Игорь Суслин в фильме «Аты-баты шли солдаты». Зрители полюбили его героя за благородство и отвагу. Однако участие в картине едва не обернулось трагедией. При съемках танковой атаки актер должен был скрыться в специальном убежище, но замешкался и чуть не погиб, рассказывает киновед, биограф Кира Буренина.
5: Он прекрасно видел, как приближается танк, и не спрятался в эту нишу. Хотя стояли красные флажки, когда танк должен попасть в слепую зону. Но, тем не менее, Конкин не мог сдвинуться, это было сродни гипнозу. И, по сути, спас ему жизнь оператор, который заподозрил что-то неладное и в последний момент выдернул оцепенелого актера из окопа.
3: Напряженными оказались и съемки киноленты «Место встречи изменить нельзя» по роману «Эра милосердия». На одной площадке встретились два совершенно разных Владимира – интеллигентный Конкин и напористый Высоцкий. Оба играют следователей-напарников Шарапова и Жеглова, экранные конфликты которых находят продолжение в реальной жизни. Высоцкий не видел в Конкине сыщика. Расхождение с книжным героем действительно есть. Тем не менее, образ Шарапова получился культовым. Продолжает мысль Кира Буренина.
5: В фильме Шарапов более мягкий, более наивный. Это юный такой лопоухий ученик. Кроме того, очень красивый мужчина. В то время как в книге все-таки Шарапов обычный такой неказистый паренек. И герой Конкина получился более лиричным, на мой взгляд.
6: Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень.
3: В кино Владимир Конкин сыграл полсотни ролей. Кроме того, озвучивал фильмы. Его голосом говорят герои картин «Остров сокровищ», «Властелин колец» и многих других. Сейчас актер пишет рассказы, опубликовал несколько книг, а за самую первую «У жизни есть начало» был удостоен премии «За верность слову и Отечеству». Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на

0: Радиозвезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, как в России создавали систему водохранилищ, какие студенты могут претендовать на отдельную комнату в общежитии, когда на флоте появилась тельняшка.
0: Вы слушаете «Радиозвезда». Новости.
2: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Трое туристов из Петербурга попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, сообщают экстренные службы. Речь идет о пике 20 лет в ЛКСМ высотой 2200 метров. Предварительно у туристов ушибы разной степени. На помощь пострадавшим выдвинулись спасатели. Трамп приостановил введение 50% пошлин против Канады на 3 дня. Американский лидер заявил, что решение связано с достигнутой между Вашингтоном и Оттавой договоренностью по возобновлению проекта нефтепровода Keystone XL. Его строительство в 2021 году остановил Байден. Пошлины на часть канадского импорта должны были вступить в силу с сегодняшнего дня. Минздрав расширит перечень должностей для медицинских сестер, следует из документа, с которым ознакомилось агентство ТАСС. С 1 сентября медсестрам и фельдшерам станут доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он может стать главным лаборантом. Более 10 тысяч яблок раздадут пассажирам московского метро в честь яблочного спаса, сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Угощение можно будет получить на стойках «Живое общение». Лексутов напомнил, что акция проводится в метро уже 4-й год подряд. С 2023 года пассажиры получили свыше 30 тысяч фруктов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища.
11: Ты мечами в Суздале заблещешь, в Киеве тревожный перезвон. Эти величественные строки – одно из переложений знаменитого слова о полку Игореве. И посвящены они великому князю Владимирскому Всеволоду «Большое гнездо».
10: как же он заработал такое прозвище?
11: Называть так Всеволода Юрьевича стали не при жизни, а спустя 200 лет после правления. Первое упоминание «Великого гнезда» появляется в новгородской летописи 15 века. И, вероятнее всего, связано с большим потомством князя. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Многодетная семья даже по средневековым меркам.
10: История одного прозвища.
11: Потомки Всеволода стали основателями многих ветвей русских князей. Московских, тверских, ростовских, суздальско-нижегородских. Не случайно в Тверском сборнике уже 16-го столетия напишут: «Сей есть Всеволод, всем русским нынешним князьям отец, именуемый Великое Гнездо».
10: История одного прозвища.
6: Радиозвезда.
10: Дай пять. 5 удивительных фактов о цирке.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
10: Факт первый.
12: Униформа цирковых служащих заимствована из военной моды 19 века. Этот парадный стиль зародился в эпоху, когда цирковые наездники были бывшими кавалеристами и выступали в своей настоящей форме.
10: Факт второй.
12: Клоуны когда-то были самыми высокооплачиваемыми артистами цирка и зарабатывали больше, чем кинозвезды прошлого.
10: Факт третий.
12: В конце 19 века бродячий цирк Барнума и Бейли перевозил свои грандиозные шоу на специально разработанных поездах. Цирковая логистическая система была настолько совершенной, что американская армия официально изучала их графики и методы для улучшения маневренности собственных войск.
10: Факт четвертый.
12: Слоны раньше были живыми кранами цирка. Они поднимали мачты шатров и тяжелое оборудование. Животных использовали как часть инфраструктуры, а не только как артистов.
10: Факт пятый.
12: В цирке существовал свой собственный язык – карни. Это особый сленг, на котором артисты общались, чтобы зрители и посторонние ничего не понимали.
10: Дай пять. 5 удивительных фактов о цирке.
13: Наука на чердаке.
14: Как вы думаете, чем занимаются физики гидродинамики? Правильно, физикой сплошных сред и гидроаэродинамикой, то есть движением идеальных и реальных жидкостей и газа и их силовым взаимодействием с твердыми телами. А еще они, сюрприз, исследуют, как правильно заваривать кофе.
13: Научный журналист Егор Быковский.
14: Не так давно я перешел с заваривания кофе в турке, в котором достиг без ложной скромности известного мастерства, на заваривание кофе в пуровере. Это ручное проливание кипятка через бумажную воронку. Исследую процесс с практической точки зрения. И немедленно, понимаешь, наткнулся на статью группы гидродинамиков из Пенсильванского университета в журнале «Физика жидкостей» о том, как правильно заваривать кофе в пуровере методом пролива. Вот это было неожиданно для физиков. Небольшое отступление. Кофе давно стал ежедневным напитком по всему миру. Люди потребляют 1 000 000 000 килограммов зерна в год. Из-за специфических требований к условиям выращивания, температуре окружающей среды, составу почвы, высотности плантации, количеству солнечного света, осадков, кофе нельзя вырастить где угодно, не навредив вкусу. Изменение климата ставит под угрозу его дальнейшее культивирование. Некоторые производители уже переходят на выращивание менее требовательного какао. В этих условиях любителям кофе, нам с вами, важно знать, как получить максимум из зерна при каждом заваривании. Группа физиков, спасибо им большое, установила, толстые струи воды, характерные для чайников с так называемой гусиной шеей, длинным носиком, начинающимся в основании чайника и поднимающимся до уровня крышки или даже выше. Вот такие струи идеально подходят для достижения нужной высоты и ламинарного, то есть равномерного потока истечения кипятка.
13: Наука на чердаке.
14: Мощные и направленные водяные струи вызывают эффект лавины в слое кофе. Смещенные кофейные частицы перемещаются кругами, пока вода углубляется в толщу гущи, обеспечивая лучшее перемешивание воды и молотых зерен. По сравнению с другими способами пролива, высокая ламинарная однородная струя позволяет заварить более крепкий напиток при меньшем количестве кофе. Если же струя слишком тонкая, она не может эффективно взаимодействовать с частицами гущи. Вкус получается слабым. А распадающаяся струя воды вносит в движение частиц лишний хаос. Параметры экстракции становятся неравномерными. Темный цвет кофейных зерен и самого напитка, конечно, затрудняет визуализацию процесса. Чтобы разобраться в тонкостях, ученые провели эксперименты с прозрачными частицами, подсвеченными лазером в стеклянной воронке. Это позволило наглядно проследить, как параметры струи жидкости влияют на поведение кофейных зерен и физику перемешивания. Хотя эта команда и не планирует продолжать исследования, связанные с кофе, ученые говорят, что остальные детали стоит выяснить на собственной кухне и оптимизировать процесс под свои предпочтения. А я вот думаю, не стоит ли мне в связи с моими кухонными исследованиями взяться за физическую диссертацию по взаимодействию кипятка с молотыми кофейными зернами?
13: Наука на чердаке.
15: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомая.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Операторы ударных беспилотников 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на Краснолиманском направлении уничтожили украинскую пехоту, пытавшуюся провести ротацию на позициях. Прямые попадания в ПВ дронов зафиксированы кадрами объективного контроля. Уничтожение живой силы противника велось в режиме реального времени с помощью разведывательных беспилотников. В Минобороны отметили, что все попытки противника сменить подразделения на передовой срываются. Совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи завершатся 21 августа, на неделю раньше запланированного срока. Об этом пишет агентство France Press. Утверждается, что решение приняли после того, как президент США распорядился сократить масштаб маневров, объяснив это нежеланием портить отношения с Пхеньяном. КНДР осудила учения, назвав их прямой угрозой безопасности, и пообещала ответить более очевидными действиями. Все операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. Для бизнеса комиссии установят на минимальном уровне по сравнению с текущими банковскими тарифами, сообщили в Центробанке. С 1 сентября открыть кошелек цифрового рубля можно будет в приложениях 12 системно значимых банков. По оценке регулятора, на начало лета общий объем выпущенных цифровых рублей превысил 25 миллионов. Постановочная команда спектакля А опера «Нищих» в Московском драматическом театре имени Пушкина готовит масштабную декорацию, которая по задумке режиссера живет перед зрителем. Подробности в интервью агентству ТАСС рассказал художественный руководитель театра Евгений Писарев, который выступил и режиссером спектакля.
2: Мы с большим пиететом, с любовью относимся ко всему, что было в камерном театре. Первая трехгрошовая опера «Александр Таиров». Безусловно, мы вдохновлялись. Это братья Стейнберги, которые сделали декорацию для Таирова. Как всегда, она была у Таирова и у Стейнбергов очень интересной, любопытной. Я не совсем прав, что мы это никаким образом не используем. Мы используем это. Заставим даже ожить эту декорацию.
1: В основу оперы «Нищих» легла пьеса немецкого драматурга 20 века Бертольда Брехта. А премьера планируется на сентябрь. В главной роли заслуженный артист России Максим Матвеев. О погоде. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Сегодня днем ожидается кратковременный дождь, местами с грозой и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В гидрометцентре предупреждают, что такая погода потенциально опасна. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Крупнейшие российские водохранилища наполнены более чем на 70%. Как создавали рукотворные моря? С осени изменятся правила заселения в студенческие общежития. Кто имеет право на льготы? Сегодня день рождения русской тельняшки. Что символизируют ее цвета? Крупнейшие российские водохранилища наполнены в диапазоне от 70 до 100%. Об этом ТАСС сообщили в Росводресурсах и отметили, что все они штатно обеспечивают водой население и промышленность. Максим Петренко расскажет, как в нашей стране создавали искусственные моря, какие при этом решали задачи и какое водохранилище у нас сегодня самое большое.
3: Первые попытки взять воду на службу были предприняты на Урале в 18 веке. Там начали строить пруды для нужд местных металлургических заводов. Вода на этих предприятиях использовалась для получения механической энергии, рассказывает гидролог, старший научный сотрудник Уральского федерального университета, кандидат географических наук Дмитрий Клименко.
4: На плотинах этих водохранилищ существовали водосливные сооружения, и там, допустим, вращались механические колеса, они двигали молоты, воздуходувное оборудование для мартенов, домен. Помимо этого, были сопутствующие, конечно, способы использования водных ресурсов, например, для сплава груженных барок с продукцией заводов по часовой.
3: Из примеров заводских прудов – Нижнетагильский для металлургического завода и Невьянский для местного железоделательного завода. Постепенно инженеры учились рассчитывать нужный объем пруда и проектировать системы каналов для распределения воды. Но прорыв в этом деле произошел в начале 20 века с введением советского ГОЭЛРО – Государственного плана развития электроэнергетики. В его рамках построили в том числе известные Волховскую и Днепровскую ГЭС – напорные сооружения этих и других гидроэлектростанций и образуют масштабные водохранилища. С их помощью, кроме выработки энергии, решались задачи обеспечения судоходства и водоснабжения населения страны. Создается водохранилище установкой плотины, которая перегораживает реку, и из скапливающейся воды образуется водоем. Место затопления рассчитывается, но в любом случае это техническое воздействие. И порой в эти зоны попадали плодородные поймы и целые поселения, говорит главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов.
8: В годы создания основ промышленного производства пошли по пути удовлетворения нужд энергетики в ущерб природе и сельскому хозяйству. Да, пошли, но такая была задача обеспечить в первую очередь промышленность. Основной ущерб, конечно, это у нас на Волге. То есть создание Волжско-Камского каскада привело к затоплению обширных массивов, населенных пунктов, в том числе в Калязине.
3: Но при этом в советские годы удалось сформировать сложнейшие системы водоснабжения крупных городов, действующие поныне, с резервами, перераспределением потоков и, конечно, системой очистки. Например, уникальна многоуровневая система водоснабжения Москвы. Столица питается водой Волги и Москва-реки, продолжает Михаил Болгов.
8: Основной источник водоснабжения – это Иваньковское водохранилище на реке Волги, которое было построено еще в 30-е годы, как раз вот существовало для того, чтобы обеспечить водой канал имени Москвы как судоходный и Москву как потребитель воды. После этого было построено еще несколько небольших водохранилищ: Русское, Можайское, Истринское, Зернинское, которые вместе работают. А в дополнение к ним еще и существует Вазузское водохранилище, которое включается в маловодные годы.
3: Среди отечественных водохранилищ есть свои рекордсмены. Самое большое по площади – Куйбышевское на Волге. Если же оценивать по количеству накопленной воды, лидер – Братское водохранилище на Ангаре. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Самое большое по площади водохранилище в мире находится в Западной Африке, на реке Вольта. Это 8500 квадратных километров. Площадь Куйбышевского водохранилища на 2000 квадратных километров меньше.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С сентября этого года вступят в силу новые правила предоставления общежитий студентам. В них речь, в частности, идет о минимальной площади на одного человека и первоочередности заселения. О главном из нового регламента нам рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Ольга Борисова.
9: Новые правила предоставления общежитий студентам закрепляют норму площади в размере 6 метров квадратных на человека, что не позволяет нарушать законодательство Российской Федерации. Теперь в комнату, рассчитанную на двоих, нельзя заселить 3 или 4 человек. Документ унифицирует правила для всех вузов, введя единые типовые, что позволит защитить права студентов, представив преимущество детям-сиротам, инвалидам, студентам из малообеспеченных семей и другим льготным разным категориям граждан. Согласно новым правилам, в общежитии не смогут проживать те, у кого имеется регистрация или собственное жилье в городе, где расположено учебное заведение. Студенты-заочники смогут получить место только на период сдачи сессии. Учебные заведения обязали публиковать информацию о количестве общежитий, мест для студентов и студенческих семей, а также правила заселения и оплаты. Первоочередное право на заселение получили студенты очной формы обучения, являющиеся сиротами, инвалидами первых-вторых групп, ветеранами боевых действий, участники СВО, а также иные льготные категории граждан. Для студенческих семей вузы обязаны выделить отдельные комнаты в пределах жилого фонда, однако пока их представление не гарантировано и зависит от возможностей учебного заведения.
10: Еще из новшеств. С проживающими в общежитии будут обязаны подписать договор найма жилого помещения. Порядок похож на привычную аренду. Договор заключается на весь срок обучения.
6: Утро на радио «Звезда».
10: Сегодня в России День тельняшки. Именно 19 августа 1874 года Александр II подписал указ о введении новой формы. Нательная рубаха в ней стала обязательной для русского моряка. О том, как появилась полосатая фуфайка, что символизируют ее цвета и кто вывел уставной элемент одежды в мир высокой моды, расскажет Анна Елисеева.
11: Рубаха, вязаная из шерсти пополам с бумагой. Цвет рубахи белый, с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок. Вершок — это примерно 4,5 сантиметра. Так был описан стандарт первой русской тельняшки, принятый в императорском военно-морском флоте. Хотя сине-белая фуфайка заступила на службу веком ранее. По мнению гвардии рядового 7-й десантно-штурмовой дивизии Игоря Рязанцева, впервые полосатое обмундирование примерили французы и голландцы.
12: Отличались эти тельняшки количеством полос. У французов была 21 полоса, что соответствовало 21 великой победе Наполеона. А у голландцев было 12 полос, что соответствовало ребрам в теле человека.
11: Обычная форма середины XIX века – это короткий бушлат, то есть двубортное пальто, синяя фланелевая куртка, расклешенные черные брюки и тельняшка. Нательник моряки зачастую шили сами. Говорят, в дальнем плавании это успокаивает нервы. Яркие принты служили сигнальными огнями, если матрос на мачте или внезапно оказался за бортом. Такую же задачу выполняли полосы русских тельняшек. Белые и темно-синие цвета символизировали российский флот, отмечает Игорь Рязанцев.
12: Российская тельняшка соответствовала цветам Андреевского флага. Андреевский флаг – это флаг военно-морского флота. Он был и во времена императорского флота, и сейчас. Флаг Андрея Первозванного.
11: Во время Великой Отечественной тельняшка стала символом мужества и отваги. Моряки пришли на помощь сухопутным войскам. Появились бригады морских пехотинцев. Полосатая ткань создавала оптическую иллюзию. Противнику казалось, что морпехов больше, чем на самом деле. Отсюда выражение «нас мало, но мы в тельняшках». А во второй половине века в полосатую форму переоделись десантники, рассказывает Игорь Рязанцев.
12: Для выделения этих войск как элитное подразделение Василий Филиппович пролоббировал тельняшку. И в отличие от тельняшки морских пехотинцев и моряков, там, где белая и темно-синяя полоса, у десантников белая полоса и голубая, что соответствует цвету неба.
11: В 90-е тельняшки с ярко-синими полосками стали формой боевых подразделений Федеральной службы безопасности. Краповые получили сотрудники Росгвардии, оранжевые – МЧС, а зеленые – пограничники. Популярна тельняшка и в народе. В начале 20 века моду на полоску ввела французский дизайнер Коко Шанель, превратив мужскую униформу в символ перемен в женском гардеробе, рассказывает стилист Ольга Дайбова. А культовая тельняшка стала после выхода фильма «Годара» «На последнем дыхании».
13: Где Джин Сиберг, исполнившая роль журналистки Патриции Франкини, покорила сердца модниц своим небрежным видом с плиссированной юбкой в паре с матроской. Это было так просто и свежо, что моментально стало символом парижского стиля.
11: Тренд подхватили модельеры Ив Сен-Лоран и Жан-Поль Готье. Полосатые вещи носили Одри Хепберн, Брижит Бардо, Пабло Пикассо и Джеймс Дин. В нашей стране амбассадором тельняшек стали ленинградские художники Митьки. Полосатый принт символизирует творчество и внутреннюю свободу. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
14: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Луганская Народная Республика подверглась массированной атаке ВСУ. 3 человека погибли, 10 получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В Рубежном удар был нанесен по автомобилю аварийной бригады филиала «Луганск-Тепло». Еще один удар ВСУ нанесли по спецтехнике, задействованной в дорожных работах. Арабские Эмираты приостановили все торговые и финансовые операции с Ираном, заявили в МИД страны. Решение принято на фоне эскалации ближневосточного конфликта, который угрожает международной и региональной безопасности. При этом Абу-Даби подчеркнул приверженность диалогу и сотрудничеству в регионе. Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей, иначе он может быть трактован как взятка, сообщили ТАСС в Роскачестве. Также важно помнить, что родители вправе отказаться от участия в сборах на общий подарок, поскольку это решение всегда должно быть добровольным, подчеркнули в ведомстве. Ядовитые португальские кораблики наводнили пляжи Западной Европы. Они ужалили уже больше 1000 человек за 2 недели, сообщает Financial Times. Похожие на медуз физалии в больших количествах появились на Атлантическом побережье во Франции и Испании. В ряде случаев туристам, которых жалят португальские кораблики, нужна госпитализация. Яд может вызвать сильную боль, проблемы с дыханием, сердцем или аллергический шок. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой».
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Майя Плисецкая.
2: Умирающий лебедь стал символом ее таланта и остается эталоном в мире балета. Но любой балетный номер – это всегда концентрация физических и душевных сил, стресс, который Майя Михайловна успешно снимала на стадионе. Плисецкая была страстной поклонницей футбола. Выражаясь языком фанатов, балерина топила за ЦСКА.
1: На первый взгляд.
2: Плисецкая всегда придерживалась принципа «есть как можно меньше, а двигаться как можно больше». Вместе с тем сознавалась, что обожает селедку и называет ее ласково «селеда». Наслаждалась, ела, но, разумеется, изредка и по чуть-чуть.
1: Где изюминка?
2: В первый раз Плисецкая попала на стадион на игру, когда ей было 14 лет. Тогда форвард армейцев Григорий Федотов забил целых 3 гола. Это была феерия. Постепенно балерина перезнакомилась со всей футбольной элитой страны.
3: Футбол – это великое искусство. Какое должно быть самообладание? Нельзя растеряться. Нельзя расслабиться ни на секунду. Нельзя потерять мяч. Человек находится в страшном напряжении. Побеждает тот, кто это все выдерживает.
2: Однажды организаторы чемпионата мира по футболу 1978 года в Аргентине предложили, чтобы первый символический удар по мячу сделала мировая звезда балета Плисецкая. Она согласилась, но перед выездом, к несчастью, повредила спину. До Аргентины Майя долетела, но выйти на поле так и не смогла.
1: Майя Плисецкая. Человек с изюминкой. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
4: Первые советские бумажные деньги с гербом РСФСР были выпущены в 1919 году. Больше всего они напоминали почтовые марки. Крохотные банкноты размером 5 на 5 сантиметров. Номиналы 1, 2, 3, 15, 30 и 60 рублей. Печатались такие купюры длинными листами по 25 штук. Расплачиваться можно было и целым листом, и отрезанной его частью. В народе такие деньги назвали мотыльками. Маленькие, выскальзывают из рук, не удержать. К тому же, что такое 1 рубль в те времена? Ноль без палочки, ничего не купить. В стране чудовищная инфляция, ценники от миллиона и выше. Владимир Маяковский шутил: «Мы хорошо знакомы с совзнаками, со всякими лимонами, лимардами всякими. Как было? Пала кобыла. У жонки поизносились одежонки. Пришел на конный и стал торговаться. Кони идут миллиардов по 20». В 1920 году советское правительство выпустило в обращение крупные бумажные деньги номиналом от 100 рублей до 10 тысяч. В народе такие купюры назвали «вавилонскими». Это прямая отсылка к библейскому сюжету. А все потому, что на обратной их стороне красовался знаменитый девиз: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Причем сразу на 7 языках: русском, немецком, французском, итальянском, английском, китайском и арабском. Большевики тогда верили в мировую революцию.
1: Все деньги мира.
5: Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о новых ударах по объектам, которые используют вооруженные силы Украины. Беспилотники поразили судно с военным грузом в Черном море юго-восточнее Одессы, а также резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск. Удары наносятся по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах ВСУ, подчеркнули в Министерстве обороны России. Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха передал Министерству обороны новую партию зенитных комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-СМД». Техника прошла испытания и уже заступила на боевое дежурство. Командир подразделения ПВО из группировки войск «Север» отметил высокую эффективность «Панциря» против воздушных целей. При этом «Панцирь-СМД» специально создан для отражения массированных атак беспилотников. Арабские Эмираты замораживают торговлю и финансовые операции с Ираном. Накануне в Минобороны Эмиратов заявили, что иранские военные запустили в их сторону две баллистические ракеты. Обе упали в море. В Абу-Даби подчеркивают, целью атаки было гражданское судоходство. Тегеран все обвинения отрицает. Представитель иранской дипломатии Исмаил Багаи призвал соседей не поддаваться на провокации и заявил, что третьи силы пытаются свалить на них вину. А по данным CNN, Трамп поручил полностью прекратить переговоры с Ираном. Инвесторы проявляют интерес к угольной промышленности Донбасса. Их приход позволяет с оптимизмом смотреть на восстановление этой отрасли в регионе. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.
2: Последние два года уже правительство федеральное вкладывает огромные ресурсы в переоснащение шахт, в то, чтобы закупить новое оборудование, в то, чтобы сделать добычу вновь рентабельной. Спасибо и представителям Минпромторга, и Министерства энергетики Российской Федерации. Действительно, серьезные пошли инвестиции, и мы сегодня видим восстановление добычи и приход инвесторов в эту отрасль, то, чего в принципе не было раньше, и то, что сейчас действительно дает нам серьезные перспективы.
1: Сенатор напомнил, что добыча угля в Донбассе ведется на больших глубинах. Шахты могут достигать от 400 метров до километра. Это важнейшая отрасль с точки зрения механизации. Серьезная техника необходима для того, чтобы на такой глубине, в условиях стесненного пространства, осуществлять большую добычу, подчеркнул он. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Сегодня ожидается кратковременный дождь, местами с грозой и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве переменчивая погода. В течение дня возможен небольшой дождь. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на трассах, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут потребуется на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Варшавского шоссе до Ленинского проспекта. 40 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе. Пробка на полчаса на Онежской улице, на участке от Флотской до Фестивальной улицы. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Клетки. Из чего мы состоим? Рассказывает биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
1: Область знаний.
3: Когда мы говорим про анатомию, чаще всего мы имеем в виду наши конечности, органы, ткани. Но все эти органы и ткани состоят из клеток. И самый главный вопрос, который мы должны по-хорошему себе задавать, как именно эти клетки по этому шаблону складываются? Ведь каждый из нас изначально происходит из всего лишь одной единственной маленькой изолированной клеточки, которая размножается, и потомки которой начинают приобретать специализации, выстраиваться каким-то только им известным порядком и образовывать нас с вами. Этот момент, то, как мы из одноклеточного, по сути, превращаемся в многоклеточные, наверное, один из самых важных аспектов и не только анатомии, но и всей биологии как таковой. То, что мы сделаны из клеток, вещь не интуитивная и была она осознана достаточно поздно. Лишь в 17 веке, когда все в мире сложилось таким образом, что в нем сразу появились и древесные пробки, и световые микроскопы, и замечательный ученый Роберт Гук. Рассматривая вышеупомянутую пробку в вышеупомянутый микроскоп, он обнаружил, что состоит она словно из каких-то маленьких и независимых ячеек, по отношению к которым он и употребил слово «клетка». С тех пор мы так и живем. И чтобы понять, опять же, как все эти клетки функционируют и выстраиваются в нас, слушающих радио, нам нужно сначала сказать про их строение. Грубо говоря, клетку мы можем представить как заизолированную жировую каплю, ведь первое, что бросается нам в глаза, когда мы на нее смотрим, а именно поверхность клетки, ее мембрана. Более научно правильно будет сказать, что состоит мембрана из фосфолипидов. Ну а чтобы их представить, вспомните, как выглядит, когда вы капаете каплю масла в воду. Она растекается по поверхности воды, и эти две жидкости не смешиваются. Хорошо, но теперь вы начинаете усердно трясти бутылку с водой, внутри которой есть капелька масла. Что же произойдет? Все выстроится таким образом, что будут у нас масляные пузырьки, а внутри них будут капельки воды. Такая структура называется липосома и состоит мембрана такой липосомы как раз из двойного слоя жиров, ну, фосфолипидов, если быть точнее. И когда мы отправимся вглубь клетки, мы увидим, что такого же плана мембраны и структур в ней в огромном избытке. Практически все, что мы можем разглядеть, рассматривая наши с вами составные части, это как раз такие вот жировые мембраны. Мембраны сами по себе не умеют что-то делать. Они не активны, они не способны воспроизводить какие-то механизмы, они всего лишь изолируют одну среду от другой. Но на каждой из них есть рабочие компоненты, а именно белки. И белок – это, по сути, рабочий инструмент. Есть белки, которые прям в мембрану встроены. Например, есть аквапарин, который, по большому счету, просто создает из себя пору, сквозь которую вода в мембрану и наружу может проходить. Есть активные переносчики, например, какой-нибудь глюкозный транспортер, который будет активироваться только когда захватывает одну молекулу глюкозы,

0: закрепленных, есть, разумеется, и белки, свободно плавающие. Любой процесс, который мы можем найти в клетке, обязательно ознаменован появлением и существованием какого-то белка. За любым движением, стремлением или синтезом обязательно какие-то белки стоят, как правило, не один, а сразу несколько десятков. Есть белки, которые занимаются внутриклеточным транспортом, то есть эти самые пузыри с веществом перетаскивают с места на место. Есть те, которые позволяют нашим клеткам делиться, то есть удваивают ДНК. Есть, в конце концов, даже белки, которые просто делают новые белки. Внутри каждой нашей клетки содержится почти 2 метра молекулы ДНК, и она, как магнитная лента, имеет участки, на которых записана информация, как те или иные белки строить. И гибель этого ДНК, его разрыв, повреждение, оно отражается очень существенно на нашем здоровье. В конце концов, даже механизм возникновения раковых клеток тоже упирается в повреждение ДНК. Именно поэтому нам и нужно внутриклеточное ядро, в котором мы это все ДНК спрятали, закрыли и лишний раз не трогаем.
1: Клетки. Из чего мы состоим?
2: Область знаний.
0: Если вы в это ядро попробуете посмотреть при жизни, вы никаких хромосом там не увидите. Мы про хромосомы знаем, их показывают часто во всевозможных научно-фантастических фильмах о том, что вот, мол, какие-то X-образные червячки внутри ядра в нас плавают. Но на самом деле нет. ДНК, пока клетка жива и функционирует, расплетено. И все пространство ядра им заполнено. Это называется вещество хроматин. А зачем же тогда вообще нужны хромосомы, если их так вроде и не видно? Это на самом деле всего лишь сумки для переезда. Я уже сказал, что ДНК очень длинное. И если бы оно удваивалось, а потом при делении клетки просто старалось бы самостоятельно расходиться пополам, получалось бы криво-косо, а чаще не получалось бы ничего вообще. Какой-то клетке бы доставалось удвоенная версия одного гена, другой клетке этого гена вообще не доставалось. В общем, ничего бы точно не получилось. В пику этому организм и производит хромосомы. Когда клетка подходит к стадии деления, все ее ДНК начинает скручиваться. Чтобы представить это, вспомните такой старый телефонный шнур в виде спирали. Представьте, как вы этот шнур крутите с одной из сторон. Он и так спиралевидный, а начнет образовывать сначала суперспираль, вы крутите еще сильнее, эта спираль тоже закручивается в спираль и так далее. В общем, хромосомы — это получается такая супер-пупер-дупер многоуровневая спираль. Некоторые люди представляют себе хромосому как какой-то чехол, внутри которого ДНК. Это не так. Это и есть само ДНК. Хромосома — это просто суперскрученная его версия. И вот теперь представьте, что мы смотрим на клетку в разрезе. Клетка должна все время отвечать на какие-то воздействия внешней среды. И у клетки, разумеется, есть задача. Например, добыть себе пропитание, его переварить и бежать скорее добывать такое пропитание заново. И вот если клетка встречает молекулу лактозы, их, этих молекул, очень много, нужно срочно начать делать ферменты, эту лактозу расщепляющие. И вот лактоза закончилась, уже нужно расщеплять сами ферменты, чтобы они не мешали, опять же, добывать что-то новое. Можно даже сказать, что клетка постоянно стремится к какому-то химическому балансу, к какому-то равновесию с окружающим ее миром, но это равновесие принципиально недостижимо. Ведь чтобы добывать энергию, клетка постоянно энергию тратит. Есть очень красивая фраза, она мне нравится, о том, что жизнь – это состояние устойчивого неравновесия. Когда мы смотрим внутрь клетки, видим все ее составные части, мы уже сразу можем выделить некоторый поток передачи биохимических стимулов и сигналов. Мы уже представляем, что клетка реагирует на внешнее воздействие. Это внешнее воздействие провоцирует какой-то из белков на ее поверхности. Он сообщает сигнал вовнутрь, допустим, в то же самое внутриклеточное ядро. В внутриклеточном ядре активируется какой-то ген. Ген белка или фермента, который нужен прямо сейчас. Этот фермент не может производиться сразу. Вместо этого маленький участок ДНК, где информация нужная записана, копируются на молекулу, которая почти как ДНК, только меньше и имеет немного другой химический состав. Если ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, то молекула, которую мы сейчас получим, это РНК – рибонуклеиновая кислота. То есть, чувствуете по названию, там было дезокси, то есть не хватало какого-то окси. А здесь есть просто рибонуклеиновая кислота, то есть Окси вернулась на место. Казалось бы, мельчайшее химическое отличие, но, опять же, если ДНК благодаря своей структуре, оно...

0: длинная, двуцепочечная и стабильная, то РНК короткая, как правило, одноцепочечная и гораздо менее стабильная. Можно представить это, как если вы достаете из какого-то сейфа маленькие копии рабочих документов, которые вам сейчас нужны. Это и будут как раз молекулы РНК. И разумеется, чтобы лишний раз не мешать основному ДНК храниться, РНК сразу же вылетает из ядра. Там ее подхватывает специальный молекулярный комплекс. Молекула, которая будет это РНК прочитывать и реализовывать информацию, которая на нем записана. Комплекс такой называется рибосома. Она, зацепившись за РНК, напротив каждых трех ее буквок генетического кода будет выставить одну аминокислоту. Получается, у нас напротив одной цепочки формируется другая цепочка, уже аминокислотная. И вот белок — это как раз цепочка аминокислот и есть.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Клетки. Из чего мы состоим? Рассказывает биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
1: Область знаний.
0: Так как белок, он нужен не просто так, а где-то конкретно, сразу после того, как он создан, он может либо отправиться внутрь, снова в ядро, либо встроиться в мембрану, либо, если его нужно припасти и использовать в накопившемся объеме, отправляется он в так называемый комплекс Гольджи. Это тоже такие большие наборы пузырей, по сути, жирные мембраны, в которых белки постоянно упаковываются. Кроме описанного, в клетке мы еще увидим одну очень важную органеллу, которую, если вы когда-нибудь открывали биологический атлас, обязательно обнаружите в виде красной такой овальной структуры. Это называется митохондрия. Митохондрия занимается тем, что постоянно окисляет глюкозу и добывает энергию, чтобы клетка могла производить новые белки. Мы с вами только что описали все необходимое для успешного выживания отдельно взятой ячейки жизни. Теперь мы должны с вами задаться очень важным вопросом. Зачем клетки вообще хотят быть вместе? И если мы так задумаемся, то чем вы больше на соседа похожи, тем за большее количество ресурсов вы с ним конкурируете. Любое себе подобное существо вам будет только мешать. Логично предположить тактику, а от всех себе подобных бежать сразу и надолго, и потом их еще всю жизнь за километр отходить. Но так не происходит. В пику всей этой логики клетки зачем-то решили жить вместе. И почему так произошло, на мой взгляд, необходимо понять, чтобы разобраться в анатомии. Представьте себе жизнь на достаточно раннем этапе ее развития в виде морской губки. У морской губки все клетки абсолютно одинаковые. Они все соседи, и они все напрямую сообщают с окружающей средой. Сквозь них проходит вода, каждая из этих клеток сама берет себе из этой воды все необходимые питательные элементы и выбрасывает в эту воду все продукты жизнедеятельности. Нужен кислород? Аналогично. Все можно впитать в себя сразу. Поэтому губка, по большому счету, как организм и не существует. Ее можно разрезать, хоть на терке натереть, отдельно взятую клетку из нее выдернуть, клетка выживет. Даже может размножиться и построить какую-то новую губку. Отсутствует специализация. А именно специализация к многоклеточности нас сейчас и приведет. Морские губки – это прометазоа, домногоклеточные, потому что их можно как угодно делить, это скорее просто содружество. А истинные многоклеточные так не умеют. Мы, собравшись в большой клеточный конгломерат, начали разделять обязанности и начали по-новому решать задачи, которые одноклеточные формы просто не в состоянии сделать. Допустим, если вы хотите переваривать огромное разнообразие пищи совершенно по-разному устроено, вам нужно большое количество пищеварительных ферментов. Одна клетка себе такого разнообразия просто не может позволить. Если вы хотите быстро мчаться от неблагоприятных условий или в поисках пищи, сколько жгутиков не отрастит себе одна клетка, она все равно никогда не угонится за парой миллиардов клеток, образующих мышцы плавника или образующих ноги. Таким образом, мы подходим к пониманию, что клетки, разделяя специализации, делают качественно новые структуры, которые вовнутрь клетки просто не умещаются. И давайте посмотрим, ну, скажем так, на схему человеческого строения. Что мы увидим? У нас есть, прежде всего, рот. Мы в него едим. И как только еда отправляется по рту вниз, она попадает в нашу пищеварительную систему. Это клетки, специализированные на переваривании, добывании энергии. От пищеварительной системы очень сильно удалены наши конечности, руки, ноги. Они тоже состоят из живых клеток, им питание, кислород нужно. Значит, нам нужны клетки, которые будут заниматься транспортной функцией. Переносить питание из клеток кишечника в клетки, допустим, кончика левой пятки. Эти же клетки будут переносить и кислород. И вы, конечно, уже догадались, я говорю про клетки кровеносной системы. Наконец, если все клетки в организме живые, и вот у губки они не только брали питание из среды, но и выкидывали в среду все продукты своей жизнедеятельности, то и у нас клетки тоже должны куда-то продукты жизнедеятельности выбрасывать. И выбросят они его обратно, разумеется, в кровеносную систему. И значит, нам нужны еще клетки, фильтрующие всю нашу кровь. Появляются и они.
7: Клетки. Из чего мы состоим?
1: Область знаний.
0: Такой большой клеточный конгломерат нельзя оставлять на волю судьбы. Мы не можем, словно губка, с таким строением болтаться где-то на дне и ожидать прихода пищи. Нам надо самим активно за ней гоняться, иметь какие-то нормы реакции. Возникают клетки, которые регулируют именно это. Возникает нервная система. Ну и, наконец, мы же хотим предсказывать поведение того, на кого охотимся, или наоборот, поведение хищника, от которого убегаем. Нам нужен управляющий поведением мозг, как производная тоже от нервных клеток. И в этом плане очень интересно, где именно у нас мозг возник. Он возникает у нас на голове, это же вроде нелогично, ведь это хрупкая структура, и хотелось бы спрятать ее куда-то поглубже. Почему же она торчит так, словно просит, чтобы по ней ударили? А все дело в том, что мозг возникает рядом со ртом. Ведь рот изначально – это самое чувствительное и самое важное место в организме. Мы в него пищу принимаем, и нужно огромное количество нервных окончаний, чтобы эту пищу проанализировать, понять, что она не острая, не отравленная, рассмотреть, как минимум ее еще надо найти и почувствовать. И чтобы все эти рецепторы вокруг рта обслуживать, именно для этого на голове возникает мозг. Смешно прозвучит, но да, голова появляется как структура, только чтобы в нее эффективно кушать. И вот, чтобы все эти структуры получать, мы должны иметь какой-то шаблон, который будет развиваться из оплодотворенной яйцеклетки, с которой мы все с вами начинали. И выглядит и ее развитие примерно следующим образом. Прежде всего, она многократно делится, или по-другому дробится. Образуются, по сути, точные копии одинаковых клеток, и в этот момент, ну, допустим, на стадии каких-нибудь 32-64 клеток, пока все клетки одинаковые, мы, по сути, соответствуем морской губке. Мы повторяем ее строение из неспециализированных клеток. Такая структура похожа на малину, и ученые, недолго думая, ее малиной назвали, правда, по-латыни получилось слово «морула». Вслед за этим в морули начинает образовываться некоторое пространство. Клетки расходятся на периферии, формируют пузырек. И пузырек ученые назвали прям так же. Пузырек, а именно бластула. Пока еще все клетки одинаковые, но еще спустя одну секунду одна из стенок этого пузырька начинает, по сути, вгибаться вовнутрь. И что же у нас получится? Представьте себе сдутый футбольный мяч, похожий своего рода на такую миску. Два слоя клеток. И с этой секунды клетки уже генетически разделяются. Гены, необходимые для того, чтобы быть кожами, покровом, оставшиеся снаружи, это эктодерма. Клетки, которые ушли внутрь, которые впоследствии станут нашей пищеварительной системой, это энтодерма, внутренняя кожа. Еще спустя какое-то время между ними появляется третий слой. Это мезодерма, кожа средняя. Из мезодермы произойдут наши кровеносные сосуды и наши мышцы. И вот эти три, как их называют, зародышевых листка, это три главные генетические программы клеток. После этого начинается их некоторая специализация. Из эктодермы появятся эпителиальные клетки и клетки нервной системы. Образуются органы, такие как кожа, ногти, волосы. Отдельно очень интересно, именно отсюда же образуются зубы. Мы иногда думаем, что зубы – это кости, просто потому что они на них похожи, но вообще, если мы посмотрим на эволюционное происхождение и эмбриональное развитие, мы поймем, что зубы – это производная именно покровов. Когда-то в свое время у рыбы это была просто заостренная чешуя, у нас она просто дошла уже до состояния несменяемых, по сути, почти что костей. Если мы говорим про мезодерму, среднюю кожу, то из нее образуются сердце и сосуды. То, что эти сосуды будут фильтровать, то есть почки, наши половые железы, кости, хрящи и мышцы, ну и, наконец, энтодерма, внутренняя кожа, наш кишечник, понятное дело, вместе с желудком, печенью и все, что связано с пищеварением, и отдельно очень интересны наши легкие. Мы привыкли считать, что легкие, наверное, ближе к нам кровеносной системе, ведь они же насыщают кровь кислородом. Но нет, опять же, исторически эволюционные, в том числе эмбрионально, легкие – это всего лишь вырост пищевода. Именно поэтому у нас такой своего рода дурацкий дизайн. Мы в одну и ту же дырку и глотаем, и дышим. Надгортанник несчастный должен постоянно то одно, то другое горло прикрывать, иначе можно подавиться. Если однажды прилетят инопланетяне и посмотрят на нашу анатомию, думаю, это то самое место, где они будут смеяться дольше всего. Наконец, после того, как все типы клеток, все эти зародышевые листки образованы, они приобрели специализацию, мы можем говорить уже о полноценном организме, который похож на маленького человека и однажды обязательно в большого человека вырастет.
7: Рассказывал биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
1: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали 4 граждан России, организовавших подпольную лабораторию по кустарному аффинажу драгоценных металлов. Они перерабатывали вторичное сырье химическим способом, а полученные золото и серебро отправляли в московский регион для сбыта. Из незаконного оборота изъяты драгметаллы на сумму не менее 13,5 миллионов рублей и более 800 килограммов вторичного сырья. Оставшиеся вопросы по строительству нового газопровода из России в Китай «Силы Сибири-2» носят исключительно коммерческий характер. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. По его словам, стороны рано или поздно найдут взаимовыгодное решение. Сенатор выразил уверенность, что проект будет реализован, хотя точные сроки пока назвать сложно. Переговоры ведут опытные специалисты, и итоговое соглашение, по мнению Денисова, будет отвечать интересам обеих сторон. У специалистов нет сомнений в том, что в Архангельском соборе Московского Кремля было открыто местоположение мощей именно святого князя Дмитрия Донского. О доказательствах подлинности открытия РИА Новости рассказал заместитель главы музеев Московского Кремля по научной работе профессор Андрей Баталов.
2: Это несомненно он, поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов возвращения под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы, в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке были также расположены надгробницы с эпитафиями, и это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
1: Частица мощей князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла будут находиться в храмах Русской Православной Церкви, сообщили в пресс-службе РПЦ. Акция «Единый день открытых дверей» пройдет в Москве в субботу. Свои двери для посетителей откроют более 420 библиотек и культурных центров во всех округах столицы. Для гостей подготовили порядка 2500 мероприятий. Мастер-классы, лекции, квесты, спектакли и концерты. Можно будет научиться лепке из глины или попробовать себя в роли мультипликатора. Расписание опубликовано на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет облачно, осадков не обещают. Максимальная температура воздуха 21 градус. Сейчас плюс 18. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Офицерская полевая сумка.
1: Планшет прямоугольной формы из кожи черного или темно-коричневого цвета с несколькими внутренними отделениями. Он предназначен для переноски, хранения оперативных карт местности и других документов в полевых условиях.
0: Форма и содержание.
2: Офицерская сумка стала неотъемлемой частью экипировки командиров Красной Армии 1 сентября 1923 года. Помимо документов, в ней, в специальных кармашках, хранились также компас, циркуль и несколько карандашей. Для надежности планшет сверху закрывался длинной кожаной крышкой с металлической застежкой. По уставу сумку носили на ремне через правое плечо.

0: обмундирования.
1: Офицерская полевая сумка.
2: В годы Великой Отечественной войны фашисты хорошо разбирались в амуниции наших войск и целились в бойцов с планшетом на боку, в командиров. Данные о количестве производимых планшетов были строго засекречены, чтобы враги не смогли подсчитать численность командного состава Красной Армии. После победы многие советские офицеры ушли в запас. Свои командирские полевые сумки они часто дарили близким, родным, знакомым. Многие дети использовали тогда военные планшеты в качестве школьного портфеля. Интересно, что нынешние армейские сумки действительно чем-то напоминают портфели. В них входит чуть ли не формат А4. И сегодня офицерские планшеты с удовольствием носят геологи, картографы, геодезисты и археологи. А что, очень, кстати, надежный выездной рабочий органайзер.
1: Форма и содержание. Офицерская полевая сумка.
3: Очень важные вопросы.
4: Российские дерматологи выяснили, что постоянный сон на одном и том же боку может увеличить риск появления морщин и асимметрии лица. Так ли это на самом деле и как этого избежать?
5: Отвечает врач-дерматолог и косметолог Дарья Баскакова.
6: Да, действительно, это так. Причем не только на лице, но и, например, в зоне декольте. Иногда даже девушки в первую очередь как раз на эту зону обращают внимание. На лице ситуация абсолютно такая же. Причем, если кожа, ну, 25-летняя, скажем так, еще простит вам положение сна на боку, то, разумеется, чем старше мы становимся, чем ниже тонус кожи, то тем больше вероятности, что будут формироваться более глубокие заломы. И да, действительно, если, например, есть привычная какая-то поза сна, например, на правом боку, на левом боку. Само по себе ночное время – это как раз время восстановления, релаксации для кожи, но только в том случае, если засыпание происходит вовремя, ну, то есть если не нарушены режимы сна, происходят процессы восстановления. Что касается именно положения, например, на боку или там лицом в подушку, то особенные риски возникают у пациентов с жирной кожей и с проблемной кожей.
3: Очень важные вопросы.
7: Радиозвезда.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
8: Если ботинок просит каши, это средство номер один.
9: Секундным приклеишь и металл, и резину, и палец.
10: Сразу вспоминаю школу, где делали аппликации из бумаги.
2: Вот это вещь!
11: Это липкое вещество имеет множество разновидностей. Канцелярский пригодится на уроке труда. Силикатный незаменим в строительстве. Клейстер понадобится для обоев. А секундный можно назвать универсальным. Клей. Судя по всему, суперклей изобрели неандертальцы. Найденным орудием из склеенных частей не менее 200 тысяч лет каменные наконечники соединялись с древком благодаря березовому дегтю. А чтобы получить деготь, первобытные химики разработали простую технологию. Они сжигали кору дерева под нависающей скалой. В результате конденсации на поверхности камня собиралась смола, которая затем соскребалась и использовалась в изготовлении орудий. В период неолита, это около 9-7 тысяч лет назад, клей варили из сухожилий и костей животных. Приморские племена получали липкую субстанцию из разваренной массы рыбьей чешуи. В более позднее время появились изображения древнеегипетских мастеров, склеивающих детали деревянной шкатулки. Один из таких артефактов был найден в гробнице Тутанхамона. Для скрепления и ламинирования деталей применялось вещество на основе казеина – молочного белка. Именно оно продлило жизнь предметам, уверены ученые.
2: Вот это вещь!
11: Следующий шаг в разработке и применении клея сделали греки и римляне. В первые 5 веков нашей эры они придумали технологию облицовки. Чтобы склеить тонкие слои древесины, использовалась паста на основе яиц. Ингредиентами могли также быть шкуры, кости, молоко и даже овощи с сыром. А еще римляне первыми начали смазывать доски своих кораблей натуральными герметиками, смолой и пчелиным воском. В конце 17 столетия в Нидерландах был основан первый коммерческий завод по производству клея. Средства делали из растительных экстрактов и шкур животных. Рыбий аналог появился спустя полвека в Великобритании. А клей на основе казеина в начале 19 столетия начали выпускать немецкие и швейцарские предприятия. Первый клейстер на основе крахмала, изобретенный в Соединенных Штатах, использовался не для обоев, а для почтовых марок. А чуть раньше, в 1830-м, важным компонентом клея стал натуральный каучук. И началась его современная история. В наши дни чаще используют синтетические для бумаги, тканей, металла и пластмассы. Даже самолет собирают при помощи клея. Есть универсальные, склеивающие разные материалы за секунды. Попади капля на палец, можно и самому приклеиться намертво.
2: Вот это вещь. История предметов, полезных и не очень.
0: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
5: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: 1850 год. Российская империя. Украинский город Бердичев. Костел Святой Варвары. 7 часов утра. Обряд венчания. Столь раннее начало церемонии выбрано неспроста. К чему лишние сплетни и кривотолки? Жениху 50 лет, невесте 49. Она польская помещица, русская подданная, графиня Эвелина Ганская. Он известный французский писатель Оноре де Бальзак. Они познакомились по переписке. Почти сразу после публикации романа «Шагреневая кожа» в 1831 году. Бальзак получил тогда сотни писем от восторженных поклонниц. Но только на одно из них, анонимное, он обратил внимание.
3: «Я восторгаюсь вашим талантом, пылким сердцем и ангельской душой».
2: Казалось бы, стандартная фраза, ничего необычного. Но писателя, что называется, зацепило, и он решил ответить на послание из далекой России. Через газету «Котидьен», ее печатали в нашей стране, Бальзак попытался найти автора письма и нашел. Женщина откликнулась. Так начался почтовый роман длиной почти в 17 лет.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Эвелина Ганская была замужем. Переписка с французом стала возможной только лишь с помощью посредника, ее гувернантки Анны Барель. Бальзаку подобная игра, которую называл «русской рулеткой», очень нравилась, и уже в третьем своем послании он раскрыл свои намерения.
4: «Примите мои чувства. Осуществление моей мечты зависит только от вас. Я лично готов на все. Нас разделяют тысячи километров, но даже в эту минуту я верю, что вы рядом со мной прямо сейчас».
2: Влюбленные даже несколько раз встречались, когда семья Ганских приезжала в Париж. Пожилой супруг Эвелины, дряхлый польский помещик, ничего не подозревал. Ему льстило внимание известного писателя. Еще бы! Во Франции его личным экскурсоводом неожиданно вызвался стать сам Оноре де Бальзак. Шло время. В 1842-м графиня Ганская овдовела. Француз радовался, как ребенок.
4: «Наконец-то свершилось. В любви выросли крылья, и мы готовы парить».
2: Наивный человек. Он не знал российских законов. На брак с иностранцем Эвелине требовалось разрешение самого императора. Казалось бы, пустяк, но для этого понадобилось целых 5 лет. Когда в 1847 году долгожданный документ был получен, вдова приняла от Бальзака предложение руки и сердца. Он приехал в Россию, поселился в усадьбе невесты, после чего написал своим друзьям.
4: «Я не знал ни счастливой юности, ни цветущей весны, но теперь у меня будет лишь солнечное лето и теплая осень».
1: Приключения иностранцев в России.
2: Они обвенчались спустя 3 года, в 1850-м, на календаре 14 марта. В тот день Бальзак сказал жене:
4: «Я сделал то, чего не смог Бонапарт. В твоем лице я покорил Россию. Впереди у нас долгая и счастливая жизнь».
2: О своей тяжелой болезни Оноре еще не знал. А ведь судьба уже отмерила ему всего-то 4 месяца счастья. Они переехали в Париж, где у писателя случился сердечный приступ, после которого у него парализовало руки и ноги. Эвелина ухаживала за мужем и днем, и ночью, наняла лучших врачей Франции. Не помогло. 18 августа 1850 года Оноре де Бальзак умер. Его похоронили на кладбище Пер-Лешес. Попрощаться с другом пришли Виктор Гюго и Александр Дюма-старший. Эвелина носила траур несколько лет, но только через 3 года после смерти супруга нашла его предсмертную записку. Легче не стало. Там были такие слова:
4: «Спасибо далекой загадочной стране, которая подарила мне самую прекрасную женщину на земле».
1: Приключения иностранцев в России.
0: Уровень воды в реке Урал,
5: центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государство придумывающий проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950
9: название города
10: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Более 1,5 миллиона россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Заявление на участие в системе «Мобильный избиратель» подали более 375 тысяч человек. Глава ЦИК также проинформировала, что на выборы в Госдуму по единым и одномандатным избирательным округам зарегистрированы в общей сложности около 4,5 тысяч кандидатов. Выборы, напомню, пройдут с 18 по 20 сентября. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками «Герань-4 Сикер» по двум сухогрузам в акватории Черного моря, которые использовались для доставки грузов в интересах ВСУ. Поражение целей подтверждено кадрами объективного контроля, сообщили в Министерстве обороны. Ранее в этот же день был уничтожен еще один сухогруз юго-восточнее Одессы, а также резервуары с горючим в порту Черноморска. В Минобороны подчеркнули, что удары по судам и портовой инфраструктуре Украины – часть системной работы по нарушению морской логистики противника. Герой России Владислав Головин в интервью агентству ТАСС рассказал историю появления своего позывного «Струна». По его словам, причиной стало стечение обстоятельств во время боевых действий.
2: Внутри подразделения, в нашем случае десантно-штурмовой роты, командир носил позывной «Струна». Я был командиром второго взвода, был «Струна-2». Но в Мариуполе столкнулись с такими обстоятельствами. Командир роты получил ранение, соответственно, мне необходимо было взять командование на себя. И тогда я закрепилась. Дальше, в боях, я продолжил носить этот позывной.
1: Собеседник агентства отметил, что боевым товарищам позывной пришелся по душе. Сослуживцы говорят, что Головин, как постоянно натянутая струна, успешно выполняет поставленные задачи. Очередь в ясли в России за 7 лет сократились в 48 раз. Об этом сообщили в Минпросвещение. Там отметили, что с 2024 года сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. Такие результаты стали возможны благодаря реализации национального проекта «Демография». В Республике Алтай после нападения медведя на туристку ввели режим повышенной готовности и комендантский час. Хищник вытащил 29-летнюю женщину из палатки и убил ее. Теперь передвижение в Турачакском районе ограничено с 8 вечера до 10 утра. Организовано круглосуточное патрулирование полиции и охотников. Жителей и туристов призывают к осторожности. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно. И они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленые и синие цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122

0: 7341.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
0: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 7341. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 7341. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
0: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
0: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
0: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру.

0: телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры.
2: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
3: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
5: Не царское это имя!
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Российская академия радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Ты мечами в Суздале заблещешь, в Киеве тревожный перезвон. Эти величественные строки – одно из переложений знаменитого слова о полку Игореве. И посвящены они великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо.
3: Как же он заработал такое прозвище?
4: Называть так Всеволода Юрьевича стали не при жизни, а спустя 200 лет после правления. Первое упоминание «Великого гнезда» появляется в новгородской летописи 15 века. И, вероятнее всего, связано с большим потомством князя. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Многодетная семья даже по средневековым меркам.
3: История одного прозвища.
4: Потомки Всеволода стали основателями многих ветвей русских князей. Московских, тверских, ростовских, суздальско-нижегородских. Не случайно в Тверском сборнике уже 16-го столетия напишут: «Сей есть Всеволод, всем русским нынешним князьям отец, именуемый Великое Гнездо».
3: История одного прозвища.
5: Три Александра. Представители одной династии. Начнем с младшего. Советский актер Александр Пороховщиков известен нам по многим фильмам, в том числе по картине «Свой среди чужих, чужой среди своих». В разное время он играл офицеров, спортсменов, полицейских. Но мало кто знает, что прадед Пороховщикова, тоже, кстати, Александр, был богатым предпринимателем. Участвовал в строительстве храма Христа Спасителя в качестве архитектора и финансиста. Затем уже его сын, еще один Александр, на этот раз дед артиста Пороховщикова, изобрел первый российский танк-вездеход, а после Октябрьской революции стал видным авиаконструктором. Однако чуть позже, по ложному доносу, он был обвинен в шпионаже и расстрелян. Очень трагическая судьба. А сестра, зазря оклеветанного и убитого Александра Пороховщикова, Ольга Александровна, стала впоследствии матерью Сергея Владимировича Симанского, более известного нам как патриарх Алексей I. Пороховщиковы, Симанские.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
7: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 17:00 на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Конечно же.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза,
3: Совет Безопасности.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1346.
5: Время отправления поезда. 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
1: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие с нами.
9: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда», новости технологий. Технологии искусственного интеллекта необходимы для развития российской экономики и заменят людей в ряде профессий, но не оставят без работы, а потребуют повышения квалификации. Об этом агентство ТАСС заявил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалкин.
2: Я общался с собственниками, учредителями, инициаторами многих IT-компаний. Да, есть замены, но многие компании говорят о том, что мы не сокращаем людей, мы меняем качество. Человек, который работает в IT-компании, который раньше писал код, который понимает, как работать с искусственным интеллектом, ему нужно ставить задачи, его нужно перепроверять, потому что уровень искусственного интеллекта пока еще далеко не безупречен, да, и есть очень много ошибок, которые порой могут быть, можно громко скажем, фатальными.
1: Минтруд и Минцифры активно внедряют программы переподготовки кадров, преимущественно в отраслях, наиболее подверженных автоматизации, логистике, бухгалтерии и сервисах обслуживания. С начала запуска сервиса проезда по биометрии в поездах РЖД им воспользовались около 700 пассажиров, сообщили в компании. Сейчас технология действует на 5 маршрутах, включая направления из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново, а также из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. В РЖД отмечают, что интерес к сервису растет с каждым днем. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе. Игровые предпочтения школьников меняются с возрастом. Младшеклассники предпочитают творчество и виртуальные миры, подростки – логику и стратегии. Исследователи УЧИРУ выяснили, что в начальной школе девочки чаще выбирают головоломки и симуляторы питомцев, мальчики – соревновательные игры. В средней и старшей школе популярны игры с созданием мира, головоломки и соревнования. Педагоги и разработчики используют эти данные, чтобы делать обучение более увлекательным через игровые механики. Китайская компания Neodra Dynamics представила человекоподобного робота ростом около 4 метров и весом более тонны. Он способен поднимать грузы до 500 килограммов. Как рассказал основатель компании, разработка сочетает гидравлические и электрические приводы, что позволяет преодолеть ограничения по мощности и перейти к более высоким нагрузкам. Руки робота имеют 15 степеней свободы, что обеспечивает высокую точность. Машина может работать в экстремальных условиях, под водой, при ядерном излучении и высоких температурах. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама.
7: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
8: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
9: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то поезд дал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. так продолжают птиц полет.

смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат, и вот они к тебе плывут. Один

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Униформа цирковых служащих заимствована из военной моды XIX века. Этот парадный стиль зародился в эпоху, когда цирковые наездники были бывшими кавалеристами и выступали в своей настоящей форме.
0: Факт второй.
2: Клоуны когда-то были самыми высокооплачиваемыми артистами цирка и зарабатывали больше, чем кинозвезды прошлого.
0: Факт третий.
2: В конце XIX века бродячий цирк Барнума и Бейли перевозил свои грандиозные шоу на специально разработанных поездах. Цирковая логистическая система была настолько совершенной, что американская армия официально изучала их графики и методы для улучшения маневренности собственных войск.
0: Факт четвертый.
2: Слоны раньше были живыми кранами цирка. Они поднимали мачты шатров и тяжелое оборудование. Животных использовали как часть инфраструктуры, а не только как артистов.
0: Факт пятый.
2: В цирке существовал свой собственный язык – карни. Это особый сленг, на котором артисты общались, чтобы зрители и посторонние ничего не понимали.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
3: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
4: В начале 40-х годов позапрошлого века по инициативе помещика Васильчикова, дворянина Сабурова и предпринимателя Попова между Волгой и Доном была построена узкоколейная железная дорога на гужевой тяге. 60 километров линии связали поселение Дубовка на Волжском берегу со станцией Качалинской на Дону. Прослужила дорога недолго. Ее быстро демонтировали из-за допущенных при проектировании ошибок. Но сколько-то прослужило. Вагоны по рельсам чугунки таскали лошади и валы. Местные чиновники в своих докладах называли ее «железной дорогой на конно-бычьей тяге».
3: Пути сообщения. Железная дорога на конно-бычьей тяге.
4: Логично было бы предположить, что ныне действующий Волго-Донской канал проложили по трассе бывшего переволока. Но нет. Весьма оживленный торговый путь всегда проходил чуть севернее Царицына, современного Волгограда. К середине XIX века значение перевоза между Волгой и Доном возросло. Шутка ли? По нему шли товары из причерноморских регионов в центр и на север России. Историк того времени писал:
5: благодаря своему выгодному положению Дубовка на Волге богатела от транспортировки грузов. Сюда сплавляли сверху лес, деготь, смолу, железо и хлеб, шедшие для кавказских войск, и в Ростов для заграничной торговли. Речку и Доном приплавлялись крымские и донские вина, сухие фрукты, свиное сало и другие произведения Южного края. Перевозка грузов производилась на тачках и фурах, в которые впрягались валы. Несмотря на массу быков у донских казаков и в окольных селениях, они не успевали удовлетворять действительные потребности.
3: Пути сообщения. Дороги и люди.
4: Понятно, почему чугунку проложили из Качалинской до Дубовки. Предпринимателям казалось, что они поймали удачу за бычий хвост. Ожидали баснословных доходов. В июле 1846 года по новой железке покатились вагоны, запряженные быками и лошадьми. После чего посад Дубовка в котором и без того к тому времени насчитывалось более 25 заводов, расцвел еще ярче. К маслобойным, кожевенным, пивоваренным, рогожным производствам добавилось производство сусликовое. С выделкой сусликовых шкур, шитьем мехов и разного сусликового насильного верхнего платья и салатопней сусликового жира. Однако в первый же год работы еще новой дороги выявились существенные недостатки. Из 300 вагонов половина тут же сломалась. Донской конец ветки не доходил до реки 4 километра, Волжский – всего 350 метров, но обрывался на крутом подъеме. Владельцы грузов вынуждены были нанимать фуры на эти малые расстояния, а это дополнительные расходы. К тому же дорогу, построенную без насыпи, зимой заваливало снегом, а летом после дождей часто затапливало грязью. В 1852 году работу дороги остановили. А еще через 3 года часть путей продали на металлолом. Так закончилась история железной дороги на конно-бычьей тяге. Через 10 лет, в 1862 году, южнее, между Царицыным и Калачом, построили полноценную железную дорогу на паровозной тяге. Значение Дубовки как местного экономического центра снизилось. Однако сусликовое производство, говорят, там сохранялось до начала 20 века.
3: Железная дорога на конно-бычьей тяге. Пути сообщения.
6: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
7: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Семен Тимошенко.
2: Три георгиевских креста, три боевых ранения. Это в годы Первой мировой. Три ордена Красного Знамени, почетное революционное оружие, пять ранений и отказ ложиться в госпиталь, чтобы не оставлять подчиненных без командира. Это во время Гражданской войны. Затем Тимошенко отправили на военные учения в Италию в качестве наблюдателя, после чего глава НКВД Ежов внес Семена Константиновича в черный список предполагаемых шпионов и представил этот список Сталину.
3: Вы хотели ознакомиться с фамилиями некоторых, на мой взгляд, неблагонадежных военных. Вот они.
4: Так, давайте посмотрим. О, кто-кто? Тимошенко? Вы там что, все белины объелись? Где моя ручка?
5: Ну, товарищ Сталин...
4: Бросьте ваши фантазии. Я знаю Тимошенко еще с 18-го года. Где моя ручка? Вот она. Вычеркиваю. А вы, товарищ Ежов, займитесь, наконец-то, серьезными делами. Идите.
2: Под руководством Тимошенко от фашистов был освобожден первый крупный советский город Ростов-на-Дону. Как утверждал генерал-полковник Александр Покровский, многие решения Семена Константиновича вызывали у офицеров не то чтобы удивление, недоумение.
6: У него было очень своеобразное отношение к штабу. Он имел с собой, видимо, он выговорил себе такое право, так называемую группу Тимошенко. Он не доверял нам, людям, работавшим в штабе юго-западного направления. И в то же время он нас не снимал. Мы продолжали работать, все на своих местах, но каждому из нас был назначен своего рода дублер. То есть целая группа генералов, полковников, приехавшая с Тимошенко, докладывала ему свою точку зрения на события. Получались двойные донесения, двойная информация. Это, разумеется, создавало ненормальную обстановку в работе.
2: «Доверяй, но проверяй», — так командовал Тимошенко. Когда его спросили о причинах такого решения, тяжело вздохнул и ответил:
7: «Правды никто не опубликует. А врать есть кому и без меня».
1: Семен Тимошенко. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда. 11 ноября 1920 года Вторая конная армия РККА применила новое оружие и заставила повернуть вражескую конницу. А дело было так. Перед атакующей белогвардейской кавалерией неожиданно распался строй красноармейцев, и вперед выдвинулась цепь из 150 пулеметных тачанок. Кинжальным огнем пулеметов тачанки смели передние шеренги противника, а остатки белогвардейцев вынуждены были спасаться бегством. Этот успех способствовал быстрому поражению войск Врангеля и в конечном итоге полному освобождению Крыма от беляков.
1: Экипаж.
0: Первое применение тачанки в России зафиксировали 18 мая 1918 года. Однако официально специальную повозку, оснащенную пулеметом, приняли на вооружение в Красной армии почти десятилетия спустя. Тогда же впервые были утверждены ее параметры и характеристики.
8: Техническая справка. Боевая конно-пулеметная тачанка образца 1926 года. Общая масса до 976 килограммов. Длина, не считая дышла, 2900 мм. Длина запряженной тачанки с лошадьми – 6000 мм. Ширина – 1380 мм. Количество лошадей в упряжке – 4. Расчет, экипаж – 3 человека. Основное вооружение – станковый пулемет системы «Максима».
0: Вопреки устоявшемуся мнению, на ходу лихой пулеметчик огонь по противнику не вел. Стрельба с повозки применялась в исключительных случаях. На тачанке пулемет в основном только перевозили.
1: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
0: Да. Изначально экипаж тачанки включал пулеметный расчет из двух человек – наводчика-пулеметчика и его помощника, и одного ездового. Но вскоре выяснилось, что трех человек для обслуживания тачанки не хватает. После 1928 года стандартный штат пулеметного взвода РККА – 4 станковых пулемета и 4 тачанки – включал 26 человек и 30 лошадей. То есть расчет пулемета состоял уже из 5 человек. По легенде, экипажи тачанок во все времена славились, помимо вызывающей лихости, отчаянной храбростью. Поскольку никакой защиты, кроме небольшого пулеметного щитка, не предусматривалось. Потери в боях были велики. Но закрывать повозки броней не имело смысла. Терялось их основное преимущество – высокая мобильность. Последний раз вживую тачанки видели на Красной площади на параде, посвященному 50-летию Октябрьской революции в ноябре 1967 года. Легенды Красной армии катились по главной площади страны, подставшей народной песню про тачанку-ростовчанку. Славной колеснице установлен памятник на месте боев буденовцев и деникинцев при въезде в город Ростов-на-Дону.
1: Экипаж.
9: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве добавили, что сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны. Среди вернувшихся 31 раненый. Есть многодетные отцы и совсем молодые ребята. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, объектам транспорта и энергетики Украины, которые используют ВСУ. Ударили также по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цехам сборки и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Число пострадавших при ударе беспилотника по остановке служебного транспорта в Энергодаре выросло до 20 человек. Все они сотрудники Запорожской атомной электростанции. Трое госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. Росатом и руководство станции выделили помощь пострадавшим и семье погибшего работника. Удар был нанесен целенаправленно. Украинский дрон атаковал остановку в момент, когда персонал ожидал транспорта на рабочую смену. В Хорватии задержан еще один украинец, подозреваемый в причастности к терактам на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ. Задержанный участвовал в погружениях для установки взрывных устройств на трубопроводы. Отмечается, что задержание произошло при координации Генерального полицейского управления Загреба. Амурская область представит на Восточном экономическом форуме совместную экспозицию с китайскими партнерами. Подробности агентству ТАСС на полях российско-китайского форума «Ростки», сообщил губернатор региона Василий Орлов.
2: Мы совместную экспозицию делаем с провинцией Хэлунцзян. Это у нас не первый опыт уже. Такую экспозицию мы делали в 2018 году. Наш павильон посетили лидеры наших стран Владимир Владимирович и господин Си Цзиньпинь. Такая была очень яркая, запоминающая экспозиция.
1: Губернатор отметил, что взаимодействие с Китаем имеет для Амурской области особое значение. Ежегодно в регионе проводится порядка 300 совместных российско-китайских мероприятий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. И сегодня с нами Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Дмитрий, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Ну, давайте вот с этой темы начнем. С того, что политологи, политтехнологи по привычке заваливают информационное пространство наше предупреждениями об угрозе эскалации ядерного конфликта. Ну, хотя на самом деле мы же понимаем, что это не угроза эскалации, а сама эскалация и есть. Запад не скрывает, что готовится к войне. Даже более того, они называют конкретные сроки ее начала. При этом немецкие власти хотят в 2027 году повысить налоговую нагрузку на собственных граждан, урезать при этом расходы на социальные нужды и, естественно, все это ради спонсирования Украины. При этом новый бюджет предусматривает резкий рост расходов на оборону с 82 миллиардов евро в 2026 текущем году до 109 миллиардов, даже если округлить, до 110 миллиардов в 2027 году. Ну и помимо этого еще 11,5 миллиардов евро. Налогоплательщики Берлина напрямую отправят на поддержку Киева. При этом все-таки здравомыслящие политики и экономисты, которые все-таки остаются в каком-то количестве, говорят, что Европа, мол, раньше захлебнется в энергетическом кризисе, а в социальных протестах, в миграционном кризисе, и к 2030 году, в общем-то, будет ей как-то не до войны с Россией при всех этих накопившихся проблемах. Старый свет вынужден будет участвовать, в общем-то, в своих внутренних гражданских конфликтах, столкновениях. Понятно, что и с точки зрения ценностной там очень сложная ситуация, когда вырождается тот фундамент, на котором и зиждилась западноевропейская цивилизация, я имею в виду христианский фундамент, и осуществляется такой серьезный крен в ультралиберальную повестку. Вот на самом деле, если бы все шло так, как идет сегодня, сейчас, то де-факто, но мы бы через какое-то время, наверное, могли бы иметь такую морально разлагающуюся территорию с отобранным цивилизационным смыслом. Ну, при этом смыслом, может быть, и пришлое население привнесет. Это отдельный вопрос. Вот кто в Европе одержит победу, если совсем кратко сформулировать весь тот круг тем, да, которые хотелось бы обсудить в начале нашей беседы и в целом в программе сегодняшней?
2: Ну, я думаю, что, смотря на Европу, мы сейчас наблюдаем, на самом деле, исторический момент, точка бифуркации, в которой может Европа пойти в один из двух сценариев. Сценарий первый, на самом деле, для нашей страны, наверное, более выгодный. Это то, что происходило до этого, да, то есть в Европе власть была у левых глобалистов. Что такое левые глобалисты? Люди достаточно лживые, люди достаточно ориентированные на деньги, на зарабатывание себе каких-то политических очков, очень не любящие серьезные большие войны. Они любят маленькие конфликты, в которых можно быстро порешать проблемы, захватить рынок и включить его в глобальный определенный мир, да. Но при этом к большим конфликтам они органически не предрасположены, они их очень боятся. Они всю свою идеологию строят именно на отрицании войн, на отрицании больших конфликтов, начиная еще со Второй мировой войны. При этом, как бы все то, что вы описали, да, вот это моральное разложение, смещение ценностей в сторону индивидуализма, в сторону себялюбия, в сторону потребления, это все признаки как раз власти левых глобалистов. Но то, до чего они довели Европу, то, к чему они привели многие страны к колоссальному экономическому кризису. Их управленческие, в первую очередь, ошибки. Это не были политические выборы, это конкретно управленческие ошибки. То есть сделать ставку, например, на зеленый переход, на то, что мы будем все жить в зеленой экономике и при этом не обеспечить себе энергетическое будущее, а при этом позволить уничтожить те же самые северные потоки, это

0: Мы находимся в удивительном времени, когда 400 лет Европа всех вокруг воспринимала как источник ресурсов. Это время заканчивается. Мы находимся в конце вот этой 400-летней огромной эпохи, когда Европа доминировала, когда она, извините, грабила весь мир, вытаскивала отовсюду ресурсы, и в том числе, кстати, из США. А теперь Европа превращается в такой абсолютно источник ресурсов для США. Рынок, там, где они продают, который они легко и просто захватывают. Посмотрите, например, как они захватили рынок газа в Европе просто двумя движениями практически. То есть теперь Европа фактически уже и экономический, и политический сателлит для США. Поэтому, конечно, у них самостоятельных решений очень мало, но те, которые они принимают, они умудряются сделать так, что еще хуже для себя ситуацию складывать.
1: Те самые ошибочные, о которых
0: конечно.
1: Вы говорите.
0: Но при этом есть проблема. История такова, что если кто-то заходит в тупик, то обычно выход из тупика предлагают другие люди. В Европе силится и расширяется правое движение. Движение консерваторов, движение правых, тех, кто требует восстановить историческое положение дел, сделать Европу снова сильной, да, повторить вот эти все слоганы и так далее. На самом деле для нас это опасная ситуация, потому что правая Европа очень быстро начнет объединяться, консолидироваться жесточайшими совершенно методами, в том числе там все быстро очень забудут про такие вещи, как свобода слова. Это будет, ну, я очень грубо скажу, это будет новый рейх.
1: Ну, собственно, свобода слова уже сегодня в целом практически демонтирована.
0: Это еще лайтовая версия в исполнении левых глобалистов. Когда к власти придут именно правые и сторонники более жестких мер, это будет намного более жестокая вещь. Это, ну, я говорю, это будет восстановление очередного рейха. Для нас это большая проблема, потому что Европа, как только создает рейх, первое, что она делает, она идет на восток. Поэтому для нас все-таки, конечно, выгоднее, чтобы Европа оставалась в том положении, в котором она остается, пусть и дальше разваливается. А туда и дорога, как бы люди все свои исторические шансы отдали и в новом миропорядке, да, слава богу, перестанут занимать такую роль, которую они занимают, потому что, честно говоря, как соседи, они очень неприятные люди, и мы от них, конечно, натерпелись в свое время. И, ну, такая историческая миссия России – это вот эти вот походы на восток останавливать и Европу приводить во вменяемость. То есть мы это делали уже как минимум только на ближайшем историческом периоде два раза, и очень не хотелось бы заниматься этим снова и дальше. Пусть они как-то сами разбираются со своими проблемами. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, кто победит? Сейчас, вот сейчас прямо, вот эти несколько лет будет определяться либо правые, либо левые. И мы можем только надеяться, что левые и дальше будут продолжать превращать Европу в то, что они превращают.
1: То есть хороших вариантов нет, из двух зол меньше.
0: Ну, нам лучше, да, нам лучше все-таки меньшее зло, чем то, что может произойти, если в Европе к власти придут действительно по-настоящему сторонники жесткой линии, потому что для нас это будет проблемой.
1: А через что вот эти правые могут или должны, да, сделать Европу вновь сильной? Я имею в виду способы и методы, учитывая, ну, ту конъюнктуру, с которой мы сегодня имеем дело, да, то а каков механизм, скажем так, или дорожная карта?
0: Ну, это маловероятный сценарий по одной простой причине. Сам антропотип европейцев очень сильно изменился. То есть, если мы вспомним 100-150 лет назад, это агрессивные белые люди со своей версией христианства, которые привыкли огнем и мечом устанавливать свой контроль над любой страной в любой точке мира. От британцев, которые, у которых вообще границ нет в их головах, они вообще считают, что там, где море, там их власть, до тех же немцев или французов, которые...
1: Тевтонский дух.
0: У которых тевтонский...
1: Русская дисциплина.
0: Да, тевтонский дух, прусская муштра и все вот это исходящее. Поэтому вот этот антропотип, который позволил Европе в свое время стать центром мировой цивилизации и захватить огромное количество ресурсов, земель и всего остального. Он сменился.
1: То есть это уже как факт?
0: Это факт. Большая часть это уже, ну, это все еще пока наследники вот этого антропотипа, но которые совершенно не хотят конфликтов и войн. Пресловутые социсследования во многих странах, в Германии, в Испании, где большее там количество, процент людей, которые готовы завтра с оружием в руках защищать свою страну, держится меньше 20. То есть люди не готовы воевать, не готовы защищать свою страну, не готовы устанавливать контроль над всем остальным миром. И, соответственно, это люди, которые привыкли жить хорошо, потреблять, жить в своем маленьком индивидуальном мирке, для которых объединение, коллективизм, сообщество имеют второстепенное значение, которые не готовы приносить жертву свою жизнь ради общего блага, которые не готовы

0: готовы ради общества идти вперед, которые не готовы консолидироваться. И вот с этим антропотипом никакие, честно говоря, на мой взгляд, моя оценка, никакие правые с этим антропотипом никаких рейхов не построят.
1: С вашего позволения, сейчас небольшая пауза, и мы совсем скоро продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот это очень интересный момент. Вы говорите, что с точки зрения изменившегося уже, как свершившийся факт, антропотип европейского человека, как вы выражаетесь, это процесс необратимый. Есть мнение иное, которое говорит о том, что Европа не раз переустраивалась с тем, чтобы решить поставленные перед нею задачи сегодня и сейчас. И, мол, пропагандистская машина, она так хорошо отлажена и, более того, имеет такую серьезную историческую ретроспективу в этом смысле, что на самом деле при желании все повернуть вспять, имеется в виду от человека потребления, да, до человека дисциплинированного такого мощного и крепкого прусака, все это возможно, причем в сжатые сроки. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
0: Ну, это мнение, понятно, базируется на нашем понимании тех когнитивных технологий, которые есть у европейцев. Они во многом для нас и для всего остального мира, к сожалению, в этом очень хорошо преуспели. Последствия мы наблюдаем по всему миру.
1: Но хотя бы мы уже отфиксировали, что это те самые технологии, с которыми надо бороться.
0: Не, если ты хочешь...
1: Некоторое время назад мы вообще позволяли полностью.
0: Конечно, нет, мы в этом плане сделали огромный шаг вперед, мы многое для себя поняли за последние 10 лет. Для нас тоже такой, знаете, период осознания и осознания себя, и осознания того, в каком мы мире находимся, произошел. Но действительно у них широчайший набор возможностей, как пересобирать целое общество. Они это умеют делать. И они умеют это делать по отношению к собственному обществу в том числе.
1: Еще одна пауза, и продолжим это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот с одной стороны, вы сказали, опыт у них, да, действительно имеется, подтвердили, да, гипотезу. А с другой стороны, вот опять-таки, я с трудом себе представляю ситуацию, при которой расслабленный мальчик-одуванчик, который по утрам пьет лавандовый раф, потом ест митболы и занимается какими-нибудь для этого правильными делами, для того, чтобы считаться вот тем самым правильным человеком общества потребления, с трудом представляю себе ситуацию, при которой его можно переделать в винтик мощного механизма военной машины.
0: И тут мы подходим к теме миграции, миграции с Ближнего Востока, потому что из того, что мы можем наблюдать, план вот этих европейских элит, они левоглобалисты, но они не идиоты, заключается в том, чтобы заменить большую часть населения Европы на жителей Ближнего Востока, более таких живых, пассионарных, в какой-то степени агрессивных, и уже с их помощью, собственно, усиливать вот эту свою европейскую идентичность и создавать новую европейскую идентичность. К чему он приведет? никто, наверное, сейчас не скажет, потому что такого в истории, наверное, аналогию найти очень сложно.
1: Но это не их территория, они здесь пришлые, это не их земля и не их история. С чего бы вдруг им идти на восток?
0: В этом-то и самое главное для нас как бы не проблема, а наоборот хороший трек, да, но вообще это действительно в этом и главная суть. Это новые люди с совершенно другой идентичностью, с другими ценностями, с другим пониманием истории, с другим пониманием родины своей, да, и смогут ли вот эти европейские элиты, используя весь их набор технологий для того, чтобы этих людей встроить в свою вот эту глобальную идею и использовать их для того, чтобы, допустим, они там, то, что называется, таскали каштаны из огня собственными руками, это большой-большой серьезный вопрос. Мы прямо будем это наблюдать, к сожалению, в прямом эфире вот ближайшие 10 лет.
1: Причем, если на внутренний собственный контур обратить внимание, мы понимаем, что вот эти миграционные движения со среднего, из Средней Азии в Россию, они, в частности, были сопряжены еще с решением конкретных политических задач нашего противника, например, завоз экстремистского ислама. Да? Мы говорим не про ислам, а про экстремистский ислам, еще раз подчеркну, политический ислам. А вот здесь, если в приложении к Европе порассуждать, это ведь тоже интересная конструкция, которая меня вот действительно, честно-то признаться, даже забавляет. То есть у них, с одной стороны, сверху спускается и навязывается очень агрессивно ультралиберальная идеология, которая про гендерное разнообразие, про всевозможные извращенства и так далее и тому подобное. А с другой стороны, у них миграционные потоки, которые супер традиционные, которые вообще не могут это не понять, не принять от слова совсем. Ну, то есть это столкновение в буквальном смысле слова двух абсолютно противоположных начал. То есть как они планируют... Причем эти группы, как мы понимаем, они практически не ассимилируются, либо ассимилируются очень слабо и никак не интегрируются в текущее европейское общество.
0: Тут надо понимать, что вот эта вот идеология ультралиберальная, это как раз для европейцев. И это условие принятия пришлых людей. То есть они таким образом снимают барьер у самих европейцев, у белого населения Европы. А исламская идеология... Я вам скажу, на мой взгляд, вот эти вот европейские элиты циничны настолько, что если надо будет, они ислам примут и будут демонстрировать поведение, похожее, схожее с тем, которое демонстрируют те люди, которые к ним приехали. Напоминаю Карла, нашего вот этого их нынешнего короля, да, британского, который недавно поздравлял мусульман с праздником и забыл слегка поздравить христиан со своим праздником. Поэтому, если им нужно будет, они будут демонстрировать по отношению к исламским...
1: Более того, он декларировал снятие себя де-факто титула, звания, да, защитника христианства.
0: Конечно.
1: Именно ввиду того, что этнический состав уже радикально изменился.
0: В этом плане вполне вероятно, что та же ультралиберальная идеология — это просто инструмент, который нужен был на определенном историческом этапе. Сейчас они его отработают, приведут к покорности белое население, чтобы оно легче приняло переселенцев, а потом вообще, если надо будет, исламизируются, почему и нет. Это люди настолько без идей, бездуховные и бесценностные, что им, в принципе, все равно, какой идеологии в данный момент придерживаться, лишь бы только сохранять власть. Это самое главное.
1: Но в целом мы как-то с коллегой в эфире размышляли на предмет того, что кордовский-то халифат уже существовал в Европе в средние века, если Испанию вспомнить. Да. Опыт есть.
0: Так, когда нужно, без проблем.
1: Более того, мало кто знает, наверное, из наших слушателей, что именно благодаря арабо-мусульманской философии Европа восприняла античное наследие, потому что античные философы, они дошли именно в арабских переводах до нынешних европейцев.
0: Да, и многие, в принципе, философские концепции Европа спокойно воспринимала с арабского востока, но такого, чтобы с идеологией вместе или там с философией вместе привозить жителей, Европа до этого дошла впервые, и на самом деле посмотрим, что из этого получится. Скорее всего, у них не получится получить тот результат, на который они рассчитывают. Это все приведет к хаосу и внутренним расколам, и есть подозрение, что в итоге в промежутке где-то 20-30 лет это просто придет к смерти смене элит. Это же обычная история, когда элиты замысляют одну историю, да, стратегию, а потом приходит реальная жизнь, и эти элиты заканчиваются.
1: Вот я уже накануне в одной программе сказала о том, что увлекаюсь сейчас конкретно творчеством Жорж Санд, но у меня есть такая история, если я читаю художественную литературу, я погружаюсь полностью в конкретного автора. И вот не перестаю, скажем так, не то чтобы удивляться, но, скажем так, рефлексировать на тему того, что вот эта вот эпоха просвещения, да, которая породила многочисленные тайные общества, масонство и так далее, там же какие ставились задачи? Переустроить мир, покончить с тиранией, диктатурой, установить свободу, равенство, братство и так далее. Вот прошло фактически с 18 века три, да, века, ну, три столетия. Мы наблюдаем нынешнюю текущую Европу. Ну, допустим, одна задача решена. В принципе, монархические режимы, они практически ликвидировали в Европе. Ну, осталось еще кое-где. Но что-то вот, если говорить про тиранию и диктатуру, как-то что-то не складывается. Это я к вопросу о том, как они умеют конструировать разного рода ереси и заражать ими мозги многочисленных адептов своих.
0: Да, они на самом деле очень хорошо умеют в то, что называется стратификация общества и выделение определенных групп. Для каждой группы они дают свою очень сложную, очень заманчивую философию, идею. То есть на самом деле я думаю, что и масоны – это была сконструированная история для того, чтобы определенную часть элиты, которая откалывается от большого мейнстрима, да, и которая ищет для себя что-то, ну вот, нате, держите вам новую философию, занимайтесь, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не игрушки не ломало. Занимайтесь тем, чем хотите заниматься, главное, под контролем и так, чтобы мы за вами присматривали. Поэтому я сторонник того, что там где-то еще глубже есть очень хорошо скрытые элитные группы, для которых все эти короли современные европейские, все эти премьер-министры, это просто фигурки на руке, которые меняются, когда они хотят.
1: Ну, собственно, об этом прямо и говорится в романе «Графиня Рудольштадт» о том, что монархии – это пешки, мол, в наших руках. Я для того, чтобы слушателям было понятно, поясню, когда я говорю «тирания и диктатура» в нынешней Европе, а это именно так и есть, потому что если посмотреть на репрессии, отмену тех или иных персонажей за альтернативное мнение, ну, это иначе как диктатурой и тоталитарной диктатурой назвать никак нельзя. То есть, на самом деле, выродилась в ту же самую историю, просто вид сбоку. С вашего позволения, еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
3: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие три минуты расскажу о путешествии и туризме. Россия в октябре может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас российские туроператоры формируют пакетные туры, которые включают посещение Мьянмы вместе с соседними странами. Ежегодно страну посещают около 4000 российских туристов. С января между государствами действует безвизовый режим. Возобновление рейсов станет дополнительным стимулом для развития туризма. Единый электронный ресурс «Большая страна», представляющий собой путеводитель по народным промыслам всех регионов России, создадут к 2031 году. Его реализацией займется Всероссийский музей декоративного искусства. Об этом агентству ТАСС рассказала директор музея Татьяна Рыбкина.
6: мы решили создать такой проект, когда музей станет научно-исследовательским экспертным центром по изучению, возрождению традиций НИХАПЭ, исследованию, обновлению данных и созданию большого ресурса, который, собственно, в федеральном масштабе логично было бы назвать «большая страна». Это один из главных флагманских проектов, который параллельно с нашей основной яркой, такой видной людям деятельностью, будет обязательно реализовываться, но он очень важен.
3: Реализовать проект планируется к 50-летнему юбилею музея. Пользоваться ресурсом смогут все желающие – ученые, студенты, туристы и те, кто сегодня работает с промыслами, подчеркнула Рыбкина. Комитет по туризму Узбекистана и Федерация независимых профсоюзов России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Теперь для сотрудников крупных российских предприятий будут разработаны специальные программы отдыха в республике, включая семейный, детский, санаторно-оздоровительный и горнолыжный туризм. В прошлом году Узбекистан посетили почти 1 000 000 российских туристов. По прогнозам, за этот год показатель может превысить в 1 000 000 человек. Аномальная жара может привести к упадку летнего туризма в Европе, особенно в Испании и Италии. Такое мнение высказал климатолог Льежского университета Себастьян Дутрилу. По его словам, поездки на юг в разгар августа могут стать менее привлекательными, так как весна, осень и более северные направления, наоборот, приобретут популярность. Это может серьезно ударить по экономике отдельных регионов. По данным Коперникус, июнь и июль в этом году стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе. Средняя температура превысила норму почти на 3 градуса, что усилило засуху во многих странах. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
7: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
5: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: Реклама.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Вот давайте еще один вопрос затронем и двинемся дальше. Вы сказали о том, что левые глобалисты крайне не заинтересованы в больших войнах. Но это действительно так. Мы понимаем, что хозяева денег, они беспокоятся о своих ресурсах, о своих инвестициях. И в этом смысле большая война – это вовсе не то, что хотелось бы иметь на руках. При том, что если через маленькие конфликты можно решать свои собственные вопросы, отбирать ресурсы и так далее, и так далее. И это допустимо. Но в целом большая война есть большая война. Одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса заключается в том, что Европа в целом, тем не менее, милитаризуется. И огромные бюджеты, мы видим, они идут именно на ВПК. Как одно с другим монтируется и какова подлинная цель с вашей точки зрения?
0: Ну, я бы здесь несколько видел слоев, да. Первый, очень банальный, это деньги. ВПК получает огромные суммы. Эти огромные суммы в том числе идут на спонсирование и финансирование избирательных кампаний тех же самых политиков, которые эти суммы выделяют. Очень удобный способ проводить избирательные строительную компанию. Для США, для Европы это вполне обычная история, у них это происходит постоянно. Второй слой – это, конечно, с точки зрения управленческой. Запуганными потенциальным конфликтом людьми проще управлять. Но если ты хочешь по-настоящему управлять, тебе все-таки нужно демонстрировать, что что-то происходит. Невозможно все время выходить на нужный уровень за счет пиара и информационной повестки. Поэтому накачивать ВПК нужно, а тем более заодно еще и своей компании финансировать. Одно другому совершенно не мешает. Чтобы люди видели, что да, мы вот прям готовимся, да, вот со стороны у России страшная угроза, нужно постоянно ее подтверждать. И это помогает управлять как раз людьми. Третье, я думаю, что они рассчитывают, что все-таки обойдется локальным небольшим конфликтом, не глобальным, прямо вот как Вторая мировая война, а что-то будет такое, вот пограничные какие-то эксцессы, инциденты, которые они благополучно выиграют и таким образом покажут своему избирателю, что, смотрите, мы не зря потратили эти сотни миллиардов евро. К сожалению, это удивительная абсолютно история, когда люди умудряются наступать на одни и те же грабли. Что вначале, перед Первой мировой войной примерно такие же были настроения, нужна маленькая, небольшая война, чтобы решить свои вопросы и переустроить мир. Что, в общем-то, перед Второй мировой войной у этих людей было? Это я не про нас говорю, мы-то все прекрасно понимали. Вот. Что у этих тоже людей было примерно такое, что ну ладно, сейчас там в Чехии небольшая заварушка, в Польше небольшая заварушка, как-нибудь мы из этой ситуации выскочим. Что предыдущие все войны? Они почему-то каждый раз думают, что все ограничится локальными конфликтами.
1: Гитлер тоже планировал маленькую победоносную
0: конечно,
1: войну.
0: Конечно.
1: В отношении России.
0: У них эти планы всегда потом в итоге превращаются в глобальный конфликт, в которые втянуты все абсолютно. В этом плане, конечно, это ставит вопрос об исторической ответственности европейских элит, которые, ну, мягко говоря, демонстрируют безответственное поведение с точки зрения истории.
1: Есть еще один момент. На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин откажется от возможности выступить на Генеральной Ассамблее ООН. А причина заключается в том, что он встречается с Трампом в тот же самый день, но если одно мероприятие в Нью-Йорке, то другое в Вашингтоне. И прилетит он, мол, всего лишь там на полтора дня, и очень плотная программа планируется у него. Рассказал об этом один из анонимных источников издания «Политика». А что это такое, по вашему мнению, может быть, когда председателю КНР вдруг становится гораздо важнее переговорить с американским президентом, чем выступить с трибуны ООН? Ну, как вдруг мы так формулируем, конечно, но тем не менее, вот что это за такая конструкция может быть?
0: Ну, я думаю, что представитель КНР нашел бы время, чтобы совместить эти два дела, одно неприятное, второе тоже неприятное.
1: Если сильно захотеть, можно в космос полететь.
0: Если бы для него ООН действительно как организация что-то значило. Это, на самом деле, очень важный сейчас маркер того глобального кризиса, в который попала в принципе вот эта система глобального управления, которая была создана по итогам Второй мировой войны. Была попытка еще до Второй мировой войны, но оформилась она по итогам именно Второй мировой войны, которая была предназначена для того, чтобы разрешать конфликты, сохранять глобальный мир, не доводить до нового большого глобального конфликта. До сегодня фактически КНР, Россия и еще несколько стран глобального юга сохраняли вот этот приоритет, что давайте сохранять ООН, он нам нужен. Неоднократно наш президент об этом говорил, кстати, и Си Цзиньпинь тоже говорила о примате ООН. И если он не нашел в этом случае в графике своего время для того, чтобы выступить на Генассамблее ООН, это означает, что и КНР, видимо, уже на уровне вот этом окончательно признают, что ну, толку от ООН никакого. И от всех их управляющих механизмов тоже. Об этом уже говорят и сейчас кандидаты на должность генсека ООН, об этом уже говорят давно уже эксперты, но это уже прям такое жесткое признание того, что нам проще и эффективнее выстраивать двусторонние отношения. Поэтому Си Цзиньпинь ездит в США и встречается с Трампом. У них огромный список вопросов, которые им нужно решать, а ООН ему в этом плане не помощник и никто, никаких профитов не дает. Что они там будут обсуждать, я думаю, там будет очередная попытка подхода к снаряду. Это урегулирует двусторонние торгово-экономические взаимоотношения. Слишком эти экономики друг от друга зависимы. И при этом, ну, американцев понятно, они хотят выровнять баланс. Они говорят, что эти отношения несправедливы. Американцы много потребляют китайских товаров, сальдо не в их пользу. И они говорят, давайте как-то мы за это будем будем за вас деньги брать. Поэтому постоянно пытаются ввести там торговые пошлины для того, чтобы как раз баланс уравнять. Соответственно, для Китая это сильнейший удар по экономике, потому что вся она построена именно на вот той финансово-экономической модели, которая есть сейчас у США. Без нее Китаю придется просто глобально перестраивать всю свою экономику. Поэтому они пытаются найти какой-то взаимоприемлемый компромисс. Плюс это вопрос о китайской экспансии во всем мире. То есть Китай благодаря экономической экспансии сейчас очень серьезно такие щупальца раскинул по всему миру. Африка, Ближний Восток, Средняя Азия, Иран, Венесуэла. Американцы, мягко говоря, наконец-то очнулись и поняли, что им такая история совершенно не нравится, их такая картина мира совершенно не устраивает. При этом у китайцев у самих кризис, потому что все это время они выдавали в долг огромному количеству стран, пришло время возвращаться долги. И тут вдруг страны выясняют, что Китай, в общем-то, от империалистов западных отличается мало чем. Он точно так же почему-то не хочет спонсировать развивающиеся экономики и требует возвращать средства. Либо, если не можете вернуть деньги, отдайте ресурсы, отдайте производство, отдайте что-то. Поэтому Китаю нужно с этим кризисом справляться. И, соответственно, американцы хотят ограничить Китай в этом плане, потому что ну, зачем им второй мировой лидер? Им это не очень нравится. Вот об этом они и будут говорить.
1: При этом еще несколько лет назад, наверное, все-таки это действительно серьезно удивляло. Я про Африку. Угу. Вы упомянули момент. Я некоторое время трудилась в Каире, в Ближневосточное отделение да, информационного агентства, и тогда просто, ну, действительно, поражала тема китайцев. Насколько они проникли, ну, казалось бы, китайцы и Африка. Да, это сегодня мы уже смотрим проще, потому что мир все более и более глобальным становится. Но, тем не менее, очень такая замкнутая сама на себе ближневосточная культура арабская. Да, и вдруг китайцы, если китайский ресторан, то там только китайцы, и работают китайцы, и весь полностью цикл замкнут на китайцев. И мы знаем, что это в целом принцип работы китайского бизнеса. Он старается не вовлекать местных и местные какие-то мощности, а он все делает собственными силами, параллельно распространяя свою культуру и производство экономическую и так далее, ну и де-факто оккупируя пространство, на самом деле, если называть вещи своими именами.
0: Конечно, ну, это философия Китая, надо к ней относиться абсолютно спокойно и прагматично. Китай для Китая – это вещи одного порядка. Они, например, не пускают в свое гражданство без всякой причины. Они ориентируются только на улучшение качества жизни китайцев. И когда они действуют за пределами Китая, они тоже стараются, вплоть до того, что, ладно, китайский персонал, китайские подрядчики, если это стройка.
1: Совершенно так.
0: Но самое интересное, финансовые все операции идут через китайские банки, как правило, вообще в Китае. Как, например, китайский туризм работает. Все оплаты проходят в Китае, туристы просто приезжают, и китайским же гидам платят в странах, в которых они осматривают. И в китайских магазинах покупают сувениры.
1: Да, по этой причине, собственно, аналогичная ситуация в России. Не очень любят китайскую вот эту конструкцию, потому что они приезжают и полностью все делают сами.
0: Сами для себя. Поэтому это особенность политики Китая. Нужно просто ее понимать и воспринимать, как она есть. Они в этой философии живут 3000 лет, и вдруг ни с того ни с сего меняться не будут. Поэтому тут всегда для стран, в которых присутствует китайский бизнес, вопрос для них, что они для этого делают. Ну, то есть наша, например, страна сейчас очень много делает для того, чтобы, что называется, осадить в России те или иные производства, даже если в них инвестирует Китай, либо там это совместные какие-то производства, потому что мы уже поняли, как это работает, мы уже для себя осознали. Но в этом плане мы в особом положении находимся. У нас все-таки более большая традиция и большая культура и понимание самих себя. А тем же и африканским странам я понимаю, насколько сложно с этим иметь дело. Поэтому фактически многие из них являются экономическими сателлитами для Китая. И, к сожалению, такова данность.
1: Небольшое лирическое отступление. Вот мы с вами затронули тему того, что ООН постепенно отживает. И факт того, что Си Цзиньпин предпочел встречу с Трампом, нежели выступление в рамках Генассамблеи ООН. Это про что? Про то, что, понятно, мы наблюдаем сегодня постепенную смену вообще формации, да, демонтаж старого мира, установление нового мирового порядка. И ну, в классическом представлении установление окончательное того самого нового мирового порядка, оно должно быть сопряжено с некой большой победы и неких сил в столкновении. Соответственно, отсюда уже проистекают признания своих исторических ошибок, учреждения новых международных институтов и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что наш противник, он ориентирован на мелкие конфликты и старается всячески избегать конфликта большого. С третьей стороны, если посмотреть, Ближний Восток, пожалуйста, ситуация нагнетается. Сначала Палестина, Газа, Израиль, теперь американцы, Израиль, Иран, Ормузский пролив, страны Персидского залива в это вовлечены, Латинская Америка, там тоже Венесуэла, Куба, не все просто. Теперь недавно наш президент Владимир Владимирович Путин лично принимал участие, да, наблюдал за учениями Тихоокеанского флота, а это уже Азиатско-Тихоокеанский регион, ну, не говоря о том, что украинский конфликт, он по-прежнему разворачивается. То есть в целом-то, если со стороны посмотреть, то та самая Третья мировая, она, по большому счету, уже идет. Вот, опять-таки, можно спорить о точке отчета, но, тем не менее, ситуация такова. А вот как вы считаете, в нынешних условиях эта конструкция по-прежнему рабочая, учреждение новых институтов, работающих, международных, например, взамен ООН, возможно, только после того, как все устаканится и будут какие-то победители, какие-то побежденные, либо вот этот самый постмодерн условный может предложить какие-то иные конфигурации?
0: Ну, я исхожу из того, что мы находимся в завершении большого 150-летнего цикла, который начался в конце XIX века. Во всех 150-летних циклах, ну, это то, что называется, начинается с индустриальной революции. То есть индустриальная революция в Англии, индустриальная революция в США, они все запускали большой 150-летний цикл. Это когда происходит полный сдвиг, причем скачкообразный, во всех сферах. То есть экономика, технологии, политика, общество, устройство общества, идеология, философия, все меняется. Все такое происходит скачок. Вот этот 150-летний цикл, он был построен полностью на идее глобальной торговли, не глобализма. Глобализм сам по себе не нужен. Это не ценная вещь. Ценное это в 10 тезисах Удро Вильсона, который он предложил как, скажем так, новую концепцию мироустройства американского президента. И так как американцы в этой гонке победили, а там было три кандидата, это Германия, Россия и США. Три кандидата на лидерство в новом мире в тот момент. Германия и Россия не справились в большей степени даже с внутренними своими диспропорциями, и их разорвало внутренними революциями.
1: Ну, плюс мы понимаем, что поспособствовали значительно наши
0: противники. Конечно, ну, это всегда борьба сейчас.
1: И революциям, да, а с другой стороны уже потом, вспоминая знаменитого поляка, который говорил о невозможности союза Германии и России, да, извините.
0: Да-да, я сейчас про это, про конфликт отдельно скажу, но вот смотрите, то есть США стали там лидером этого 150-летнего цикла на идее глобальной торговли, которая предполагает несколько правил. Первое – это сохранность глобальных маршрутов торговли. Откуда у американцев 800 баз? Зачем им нужны военные базы? Они же не ради эстетики строят базы на каких-то островах, атоллах, еще где-нибудь. Не для того, чтобы своих американских военных отправить позагорать куда-нибудь на пляже в Тихий океан. Нет, это инструмент контроля как раз вот этой глобальных систем торговли. Потому что американцы были главными выгодоприобретателями от этой системы глобальной торговли. До определенного момента больше 50% всего прибавочного продукта вот этой глобальной торговли оседало в США. Отсюда США была самой богатой страной. Но сейчас цикл заканчивается. Все технологии, все экономические модели, все политические модели, которые образовались 150 лет назад, они вырождаются и теряют свою эффективность, теряют актуальность. Начинается эпоха хаоса, которая как раз сопровождается большим количеством конфликтов, полной перестройкой обществ и появлением нового лидера. Никто не может угадать, кто будет новым лидером. То есть вы можете называть Китай, Индию, еще куда-нибудь ткнуть пальцем без проблем совершенно. Вот перед каждой индустриальной революцией можно было бесконечно гадать, но никто не мог угадать, что, например, США станет лидером революции. Еще в начале 20 века никто этого не мог сказать. То есть, на самом деле Германия была более адекватным кандидатом. То же самое перед тем, как индустриальная революция в Англии случилась. Тоже никто не мог угадать этого. Поэтому где будет этот центр, никто не знает. Но в процессе вот этого где-то 30-50 лет хаоса происходит, и выделение вот этого лидера, происходит несколько типов конфликтов. Первое – это конфликт между лидером новым и лидером старым. Ну, например, англичане с голландцами 8 раз воевали. А второй тип – это конфликты между претендентами на лидерство. Германия и Союз, ну, как бы, ось и Антанта, к примеру, да, или, например, англо-французские войны. Перед тем, как Англия окончательно получила лидера, тоже там воевали несколько раз подряд. Это войны между... Это внутренние революции, потому что это еще и война за определение собственного будущего. Ну, американская революция, например, или революция в Англии. Это как раз то, что сплачивает общество, да, путем уничтожения тех, кто против определенного пути. И это войны между теми, кто совсем отстающий, за вот за доступ к пирогу. Но это будет чуть-чуть позже. Соответственно, те конфликты, которые сейчас, это на самом деле скорее конфликты между старым лидером и новым. Поэтому это ось как раз конфликтов между Китаем и тем, кто хочет быть новым лидером. Вот Китай хочет, хотя и не говорит об этом открыто, и США. Поэтому Венесуэла, поэтому Иран, поэтому Ближний Восток, будут еще конфликты в Африке. То есть США будет выбивать ресурсную базу из-под Китая. Будут, скорее всего, конфликты между претендентами. То есть Китай и Индия, скорее всего, будет конфликт. Какие-то африканские страны, как тоже кандидаты, могут конфликтовать с Китаем. Как раз есть из-за чего внешний долг, экономическое влияние, там есть из-за чего воевать и так далее. Поэтому вот эти конфликты я бы вот рассматривал в этой плоскости.
1: Дмитрий, огромное вам спасибо за очень интересную беседу. Наше время вышло. С нами сегодня был Дмитрий Еловский, политолог и политтехнолог. Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
0: Спасибо.
11: Стратегия национальной безопасности.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Анна Иоанновна. Эпоха дворцовых переворотов. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Офицерская полевая сумка.
1: Планшет прямоугольной формы из кожи черного или темно-коричневого цвета с несколькими внутренними отделениями. Он предназначен для переноски, хранения оперативных карт местности и других документов в полевых условиях.
0: Форма и содержание.
2: Офицерская сумка стала неотъемлемой частью экипировки командиров Красной Армии 1 сентября 1923 года. Помимо документов, в ней, в специальных кармашках, хранились также компас, циркуль и несколько карандашей. Для надежности планшет сверху закрывался длинной кожаной крышкой с металлической застежкой. По уставу сумку носили на ремне через правое плечо.
3: Форма и содержание. История армейского обмундирования.
0: Офицерская полевая сумка.
2: В годы Великой Отечественной войны фашисты хорошо разбирались в амуниции наших войск и целились в бойцов с планшетом на боку, в командиров. Данные о количестве производимых планшетов были строго засекречены, чтобы враги не смогли подсчитать численность командного состава Красной Армии. После победы многие советские офицеры ушли в запас. Свои командирские полевые сумки они часто дарили близким, родным, знакомым. Многие дети использовали тогда военные планшеты в качестве школьного портфеля. Интересно, что нынешние армейские сумки действительно чем-то напоминают портфели. В них входит чуть ли не формат А4. И сегодня офицерские планшеты с удовольствием носят геологи, картографы, геодезисты и археологи. А что, очень, кстати, надежный выездной рабочий органайзер.
0: Форма и содержание. Офицерская полевая сумка.
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Ведомстве добавили, что сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. При этом наши вооруженные силы вновь ударили по военным целям на Украине. В том числе били по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки около 1000 дронов самолетного типа. Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» провел учения в Японском море. Экипаж во взаимодействии с вертолетом К-27ПЛ отработал поиск и атаку подводной лодки условного противника. В роли субмарины выступила дизель-электрическая подлодка Тихоокеанского флота «Варшавянка», которая отрабатывала уход от преследования. Военнослужащие группировки войск «Север» оказывают поддержку жителям населенных пунктов Суджанского района, куда не могут добраться гражданские волонтеры. Подробностями поделился заместитель командира роты с позывным «Кадет».
2: Следуя на боевую задачу, мы получаем от волонтеров гуманитарную помощь и передаем ее мирным жителям. Это наборы первой необходимости, продукты питания, вода. Самое главное, в последнее время нас люди просят свежий хлеб, поэтому мы заезжаем в магазин. Кто-то нам иногда волонтер дает, иногда свои деньги покупаем и раздаем мирным жителям, чтобы их поддержать. Люди ждут, они нас уже все знают. Ждут нашу встречу, ждут нас. Мы всегда тепло встречаемся, обнимаемся, беседуем. Вот эти милые бабушки нам рассказывают стихи, поддерживают нас. Это нас мотивирует выполнять наши боевые задачи.
1: Военнослужащие стараются приезжать к людям как можно чаще. Кроме передачи гуманитарной помощи, уделяют время общению, принимают обращения, выслушивают их, говорят о жизни. Это поддерживает людей не меньше, чем продукты. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Ты мечами в Суздале заблещешь, в Киеве тревожный перезвон. Эти величественные строки – одно из переложений знаменитого слова о полку Игореве. И посвящены они великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо.
3: Как же он заработал такое прозвище?
4: Называть так Всеволода Юрьевича стали не при жизни, а спустя 200 лет после правления. Первое упоминание «Великого гнезда» появляется в новгородской летописи 15 века. И, вероятнее всего, связано с большим потомством князя. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Многодетная семья даже по средневековым меркам.
3: История одного прозвища.
4: Потомки Всеволода стали основателями многих ветвей русских князей. Московских, тверских, ростовских, суздальско-нижегородских. Не случайно в Тверском сборнике уже 16-го столетия напишут: «Сей есть Всеволод, всем русским нынешним князьям отец, именуемый Великое Гнездо».
3: История одного прозвища.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Деревянная мебель из советского прошлого.
7: Коричневый, с открытой спинкой. Еще от дедушки достался.
8: Почему-то запомнил по киношным дракам с Чарли Чаплином.
5: Вот это вещь.
9: 6 деталей, 10 винтов и ни капли клея. Мебель немецкого краснодеревщика произвела фурор. Она легко собиралась, мало весело и элегантно выглядела. 2 дуги для спинки, круглые сиденья, слегка изогнутые ножки. Будь то концертный зал или бабушкина гостиная, модель идеально вписывалась в интерьер. Венский стул. Распаренной древесине можно придать любую, даже круглую форму. Об этом знали еще мастера 17 века. Из сырья, обработанного паром, делали, например, шпангоуты, изогнутые балки кораблей. А еще из гнутой древесины получались ажурные спинки кресел. Расположенные веером детали напоминали колесные спицы. Отсюда предположение, что оформление придумали мастера-каретники. И дело было в Англии. Во всяком случае, изящная мебель украсила залы Виндзорского замка и стала прообразом венского стула. Впрочем, легендарный стул не вполне венский. Модель была собрана на фабрике братьев Тонат в Коричине. Это чешский город, где в 1856 году уже известный мебельщик Михаил Тонат открыл филиал своего предприятия. Немец по происхождению, он добился успеха в Вене

0: и предполагал серийное производство. Поначалу краснодеревщик участвовал в оформлении дворца Лихтенштейнов. Позднее открыл свою собственную мастерскую и выпустил первую партию стульев из гнутого бука для кафе «Даун» в Вене. Мебель прослужила четверть века, доказав свою надежность.
1: Вот это вещь!
0: Вершиной искусства Тонета был признан 14-й вариант стула. Заказчик получал его в разобранном виде. Комплект из 6 деталей собирался с помощью винтиков. Такой формат упрощал его транспортировку и снижал стоимость товара. В 1867 году на Всемирной выставке в Париже изящная и практичная модель Тонета получила золотую медаль. Спустя полвека было продано уже 50 миллионов экземпляров. Ради рекламы венский стул даже сбрасывали с Эйфелевой башни. И он не разбился. Элегантная мебель Тонета дополняла дворцовые интерьеры и создавала уют в кафе. Встречалась в концертных залах и обычных квартирах. На картинах Анри де Тулуз-Лотрека венский стул воплощает богемную жизнь Парижа, а в работе Пабло Пикассо передает ужас войны. Наконец, сцены драк в фильмах Чарли Чаплина невозможно представить без тонетовских стульев. Эта модель стала культовой. И, кстати, выпускается до сих пор.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Что вы говорите?
3: Абитуриент. Звучание этого слова однозначно отправляет нас куда-то за рубеж. Не будем гадать, карты раскроем сразу. Это немецкий. Причем практически без искажений. В дословном переводе «сдающий выпускные экзамены», то есть «выпускник». Что? Подождите писать гневные письма нашим редакторам. Все именно так. Ведь в основе этого существительного латинское «абитурус» – «тот, кто должен уйти». В 19 столетии, когда Россия всерьез занялась развитием среднего образования, именно это значение было в ходу и у школяров, и у их преподавателей. Но время шло, абитуриенты оканчивали школу и тут же поступали в университеты. «Это что за абитуриент к нам пожаловал? На какой факультет желаете? Определяйтесь побыстрее, молодой человек, у нас таких целая толпа». И вот уже вчерашний выпускник превращается в абитуриента, который только собирается сдавать вступительные экзамены. Как так вышло? Скорее всего, дело в иностранном происхождении слова. Его звучание не дает нам смысловой подсказки, а следовательно, и означать оно может что угодно.
2: Да что вы говорите?
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Реклама.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и

0: Местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: Примерный семьянин, бывший полицейский, ревностный католик. Он служил в ФБР, а работал на Лубянку. Больше 20 лет этот человек передавал в Москву важную секретную информацию.
2: Роберт Хансен.
1: Профессионал высшего класса. Так отзывались о нем сотрудники Федерального бюро расследований. В Вашингтоне он возглавлял аналитический отдел по Советскому Союзу. Знал обо всех двойных агентах, перебежчиках, предателях. Информация бесценная. Роберт Хансен это понимал и решил хорошенько подзаработать.
3: Первые секретные данные я передал русскому резиденту в 1979 году. Получил за это 20 тысяч долларов. Да вот только скрыть внезапный доход не получилось. Жена нашла деньги и закатила скандал. Подумала, что я завел любовницу. Пришлось во всем признаться. Она долго плакала и отправила меня на исповедь.
1: По совету духовника Роберт отдал деньги на благотворительность, после чего оборвал все связи с Москвой. Но пришло время, и жажда обогащения оказалась сильнее.
0: Тайная война.
1: Хансен разработал собственную систему передачи секретной информации Кремлю. Документы оставлял только в тайниках, никогда не встречаясь со связными лично. Никто из советских агентов не представлял, как он выглядит, не знал его настоящей фамилии. Предельная осторожность и конспирация позволили Роберту стать кротом-долгожителем.
3: Я был сотрудником ФБР, то есть находился именно там, где бы меня никто не вздумал искать. Получалось, что я должен был ловить самого себя.
1: Отчеты о деятельности всех спецслужб США, материалы о космической разведке, сотни дискет с техническими данными новейшего американского вооружения. Всего более 6 тысяч страниц сверхсекретной информации. В частности, о строительстве тоннеля с прослушкой под новым зданием советского посольства в Вашингтоне. Именно Роберт Хансен назвал КГБ имена трех русских агентов-перебежчиков. Как результат, двоих предателей казнили, третий получил длительный тюремный срок.
0: Тайная война.
1: ФБР понимали, в бюро обитает крот, а может быть и не один. Но кто он, в каком отделе, неизвестно. И вдруг произошло настоящее чудо. На сторону США переметнулся российский агент, который за внушительное вознаграждение выдал Роберта Хансена, а в доказательство предоставил пластиковый пакет с его отпечатками пальцев.
3: Меня арестовали в 2001-м, в момент закладки в тайник очередных секретных документов. На суде я признал свою вину, после чего сказал присяжным: «А чего вы удивляетесь? Таков наш мир. Пока существуют человеческие слабости, жажда денег или славы, злоба и ревность, до тех пор шпионы не переведутся».
1: Приговор – пожизненное заключение. Когда его везли в тюрьму, он спросил у агентов ЦРУ: «Эх, парни, и почему же вы так долго меня ловили?»
2: Роберт Хансен.
0: Тайная война.
4: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение трех столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гаитой. Стороны договорились координировать усилия по обеспечению стабильности в республике и Сахаро-Сахельском регионе. Гаита поблагодарил Россию за поддержку в укреплении безопасности и борьбе с международным терроризмом. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны. Главы государств условились активно развивать контакты на различных уровнях и расширять взаимовыгодное сотрудничество. Герой России Владислав Головин в интервью агентству ТАСС рассказал, как решил связать свою жизнь с десантными войсками. По его словам, на выбор профессии повлиял дед.
3: Рос я без отца с 7 лет. И как-то так получилось, что я очень переживал, конечно же, за маму. Пример деда для меня стал флагманским. Понимаю, что офицер, мужчина, защитник. Я понял, что в своей семье я должен быть таким же защитником своей семьи.
2: Головин отметил, что некоторое время находился в поиске себя, изучая специфику работы различных силовых ведомств. Решение идти учиться в Рязанское училище ВДВ он принял после просмотра фильмов о десантниках, ветеранах боевых действий и контртеррористических операциях. С 1 сентября в школах Подмосковья появятся кибер-уроки, тренировки по ЕГЭ и обновленное меню. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пилотном проекте участвуют больше 200 школ, где детей будут учить цифровой гигиене и работе с искусственным интеллектом. Для старшеклассников организуют тренировки к экзаменам по русскому языку, математике и другим предметам. Что касается меню школьных столовых, то добавят больше овощей и мясных блюд. В этом году за парты сядут более 1 000 000 детей, почти 98 тысяч из них первоклассники. В День знаний усилят меры безопасности. Подготовка школ региона полностью завершится до 25 августа. Купальный сезон в столичном регионе завершился. Температура воды в Москва-реке опустилась до 18 градусов и больше не поднимется, сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что москвичам теперь можно рассчитывать только на курорты. Так, на Черноморском побережье условия для купания остаются благоприятными. Температура воды составляет 24-27 градусов. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет переменная облачность. Вечером обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью 15 градусов, днем до 24. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
5: «Человек с изюминкой».
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Майя Плисецкая.
2: Умирающий лебедь стал символом ее таланта и остается эталоном в мире балета. Но любой балетный номер – это всегда концентрация физических и душевных сил, стресс, который Майя Михайловна успешно снимала на стадионе. Плисецкая была страстной поклонницей футбола. Выражаясь языком фанатов, балерина топила за ЦСКА.
1: На первый взгляд.
2: Плисецкая всегда придерживалась принципа «есть как можно меньше, а двигаться как можно больше». Вместе с тем сознавалась, что обожает селедку и называет ее ласково «селёда». Наслаждалась, ела, но, разумеется, изредка и по чуть-чуть.
1: Где изюминка?
2: В первый раз Плисецкая попала на стадион на игру, когда ей было 14 лет. Тогда форвард армейцев Григорий Федотов забил целых 3 гола. Это была феерия. Постепенно балерина перезнакомилась со всей футбольной элитой страны.
3: Футбол – это великое искусство. Какое должно быть самообладание? Нельзя растеряться. Нельзя расслабиться ни на секунду. Нельзя потерять мяч. Человек находится в страшном напряжении. Побеждает тот, кто это все выдерживает.
2: Однажды организаторы чемпионата мира по футболу 1978 года в Аргентине предложили, чтобы первый символический удар по мячу сделала мировая звезда балета Плисецкая. Она согласилась, но перед выездом, к несчастью, повредила спину. До Аргентины Майя долетела, но выйти на поле так и не смогла.
1: Майя Плисецкая. Человек с изюминкой.
4: Люди долго жили в постоянном холоде. Наконец им надоело мерзнуть, и они пошли искать теплую страну. Долго шли они все вместе, держались друг за друга и кормились тем, что подстреливали по пути. А стреляли они из луков. И чтобы стрелы летели без промаха, привязывали к ним орлиные перья. Однажды они убили большого орла и стали делить его перья. Один человек обиделся, что ему досталось мало орлиных перьев для стрел. Он крикнул другому: «У тебя больше перьев, никогда не буду с тобой говорить на одном языке». Переругались все. Разошлись по тундре и тайге в разные стороны и стали говорить на разных языках. Так появились на свете долганы, эвенки, якуты и нанайцы.
5: Долганы. Малые коренные народы России.
4: Северный тюркоязычный народ. Долганов осталось в мире всего около 8 тысяч. Живут они в Красноярском крае, на Таймыре и в республике Саха-Якутия. И вот что интересно. Это самый молодой народ России, который стал единым этносом лишь в начале 19 века. Как так вышло? В 16 веке на Таймыр пришли русские казаки. В это же время с юга сюда подтянулись якуты. И еще в этих местах уже давно проживали эвенки. Тогда их называли тунгусами. Вот в результате смешения этих трех народов и получились долганы. Долгое время у них не было определенного названия. Каждый род имел свое имя. Собственно, этноним «долган» тоже произошел от названия одного эвенкийского рода. И переводится он как «средний», «внутренний». С 1935 года официально было принято называть долган «саха», а якуты называют их «тыа».
5: Не теряя корни. Долганы.
4: На протяжении всей истории долганы занимались оленеводством. Олень для них – это и одежда, и еда, и транспорт. Именно долганы первыми из северных народов отказались от чумов и придумали балок – мобильный дом на полозьях. Собственно, это и был модернизированный чум, только квадратный. Каркас из жердей, покрытый оленьими шкурами. И еда, конечно, тоже оленина. Во всех видах. Мясо, густой бульон, оленьи желудки, молодые рога, вареная кровь, строганина. Однако при всей кажущейся скудности рациона долганы никогда не болели цингой и не страдали от авитаминоза.
5: Малые коренные народы России.
4: Якуты и ивенки – последователи шаманизма и анимизма. Они верили, что существуют три мира – добро, люди и зло. А все болезни мог вылечить только шаман. Но пришли русские, и православие почти вытеснило шаманизм. Почти. В итоге получилось интересно. Долганы по вере стали как бы православными. Язык остался тюркским, а хозяйственная деятельность, быт и охота по-прежнему продолжали зависеть от эвенкийских духов.
5: Не теряя корней. Долганы.
4: До прихода русских поселенцев долганы жили в чумах. Но очень быстро на Таймыре появились рубленные русские избы. Так было теплее и надежнее. Ну а современные долганы живут в типовых поселках, в комфортных домах со всеми удобствами. Ходят в супермаркеты, пользуются интернетом. Их дети учатся в школах и интернатах, потом поступают в вузы в больших городах, но все чаще возвращаются домой. В родные места, к родителям, в тундру, к оленям.
5: Долганы. Малые коренные народы России.
0: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
1: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: В Турции, немного западнее города Сельчук, находятся развалины одного из самых известных античных полисов – Эфеса. Основали его греки, выходцы из Афин. Город был расположен на берегу Эгейского моря, имел большую удобную гавань и славился среди купцов. Главным сокровищем Эфеса был храм Артемиды. Возвели его в первой половине VI века до нашей эры на деньги лидийского правителя Креза. Храм получился настолько красив и величествен, что его сразу признали одним из 7 чудес древнего мира. Но через 2 столетия один эфесец страшно пожелал прославиться и не нашел ничего лучшего, чем сжечь храм. Как ни странно, его мечта осуществилась. Даже сегодня мы помним его имя – Герострат. Вот только слава эта с душком. Но в тот раз храму Артемиды удалось возродиться буквально как птице Фениксу из пепла. Деньги на реконструкцию святилища выделил Александр Македонский. Этот второй храм простоял свыше 5 веков и снова был разрушен уже в христианские времена по приказу византийского императора Феодосия I. А сильное землетрясение, случившееся чуть позже, окончательно превратило остатки некогда великолепного сооружения в руины. Другое удивительное сооружение Эфеса – библиотека Цельса. Эта библиотека была третьей по величине в мире после Александрийской и Бергамской. В ней хранилось более 12 тысяч рукописей. Здание имело 2 яруса и лекционный зал. Фасад украшали колонны и статуи. Но самое любопытное открытие археологи сделали, раскопав фундамент библиотеки. Оказывается, из нее был проложен тайный подземный ход в другое здание, находившееся через дорогу напротив. И это был публичный дом. Ловко придумано. Эфес часто завоевывали, но это почти никак не влияло на жизнь города. Правители империи сменялись, а Эфес продолжал торговать и процветать. Погубили этот город не людские распри, а капризы природы. Эгейское море стало отступать от Эфеса. Гавань мелела и затягивалась илом. В конце концов, всякая торговля стала невозможной. Люди покинули Эфес, город опустел. Сейчас, благодаря усилиям археологов, можно вновь пройтись по улицам Эфеса. Многие старинные здания снова увидели солнечный свет, а другие реконструированы. Если закрыть глаза и прислушаться к шепоту веков, вы легко погрузитесь в жизнь древнего города. Вот, люди идут по своим делам. Кто в баню, кто на рынок, а кто и в общественный туалет, возле которого играет небольшой оркестр. Почему он музицирует именно здесь? Элементарно. Чтобы заглушить звуки, не столь приятные. У эфесцев нежный слух. А вот богатый горожанин стремится в библиотеку Цельса, чтобы погрузиться в чтение древних фолиантов. Хотя, может быть, он использует это как предлог, чтобы по подземному ходу пробраться в веселый дом. И пусть жена его рассказывает подругам, какой у нее умный муж и как он любит читать книги. Таким когда-то был Эфес. Ярким, свободным, полным жизни. Время одержало над ним верх, но не сделало угрюмым. Даже сейчас каждый камень, каждый фрагмент мраморной колонны как будто наполнен теплом и светом. Может, это южное солнце, а может, нечто большее. Эфес.
1: Старый город. Всемирная история. Всемирная энциклопедия еды. Есть множество видов печенья, причем почти в каждой стране свое любимое угощение к чаю. В Армении, например, традиционно пекут гату. По вкусу это печенье похоже на пирожное. Эффект достигается за счет простой начинки – сливочное масло с сахаром. Гата бывает из дрожжевого, слоеного или постного теста. Форма тоже весьма разнообразна, но чаще все-таки эта выпечка круглая и символизирует тем самым солнце. Сладость готовят обычно так. Из теста вырезают два больших круга, на один кладут начинку, вторым закрывают и все выпекают. К маслу и сахару иногда добавляют орешки. Когда впервые появилась гата, неизвестно. Но в 13 веке ее уже точно готовили. Она упоминается в басне тех времен «Свинья и гата». С этим печеньем связано много традиций. Например, на свадьбу в Армении его выпекает невеста и обязательно украшает разноцветными ленточками. А потом это угощение ждет гостей, которые приехали за девушкой со стороны жениха. Еще с помощью гаты, только соленой, гадают. Ее едят перед тем, как лечь спать, и ничем не запивают. Кого во сне человек увидит со стаканом воды, тот и является его будущим избранником или избранницей. Кстати, та круглая лепешка, которую в «Кавказской пленнице» ест героиня Натальи Варлей на даче товарища Саахова после похищения, это именно гата. Актриса потом рассказывала, что выпечку для сцены, а снимали ее в павильонах Мосфильма, купили в армянском магазине сильно заранее. В итоге, к моменту съемок, гата уже успела зачерстветь. Варлей пришлось постараться, чтобы не только откусить кусочек, но еще и сделать это с удовольствием. Получилось, и даже очень аппетитно.
0: Всемирная энциклопедия еды.
3: Реклама.
4: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера. На радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова.
2: Наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека. Действительно, они в разном состоянии. Мы сегодня обменялись большим количеством писем от родных и близких для военнопленных обоих сторон. Это очень важное направление, и я знаю, как они ждут этих писем, насколько они важны. Продолжаем работу по взаимной передаче гуманитарных посылок в обе стороны, и очень большая работа по взаимной передаче документов.
1: После оказания психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны. Центральный банк России вводит ежемесячный лимит на перевод средств с обычного счета на кошелек с цифровыми рублями. Ограничение составит 300 тысяч рублей в месяц. При этом использовать уже зачисленные на цифровой кошелек средства можно будет без ограничений. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября к его использованию готовы все системно значимые банки страны. Направление строительства в этом году вытеснило рекламу и связи с общественностью из топ-10 самых популярных специальностей у абитуриентов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил устойчивый рост интереса к инженерным профессиям. Количество заявлений на фундаментальную и прикладную физику увеличилось в 2.5 раза. На самолета и вертолетостроение – в 2 раза. 12 автомобилей столкнулись на федеральной трассе М4 Дон в Ростовской области. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Массовая авария произошла около 13 часов в Каменском районе в направлении на север. На месте аварии затруднено движение на протяжении около 4 километров. Организован объезд через хутор Федорцев. О пострадавших сообщений нет. Пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе установил рекорд. Во вторник его пересекли более 20 тысяч пассажиров. Высокая динамика сохраняется уже несколько дней. Таможенная и пограничная службы усилили смены и привлекли дополнительных сотрудников для пропуска транспорта. Граждан призывают учитывать дорожную обстановку при планировании поездок. «Верхний Ларс» – единственный сухопутный пункт пропуска между Россией и Грузией. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
4: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Broj tu stoletija i naše praznosti.
1: I každemu dano jablaka.
0: Если сгол, забегай, значит кому-нибудь стул.
2: Пред нами огромные, разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора – династии России. Спортивные, музыкальные, военные. Начнем с музыки. Он написал 15 симфоний, 3 оперы, 3 балета, 6 концертов, а также множество композиций для кинофильмов и театральных постановок. Автор знаменитой Ленинградской симфонии Дмитрий Шостакович. Любовь к музыке он унаследовал от своей мамы, выпускницы Петербургской консерватории Софьи Шостакович. Вот она-то и стала первой учительницей маленького гения. К слову, сын Шостаковича Максим также посвятил себя музыке. Долгое время он руководил симфоническим оркестром Министерства культуры СССР. Много работал за рубежом, в том числе в качестве дирижера Новоорлеанского симфонического оркестра. И таких вот талантливых семей в нашей стране, к счастью, очень много.
6: Федор, Анна, Игорь и Святослав. Великая музыкальная династия, которую объединяет одна фамилия – Стравинские. Отец Игоря Стравинского, Федор, был известным оперным певцом, солистом Мариинского театра. Среди его самых знаменитых партий – Мефистофель в Фаусте Шарля Гуно. Мама Игоря Стравинского, Анна, была талантливой пианисткой и постоянным концертмейстером своего мужа. Сам Игорь Стравинский с детства брал уроки игры на фортепиано, а его преподавателем был Николай Римский-Корсаков. Собственно, под его руководством Стравинский и написал свои первые произведения, например, «Фавна и пастушку». Сын Игоря Стравинского, Святослав, тоже стал пианистом. Совсем молодым юношей он уже выступал вместе с отцом, исполняя его произведения для фортепиано с оркестром. Федор, Анна, Игорь и Святослав. Великая музыкальная семья, объединенная одной фамилией – Стравинские.
7: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Только что в эфире прозвучала еще одна знаменитая фамилия – Римский-Корсаков. А это ведь тоже очень талантливая, музыкальная и даже военная династия. Вот послушайте.
8: Звуки отличия. Военная музыка России.
9: 1796 год. Петербург. Зимний дворец. Император Павел I лично проверяет караульную службу. Государь сам обходит все посты, внимательно следит за регулярной сменой часовых, и тут...
10: А это еще что такое?
9: Неожиданно из соседнего зала звучит красивая романтическая мелодия. От восхищения Павел буквально застывает на месте, после чего быстрым шагом направляется искать музыкантов. Император вихрем влетает в зал и перед ним предстает следующая картина. Несколько фрейлин сидят на кушетках, а перед ними выступает придворный оркестр.
10: Кто разрешил?
9: При виде императора все встают.
10: Нет, кто сочинил, я спрашиваю.
9: Одна из фрейлин смущенно опускает глаза, делает реверанс и докладывает государю.
11: Ваше императорское величество, это написал мой жених.
9: В
12: 1796 году командиром лейб-гвардии Семеновского полка был генерал-лейтенант Александр Михайлович Римский-Корсаков. Не знаменитый композитор, которого мы все знаем, а его предок – боевой офицер. Так вот, однажды этот генерал влюбился в придворную даму и сочинил для нее так называемый «Тихий марш». Спокойный, мелодичный и очень красивый. По легенде, музыка марша была основана на старинной солдатской песне, которая начиналась словами: «За веру, правду со славою дружно постоим, наш полк лихой забавою мы не посрамим». Императору Павлу музыка очень понравилась, и он тут же приказал переложить ее, но теперь уже для военного оркестра. И у лейб-гвардии Семеновского полка под командованием генерала Римского-Корсакова появился свой собственный марш. Звуки отличия. Военная музыка России.
3: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш разговор.

0: театра Красной Армии. Самым известным его произведением считается музыка к кинофильму «Свадьба в Малиновке».
1: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Ансамбль имени Александрова. Из благодарственного письма специального учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры руководителю ансамбля красноармейской песни и пляски СССР Александру Александрову. Господин полковник, спасибо, что вы и ваш коллектив не отказались от участия в гала-концерте в пользу голодающих детей. Выступление хора Советской Армии способствовало невероятному успеху этого очень важного благотворительного мероприятия. 1937 год, Париж, ЮНЕСКО. Дважды краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Год формирования 1928. Первоначальное название – ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной Армии имени Фрунзе. Личный состав на момент основания – 12 человек. 8 певцов, 2 танцора, баянист и 1 чтец. За время существования ансамбля в нем сложилась особая военно-музыкальная династия. Александр Васильевич Александров, автор музыки к гимну Советского Союза и России, создал коллектив и управлял им 18 лет. Его сын, Борис, был художественным руководителем 41 год. Два других сына Александрова, Владимир и Александр, долгое время дирижировали оркестром. В годы Великой Отечественной войны музыканты прославленного ансамбля дали более 1500 концертов, поднимали боевой дух солдат и офицеров. В мирное время коллектив выступал во многих горячих точках – в Югославии, Афганистане, Приднестровье и на Ближнем Востоке. И сегодня ансамбль имени Александрова – это особое воинское подразделение. Там проходят службу профессиональные военные музыканты. Всего около 200 человек. Они принимают присягу, проходят строевую подготовку, умеют обращаться с оружием. Служат в ансамбле и срочники, и контрактники, но есть и гражданские артисты. У ансамбля имени Александрова своя уникальная традиция – исполнять на гастролях песни на родном языке принимающей страны. Всего военные музыканты побывали с концертами более чем в 70 государствах. Так что во всем мире хорошо знают дважды краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова.
1: Личный состав.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф.

0: Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Династии России». Очередь за родственниками в погонах. Верность присяге, армейская выправка, строгая дисциплина, чувство долга, уверенный взгляд и уставная походка. Вот что отличает военную династию от всех остальных. Их было много, очень много. Суворовы, Макаровы, Раевские, Шуваловы и Ушаковы. Обо всех и не расскажешь, но выбор всегда есть.
4: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: Артиллерийский расчет братьев Шумовых. В январе 1943 года бои шли под Ленинградом. Один из основных узлов фашистской обороны был в роще Круглая. Вражеские позиции расположились за холмом. Гитлеровцы думали, что укрылись надежно, пока блиндажи не стали взлетать на воздух. Точный навесной огонь вели шестеро наших бойцов. Они действовали слаженно, будто семья. Это был артиллерийский расчет братьев Шумовых. Артиллерийский расчет 3-й батареи отдельного минометного дивизиона 11-й стрелковой дивизии. Личный состав расчета – 6 братьев, 4 родных и 2 двоюродных. Командир – Александр Шумов. Наводчик – Василий. Заряжающий – Лука. Подносчики мин – Иван, Авксентий и Семен Шумовы. Крестьяне из Тувинской деревни, братья Шумовы, ушли на фронт в начале 1942 года. Отец дал им наказ – сражаться всем вместе, плечом к плечу. Командование пошло братьям навстречу. В артиллерийском деле очень важна слаженность действий. Пригодилась и физическая сила деревенских парней. Трое из них были ростом под 2 метра. Из воспоминаний Александра Шумова. Когда, допустим, осечка, нужно сгрести за казенник орудие и мину вытряхнуть. У нас это один Лука мог. Для его ручищ пудовая мина, что огурец. В сражении у рощи Круглая от действия артиллерийского расчета братьев Шумовых гитлеровцы потеряли 5 блиндажей, больше 400 солдат и 1 дзот. За подвиги и проявленное боевое мастерство братья Шумовы были удостоены правительственных наград. Командир расчета, старший сержант Александр Шумов, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Его братья – орденами Красной Звезды. После сражения 120-миллиметровый миномет братьев Шумовых был передан военно-историческому музею Санкт-Петербурга на вечное хранение, как славная боевая реликвия.
4: Личный состав.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш разговор. Алексей Алексеевич Брусилов. В годы Первой мировой войны это имя было известно каждому русскому солдату. Решительный генерал разработал и осуществил уникальную боевую операцию, названную впоследствии «Брусиловским прорывом». Но мало кто сегодня знает, что воинская династия Брусиловых зародилась еще в 15 веке. В новгородской летописи сохранилось имя Григория Брусилы, который за ратные подвиги получил земли и боярские привилегии. Чем прославился, доподлинно неизвестно. Но, судя по награде, пользу принес немалую. Считается, что именно он стал основателем знаменитого рода. Кстати, прадед будущего генерала Иван Брусилов служил вахмистром в только что созданной Петровской армии. Участвовал в шведской кампании, был ранен и определен на должность военного аудитора. Следил за тем, чтобы канаты для парусов были крепки, да мясо из солдатского котла не воровалось. Отец Брусилова, герой Бородинского сражения, дошел со своим полком до Парижа. Затем воевал на Кавказе и оставил службу в чине генерал-лейтенанта. Вот только порадоваться карьерным успехам сына не успел. Он умер, когда мальчику было всего 6 лет. Вскоре не стало и матери. Алексея и двух его братьев приютила родная тетя. В Впоследствии младшие Борис и Лев станут морскими офицерами. Старший выберет кавалерию. Вот такая родословная. Такая история. И она не единственная.
6: Служивые люди. Воинские династии России.
7: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера. Даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый, второй, третий, четвертый. Николай, Сергей, Павел, Александр. Этот старинный дворянский род берет свое начало из новгородских бояр, выселенных в середине 15 века вглубь России по приказу Ивана III. Отец братьев Тучковых, Алексей Васильевич, служил инженер-генерал-поручиком при Екатерине Великой. Во времена правления Павла I числился сенатором. Под его надзором в Петербурге построили первый постоянный мост через Неву. Он и сейчас называется Тучков мост. Все сыновья Алексея Васильевича, Николай, Сергей, Павел и Александр, стали генералами, героями Отечественной войны 1812 года. Николай Тучков I, старший из братьев, командовал пехотным корпусом. Сергей Тучков II числился в пехотной дивизии. Третий брат Павел руководил бригадой Белозерского полка, оборонял Смоленск. В подчинении младшего брата Александра Тучкова находился Ревельский полк Западной армии. Летом 1812 года генералы Тучковы виделись вместе в последний раз. Незадолго до Бородинского сражения отряд Павла Тучкова защищал Московскую дорогу. Французы атаковали стремительно. Когда убили лошадь, Тучков III пошел в рукопашную, получил сначала ранение штыком, затем сабельный удар в голову, после чего потерял сознание и попал в плен. После войны он вернется на родину и продолжит армейскую службу. Бородинская битва оборвала жизни Николая и Александра Тучковых, старшего и младшего из братьев. Когда наши солдаты дрогнули и стали отступать, Александр Тучков IV взял в руки знамя полка и повел пехоту в контратаку. В этот момент отважный русский офицер был буквально разорван на части вражескими ядрами. После боя его останки так и не нашли. Николай Тучков I погиб примерно так же. А Сергей Тучков II находился в это время в турецком походе. Войну с Наполеоном он встретит только на Березине. После заграничного похода в Москву вернется победителем. Самый первый памятник на Бородинском поле – церковь Спаса Нерукотворного. На свои деньги его построила Маргарита Тучкова, вдова Александра-младшего. Эта женщина всегда говорила: «Храм установлен не только в честь ее мужа, но и всех русских воинов, погибших во имя Отечества».
6: Служивые люди. Тучковы. Воинские династии России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда», новости технологий. Беспилотник «Герань» имеет огромный потенциал для реализации боевого применения в различных сценариях и еще не раскрыл весь свой потенциал. Об этом заявил эксперт в области беспилотной авиации Дмитрий Кузякин. Дроны получили систему донаведения и перенацеливания, а также могут объединяться в сеть, где каждый аппарат выступает ретранслятором. Это позволяет менять цели и маршруты в реальном времени, уходя от ПВО противника. По сути, работать как единый рой. По словам эксперта, российские военные уже около 2 лет успешно применяют комбинированные атаки с участием «Герань». Российские железные дороги перевели динамическую модель цифровой железнодорожной станции в постоянную эксплуатацию. Система учитывает движение вагонов, занятость путей и маневровые операции на основе данных с устройств автоматики. В перспективе модель дополнят прогнозированием. Она сможет определять периоды для маневров, зоны задержек и время освобождения путей. Это еще один шаг компании к цифровизации перевозок. В Китае разработали ИИ-модель, предсказывающую развитие депрессии на 4 года вперед. Она показывает, что риск развития депрессии связан со способностью распознавать эмоции. Подобные модели позволят бороться с болезнью превентивно, рассказал «Радио Звезда» психотерапевт Ярослав Соколов.
2: Мы пока не можем автоматически переносить ее на российского подростка или там взрослого человека или пожилого, условно, жителя Азии, допустим, Китая или Японии. Во-первых, эмоциональное распознавание, оно меняется с возрастом. Второе, культура действительно влияет на то, как люди выражают эмоции. И даже внутри подростковой, собственно, популяции возраст и пол связаны с различиями в распознавании отдельных эмоций. Поэтому здесь следующий обязательный этап – это некая внешняя валидация. То есть взять людей другого возраста и из других стран и проверить, сохраняет ли данная модель точность.
1: Сегодня искусственный интеллект в медицине решает разные задачи, в том числе участвует в производстве лекарств, что способствует экономии денег и повышению качества продукции. Игровые предпочтения школьников меняются с возрастом. Исследователи Учи.ру выяснили, что в начальной школе девочки чаще выбирают головоломки и симуляторы питомцев, мальчики – соревновательные игры. В средней и старшей школе популярны игры с созданием мира, головоломки и соревнования. Педагоги и разработчики используют эти данные, чтобы делать обучение более увлекательным через игровые механики. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Анна Иоанновна. Эпоха дворцовых переворотов. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на «Радио Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – «Династии России». Теперь поговорим о спорте. Ледовая династия Тарасовых, хоккейная семья Буре, футбольная команда Старостиных, теннисный союз Сафиных, баскетбольные мастера Гомельские. И все же одной из самых знаменитых спортивных династий нашей страны бесспорно является семья Тимошининых-Кузнецовых. Вот послушайте, это потрясающе. Александр Тимошинин, двукратный олимпийский чемпион по академической гребле. Его жена Наталья в девичестве Кузнецова, вице-чемпионка Олимпиады в Мехико, трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду. Их сын Владимир завоевал в свое время звание пятикратного чемпиона Европы по прыжкам в воду. Но и жену он себе выбрал под стать. Супруга Владимира Светлана – трехкратная чемпионка мира по прыжкам в воду. В общей сложности в этой семье 7 заслуженных мастеров спорта и 5 заслуженных тренеров. Вот так.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Его по праву называют лучшим хоккейным вратарем 20-го столетия. Его внук Максим также стал ледовым голкипером. Успехов деда он, конечно же, пока не добился, но на юниорском уровне уже успел поиграть за сборную России.
4: Золотой медалью награждается... Мяч в игру идет Иван Гедехтер.
8: 20-й номер. Владислав Третья.
9: Владимир Александрович установит новый олимпийский рекорд.
3: Легенды ЦСКА.
10: Трехкратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка страны, многократный победитель чемпионатов мира и Советского Союза, чемпион Европы, обладатель Кубка Канады.
3: Владислав Третьяк.
10: Вратари – люди неординарные, ловкие, подвижные, хорошо координированные и очень суеверные, со своими личными приметами и традициями. Третьяк в этом смысле не исключение. Коньки он всегда начинал шнуровать с одной и той же ноги. Левой. Только через левую руку надевал хоккейный свитер. За 2 часа до матча вообще отгораживался от всего мира непроницаемой стеной. Как говорили в ЦСКА, застегивался на все пуговицы и молчал, как сыч. В такие минуты к нему лучше было не подходить, не отвлекать. Об этом знали все, кроме канадских профессионалов.
3: Легенды ЦСКА.
10: 1972 год. Монреаль. Сборная СССР готовится к первому матчу суперсерии. Неожиданно в нашу раздевалку заходит 6-кратный обладатель Кубка Стэнли, знаменитый канадский голкипер Жак Плант, и направляется именно к Третьяку.
11: Я тогда просто обалдел. Мне всего 20 лет, и передо мной стоит человек-легенда. Он подошел ко мне с макетом хоккейной площадки. Ими еще тренеры часто пользуются во время игры. Чертят всякие схемы для игроков. И через переводчика с фломастером в руке наглядно изобразил предполагаемую схему действий всех профессионалов, начиная с Фила Эспозито. За полчаса, пока шла эта лекция, я на зубок изучил все их сильные стороны. Зачем Жак сделал это? Много раз я задавался потом этим вопросом. Не знаю. В газетах писали, что у русских совсем молодой вратарь. Ему, мол, будет тяжело. Плант, видимо, проникся и решил мне помочь.
10: За этот, говоря современным языком, инфослив, Жаку Планту ничего не было. А результат первого матча в Канаде хорошо известен. Наши победили со счетом 7-3. Вот такая чисто вратарская история.
3: Легенды ЦСКА.
10: В конце 80-х в советских командных видах спорта появились новые специалисты – психологи, в том числе в хоккейном ЦСКА. Главный тренер Виктор Тихонов недовольно буркнул тогда: «Ну что ж, занимайтесь, он у нас Третьяк, самый мнительный, с него и начинайте».
11: Метод, предложенный психологом, был как лапоть, прост и основан на самовнушении. Я попробовал. Чувствую и правда. Действует. Со мной стало твориться что-то небывалое. На тренировках я летал, ловил все подряд. Чудеса, да и только. Вот подходит турнир «Приз Известий». Первый матч с чехами. Во время разминки ребята бросали мне поворотом минут 10. Я стоял как бог. Ни одного броска не пропустил. Ну, думаю, ай да психолог. Ай да молодец. Сейчас я этих чехов уделаю. Начинается игра. Первый же бросок в мою сторону. Бац! Гол. Через минуту еще. Что творилось дальше, вспоминать не хочется. 8 шайб пропустил. Кошмарный вечер. Наши болельщики впервые в жизни стали меня освистывать. А в раздевалке Тихонов рвало металл. Оно говорит, где там этот психолог?
10: Его номер 20-й. И неважно, выходил он на лед в маске или без нее, болельщики всегда узнавали Владислава Третьяка и приветствовали голкипера стоя. Потому что понимали, перед ними уникум. Что и подтвердила Международная федерация хоккея, признав его лучшим вратарем 20 века.
3: Полковник запаса вооруженных сил России Владислав Третьяк. Легенды ЦСКА.
12: Исторические заметки.
7: Продолжаем наш рассказ. Настало время рассказать о династиях архитектурных. Отец, его сыновья, племянник и внучатый племянник. Николай, Леонтий, Альберт, Юлий и еще один Альберт. Все вместе они Бенуа, знаменитая архитектурная семья России. Николай Бенуа отец был главным архитектором Петергофа. Возвел там здание вокзала и почту, императорские конюшни, фрейлинские корпуса и многие другие сооружения. Его сыновья Леонтий и Альберт, а также племянник Юлий, построили в Петербурге в самом начале 20-го столетия многоквартирное жилое здание, которое называли впоследствии «домом трех Бенуа». Но это не единственная архитектурная династия. Были и другие.
0: Приключения иностранцев в России.
13: В нашу страну он приехал в 1716 году по приглашению Франца Лефорта. Приехал, чтобы строить Петербург. Увы, большинство работ этого итальянца так и остались на бумаге. Его имя – Бартоломео Карло Растрелли. В Париже, Вене, Риме и во Флоренции он считался мастером перспективным, но не более того. А все потому, что Растрелли занимался в основном так называемыми мемориальными этюдами. Проще говоря, делал надгробные памятники маршалам, кардиналам, дипломатам, знаменитым музыкантам. Платили не то чтобы много, на жизнь хватало. Но талантливый скульптор хорошо понимал, он способен на нечто большее.
14: «Почти 10 лет я провел на кладбище. Как же мне все надоело! Я готов строить дворцы, замки, мосты, да все что угодно. Неужели удача отвернулась от меня?»
13: Растрелли сокрушался зря. Ох, зря! В 1715 году сподвижник Петра I Франц Лефорт пригласил итальянца в далекую Московию и предложил выгодный трехлетний контракт.
15: «Вам надлежит работать в службе его царского величества для изготовления всяческих фигур в мраморе, особливо для фонтанов и бросовых вод. Помимо всего прочего, вам предстоит показать искусство в делании портретов из воску и в гипсе, которые, подобно живым людям, могут использоваться в архитектуре, в делании декораций или прикрас и для разных машин к театрам оперным и комедианским».
13: Растрелли согласился и вместе с женой и маленьким сыном перебрался в Петербург.
0: Приключения иностранцев в России.
13: Его новая должность – придворный архитектор. Заказы посыпались один за другим. Правда, как раз архитектурных оказалось немного. Дворцовый ансамбль в Стрельне и... на этом, в общем-то, все. А вот опыт Растрелли скульптора оказался более чем востребован. Триумфальный столб в честь победы над шведами в Северной войне. Скульптурный портрет Александра Меньшикова. Но самое главное – конная статуя царя Петра. Она должна была украсить Васильевский остров. Растрелли успел сделать модель памятника, с которой даже сняли гипсовые формы. Но тут первый русский император скончался, а все последующие правители России
12: не пожелали выделять деньги на отливку монумента в бронзе.
14: Это катастрофа. Столько труда, и все напрасно. Я придумал, возможно, самую гениальную скульптурную композицию в мире. И она никому не нужна.
12: Растрелли не сдавался. Говоря современным языком, он постарался продавить свой проект на самом верху. И это ему удалось. В 1744 году императрица Елизавета Петровна приказала изготовить на основе эскизов итальянского скульптора восковую модель конной статуи Петра в натуральную величину. Оставался последний, решающий шаг – отлить памятник в бронзе. И тут умер сам Растрелли. Он так и не узнал о дальнейшей судьбе, возможно, своей лучшей работы в жизни. А судьба эта незавидная. Екатерина II назвала скульптурный проект итальянца устаревшим и повелела изготовить другой памятник. Так появился «Медный всадник». И только в 1800 году, почти 60 лет спустя, по указу Павла I перед Михайловским замком в Петербурге установили ту самую конную статую Петра Великого работы Бартоломео Карло Растрелли. В нашей стране он успел сделать многое. Знаменитую бронзовую фигуру Анна Иоанновна с Арабчонком, декоративные скульптуры для петергофских фонтанов и дворца Александра Меньшикова. И все же главный подарок итальянского художника России – это его сын, Франческо Бартоломео, автор Зимнего дворца, Смольного монастыря, Екатерининского дворца в Царском селе и Большого дворца в Петергофе. Однажды Растрелли-младший записал в своем дневнике:
16: «Отец всегда восхищался Петербургом, считал его своим вторым домом. Он искренне полюбил русский народ, который своей эмоциональностью, душой и преданностью так похож на нас, итальянцев».
0: Приключения иностранцев в России.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о знаменитых династиях России: спортивных, зодческих, военных и музыкальных. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Пройдут столетия, наши праздники,
18: и каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусть будет.
19: Пред нами огромные, разнообразные работы.
20: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
21: Один за всех и все за одного.
7: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
22: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
23: «Все, приплыли».
22: Африка. Далеко вглубь Индийского океана врезается полуостров Сомали. Именно здесь находится знаменитый мыс Гвардафуй. Знаете, как переводится? «Берегись». Спрашивается, зачем его было так называть? Фантазий, что ли, мало? Или красивых слов не подобрали? Оказывается, не все так просто. Давным-давно арабские, а затем и европейские купцы начали торговать с далекой и загадочной Индией. Возникла острая конкуренция. Никто не хотел уступать. И вот тогда решили арабы на хитрость пойти. Они распустили слух, будто бы на восточном берегу Сомалийского полуострова находится гигантский мыс. На нем одинокая гора стоит, и якобы она целиком состоит из магнитной руды. Европейцам по барабану, магнитная, магнитная нам-то что? Но арабы не унимались. продолжали сказки рассказывать. Мол, это самая гора, когда парусный корабль слишком близко к ней подходил, вытягивала даже из самой прочной обшивки судна все-все железные предметы. Гвозди, монеты, цепи, якоря. Корабль разваливался, словно карточный домик, и в ту же секунду тонул.
1: «А вот это нехорошо», — согласились европейцы.
22: «Тонуть — это даже очень нехорошо». И торговать с Индией на время перестали.
2: Арабы радостно потирали руки. А зря. Сначала нашелся один смельчак-капитан, потом второй, потом третий. Они спокойно проплывали возле мыса Гвардафуй, и никто не погибал. Миф был разрушен, а вот название мыса прижилось и дошло до наших дней. Гвардафуй или «Берегись». Идем дальше. Испания. Красивая страна. Знаете, как переводится? «Берег кроликов». Нормально, да? А что? От финикийского слова «ишпаним». Оказывается, еще в стародавние времена римский император Сервий Гальбий был настолько поражен обилием ушастых зверьков на Пиренейском полуострове, а кролики, к слову, чуть ли не гурьбой трын-траву там косили, напевая известную песенку. Так вот, император был настолько удивлен, что даже приказал выпустить новую монету. На ней была изображена женщина Испания или Ишпания, у ног которой сидел кролик. Истории с географией.
23: Бросай якорь. Все, приплыли.
5: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
24: Униформа цирковых служащих заимствована из военной моды XIX века. Этот парадный стиль зародился в эпоху, когда цирковые наездники были бывшими кавалеристами и выступали в своей настоящей форме.
5: Факт второй.
24: Клоуны когда-то были самыми высокооплачиваемыми артистами цирка и зарабатывали больше, чем кинозвезды прошлого.
5: Факт третий.
24: В конце XIX века бродячий цирк Барнума и Бейли перевозил свои грандиозные шоу на специально разработанных поездах. Цирковая логистическая система была настолько совершенной, что американская армия официально изучала их графики и методы для улучшения маневренности собственных войск.
5: Факт четвертый.
24: Слоны раньше были живыми кранами цирка. Они поднимали мачты шатров и тяжелое оборудование. Животных использовали как часть инфраструктуры, а не только как артистов.
5: Факт пятый.
24: В цирке существовал свой собственный язык – карни. Это особый сленг, на котором артисты общались, чтобы зрители и посторонние ничего не понимали.
5: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
25: Уровень воды в реке Урал,
26: Центральный банк сохранил
25: на Крымском мосту.
26: Российские космонавты совершили государство открытый космический проект о возможном продлении.
27: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
28: 1950 название города Пермь.
29: Александр Флотовский, Константин Симонов.
30: Утро на радио «Звезда».
27: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
31: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
32: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
31: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 20:00 вечера, в эфире «Радио Звезда». «Геостратегия».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Атаки киевского режима на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектам.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
1: Президент добавил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку, в частности, перенесен срок погашения бюджетных кредитов. Владимир Путин также поручил распределить дополнительно 100 миллиардов рублей в распоряжении регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией. Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента заявил вице-премьер Александр Новак. Также, по его словам, продолжается рост расчетов в национальных валютах. Их доля уже 89%, из которых на рубль приходится более половины. Это свидетельствует об успешной переориентации торговли на надежных партнеров и укреплении финансового суверенитета. Главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние. В вузах России завершился прием заявлений на бюджет по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В ходе приемной кампании этого года документы подали около 1 200 000 абитуриентов. Там также отметили, что более трети выпускников школ сдавали ЕГЭ по естественно-научным направлениям. Предварительно средний балл по этим направлениям вырос на 3,5 в сравнении с прошлым годом. В Хорватии задержан еще один украинец, подозреваемый в причастности к терактам на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ. Задержанный участвовал в погружениях для установки взрывных устройств на трубопроводы. Отмечается, что задержание произошло при координации Генерального полицейского управления Загреба. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: 1785 год. Окраина Парижа. Только что на территории ирландского полка французской армии произошел вопиющий случай. Несколько минут назад рядовой новобранец послал старшего офицера к черту. Недолго думая, командир ударил подчиненного тяжелой деревянной тростью. Солдат вскрикнул, тут же выхватил шпагу и пронзил своего военачальника насквозь, после чего дезертировал. Так началась армейская служба одного из самых известных полководцев наполеоновской эпохи. Его имя – Пьер Франсуа Шарль Ожеро. Он родился в 1757 году и, как утверждают историки, был самым мерзким продуктом сточных канав центральных парижских улиц. По легенде, Ожеро был сыном лакея и продавщицы зелени. По другой версии, его отцом был каменотес. Будущий маршал Франции появился на свет в самом бандитском округе Парижа и первые свои деньги зарабатывал драками и грабежами. Он недурно фехтовал, был сильным, выносливым и весьма предприимчивым молодым человеком. Ему даже удалось выбить для себя престижную по тем временам должность лакея. Но Ожеро-младшего почти сразу же уволили за соблазнение горничной. Тогда он устроился официантом, и его снова выгоняют за те же самые прегрешения. 18 лет Ожеро вербуют в ирландский полк французской армии. И легкомысленный юноша тут же отличается. Нет, не на поле боя, а на дуэли. Убивает сразу двух самых известных поединщиков страны, после чего насквозь пронзает шпагой своего командира и бежит в Швейцарию, где торгует ворованными часами. Но это занятие Ожеро быстро надоедает, и он нанимается в турецкую армию. Правда, долго там не задерживается, сбегает в Неаполь. Рекрутом нанимается в войска, а в свободное время дает уроки фехтования. Однако вскоре за соблазнение чужой жены его из королевства выгоняют. Тогда Ожеро уезжает в Одессу, служит в русской армии, но и оттуда вынужденно дезертирует. Во время пьяной драки он убивает русского солдата. Потом были Германия, Саксония и, наконец-то, родной Париж. Его не арестовывают и не казнят. Ведь когда-то он заколол именно королевского офицера, а теперь Франция – республика. Есть такое расхожее выражение: вот что армия делает с человеком. В том смысле, что именно в войсках, даже из последнего разгильдяя, могут воспитать достойного гражданина. Что произошло с Пьером Ожеро, неизвестно. Но он в 1789 году становится бойцом Национальной гвардии. Из неотесанного грубияна вдруг превращается в прилежного и добротного вояку. Всего за 4 года он проходит путь от рядового до дивизионного генерала. Никаких дуэлей, пьяных выходок и похищений чужих жен. Теперь Ожеро – один из лучших полководцев Франции. Встреча Бонапарта и Ожеро похожа на исторический анекдот. Дело было так. Наполеона назначили командующим итальянской армией, и он должен был познакомиться со всеми офицерами. «Вы увидите, как я буду говорить с этим мальчишкой», – произнес Пьер Франсуа Шарль Ожеро, и при личной встрече начал откровенно хамить будущему императору. Бонапарт лишь улыбнулся. «Генерал, вы выше меня ростом как раз на одну голову. Но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это различие». Все точки над «и» были расставлены, а Ожеро понял, с кем он имеет дело. Он был женат дважды, но только второй брак оказался счастливым. Аделаида Агюстина Бурлон де Шаванж была девушкой воспитанной, интеллигентной, из древнего аристократического рода. В свои 20 лет она была младше мужа на 32 года. Вспыльчивый грубияна Жиро и милая, спокойная Аделаида, они как будто дополняли друг друга. Не зря их называли ангелом и демоном. Однажды на балу у русского посла князя Куракина Ажиро, обращаясь к своей жене, кружившей в очередном танце с каким-то военным, рявкнул: «Эй, стерва, иди-ка сюда!» Она покорно подошла, улыбнулась, поцеловала супруга, и Ажиро тут же растаял. Они не любили надолго расставаться, но одна война следовала за другой. В 1807 году в битве при Прессиш-Эйлау французы еще только собирались атаковать русские позиции. Маршал Ажиро был тяжело болен. Он попросил Наполеона отпустить его, но император приказал полководцам

0: совершенно другим человеком. Седым, сгорбленным стариком, а ведь ему было чуть больше 50. «Мне опротивила война, надоела кровь», — говорил он, — «я хочу отдохнуть». Полководец не участвовал в походе на Москву, оставался в резерве. Не стал помогать Наполеону в 1814 году. Выжидал, а кто победит? Император или король и его союзники? Бонапарт назовет его предателем, но и бурбоны тоже откажутся от услуг опытного военачальника. Он умрет тихо и спокойно в своем имении. Рядом будет только его жена. Именно она, Аделаида Агюстина Бурлон де Шаванж, потратит большую часть состояния, чтобы перевести прах мужа и захоронить его в Париже, на знаменитом кладбище Пер-Лашез. Никаких почестей, никакого военного караула. Всеми позабытый и никому не нужный герой Франции. А жаль, это был достойный противник.
1: Парад побежденных.
0: Если у тебя нет врагов, значит, счастье от тебя отвернулось. Английский историк Томас Фуллер.
1: Радиозвезда. Слова особого назначения.
2: Полигон. Идея обучать солдат военному искусству на специальной площадке возникла давно. Предшественники современных полигонов были у египтян и древних китайцев. Считается, что и в воинственной Спарте целые поля были отведены под тренировки бойцов. Скажете, так вот почему полигон? Слово-то явно греческое, и будете правы. Но только наполовину. Действительно, в переводе с греческого «полигонос» означает «многоугольник». Но первый настоящий военный полигон родом из Франции. Там во второй половине 17 века придумали стрельбища для артиллерии. Их-то и назвали полигонами. В России более или менее стройная система обучения войск была создана при Петре I. Его потешные полки поначалу вызывали только смех бесконечными маневрами близ реки Яузы. Зато потом превратились в мощную силу. Дальше многих, и Петра тоже, продвинулся Суворов. «Тяжело в учении, легко в походе», — любил говорить он. И считал, что условия учений должны быть приближены к боевым. Так велел однажды взять штурмом старинный монастырь в Новой Ладоге. И взяли с криками «Ура!» по всем правилам военной науки, чем изрядно напугали монахов. Еще бы! Взбираются на стены полчища каких-то чертей. Есть среди российских полигонов и настоящие звезды, причем космического масштаба. Пятый научно-исследовательский испытательный полигон. Не знаете такого? А вот поспорим. Первая межконтинентальная ракета. Первый искусственный спутник Земли. Первые собаки-космонавты. Первый человек в космосе. Все это случилось здесь. Только весь мир облетело другое имя этого полигона. Космодром Байконур. Полигон. Слово особого назначения.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333.

0: и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера. На радио «Звезда».
6: Заказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, но вызов брошен нам, и шпаги скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор сродни горам в безумии и кротости? Седые гривы волн лежат, как снег на

Чайные хребты, благословен Великий океан. Нам сам береги случай, брат, везение, сестра, на всякий случай в меру мы встревожь.

Горные хребты, благословен Великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, а солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные.

0: благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
4: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
3: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, механик-водитель танка сержант Найдан Иванов первым обнаружил боевой расчет и живую силу противника. Военнослужащий незамедлительно выдал целеуказание командиру и наводчику-оператору для уничтожения цели, а затем вывел бронемашину из сектора обстрела. За отвагу, самоотверженность при исполнении воинского долга Найдан Иванов был награжден медалью Жукова.
2: Радио «Звезда». Арсенал. Старинное русское оружие. Раздел.
5: Метательное оружие.
2: Классификация.
5: Разновидность оружия для стрельбы стрелами.
2: Название.
5: Русский боевой лук 10 века нашей эры.
6: Он предназначался для уничтожения живой силы противника. Изготавливался из длинных деревянных пластин, сделанных, как правило, из ствола березы. Пластины соединялись между собой при помощи рыбьего клея. Середина древнерусского боевого лука называлась рукоятью, а упругие изогнутые половины – рогами. Для прочности внутреннюю сторону лука покрывали костяными пластинами, на которые затем наматывали сухожилия животных. В походе на боевой лук надевался специальный чехол – налучье. Он предохранял оружие от воды и солнечных лучей. Длина лука – 1,5-2 метра. Тетива изготавливалась из растительных волокон, шелковой нити и сыромятной кожи. Сила натяжения древнерусского боевого лука доходила до 80 килограммов. Для сравнения, современный мужской спортивный лук имеет силу натяжения всего 20, максимум 35 килограммов. Стрелы лука – березовые, яблоневые, тростниковые, камышовые или кипарисовые. Длина одной стрелы – 75-90 сантиметров, толщина – около 7 миллиметров. Древки стрел обрабатывались с помощью костяных ножей, после чего шлифовались брусками из песчаника. Оперение стрелы чаще всего выполняли в два пера. Их подбирали так, чтобы естественный изгиб был направлен в одну сторону и придавал стреле вращение. Тогда она летела устойчивее и прямо в цель. Носили стрелы в отдельном футляре, колчане, оперением кверху, обычно до 20 стрел на воина. В Древней Руси опытные лучники ценились на вес золота. А известный византийский историк X века нашей эры Лев Диакон отмечал, что элитой войска киевского князя Святослава были именно лучники.
5: Древнерусский боевой лук.
2: Арсенал. Оружие, которым мы побеждали. Радио «Звезда».
7: Новая жизнь, перейдем только поле, где тебя носит.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости туризма. В России ввели новые направления для посадки на поезд по биометрии. Речь идет о направлениях Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Применение биометрических данных в качестве личного идентификатора является на сегодняшний день одним из самых безопасных инструментов для доступа к личным данным, рассказал «Радио Звезда» председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Точность диагностики лица, с вероятностью, если сравнивать качество подделки паспорта, проверка на лицо, она гораздо эффективнее, гораздо лучше. Ну, минусы, наверное, всегда есть. Поэтому можно только гипотетически предположить, что, ну, допустим, фотография, которая будет находиться в системе биометрии, устареет. Какие-то будут истории, связанные с тем, что система не сможет его распознать. Но возможности системы распознавания лиц по морщинкам, по зрачку, еще почему-то, она достаточно хорошо сейчас работает.
1: Посадка по биометрии также доступна на направлениях Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Комитет по туризму Узбекистана и Федерация независимых профсоюзов России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Так, для работников крупных российских компаний будут созданы особые программы отдыха в республике. Эти программы включают семейный, детский, оздоровительный и горнолыжный туризм. В предыдущем году Узбекистан принял почти 1 000 000 российских туристов. Ожидается, что в этом году число превысит 1 000 000 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, направленный на развитие агротуризма в стране. Документ предусматривает расширение мер поддержки для владельцев агроусадеб и фермеров, которые желают развивать туристическое направление. В рамках указа планируется упрощение административных процедур и предоставление льготных условий для получения финансирования. Особое внимание уделено созданию новых туристических маршрутов, которые связывают сельские территории с культурными и природными достопримечательностями Белоруссии. Государственная туристическая корпорация «Мальдив» совместно с Центральным банком страны начала работу над мультивалютным кошельком для онлайн-оплат во время отдыха. Проект поможет иностранным путешественникам, в том числе из России, осуществлять платежи на Мальдивах. Власти островов напомнили, что российским путешественникам стоит уточнять способ оплаты, принимаемый курортом или туристическим агентством, перед поездкой. За 8 месяцев этого года Мальдивы посетили почти 200 тысяч путешественников из России. Это на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Это были новости туризма. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
8: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187746644920.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
1: В 1694 году в России состоялись первые крупномасштабные инженерно-военные учения с участием полков нового строя. Маневры проходили возле села Кожухово в 4 верстах к югу от Москвы. Сам царь Петр I выступал в роли армейского бомбардира, вспоминал князь Борис Куракин.
2: Об экзерцициях военных можем сказать, что были весьма к прогрессу обучения его величеству и всем молодым людям. Напомню о той потехе, которая была под Кожуховым в Коломенских лугах, о которой могу сказать, что едва ли какой монарх в Европе может учинить подобное.
1: Франц Лефорт всегда отличался храбростью и отвагой. Вот и на этот раз он проявил себя с самой лучшей стороны, утверждал очевидец тех давних событий.
3: Швейцарец получил ранение при штурме укреплений брошенным горшком, начиненным порохом. Однако его полк все-таки взял Равелин.
1: Честный, порядочный человек. По утверждению известного российского историка Николая Павленко, первый русский адмирал заметно отличался от других московских чиновников, наделенных властью.
4: Лефорт был бессребреником. Он не использовал близость к царю для безнаказанного грабежа казны и подданных, не выпрашивал он пожалований у своего приятеля-монарха, довольствуясь его щедростью, не вымогал взяток у лиц, которым оказывал разного рода услуги, и после своей смерти оставил вдове долги, которые пришлось выплачивать самому царю.
1: Где сегодня находится могила Франца Лефорта, неизвестно. Прошло много времени, и усыпальница отважного адмирала была утрачена. Известно, что отпевали его в реформатской церкви и похоронили недалеко от Лефортовского дворца. Говорят, что во время прощального салюта одному из плохо обученных солдат оторвало ядром голову. В народе сочли это плохой приметой. По легенде, могила Лефорта была покрыта мраморной доской с вырезанной на ней эпитафией. «Остерегись, прохожий, не попирай ногами сего камня. Он омочен слезами величайшего в свете монарха».
0: Франц Лефорт. Адмиралы русского флота.

0: Офицерская полевая сумка.
1: Планшет прямоугольной формы из кожи черного или темно-коричневого цвета с несколькими внутренними отделениями. Он предназначен для переноски, хранения оперативных карт местности и других документов в полевых условиях.
0: Форма и содержание.
2: Офицерская сумка стала неотъемлемой частью экипировки командиров Красной Армии 1 сентября 1923 года. Помимо документов, в ней, в специальных кармашках, хранились также компас, циркуль и несколько карандашей. Для надежности планшет сверху закрывался длинной кожаной крышкой с металлической застежкой. По уставу сумку носили на ремне через правое плечо.

0: обмундирования.
1: Офицерская полевая сумка.
2: В годы Великой Отечественной войны фашисты хорошо разбирались в амуниции наших войск и целились в бойцов с планшетом на боку, в командиров. Данные о количестве производимых планшетов были строго засекречены, чтобы враги не смогли подсчитать численность командного состава Красной Армии. После победы многие советские офицеры ушли в запас. Свои командирские полевые сумки они часто дарили близким, родным, знакомым. Многие дети использовали тогда военные планшеты в качестве школьного портфеля. Интересно, что нынешние армейские сумки действительно чем-то напоминают портфели. В них входит чуть ли не формат А4. И сегодня офицерские планшеты с удовольствием носят геологи, картографы, геодезисты и археологи. А что, очень, кстати, надежный выездной рабочий органайзер.
1: Форма и содержание. Офицерская полевая сумка.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Анна Иоанновна. Эпоха дворцовых переворотов. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Алупки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
0: Экипаж.
1: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. Пришлось поворачивать назад, и тут на них налетели торпедные катера.
0: Техническая справка. Грибная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
1: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных грибных лодок.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Черноморцы и так были злые. А тут еще такое. Вишь ты, итальянцы! Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
0: Экипаж.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Вольные матросы. Из воспоминаний участника Крымской войны 1853-56 годов генерал-майора Ивана Вознесенского. Восхищен мужеством и героизмом защитников Севастополя, особливо вольных матросов. Казалось бы, простые ополченцы, мещане и разночинцы. Но видеть надобно было, как эти воины смело идут в атаку, в полный рост, и громогласное «Ура!» раздается над бастионами. «Вольные матросы». Во время войны призывались в действующую армию как ополченцы. Мещане, вольноотпущенные, разночинцы, представители флотских общин и специальных морских цехов Российской империи. Первое подразделение было сформировано в 1834 году. Основные специальности вольных матросов – морсовой или матрос возле паруса, лотовой или дежурный при якоре, рулевой. Общая численность – 1600 человек в составе Черноморского флота. Еще 1000 служила на Балтике. Основным отличием от формы моряков регулярного флота было то, что на пуговицах ополченцев не было якорей. Во время Крымской войны 1853-56 годов защитниками Севастополя стали 253 вольных матроса из города Никополь, что в Днепропетровской области. Они обороняли бастионы, ходили в штыковые атаки, подносили на передовую снаряды, совершали дерзкие вылазки в тыл врага. За храбрость в бою вольные матросы были награждены боевыми наградами. После Крымской войны в городе Никополь был открыт воинский мемориал. Братская могила защитников Севастополя. Рядом построили храм святого Иоанна Дамаскина в память отважных вольных матросов.
3: Личный состав.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья. Круглые столы и мастер-классы. Презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Один за всех и все за одного.
11: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал ключевой задачей решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. Это заявление президент сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Одна из ключевых задач у нас, конечно, это решение проблем специальной военной операции, ну и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут. И так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
1: Заместитель министра обороны Анна Цивилева рассказала о мерах поддержки ветеранам боевых действий и участникам спецоперации.
3: Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства.
1: За поддержку ветеранов боевых действий участников спецоперации отвечает в том числе и фонд «Защитники Отечества», который также курирует Анна Цивилева. С подконтрольной киевскому режиму территории удалось возвратить еще 103 российских бойцов. Взамен наша сторона передала 103 украинских военнопленных. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время все российские бойцы находятся в Белоруссии. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водянское в ДНР. Кроме того, российские вооруженные силы вновь ударили по военным целям на Украине. В том числе били по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили почти 1000 дронов самолетного типа противника. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
4: В 1613 году они обосновались на московском троне. В течение 3 столетий они правили страной и определяли судьбу России. Романовы. Реальные биографии и популярные мифы. Что о них думали современники и какими запомнили потомки, расскажет кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин в программе «Область знаний. Династия Романовых». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Анна Иоанновна. Эпоха дворцовых переворотов. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
3: Сегодня темой нашего общения станет судьба двух ярких, хотя, может быть, не самых выдающихся персонажей в истории России, а именно императрицы Анны Иоанновны и ее наследника, императора Иоанна Антоновича. Почему этих людей, этих персонажей мы вспоминаем сейчас, хотя они жили в 18 веке? Дело в том, что их судьба в каком-то смысле воплотила в себе все перипетии, все противоречия этого века, где они успели побывать и на вершине земной славы, и побывать не в самых лучших условиях. Если говорить про Анну Иоанновну, ее жизнь, казалось бы, ни в коем случае не должна была привести ее на престол. Дело в том, что она родилась в семье Иоанна Алексеевича, который, с одной стороны, был старшим братом Петра I, а с другой стороны, в силу своих болезней, в силу своего болезненного состояния, он был благополучно от престола устранен. Формально он оставался царем, но, естественно, Петр взял на себя функцию выполнения основных государственных дел, поэтому Иоанн мог заниматься какой-то своей частной семейной жизнью, что, собственно, он и делал, подтверждением чего является наличие трех дочерей, которые у него родились. Анна Иоанновна как бы испытала перипетии судьбы уже в самом нежном возрасте. В 17 лет ее дядя, тогда еще царь, будущий император Петр, решил выдать ее замуж за курляндского герцога Фридриха Вильгельма. Курляндия – это герцогство, которое располагалось в Прибалтике, в сфере или в зоне российских интересов, поэтому неудивительно, что Петр решил, что династический брак – это очень удачный способ для того, чтобы вовлечь это герцогство окончательно в орбиту влияния России. Но случилась одна небольшая проблема. Дело в том, что буквально спустя 2 месяца после свадьбы, после, как считается, обильных возлияний с царем, Фридрих Вильгельм заболел и умер. Поэтому молодая 17-летняя Анна оставалась вдовой. При том, что самое интересное, Петр не стал оставлять ее в России, а отправил в Курляндию, чтобы там ей, как вдове герцога, были обеспечены соответствующие условия. Неудивительно, что молодая женщина, оказавшаяся в совершенно иной среде, постаралась найти для себя, как называется, крепкое мужское плечо. Сначала это был русский вельможа Петр Михайлович Бестужев-Рюмин, который как бы стал, можно сказать, фаворитом Анны. Ну, а впоследствии это место занял Эрнст Иоганн Берон, человек, фамилия которого в истории России приобрела, ну, такие откровенно негативные черты. По отношению к Анне Иоанновне он выступил таким достаточно верным ее сподвижником на протяжении значительного количества лет ее жизни. И казалось бы, что ее судьба заключается в том, чтобы прозябать вот на задворках тогдашней политической жизни, но ситуация поменялась. После смерти Петра на престол сначала взошла его супруга Екатерина, потом внук Петр II, а вот после смерти Петра II возник вопрос, кто должен стать следующим наследником. Дело в том, что Петр I очень сильно испортил карму всем своим наследникам, когда буквально за несколько лет до смерти в 1722 году выпустил указ о престолонаследии, в котором объявил, что каждый император, каждый правитель имеет право сам назначать своего преемника, не обращая внимания на то, в какой именно родственной связи он к нему находится. Естественно, в той ситуации, когда молодой 15-летний Петр II умирает, не обозначив себя наследника, возможность выбора охватывает всех тогдашних представителей правящей династии. Осталось их, надо сказать, не так уж и много, но вот были живы дочери Петра I от второго брака, Елизавета и Анна, были живы как раз племянницы. И Верховный Тайный Совет, собранный из верховных сановников, да, из аристократов при дворе, решает, что имеет смысл воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы не допустить усиления самодержавной власти. Князья Долгоруковы и Голицыны, которые составляют костяк этого совета, разрабатывают документ, который получает название «кондиции», ну, или, если переводить на русский язык, «условия», в которых обозначается, что именно будущий правитель или правительница России не может делать. По сути, речь шла об установлении такой, можно сказать, парламентской монархии, но при понимании того, что никакого парламента в России не было, а был такой вот небольшой кулуарный совет высших сановников. Так иначе речь шла об ограничении самодержавной власти.
2: Анна Иоанновна. Эпоха дворцовых переворотов.
1: Область знаний.
3: И эти кондиции было предложено подписать Анне Иоанновне, которая с виду на них согласилась, но, явившись в Москву, кондиции разорвала, кстати, не уничтожила, они были лишь надорваны и до сих пор, как исторический документ, хранятся в архиве древних актов. Так вот, кондиции она разорвала, всех представителей Верховного Тайного Совета отправила в ссылку и стала самодержавной правительницей. Именно поэтому время ее правления не очень большое, она пребыла у власти буквально 10 лет, ассоциируется с одним словосочетанием, которое, наверное, многим известно из художественной литературы или из исторических фильмов. Слово и дело. Это, можно сказать современным языком, слоган или выражение, которое символизировало, что тот, кто его произносит, знает о каком-то заговоре против царя или заговоре, направленном на государственную измену. На самом деле выражение «слово и дело» оно встречается уже в 17 веке, но после того, как Анна приходит к власти и создает канцелярию тайных разыскных дел, достаточно такое мрачное заведение с точки зрения того, что там должны были разбираться вообще, а имеет ли место сам заговор или умышление против царя. Так вот, именно годы ее правления, годы ее власти стали тем временем, когда этих слов боялась вся Россия. Почему? То, что достаточно было крикнуть слово и дело, это означало, что человека, который это крикнул, а также тех, на кого он указал, забирали для разбирательства в канцелярию, что могло завершиться совершенно различными итогами. Как и для высказавшего эту формулу, так и для тех, кто был ими обвинен. Ну, собственно, наверное, самый известный пример эпохи правления Анны Иоанновны, который впоследствии нашел свое отражение в художественной литературе, это, конечно, так называемый заговор Волынского, при условии, что особого заговора-то не было, но вот конкуренция политическая при дворе была, поэтому достаточно было кого-то обвинить для того, чтобы...

0: она прежде всего не хотела. Она не хотела отдавать престол своим двоюродным сестрам, то есть дочерям Петра I. Она хотела, чтобы власть в стране оставалась, ну, в той линии, которую, условно говоря, назывались Ивановичи, да, там, или Ивановны, то есть потомки Ивана, брата Петра. К счастью, буквально за полгода до ее смерти такое радостное событие в этой ветви дома Романовых произошло. А именно у племянницы Анны Иоанновны, которую звали тоже Анна Леопольдовна, наполовину русская, наполовину немка, у нее рождается от брака с Антоном Брауншвейгским сын, которого назвали Иоанн Антонович. Именно его Анна Иоанновна обозначает в качестве его наследника, но, естественно, понимая, что полугодовалый ребенок вряд ли на что-то может претендовать, вряд ли может какое-то реальное влияние оказывать на правление государством, поэтому реальным правителем России, регентом при малолетнем правителе, она назначает Эрнста Иоганна Берона. И вот здесь, наверное, стоит пару слов сказать про этого персонажа, потому что, конечно, его судьба очень показательна. Он стал приближенным Анны еще в Курляндии, он прибыл с ней в Россию и стал, наверное, самым приближенным к ней человеком. Вплоть до того, что ходили слухи, будто младший сын Эрнста Иоганна, которого звали Карл, и который родился еще в Курляндии, на самом деле это сын Анны Иоанновны, который просто был выдан за сына от законной жены. Ну, честно говоря, никаких особых оснований так считать нет. Насколько известно, как бы у Анны Иоанновны своих детей не было, но вот ее внимание к этому младшему ребенку своего фаворита, конечно, очень показательно, вплоть до того, что она о нем очень заботилась, брала с собой, как бы, ну вот, может быть, как раз не хватало ей детского общения, а у Эрнста Иоганна дети, подчеркиваю, законной жены были. И очень показательно, что даже после того, как его карьера при дворе завершилась, герцогом Курляндии, титулом, который был ему пожалован Анной, Эрнст Иоганн Берон остался. И его потомки впоследствии продали это герцогство России. Потомки живы до сих пор, они живут в Германии и прекрасно себя до сих пор чувствуют.
1: Область знаний. Реклама.
2: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Анна Иоанновна. Эпоха дворцовых переворотов. Рассказывает кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
1: Область знаний.
0: Наследие Берона в России – это достаточно такая мрачная веха, ну, по крайней мере, как бы воспринимается так, хотя здесь тоже надо разбираться, потому что выражение «бероновщина», которое обычно характеризует эту эпоху, что очень показательно, оно не встречается в народной среде. Это термин, который был изобретен в аристократической дворянской среде и должен был характеризовать ту неприязнь, которую русское дворянство испытывало к тем немецким чиновникам, которые приезжали, которые во многом занимали их места, которые обладали наглостью указывать, как поступать русскому дворянству. Поэтому здесь вот мы до сих пор зачастую живем в той системе координат, оценок того века, которая зависит от того, кто эту систему координат задал, кто эту оценку дал. Те, кого русское дворянство не любило, как правило, они ходили в качестве негативных таких правителей, что Анна Иоанновна, что впоследствии Павел I. А вот те, кого они любили, вот мы до сих пор их достаточно хорошо вспоминаем. Пример та же самая Екатерина II. Но, как я уже говорил, наследником Анны Иоанновны становится Иоанн Антонович малолетний. Находится он на престоле буквально несколько месяцев. Потому что потом вступает в действие так называемая гвардейская поправка к абсолютизму, как это называлось, а именно Преображенские Семеновские полки подводят на

0: престол Елизавета Петровна, дочь Петра, а сам Иоанн оказывается в ссылке. Сначала он оказывается в Холмогорах вместе со своей семьей, потому что, не нужно забывать, у него были родители, и причем эти родители продолжали жить вместе. Спустя несколько лет у него появилось несколько братьев и сестер. Вот все они жили сначала в Холмогорах, потом его лично перевели в Шлиссельбургскую крепость, где он, собственно, провел все годы своей жизни до 1764 года, то есть до возраста 24 лет, когда в ходе заговора поручика Василия Мировича он был убит. Очень такая трагичная история, которая позволяет провести параллели между Россией и Францией, как ни парадоксально. Во Франции в 17 веке был такой известный персонаж, Железная маска, ну, известный, но анонимный персонаж, про которого неизвестно, кто это был, есть только разные гипотезы, но так или иначе Александр Дюма эту историю прекрасно раскрыл. Вот в истории России был свой такой узник, который находился в абсолютном заключении, но, правда, документы свидетельствуют о том, что он все-таки знал, кто он, знал про свое происхождение, умел читать, умел писать, и вообще, как бы, судя по каким-то сохранившимся данным, мечтал уйти в монастырь, чтобы его туда отпустили, но так не сложилось. Он был слишком все-таки важной и слишком опасной фигурой, потому что правители в России сменялись, Елизавета Петровна, за ней Петр III, Екатерина II, а вот бывший император продолжал как бы оставаться, да, как бы и всегда был шанс, что кто-то захочет его фигурой воспользоваться. Ну вот Василий Мирович попытался воспользоваться, но у тюремщиков было четкое правило, четкое распоряжение по поводу, как поступить в такой ситуации, поэтому они, собственно, Иоанна убили. Отдельный вопрос, который касается этого императора, это вопрос его нумерации. Потому что если мы посмотрим сейчас на любые исторические труды, он будет там идти под номером Иоанн VI. Но самое интересное, что все время его правления он значился как Иоанн III. И в этом была своя логика, потому что нумерация шла именно по царям. Первый Иоанн царь – это Иван Грозный. Второй – это Иван Алексеевич, брат Петра, и вот, собственно, это третий Иван. Сейчас, обратите внимание, мы считаем этих Иванов от Ивана Калиты, как от первого московского князя, и поэтому он оказывается под номером шестым, хотя, еще раз подчеркну, никогда такой номер при жизни он не носил. Его, конечно, посмертная судьба оказывается тоже небезынтересной, точнее, и его судьба, и судьба его семьи, которая в истории России известна под названием Брауншвейгское семейство, потому что как бы его отец принадлежал как раз к этому княжескому или герцогскому, точнее говоря, немецкому роду. Даже после его смерти его отец, ну, как бы мать умерла при родах, его младшие два брата и две сестры продолжали оставаться в заключении в Холмогорах. И были они высланы обратно на родину, в Германию, только в 1780 году. То есть, когда всем им, ну, не то, что у них был преклонный возраст, но как бы им всем было уже под 40 лет.
1: Анна Иоанновна. Эпоха дворцовых переворотов.
2: Область знаний.
0: Никакой брак они уже вступить не успели. И последняя из представительниц этой семьи, последняя сестра, уже в начале 19 века писала прошение, прям буквально мольбу, обращая к императору Александру I с просьбой дать ей вернуться в Холмогоры, где она прожила лучшие годы своей жизни. Хотя им была назначена специальная пенсия от русского правительства, от императорской фамилии, но вот такой вот момент, что лучшие годы жизни оказались годами в изгнании, в ссылке, но зато со своей семьей, потому что умирала она одинокой, бездетной женщиной, далеко вдали от той страны, которую считала уже своей родиной. Это если говорить про семейство Иоанна Антоновича. Что касается последующей истории, то, конечно, в художественной литературе образ Анны наиболее отчетливо оказался запечатлен в романе Ивана Лажечникова, написанном в XIX веке «Ледяной дом». Конечно, сам по себе сюжет достаточно вымышленный, но, тем не менее, показательно, что вот тот образ, который был запечатлен, причем образ негативный как по отношению к самой Анне, так и по отношению к ее приближенным, среди которых особенно выделялись фигуры немцев. Этот сюжет как бы во многом определил то восприятие, которое впоследствии воспроизводилось из века в век, из десятилетия в десятилетие. При том, что для самого Лажечникова явно вот этот вот сюжет, он носил актуальный характер. Он писал вроде бы про эпоху Анны, которая была отделена от его времени столетием, но, по сути, ведь указывал на точно такое же засилье отдельных немецких фамилий и в правлении Николая I. Поэтому это тот самый случай, когда говорим про историю, а на самом деле имеем в виду современность. И если посмотреть, конечно, на что это повлияло? Повлияло как минимум на то, что на памятнике тысячелетия России, который стоит в Великом Новгороде, ни Анны Иоанновны, ни Иоанна Антоновича мы не увидим. Они не вошли в число вот наиболее значимых фигур российской истории, которых стоило увековечить. И, в принципе, никаких ни памятников, ни каких-то особых юбилеев, связанных с ними, их нет. Хотя, ради справедливости, стоит сказать, что в советском кинематографе, когда вставал вопрос о том, чтобы отразить фигуру Анны на экране, ну, тут как на подбор подбирались такие яркие, харизматичные актрисы. То там Нонна Мордюкова изображает Анну Иоанновну, хотя, казалось бы, да, вот как бы разница, да. То Лидия Федосеева-Шукшина, то вот, наверное, как бы в последнем по времени таком произведении «Тайны дворцовых переворотов» там Нина Русланова. То есть все такие очень характерные, очень харизматичные актрисы. Так что в каком-то смысле образ Анны, он, конечно, негативный, но вот в яркости ему не откажешь. А что касается посмертной судьбы Иоанна Антоновича, здесь ситуация такая. Во-первых, неизвестно, где его останки. Ну, потому что, скорее всего, он был похоронен в Шлиссельбургской крепости как раз. В 2010 году появлялась информация, что вроде бы в Холмогорах нашли какие-то останки, которые приписывались ему, но что очень маловероятно, и поэтому эта история достаточно быстро затихла. Но, как ни странно, памятник хотя бы один Иоанну Антоновичу все-таки в России есть. И установлен он не в самом очевидном, на первый взгляд, месте, а именно в городе Чаплыгин Липецкой области. Он там представлен в виде такого ребенка, честно говоря, все-таки большего возраста, нежели время его нахождения на престоле. С чем это связано? Дело в том, что Чаплыгин, или бывший Раненбург, это место, где сначала содержалось в ссылке вот это брауншвейгское семейство, где Иоанн Антонович в детстве действительно пребывал. Поэтому вот этот вот памятник является таким символом и напоминанием об очень трагической странице русской истории, которая еще не дождалась, наверное, какого-то своего описателя, ну, по крайней мере, художественного сериала на эту тему, очень вот такую трагическую, травматическую, мы пока так и не увидели.
1: Рассказывал кандидат философских наук, доцент МГУ, методист Государственного исторического музея Даниил Аникин.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских бойца. Взамен переданы 103 украинских военнопленных, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве сообщили, что наши военные сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи их отправят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Среди вернувшихся 31 раненый, включая многодетных отцов и совсем молодых солдат. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в оборонном ведомстве. Человек может найти свое место в жизни даже после тяжелых ранений. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник главного штаба движения «Юнармия» и герой России Владислав Головин. Он потерял ногу, наступив на противопехотную мину во время возвращения с боевого задания.
2: Понятно, что условно это новые обстоятельства, с которыми, хочешь или не хочешь, вынужден жить. И тебе нужно к этому приспособиться. Ну, время реабилитации прошло, протез тебе дали, все, в путь, в дорогу. Готов, служи родине, все нормально.
1: По мнению Владислава Головина, россияне пока не в полной мере реализовали свой потенциал. Он подчеркивает, что для раскрытия возможностей граждан важно формировать подходящие условия, чтобы люди могли вносить вклад в развитие страны. В российских вузах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета, сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В этом году документы подали около 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов. Более трети выпускников школ сдавали ЕГЭ по естественно-научным направлениям, и средний балл по этим предметам вырос на 3,5 по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении. По данным Министерства образования и науки, в топ-5 самых востребованных направлений у абитуриентов вошли информационные технологии, медицина, педагогика, инженерные специальности и экономика. Купальный сезон в столичном регионе официально завершился. Температура воды в Москва-реке опустилась до 18 градусов и больше не поднимется, сообщили в гидромедцентре. Специалисты объясняют это сокращением светового дня и снижением интенсивности солнечного прогрева. В дальнейшем температура водоемов будет только падать. Роспотребнадзор напоминает, что комфортной для купания считается температура от 22 градусов, поэтому в Подмосковье водные процедуры уже небезопасны с точки зрения риска переохлаждения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Дождь по асфальту и просень.

дверь и разлук. Верится и не верится все, что

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Ты мечами в Суздале заблещешь, в Киеве тревожный перезвон. Эти величественные строки – одно из переложений знаменитого слова о полку Игореве. И посвящены они великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо.
2: Как же он заработал такое прозвище?
4: Называть так Всеволода Юрьевича стали не при жизни, а спустя 200 лет после правления. Первое упоминание «Великого гнезда» появляется в новгородской летописи 15 века. И, вероятнее всего, связано с большим потомством князя. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Многодетная семья даже по средневековым меркам.
3: История одного прозвища.
4: Потомки Всеволода стали основателями многих ветвей русских князей. Московских, тверских, ростовских, суздальско-нижегородских. Не случайно в Тверском сборнике уже 16-го столетия напишут: «Сей есть Всеволод, всем русским нынешним князьям отец, именуемый Великое Гнездо».
3: История одного прозвища.
5: Один за всех и все за одного.
6: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
7: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
8: Имя на карте.
9: Самара. Дом со слонами купца Головкина. «Слоны!» — восторженно кричат сегодня дети с проплывающих мимо теплоходов. 2 скульптуры слонов перед фасадом дома, расположенного на крутом берегу Волги. С реки они смотрятся неожиданно великолепно. Как, собственно, и было задумано в начале 20 века владельцем этого необычного особняка, самарским купцом второй гильдии Константином Головкиным.
8: Имя на карте.
9: Одни, усмехаясь, крутили пальцем у виска, считая его, мягко говоря, чудаковатым. Другие уважали, как успешного коммерсанта. Третьи называли самарским Леонардо да Винчи. А все потому, что купец Головкин, казалось бы, интересовался и увлекался всем на свете. Техникой и механикой. Гонял на первом в Самаре автомобиле. Катался по Волге на моторной лодке. В своем доме со слонами сделал громоотвод, провел электричество, собрал и установил телескоп. А еще увлекался спортом и проводил в городе первые велопробеги. Был яхтсменом и конькобежцем. Занимался фотографией и издавал открытки с видами города и окрестностей. Разработал концепцию организации идеального краеведческого музея. Писал недурные картины. Проектировал здания. Занимался археологией и астрономией. Его энтузиазма и любви хватало на все. На всю Самару.
8: Имя на карте.
9: В 1904 году Константин Павлович выписал из Германии автомобиль «Опель». На станции машину встретили сам Головкин и шофер-механик. Автомобиль долго не заводился. А потом вдруг зарычал и помчался с невиданной скоростью. Стоявшие рядом с водочным заводом лошади от испуга понесли. Груз опрокинулся, бутылки разбились. На следующий день самарский полицмейстер принес Головкину приличный счет за причиненные неудобства, который тот беспрекословно оплатил. В дальнейшем Головкин неоднократно давил на улицах кур и прочую домашнюю живность. За каждую убитую курицу он платил рубль. Ушлые обыватели, прознав об этом, повадились подкладывать под машину дохлую птицу. Все эти истории похожи на городские анекдоты. Тем не менее, это был первый в Самаре автомобиль.
8: Имя на карте.
9: В Самаре Головкина считают крупнейшим меценатом и краеведом. Для города он сделал немало. А в 1907 году он предложил построить первый народный дворец культуры с библиотекой, читальней, музеем, выставочным и гимнастическими залами. Собирался потратить на строительство 600 тысяч рублей. Но ходатайство о строительстве отклонили. В справочниках об этом человеке мало, больше о доме со слонами. Бывшая дача Константина Головкина расположена в Самаре по адресу улица Советской Армии, 292. Памятник архитектуры, объект культурного наследия Российской Федерации. Здание в стиле модерн. Построено в 1908-1909 годах. Самара. Дом со слонами купца Головкина.
8: Имя на карте.
0: Граф де ля Фер?
10: Я.
0: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
10: Я.
0: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
10: Я.
0: Аббат Дербле?
11: Я.
0: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
5: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

0: радио «Звезда».
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: Бруклинский мост недорого и в рассрочку. Устоять перед столь выгодным предложением было практически невозможно. Так что на заре 20 века талантливый американский мошенник продавал нью-йоркскую достопримечательность два раза в неделю на протяжении 30 лет. Он действовал по одной и той же схеме. Высматривал в толпе состоятельного иностранца, предъявлял фальшивые документы, представлялся собственником моста и предлагал зарубежному гостю установить там кассу, собирая небольшую плату за проезд. Правда, для этого нужно было выкупить грандиозное сооружение у якобы законного владельца.
3: Я просил за мост до 50 тысяч долларов, в зависимости от того, насколько богатым выглядел турист. Иногда предлагал рассрочку, если у клиента не было при себе достаточно денег. Некоторые исправно платили на протяжении нескольких месяцев, прежде чем догадывались, что их обманули.
2: Едва ли не каждую неделю полиция Нью-Йорка приезжала на Бруклинский мост и выпроваживала оттуда наивных покупателей, которые пытались установить заграждение для взимания платы за проезд. А вот задержать главного виновника этого маскарада долгое время не получалось.
0: Плутовство.
2: Джордж Паркер родился в 1860 году в Нью-Йорке. С детства занимался карманными кражами, трижды обвинялся в мошенничестве. Однажды смог убежать от полиции прямо во время заседания городского суда. В криминальном мире дерзкий преступник получил прозвище «Хозяин Бруклинского моста».
3: Поймать меня стало намного труднее. Я постоянно гримировался, переодевался, менял имена и фамилии. Джеймс Джордж О'Брайен, Уоррен Кеннеди, господин Робертс, господин Тейлор. Сегодня я богатый ювелир, завтра владелец заводов и пароходов. Так, начиная с 1883 по 1928 год, я продал Бруклинский мост около 30 раз.
2: Подвела авантюриста жадность. Паркер настолько разбогател и осмелел, что даже открыл в Нью-Йорке фальшивый офис продаж. На руках у мошенника находились поддельные документы, которые доказывали, что он и только он единственный законный владелец всех городских объектов культурного наследия. Покупателям предлагались Метрополитен-музей, спортивный комплекс Madison Square Garden, мавзолей президента США Гранта и даже статуя свободы.
0: Плутовство.
2: А вот это уже был перебор. В конце 1928 года Джорджа Паркера вновь обвинили в мошенничестве, арестовали и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме Синг-Синг, где знаменитый преступник пользовался невероятной популярностью у охраны. Умер Паркер в 1937 году. На память о себе оставил фразу: «Вероятно, вы считаете, что у меня есть мост, чтобы его продать вам?» В Америке эти слова адресуют излишне доверчивым людям, готовым на все, лишь бы разбогатеть. У нас есть свое похожее выражение. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
1: Джордж Паркер. Плутовство.
0: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государственную думу после проекта о возможном продлении.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950. Название города Пермь.
10: Александр Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
5: Что вы говорите?
3: В этот раз никакие слова мы разбирать не будем. Попробуем добавить новый полезный термин в лексикон. Тем более, что он тоже касается языка и общения. Хотя на общение это явление не очень похоже. Мозг – устройство сложное. Накопив за день приличный багаж знаний и воспоминаний, ночью он перерабатывает всю полученную информацию. Ненужное отбрасывается, а то, что следует запомнить, откладывается в долговременной памяти. Кому-то во сне приходят воспоминания о близких людях. Приятные и не очень моменты прошлого. Кто-то видит будущее. Бывает и так, что спящий человек ни с того ни с сего внезапно начинает смеяться. Наверное, привиделось что-то хорошее. А еще иногда случается, что люди во сне начинают разговаривать. Кто-то произносит отдельные слова, от других можно услышать целый монолог. Это явление называется сомнилоквия. Термин медицинский произошел от двух слов «сон» и «говорить». В переводе с латинского получается «сноговорение». Не очень красиво, зато вполне точно. Сомнилоквия – это не заболевание, а одно из нарушений сна, которое специалисты связывают с неправильным распорядком дня и питания. Редкие проявления сомнилоквии лечения не требуют. Но если разговоры во сне повторяются регулярно, повод обратиться к специалисту точно есть. В общем, сомнилоквия – это тот самый случай, когда лучше молчать, чем говорить.
5: Да что вы говорите?
11: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Глава государства также призвал госслужащих активнее участвовать в программе «Кадры для экономики будущего».
2: Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль оселили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл.
1: Владимир Путин поручил правительству обеспечить стабильность бюджетной системы России. Он также выделил дополнительные 100 миллиардов рублей для регионов с наиболее сложной финансовой ситуацией. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских бойца. Взамен переданы 103 украинских военнопленных, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве сообщили, что наши военные сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи их отправят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Среди вернувшихся 31 раненые, включая многодетных отцов и совсем молодых солдат. Посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в оборонном ведомстве. В российских вузах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета, сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В этом году документы подали около 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов. Более трети выпускников школ сдавали ЕГЭ по естественно-научным направлениям, и средний балл по этим предметам вырос на 3,5 по сравнению с прошлым годом. По данным Министерства образования и науки, в топ-5 самых востребованных направлений у абитуриентов вошли информационные технологии, медицина, педагогика, инженерные специальности и экономика. С 1 сентября в школах Подмосковья появятся кибер-уроки, тренировки по ЕГЭ и обновленное меню. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в пилотном проекте участвует больше 200 школ, где детей будут учить цифровой гигиене и работе с искусственным интеллектом. Для старшеклассников организуют тренировки к экзаменам по русскому языку, математике и другим предметам. Что касается меню школьных столовых, то добавят больше овощей и мясных блюд. В этом году за парты сядут более 1 миллиона детей, почти 98 тысяч из них первоклассники. В День знаний усилят меры безопасности. Подготовка школы региона полностью завершится до 25 августа. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Один за всех и все за одного.
4: Девизы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

печали. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы. В комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней. Он улыбнулся мне и сказал: –

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали.

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Один за всех и все за одного.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – девизы в мировой истории. Слово это французское. Девиз – короткая фраза, некая лаконичная надпись, первоначально помещавшаяся на щите или в гербе и служившая напоминанием о выдающемся событии. Девизом может быть слоган, хвалебное изречение или правило, по которому кто-то живет. Даже воинские кличи могут считаться девизом. Примеры? Юлий Цезарь. Пришел, увидел, победил. Средневековый и, кстати, ныне действующий девиз Оксфорда. «Господь мой свет». Девиз английского футбольного клуба «Арсенал». «Победа возрастает с гармонией». Один из самых известных девизов в истории – лозунг мушкетеров. Мало кто сегодня знает, во время перезахоронения праха Александра Дюма во французский национальный пантеон в 2002 году гробницу писателя покрыли огромным синим флагом, на котором были вышиты всем известные слова «Один за всех и все за одного». Дюма теперь уже окончательно упокоился в той части католического храма, где находятся могилы двух других легендарных писателей – Эмиля Золя и Виктора Гюго. Такое решение приняли власти Франции. А вот что писал сам Дюма в своем знаменитом романе о старинном девизе капитана королевских мушкетеров де Труавиля.
7: Де Труавиль, как до сих пор зовут его родственников в Гасконе, или де Тревиль, как он в конце концов стал называть себя в Париже, в самом деле начинал как Д'Артаньян, то есть без гроша в кармане, но с капиталом смелости, рассудительности и упрямства, с которым самый бедный гасконец получает лишь от надежд на отцовское наследство больше, нежели самый богатый берийский или перегорский дворянин от своего реального благосостояния. Дерзкая храбрость его и удачливость, еще более дерзкая в то время, когда удары шпаги сыпались как град, возвели его на труднодоступную вершину лестницы, называемой успехом при дворе, по которой он преодолевал по 3-4 ступени за шаг. Он был другом короля, весьма уважавшего, как всем известно, память своего отца Генриха IV. Отец де Тревиля так преданно служил тому во время войн против Лиги, что за недостатком денег, которых Биарнцу всю жизнь не хватало, а посему он уплачивал все долги своей единственной вещью, которую ему никогда не нужно было занимать, остроумием, король позволил ему после взятия Парижа внести в герб свой льва на красном поле с девизом «Верный и сильный». В этом, конечно, было много чести, но мало пользы. Когда знаменитый сподвижник великого Генриха умер, то оставил сыну в наследство лишь свою шпагу и девиз.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первое упоминание девизов в геральдике датируется примерно 14 веком. Это был даже не какой-то определенный лозунг, а боевой клич. Что-то вроде «Мы бесстрашны, мы сильны». Армейские командиры использовали его для сплочения войск, для поднятия духа солдат. Затем девизы появились у отдельных рыцарей, а также рыцарских объединений. В этом случае лозунг мог быть специально зашифрован, а его толкование понятно только посвященным. Что-то вроде «Не на птиц, а на змей». О чем идет речь? Поди догадайся. Но так делали не всегда. Существовали и доступные всем варианты. Иерусалимский орден Святого Гроба Господня. Девиз «Этого желает Бог». Тевтонский орден «Помогать, защищать, исцелять». Орден Дракона «Справедливостью и миром». Самое интересное, что девиз рыцарского ордена мог, что называется, родиться буквально на пустом месте, практически из ничего.
6: История награды.
8: Орден подвязки. Весной 1698 года в Англию приехал царь Петр I. Во время торжественного приема король Вильгельм III предложил ему стать рыцарем благороднейшего ордена подвязки. Но Петр отказался. Он посчитал, что если примет награду, то формально станет английским подданным.
9: Не обессудь, братец, но у нас в России ордена на ноги не вешают.
8: Старейшая награда британской короны «Орден подвязки» представляла собой золотой, украшенный бриллиантами медальон с изображением святого Георгия. Мужчины носили его на левой ноге чуть ниже колена. Так повелось с давних пор. В 1348 году на королевском балу произошел курьезный случай. Во время танца у королевской фаворитки графини Солсбери соскользнула с ноги шелковая подвязка. Окружающие дружно рассмеялись. Но король Эдуард III с невозмутимым выражением лица поднял дамскую подвязку и со словами «Пусть стыдится, подумавший об этом плохо», завязал ее у себя на ноге. Так, по легенде, родился девиз нового рыцарского объединения «Ордена подвязки». Только король Англии имел право принимать в этот орден. Рыцарями могли стать члены монаршей семьи, а также европейские императоры, союзники Великобритании. Этой чести были удостоены все русские цари от Александра I до Николая II. А вот германского императора Вильгельма...
10: За то, что он во время Первой мировой войны стал врагом Британии,
8: ордена подвязки лишили.

0: ордена Подвязки отказался. Орден Подвязки.
1: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшней программы – девизы в мировой истории. Лаконичные надписи на родовом гербе могут быть написаны на любом языке. Ограничений нет. В прошлом, правда, предпочтение отдавалось латыни. В средневековой Европе она воспринималась как носительница великого классического наследия, выражавшая высшие духовные ценности. Латинские девизы появились в России благодаря Петру Первому после его знаменитого великого посольства в заморские земли – аглицкие, голландские и другие. Прошло совсем немного времени, и гербовые лозунги стали писаться уже на русском языке. «В древности сила» – девиз князей Гагариных. «Постоянство все преодолевает» – лозунг графов Тормасовых. «Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя» – графы Строгановы. А ведь это не просто слова. Нет, это руководство к действию.
6: Служивые люди. Воинские династии России.
7: Начиная с XIV века, их фамилия менялась неоднократно. Во времена князя Ивана Калиты московскими боярами значились Андрей Кобыла и сын его Семен Жеребец. Правнук последнего, Иван по прозвищу Коновница, и стал родоначальником династии Коновницыных. Стольники патриарха Филарета и цесаревича Петра, воеводы и генерал-губернаторы. Они служили Екатерине Великой и Николаю Первому. Сражались с французами, шведами, поляками, следуя заветам своего древнего фамильного девиза: «То, чего желаю, бессмертно».
8: Этот человек, достойный уважения во всех отношениях, сделал больше, чем любой другой генерал для спасения России. И заслуга эта сейчас забыта. Но он навсегда сохранит в нашей истории имя, которое зависть не сможет вырвать из памяти.
7: Так говорил о герое Отечественной войны 1812 года его современник, военный историк Андрей Михайловский-Данилевский. Генерал от инфантерии Петр Коновницын участвовал в 47 битвах и никогда не покидал поле боя побежденным.

0: день Бородинского сражения его дивизия занимала оборону на старой Смоленской дороге. Когда выяснилось, что главное направление удара французов произойдет совсем в другой стороне, против русского левого фланга, Коновницын тут же отправил свои войска на помощь и ударом в штыки выбил неприятеля с батареи Раевского. Этот внезапный маневр ошеломил французов. Легионы Бонапарта отступили. Так было выиграно драгоценное время. Лекари смогли перевязать раненого Багратиона и увести его в тыл наших позиций, а Коновницын успел перестроить армию. Он отвел ее на 200 шагов назад и приказал стоять насмерть. Наполеон все видел. Говорят, именно тогда император Франции понял, победителя на Бородинском поле не будет. «Хорошие офицеры нужны самому», – считал Михаил Кутузов. Он назначил Петра Коновницына дежурным генералом штаба русской армии. Один из лучших русских полководцев стал первым докладчиком, через которого проходила вся боевая переписка.
1: «Я жив, но замучен должностью. Готов идти под пули и картечь. Лишь бы здесь не оставаться. Если меня бумажными делами не уморят, то, по крайней мере, совсем мой разум и память обессилят».
0: Становиться паркетным генералом Петр Петрович не хотел, но он пообещал Кутузову больше никогда не рисковать своей жизнью и слово держал честно, но недолго, всего пару месяцев. Случилось так, что отступающие французы заняли Малый Ярославец, а выбить их оттуда никак не удавалось. И вот тогда главнокомандующий вынужден был послать в бой Петра Коновницына. Один мощный удар, и неприятель город оставил. Навсегда. Военный министр России, граф, главный директор пажеского корпуса. Его уважали в армии, любили при дворе. Император Николай I называл военачальника своим другом. Генерал от инфантерии Коновницын скончался в 1822 году. Впоследствии только одно упоминание имени прославленного полководца спасет жизнь двум его сыновьям-декабристам. Старшего сына Петра всего лишь разжалуют в солдаты, а Ивана, младшего, и вовсе простят ради заслуг покойного отца.
2: Служивые люди. Коновницыны.
3: Воинские династии России.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Изначально развитие правил русской геральдики царь Петр поручил своему ближайшему соратнику Якову Брюсу. Но тот не то чтобы отказался, просто очень был занят реформой нашей артиллерии. Много преподавал в армейской школе, занимался науками всяческими. В общем и целом, придумывать девизы для различных там малопоместных дворян шотландцу было совершенно некогда. Поэтому первым герольдмейстером Российской империи назначили Степана Калычева, опытного государственного деятеля. А Брюс в накладе не остался. У него-то свой родовой девиз уже был, причем давно.
6: Московская область, район Монино. Развилка рек Вори и Клязьмы. Усадьба Глинки. Эти места буквально притягивают туристов своими легендами. Связаны они с бывшим владельцем усадьбы Яковом Вильямовичем Брюсом. Все началось в 1727 году, когда он в чине генерал-фельдмаршала ушел в отставку и купил себе небольшой участок земли возле села Глинково в Подмосковье. Яков Брюс назвал свою резиденцию Глинки. Она ничем не отличалась от усадеб того времени. Основное здание дворца и парадный двор с флигелями, французский парк с живописными прудами и музыкальная беседка. Но были в усадьбе особые помещения, куда никто, кроме хозяина, попасть не мог. Астрономическая обсерватория, хранилище археологических находок, химическая лаборатория, научная библиотека и собрание курьезных вещей. Яков Брюс проводил здесь большую часть своего времени. Он занимался математикой и астрономией, историей и химией. Жители ближайших сел считали отставного генерала чародеем и чернокнижником.
7: Что он там целыми днями делает, а? Небось, отраву какую варит, колдун.
8: Да не говори.
6: Усадьбу Якова Брюса местные жители откровенно побаивались. Еще бы, ведь на фасадах основного здания красовались демонические каменные маски. Одни улыбались, другие жутко кривлялись. Крестьяне называли их добрые и злые маски.
9: Ох, и жуткие рожи, барин на дом налепил.
7: Да не говори, страсти какие.
6: О резиденции Брюса рассказывали всякие небылицы. Мол, под усадьбой есть глубокие подземелья и тайные ходы, где хранятся магические книги и сокровища загадочного генерал-фельдмаршала. После смерти Брюса в 1735 году усадьба Глинки переходила из рук в руки. В разные годы здесь находились бумажная фабрика, приют, склад хлопка, школа. В годы Великой Отечественной войны в Глинках размещался военный госпиталь. В 20 веке обсерватория и библиотека бесследно исчезли. Была утрачена и семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старой усадьбы остались маски и девиз на родовом гербе Брюса. «Фуимус», что в переводе означает «Мы были». Усадьба Глинки. Сегодня здесь открыт дом-музей Якова Брюса. Вырезанные из камня маски по-прежнему усмехаются и гримасничают. Историки утверждают, что одна из них является портретом самого хозяина усадьбы. Будто бы Яков Брюс лично охраняет свои тайны. Усадьбу посещают сотни туристов и искателей приключений. Они мечтают найти знаменитые подземелья и сокровища Якова Брюса. Его колдовскую библиотеку. Московская область, район Монино, усадьба Глинки. Это моя Россия.
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
1: Ленивый, безвольный, нерешительный и один из самых обаятельных героев русской литературы. Обломов. Фрагменты романа Ивана Гончарова.
0: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда». Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: Студия, Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Эту задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны. Помимо продвижения на передовой, российские вооруженные силы нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, поражены места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также цеха сборки, склады хранения беспилотников. Средства ПВО за сутки уничтожили почти 1000 дронов самолетного типа противника. Кроме того, в порту Черноморск беспилотниками поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также склады с военным имуществом для нужд украинских боевиков, добавили в оборонном ведомстве. Подконтрольной Киеву территории вернулись 103 российских бойца, а взамен переданы 103 украинских военнопленных. По данным Министерства обороны, наши военные сейчас в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
3: Наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека. Действительно, они в разном состоянии. Мы сегодня обменялись большим количеством писем от родных и близких для военнопленных обоих сторон. Это очень важное направление, и я знаю, как они ждут этих писем, насколько они важны. Продолжаем работу по взаимной передаче гуманитарных посылок в обе стороны и очень большая работа по взаимной передаче документов.
2: После оказания психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. В 10 школах Подмосковья с 1 сентября стартует пилотный проект по введению оценок за поведение учащихся, сообщили в Министерстве образования региона. Оценивать поведение школьников будут по 3 уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. Оценки станут выставлять ученикам со 2 по 8 класс. В рамках эксперимента школы разработают акты с четкими критериями для каждой категории. Например, к образцовому поведению планируют относить также и активное участие в волонтерских и школьных инициативах. При этом оценка за поведение не будет влиять на итоговый аттестат, добавили в ведомстве. В антикафе «Попугайня» на Таганской улице в Москве, которое позиционировало себя как контактный зоопарк, правоохранители обнаружили более 100 мертвых птиц. Об этом сообщили в правоохранительных органах. По данным прокуратуры, в заведении содержалось свыше 200 птиц, а причиной гибели части из них стали травмы, несовместимые с жизнью. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Кроме того, проверка выявила нарушение ветеринарных норм и лицензионных требований. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ о девизах в мировой истории. Первые монеты в Европе появились приблизительно в 7 веке до нашей эры. Коллекционеры называют их сегодня немыми, так как они не содержали абсолютно никаких надписей. Прошло время, и уже древнеримские деньги стали вдруг очень даже разговорчивыми. Современные нумизматы в шутку нарекли их болтливыми, потому что на монетах стали чеканить всевозможные изречения, афоризмы и, естественно, девизы. А что? Отличная реклама. Вы только послушайте. Знамена и воинские знаки от парфян возвращены. Светлость, блеск, слава, чистота. Счастливые времена. Благочестие императора, счастье для каждого. Мир кругу земному. Красиво. А вот самым известным советским денежным девизом принято считать лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Его еще называют призывным. Кстати, надписи на монетах, причем в разных странах, могли чеканиться полностью, частично, а также путем сокращения слов, аббревиатурами и даже стихами. Это очень забавная история. Поверьте на слово.
8: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
9: В 16 веке территория современной Германии была разделена на множество княжеств, земель и округов. Каждый правитель чеканил собственные деньги, изображая на них герб или девиз своего древнего рода. Эта традиция продолжалась несколько веков подряд. Так будущий король Фридрих Вильгельм II выпускал в Берлине особую монету – талер, на оборотной стороне которого изображался знаменитый прусский орел на фоне земного шара в щите. Овал щита напоминал обруч. Такие подвешивают птицам в клетке для того, чтобы они качались. Логично, что немцы назвали эти деньги «попугайными». Но самые забавные талеры чеканились на востоке Германии, в Тюрингии. Там правил герцог Казимир. Высокий, красивый, богатый. Женился, правда, неудачно. Молодая супруга изменяла. Последовал развод, и бывшую герцогиню отправили в монастырь. Но этого Казимиру показалось мало. Он открыл свои сундуки, где лежали серебряные талеры, и приказал ювелирам сделать из них новые деньги. На лицевой стороне монет отчеканили изображение супружеской пары и первую строку, сочиненного герцогом двустишия. «Как мило целуются двое». На оборотной стороне можно было увидеть монашку и вторую строчку. «Кто ж меня, бедную, теперь поцелует?» Народу необычные талеры пришлись по душе. Немцы стали называть их поцелуйчиками.
8: Все деньги мира.
7: Интересный и немаловажный факт. В наше время глобальная проблема голода в бедных странах мира выразилась в девизе на серии монет продовольственного и сельскохозяйственного отдела Организации Объединенных Наций. Лозунг там такой: «Еда и работа для всех».
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ. Первым, а значит самым старейшим европейским университетом, считается Университет Болоньи, основанный в 1088 году. Его девиз – «Мать-кормилица учения». А вот преподаватели Академии Платона, когда-то она находилась близ Афин, оказались людьми с юмором. Они выбрали себе вот такой лозунг: «Не знающий геометрию, да не войдет». В России свои учебные девизы. «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума». Это слоган МГУ, Московского государственного университета. «Дерзай знать, иначе осмелься быть мудрым». Девиз столичного физтеха. «Дорогу осилит идущий» — МИФИ. А у знаменитой Бауманки следующий девиз: «Мужество, воля, труд и упорство». К слову, помимо гражданских учебных заведений, девизы есть и у военных училищ нашей страны. Практически у всех. Многие из них сохранились со времен еще императорской России.
5: От слов к
10: делу. Военные училища России.
11: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братьев. История этого образовательного учреждения началась в 1778 году, когда в Могилевской губернии основали училище для детей бедных дворян и служивых людей. Сменив 5 мест своего расположения, на это ушло почти 60 лет, будущие офицеры добрались до Москвы и стали именоваться первым кадетским корпусом.
10: От слов к делу.
11: В свое время его директором был генерал-лейтенант Владимир Римский-Корсаков, а выпускниками стали очень известные люди, в том числе маршал Михаил Тухачевский, а также Иван Ларионов, автор знаменитой на весь мир песни «Калинка». Нет-нет, это не народная песня, как многие ошибочно считают.
10: От слов к делу.
11: И сегодня первый московский кадетский корпус – одно из лучших учебных заведений не только в столице, но и в России. Воспитанникам преподают несколько языков. Английский или немецкий идут под первым номером. Вторым иностранным в некоторых подразделениях становится испанский, китайский, итальянский или французский. А вот основами военного образования неизменно остаются рукопашный бой, дзюдо и новый вид прикладного спорта – лайф-рестлинг, то есть навыки оказания первой медицинской помощи.
10: От слов к делу.
11: Бойся Бога, чти царя, уважай власти, люби братья.
10: Первый московский кадетский корпус.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о девизах в мировой истории. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, и наши праздники.
13: И каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
14: Пред нами огромные, разнообразные работы.
15: Исторические заметки на радио «Звезда».
16: Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять паруса, чтобы достичь своей цели.
7: История парусного флота. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Майя Плисецкая.
2: Умирающий лебедь стал символом ее таланта и остается эталоном в мире балета. Но любой балетный номер – это всегда концентрация физических и душевных сил, стресс, который Майя Михайловна успешно снимала на стадионе. Плисецкая была страстной поклонницей футбола. Выражаясь языком фанатов, балерина топила за ЦСКА.
1: На первый взгляд.
2: Плисецкая всегда придерживалась принципа «есть как можно меньше, а двигаться как можно больше». Вместе с тем сознавалась, что обожает селедку и называет ее ласково «селёда». Наслаждалась, ела, но, разумеется, изредка и по чуть-чуть.
1: Где изюминка?
2: В первый раз Плисецкая попала на стадион на игру, когда ей было 14 лет. Тогда форвард армейцев Григорий Федотов забил целых 3 гола. Это была феерия. Постепенно балерина перезнакомилась со всей футбольной элитой страны.
3: Футбол – это великое искусство. Какое должно быть самообладание? Нельзя растеряться. Нельзя расслабиться ни на секунду. Нельзя потерять мяч. Человек находится в страшном напряжении. Побеждает тот, кто это все выдерживает.
2: Однажды организаторы чемпионата мира по футболу 1978 года в Аргентине предложили, чтобы первый символический удар по мячу сделала мировая звезда балета Плисецкая. Она согласилась, но перед выездом, к несчастью, повредила спину. До Аргентины Майя долетела, но выйти на поле так и не смогла.
1: Майя Плисецкая. Человек с изюминкой. Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Пастухи и лесорубы в горных районах Карпат.
1: Что?
5: Колыба. Она же калиба или калива. Можно перевести как шалаш, лачуга. Это простая изба без окон с одной комнатой. Строение представляет собой сруб прямоугольной формы со входом, как правило, обращенным на юг. Внутри единое пространство без печи. В центре помещения располагалось место для открытого огня – ватра. Вокруг него вдоль стен ладили деревянные лежанки и полки для вещей и инструментов. Пол традиционно был земляной, но иногда его устилали деревом или корой, а также ельником. Дым от костра уходил в отверстие в стенах под крышей. Крыша двухскатная или четырехскатная. Чаще всего крылась дранкой, своего рода деревянной черепицей из хвойных пород с большим количеством смолы, что препятствовало протеканию и образованию грибка. Различали два вида колыб – для пастухов и для лесорубов. Первые, меньше и проще по конструкции, были рассчитаны на 2-3 человек. Вторые вмещали до 20 рабочих и дополнялись сенями, где хранили воду, разные громоздкие инструменты и пилы. Оба типа относятся к сезонным постройкам. Ими пользовались с мая по сентябрь, а в остальное время они стояли заброшенные в ожидании нового появления хозяев.
1: Где?
5: Колыбы встречались на территории практически всех карпатских государств, но более всего распространены на Западной Украине, в местах компактного проживания народности гуцулы. Пастухи строили временные избы на полонинах, это карпатский аналог альпийских лугов. Лесорубы селились ближе к местам заготовки древесины.
1: Как?
5: Для возведения колыбы использовался кругляк. Спиленное дерево, зачищенное от веток и не имеющее верхушки. Срубы выкладывались, как правило, без использования гвоздей. Прочность и устойчивость конструкции обеспечивал простой замок. Это когда в бревнах выдалбливали углубление, своего рода пазы, куда вставлялся следующий фрагмент стены. Доставляли стройматериалы обычно с верхних горных ярусов по рекам, либо деревянным желобам, сухим ризям. При них обязательно дежурил сторож. И если бревно шло неправильно, вершиной вперед, отчего легко могло отклониться от курса на десятки метров, он предупреждал остальных об опасности.
1: А что теперь?
5: Колыбы лесорубов с развитием прогресса ушли в прошлое. А вот жилища пастухов строились еще в конце 20 века. Сегодня они служат пристанищами туристов, покорителей карпатских вершин. В лачугах по-прежнему можно обсушиться, согреться и переждать непогоду. Кроме того, такой тип зданий пришелся ко двору в коммерческой архитектуре. В виде колыб сейчас строят кафе, гостиницы и даже домики на загородных участках. Но это уже совсем другие сооружения, больше похожие на хоромы и лишь немного напоминающие шалаши карпатских пастухов и лесорубов. Колыба.
1: Кто так строит?
4: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Словарь современного города.
1: Че. Часы. В современном городе они везде. На улице, в метро, в магазинах, школах и университетах. Без точного времени никуда. По расписанию летают самолеты, ходят электрички, трамваи и автобусы. Секунды решают все. Но так было не всегда. В средние века люди жили от Рождества до Рождества, а колокольный звон призывал христиан на молитву. В Москве первые городские часы появились в 1404 году на Великокняжеском дворе Кремля. Они были особенными. Сутки делились на день и ночь. Вместо цифр – буквы старославянского алфавита. Первый утренний час всегда начинался с буквы «Ас». Но вот проблема. Солнце над горизонтом появляется в разное время, и как раз поэтому часы постоянно приходилось подводить вручную. А вот куранты на Спасской башне появились только в 1625 году. Спроектировал их мастер из Англии Христофор Галлоуэй. Его часы также показывали отдельно дневное и ночное время, а вместо стрелок вращался циферблат. Это чудо средневековой техники сгорело. Новые часы повесили только через 100 лет по указу Петра I. Император пожелал, чтобы с колокольной игрой и курантами. Нечто подобное он видел в Амстердаме. Сегодня башенные часы Кремля – единственные в мире полностью механические. При Екатерине II они отбивали веселую австрийскую песню, позже – марш Преображенского полка, а после октября 17-го – интернационал. Механизм часов несколько раз ломался, его полностью разбирали и собирали заново. Последнюю большую реставрацию провели в 1999-м, и тогда же куранты научили играть гимн.
0: Современного города.
2: Реклама.
3: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю, мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих из зоны спецоперации. О мерах поддержки бойцов президенту доложила статс-секретарь, заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства.
1: Анна Цивилева также предложила выделить в структуре госпрограмм отдельные предприятия и целевые показатели именно для ветеранов спецоперации. Она отметила, что это позволит повысить значимость и статус военной службы. Россия начала импорт топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак. Правительство ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы быстро завершат ремонт и увеличат производство нефтепродуктов. Эти меры временные и призваны стабилизировать рынок во время планового технического обслуживания. Импорт покрывает сезонный спрос в регионах с высоким потреблением горючего, добавил вице-премьер. Через несколько недель после завершения ремонта баланс на внутреннем рынке восстановится, а цены на топливо будут контролироваться регуляторами, отметил Александр Новак. В горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Индии, сообщили в МЧС республики. Инцидент произошел на склоне горы Чигет на высоте около 2700 метров. В среду зарегистрированная группа туристов запросила помощь, и на место незамедлительно выдвинулись спасатели. К операции привлекли 11 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. Уточняется, что группа работает в сложных горных условиях, где погода может резко ухудшаться. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия и сложный рельеф маршрута, который не соответствует уровню подготовки группы. В Хорватии задержали еще одного гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов «Северного потока». Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ. Уточняется, что речь идет об украинском водолазе, которого арестовали в курортном городе Пула. Ранее он дважды избегал экстрадиции в Германию. В 2024 году он покинул Польшу и вернулся на Украину, предположительно на машине украинского военного атташе. В прошлом году его снова задержали в Польше, но суд отказался выдать его Германии. По данным немецкого следствия, задержанный был частью группы водолазов и военных, которая на арендованной яхте отправилась в Балтийское море и установила взрывчатку на газопроводах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Василий Колташов, экономист и писатель. Василий, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Давайте с такого вопроса начнем сегодняшнюю беседу нашу. Это новый союз на Ближнем Востоке, который недавно совсем был явлен миру. Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Да, у Пакистана есть ядерное оружие, но может ли этот союз стать реальной военной силой? И вообще, кому и как он может противостоять? И что, они прямо так вот возьмут и будут с кем-то воевать? И с кем, самое главное? Вот что это такое? Давайте отсюда оттолкнемся и дальше обсудим все сопутствующие вопросы.
2: Я бы обратил внимание, что в этой коалиции нет Азербайджана. Сразу. Что многое объясняет. Это во-первых. Во-вторых, то, что представлено как некий союз, на деле выглядит как коалиция по освоению средств. Дело в том, что американцы столкнулись с ситуацией, когда воевать-то, собственно говоря, в регионе против Ирана некому. В Ираке невозможно создать силы, которые будут действовать против Ирана. Были в начале агрессии американо-израильской действия курдов, которые входили на территорию Ирана, но они были уничтожены. По некоторым данным, Турция подсказала, как это сделать, и где и как пойдут курды. Проамериканские курды. Иран с ними быстро справился. Поэтому предполагать, что Турция стремится к тому, чтобы сейчас обрушился Иран, я думаю, не стоит. Турция этого не хочет. Что касается Пакистана. Пакистан тоже в начале американо-израильской агрессии и даже перед этим рассматривался как государство, которое, если что, уничтожит ядерным оружием Израиль, если Израиль применит ядерное оружие, потому что две религии, две концепции, вот эти вот, да, противостоящие друг другу, они несовместимы. И если кто-то ударился в крайности, ну, значит, и по нему ударят крайними средствами. Поэтому Пакистан вряд ли будет по-настоящему действовать против Ирана. Но все привыкли что-то получать от Запада, и они получат, Турция и Пакистан, что-то получат от Запада, деньгами какими-нибудь, наверное. А все иначе для Саудовской Аравии, которая испытывает колоссальную нехватку средств ПВО, и даже у них нет средств слежения. Они даже и не знают, какие ракеты из Ирана летят, куда, что. Они ничего не видят. Небо для них полностью стало темным. И Турция, и Пакистан могут им давать некоторую информацию, могут дать им специалистов, могут их где-то этих специалистов поднатаскать. При этом, будучи не настроены вступать в какую-то настоящую кампанию против Ирана. Но со стороны кажется, что эта коалиция уже готова что-то сделать на суше и заменить американцев. Для Трампа это даже удобно, потому что Трамп видит, что американские военные на суше ничего сделать не могут, их долго, трудно, дорого собрать, и неизвестно, что из этого получится, зная, какие американские генералы. Ну, то есть, по крайней мере, Трамп про американских генералов думает плохо. Это известно. Он считает, что они в своем бизнесе некомпетентны. Им, если что-то даешь поручение, они провалят. Вот там, условно говоря, архитекторам даешь команду построить небоскреб, они его строят. А американским генералам даешь приказ победить в Афганистане, они не могут.
1: Так не работает,
2: так,
1: да?
2: Так не получается, черт побери. Ну, с точки зрения, ну, так бизнес вести невозможно. То есть, по идее, надо увольнять всех, но кто же их уволит? Это же памятники.
1: Они же памятники.
2: Это же памятники определенных коалиционных отношений. Так что для Трампа это тоже удобно. Какое-никакое событие. Что получилось? Вот там, на месте против Ирана, вроде бы договариваются прекрасно. Давайте вперед. Вот мы там поможем. А то, что ничего не произойдет в результате фундаментального, а это Трампу, на это Трампу все равно, потому что, мне кажется, он уже и не ждет ничего фундаментального. Он, по-моему, уже заждался, устал, и он бы хотел, но там уже американские дипломаты не смогут сделать, потому что, ну, пойдет ли Эрдоган на войну против Ирана? Нет. А Пакистан? Да тоже нет. Пакистану выгодно торговать с Ираном, покупать иранскую нефть подешевле. Ему выгодно выступить в роли транзитера грузов, которые пойдут по коридору север-юг. Ему вообще выгодно в этой ситуации, ну, даже в отношениях с американцами поднять свои акции и ничего при этом не делать. Вот это искусство, восточное искусство. Обо всем договориться, ничего не делать и за это что-то получить.
1: А не может такая конструкция, которую вы сейчас излагаете, быть некоторым упрощением, учитывая факт того, что вы, например, Василий, экономист, и вот с точки зрения денег рассматриваете тему, а может быть, еще какие-то вводные?
2: Дело в том, что Иран продемонстрировал, что его общество консолидировано. В определяющей степени. Иран продемонстрировал, что его административная система и военная система функционируют без боев. общество в Турции, например, глубоко расколото. Если взять население городов турецких, это большая часть населения современной Турции, то там оно делится, грубо говоря, на две категории – старые и новые горожане. Старые горожане ненавидят Эрдогана, считают, что он разорил их, разрушил экономику, бесконечно девальвирует эту лиру, доуправлялся бездарно. Новые горожане поддерживали традиционно Эрдогана, его политику, они верили в неоосманизм, они выходцы из деревни, и они верили в традиционные вот эти вот исламские ценности в том варианте, как их Эрдоган подносил. У иранцев совершенно другой, как мы знаем, вариант. И они тоже уже устали от бедности, от внутренних проблем. То есть Турция не на подъеме, у нее большие экономические проблемы. Пакистан – это еще более сложная конструкция, потому что, да, там есть армия, и она вроде бы боеспособна и хорошо организована, но эта армия, она живет как государство в государстве. То есть она на самом деле мало чем отличается от армии британцев в этом же регионе, которая присутствует в мире людей, каковы живут в своей реальности. Просто в своей религиозной, бытовой реальности. И а что, если эти люди, устав от бедности, начнут поддаваться там на какие-нибудь призывы, и там терроризм выйдет из-под контроля? То есть сам Пакистан внутренне может развалиться. Он ведь вообще-то является детищем пакистанской армии. А эта армия, как известно, она была собрана британцами еще в 19 веке для того, чтобы отражать русское вторжение, потому что было химерическое представление о том, что русские, укрепившись в Средней Азии, вот как-то вот им взбредет в голову, они пойдут через Афганистан, как они пройдут, да, и придут в этот регион. Поэтому у британцев, при том, что у них было очень мало войск, у них в этом регионе войск было накоплено очень много, они были хорошо выучены, экипированы. И когда русские уже совсем не пришли, известно, что случилось британо-афганская война, британцы эту армию двинули в Афганистан, и она оставила там 40 тысяч человек, и позор, и поражение. То есть вот Пакистан, он очень... И откатилось назад. Наверное, они уже тогда поняли, что русские не придут, потому что сильно далеко, и непонятно зачем. Но вот какие-то такие вот британские все мысли. Вот это Пакистан, да, и в этом регионе там же очень отсталое общество. Там много молодежи, сексуально неудовлетворенной.
1: Ну потому что жениться – это целая проблема. Нужно сначала как следует накопить.
2: Бедность огромная.
1: Не раньше 40 часто это.
2: Колоссальное неравенство. Я приведу пример, который мне рассказывал один знакомый мой, значит, который держал клинику в Пакистане. Он создал комнату для своей прислуги. Просто комната с такими снарообразными кроватями и повесил телевизор. К нему пришли соседи, предприниматели, другие сказали: «Ты зачем развращаешь людей?» Говорит: «Как? Как? Что это за комната, где они там живут? Почему они не могут спать на полу? А телевизор? Ты что? Какой телевизор у прислуги? Зачем он им нужен?»
1: То есть вообще в классическом виде, не то что средневековье, и в новом времени все это было еще. Но традиция сохранилась, оказывается, где-то в полном виде.
2: Там разбросы колоссальные, да, внутренние разбросы колоссальные. То есть одни живут не отличить от нас, да, а другие живут вообще, то есть как-то неописуемо.
1: Блеск и нищета куртизанок.
2: Абсолютно. А что если эти люди, они скажут: «А мы хотим жить, как вон в американском кино показывают». У всех большие дома, большие автомобили. Но вдруг. И все это полыхнет. То есть трудно такую конструкцию как-то вот двигать. Тем более у них на севере там, как известно, Афганистан с талибами, а талибы предлагают вот этим вот, собственно говоря, беднейшим слоям Пакистана простую идею решения всех проблем, которые есть, экономических, социальных просто. Все будет замечательно, говорят они. И как быть с этим, да? То есть Пакистан не может воевать. Да и зачем ему это надо? Он просто сломается внутренне. Он не в состоянии, на мой взгляд, да, опять же, я вижу его внутреннюю структуру таковой. Земельная собственность, а там ведь никогда не было аграрной реформы, так чтобы землю дали крестьянам, да? Как это?
1: Землю крестьянам
2: в Гренаде отдать. Да, вот в Пакистане этого не было. И там эти противоречия, они существуют. А образ жизни этих сельских жителей, он такой же, наверное, по большому счету, какой он был в 12 веке или в 9 веке. То есть туда можно прийти с проповедью и, значит, разрушить всю систему отношений. А феодальная знать, ее дети, это кто? Это офицерский корпус.

0: что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
2: Российская Академия Радио представляет 10-й международный фестиваль «Радио без границ» в Тюмени. Творческие представители медиаиндустрии России и зарубежья, круглые столы и мастер-классы, презентации успешных медиапроектов. 10 и 11 сентября 2026 года. Отель «Меркьюри Тюмень Центр». 50 лет октября, 14. Условия участия на сайте РАР. Мероприятие проходит при поддержке Минцифры России. 12+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Итак, и третья составная того самого союза, о котором мы начали вести беседу с вами, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. А здесь какая диспозиция?
6: Вот Саудовская Аравия остается единственной страной, которая номинально может действовать и номинально является американским союзником в регионе, на которого Иран очень сильно обижен. Но Иран повыбивал у Саудовской Аравии многие средства ведения войны. Прежде всего, это касается средств ПВО, это касается радаров. Оставил пока систему очистки воды, но по нефтепереработке тоже бил, по нефтеотгрузке бил. То есть Иран, Саудовская Аравия показала ее место. Но именно поэтому Саудовская Аравия, она вот в последние месяцы ходила по миру с вопросом, а не хочет ли кто-нибудь повоевать против Ирана в этом регионе? То прийти и повоевать. Это немыслимо. И здесь, конечно, мы видим, что Саудовская Аравия ничего сама предпринять не может. Она не может отойти от американцев. И не все понимают, почему это так, потому что огромные деньги накоплены в американских ценных бумагах. То есть они, конечно, согласились продавать нефть за юани в последние годы и всячески демонстрировали, что у них какой-то собственный курс, но в реальности они оказались заложниками своих капиталовложений в американский фондовый рынок, в американскую недвижимость. И поэтому, когда Дональд Трамп очень оскорбительно высказался по поводу принца, да, значит, правящего в стране, ничего Саудовская Аравия возразить не могла, потому что никакая арабская гордость не может спасти, если вы все деньги положили в американскую кассу. Вы же их оттуда не заберете, это невозможно. Значит, вы становитесь заложниками американской политики. В случае, если в Саудовской Аравии в самой что-то случится, ну, например, представим себе, что там же накопленная большая масса мигрантов, там есть и граждане не очень довольны, исчезает пресная вода.
5: Вот здесь мы на этой интриге сделаем паузу еще одну и продолжим с этого момента через пару мгновений. Это «Радиозвезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Итак, Саудовская Аравия. Ситуация, которая описывается в русском языке поговоркой «коготок увяз, птичка пропала», так что ли? Мы на опреснении воды остановились.
6: Да, Саудовская Аравия не добровольный участник процесса, но и не, она не может добровольно выйти из этой ситуации. Как видите, Восток – дело тонкое, и вообще сам по себе этот регион очень сложен. Ну, я о сложности этого региона пишу как еще и как историк-романист. Вот перед вами роман, мой роман «Византийская ночь», про события конца VI века, преддверие кризиса VII века, когда, собственно говоря, родился ислам. Ну, там я показываю, как ислам рождается из сект христианских, смешанных с зороастризмом и иудаизмом, и как Римская империя борется и выживает, ну, там сложные всякие отношения, и борьба со славянами, и с германцами. То есть это роман-эпопея о событиях 576-602 годов, включая даже там славяно-аварскую войну, про которую никто, ну, не слышал, кроме узкоспециализированных

0: история.
1: То есть основана на исторических событиях?
0: Основана строго на исторических событиях, хотя, конечно, там художественное произведение. Но поскольку я много лет прожил в Греции, и в целом ряде мест я просто физически был. Я был и на раскопках, и в музеях, и, значит, работал с материалом чрезвычайно интенсивно, в том числе с источниками, с первоисточниками, там, с текстами такими, как Феофилакт Симаката, Агафий Миринейский, Прокопий Кесарийский и так далее, Минандр Протектор, то, как следствие, вот, вот такое, такое произведение, весьма нетипичное для современной действительности, потому что никаких попаданцев нет, никаких драконов, и инопланетян, ничего нет. То есть строго, строго историческая
1: серьезная
0: эпопея.
1: Серьезная вещь.
0: Где-то про наших предков, про славян, вот там, как они боролись против аваров.
1: А вот, кстати говоря, если рассмотреть те события текущие, о которых мы начали беседу, с точки зрения исторической ретроспективы, вот, в частности, если копнуть вглубь веков, то, о чем вы только что сказали, да, «Византийская ночь», то здесь как бы вы обозначили диспозицию текущую вот с точки зрения длинных исторических промежутков? Что происходит?
0: Персы остаются персами. Они остаются великой нацией, великим народом, с великой устойчивой государственностью. Это они, кстати, показали. И у них есть внутренние основы. Что касается арабов, то арабы, похоже, потеряли весь свой запал. Они потеряли его как в виде арабского светского национализма, вспоминаем моду 1950-х, 1960-х годов, отчасти 70-х, это все выветрилось, так и в виде некого такого исламского консерватизма, который вроде бы должен был их консолидировать, цементировать, там, укреплять, усиливать. И здесь тоже ничего не получается. У Ирана получается на исламской основе, да, но там другая основа, там другая вариации ислама. Все-таки сунниты и шииты это разное. Поэтому вот Иран снова оказывается сильнее. Но самое главное, что почему Иран оказывается сильнее в текущем конфликте, он модернизируется. Он по-настоящему модернизируется внутри себя. Это не значит, что они все сделали правильно и все у них хорошо. Но это означает, что они не поверхностно находится в современности. Вот про Пакистан я когда рассказывал, да, это поверхностное присутствие в современности. То есть где-то как-то настройка, она очень вроде бы современна, и вертолеты летают, и ракеты есть, и даже ядерное оружие американцы им изобрели. А вот все остальные живут в каких-то временах, которые, ну, нам даже трудно понять и почувствовать. Ну, то есть это какое-то раннее средневековье, если мы говорим про жизнь там простого народа. То есть это касается и в немалой степени нравов Аравии. Вся модернизация поверхностная. Это что означает? Свои инженеры где? Свои заводы где? Может ли Саудовская Аравия производить сама ракеты и беспилотные летательные аппараты?
1: То есть
0: аппараты?
1: Это вопрос о цивилизации, технологии, которая может или не может воспроизвестись в случае,
0: да,
1: чего.
0: Вы, так сказать, к технологиям какое отношение имеете? Они могут пользоваться.
1: Американцы
0: научат.
1: Грамотный
0: пользователь, да. Американцы научат, можем. Не научат, не можем. Сами ничего не можем. Это в значительной мере определяет их будущее.
1: Грамотный потребитель, как нас учили.
0: Квалифицированный потребитель, да. Да, абсолютно. Вот это вот Саудовская Аравия. Это означает, что если дальше, год за годом, может быть, десятилетие за десятилетием, эта борьба будет продолжаться, но она будет продолжаться очень долго, и американцев из региона выбьют, то все вот эти вот аравийские конструкции политические, которые там есть, они просто не выживут. То есть если Иран победит и придет как носитель цивилизации, ну, как просто какая-то новая персидская цивилизация, да, то сопротивляться ему будет некому. У Турции очень сложно все, потому что Эрдоган наломал дров, говоря по-русски. Вот он наломал дров в экономике. Он считал, что его образование на все хватит. Какие-то там что-то ему специалисты советуют, пусть идут к черту. Значит, это, так сказать, правый вариант наломать дров, потому что левый вариант наломать дров – это в Венесуэле. Там тоже наломали дров, там и Чавес тоже всех экономистов, так сказать, затыкал. Что вы можете знать? Я лучше разбираюсь в нефти. И Мадуро такой же был, и в итоге они доигрались вот до такого состояния. Ну, и мы понимаем, что те, кто вот таких нарушений не допускал, те, кто серьезно работает в наше время с технологиями, с военными технологиями, тот и будет определять судьбу регионов. Я думаю, что Иран, он в этой борьбе победит, и это будет снова большая региональная держава, каковой она, собственно, и была в конце VI века. И арабское нашествие, ну, кстати, то, что называется арабским нашествием, можно сказать, что это как раз и есть та самая тьма VII века, или там ночь для Византии, для Персии, то это ведь все случилось во многом благодаря тому, что климат поменялся. То есть там был климатический поворот, и там была еще чума. То есть там была чума, которая сократила население, ослабила вот эти империи, Римскую, Персидскую империю. Но сейчас ситуация совершенно не похожа на ту, кроме того, что по-прежнему остается вот этот вот фактор древней цивилизации. Вот Персия – это древняя цивилизация. Ну, Иран, Ирак, да, Ирак там в значительной мере под иранским влиянием. А вот Саудовская Аравия, ну, это вот, вот та самая поверхностная цивилизация.
1: Ну, собственно, Саудовская Аравия, когда она появилась, и благодаря каким обстоятельствам, мы понимаем, есть аравийское пространство, полуостров и кочующие племена, которые в какой-то момент стали владельцами нефти, и отсюда все скачет.
0: Да, их философия, что раз у нас есть нефть, мы все купим, а самим что-то делать не надо. У Ирана ведь тоже есть нефть, но Иран, в силу того, что, кстати, американцы на него давили столько десятилетий, Иран был вынужден сам что-то изобретать, что-то модифицировать. Ну, они посадили, как известно, американские беспилотные разведывательные летательные аппараты, разобрали их, инженеры поработали, сконструировали новые вариации и, по сути, создали базовые вот эти вот модели, на основе которых уже и российские герани сделаны. То есть они не просто скопировали, они усовершенствовали, они базовые принципы там где-то поменяли, и они предложили миру нечто новое. Это, вообще-то говоря, признак высокого уровня развития. Саудовская Аравия такое сделать не могла. Ну, мы знаем даже, как и в Саудовской Аравии, в Эмиратах, и в других странах региона, вот на США повернутых, там даже стройки крупные делали. То есть когда нанимают иностранных специалистов, то местный менеджмент, который к этому причастен, его стараются отодвинуть, чтобы он своими коррупционными деяниями не мешал стройке. А иностранный инженер, ну, допустим, из Германии, он достроит уже этот объект как-то так, как надо, да, отстроит руководство рабочими, значит, всеми структурами, а местных не надо, потому что местные поверхностно образованы, алчны и настолько порой недалеки, что они просто украдут деньги. Ну, то есть как вот украсть и сесть в тюрьму сразу, вот по этой схеме. То есть даже не подумают о том, что, может быть, здесь и не надо нарушать закон.
1: Ну, вообще, Иран, конечно, сегодня воодушевляет весь мир, продвинутый, людей здравого смысла. И, конечно же, иллюстрирует лишний раз факт того, что есть древняя высокоразвитая цивилизация, потому что вот если взять нынешний истеблишмент западноевропейский, я не говорю о тех действительно глубоких людях и политиках, и ученых, которые там по-прежнему есть, но просто им не дают права голоса.
0: Анна, вы знаете, вы посмотрите, где цветные революции, которые Соединенные Штаты организовывали, провалились чудовищным треском.
1: Совершенно точно.
0: Древние цивилизации. Китай, и Россия, и Индия, и Иран. Полная фиаско.
1: Абсолютно,
0: и
1: да.
0: И как, ну, Египет здесь в некотором смысле исключение, но Египет,
1: Египет это
0: качало очень сильно. Но Египет и как раз и модернизирован неглубоко был. То есть надо мало иметь пирамиды, надо еще в нужное время прилагать усилия к тому, чтобы быть, ну, так сказать, на вершине волны,
1: абсолютно
0: модернизироваться.
1: Точно. Я с вами здесь полностью согласна. Это мысль, которую мы с коллегами обсуждали на предмет устойчивости древних цивилизаций или таких серьезной истории обществ к цветным революциям. Это отдельно очень интересная тема. С вашего позволения сделаем паузу и продолжим через пару мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал ключевой задачей решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. Заявление президент сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства отметил важность поддержки военнослужащих и их семей.
5: Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, которой надо заранее готовиться.
4: Заместитель министра обороны Анна Цивилева рассказала о мерах поддержки ветеранам боевых действий и участникам спецоперации.
6: Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства.
4: Анна Цивилева также предложила выделить в структуре госпрограмм целевые показатели именно для ветеранов спецоперации, что, по ее мнению, позволит повысить значимость и статус военной службы. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водянское в ДНР. При этом российские вооруженные силы вновь ударили по предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которую используют боевики. Били также по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки почти 1000 дронов самолетного типа. Российские вооруженные силы вновь нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которыми пользуются боевики. В среду ударные беспилотники в порту Черноморск ударили по морскому судну с вооружением и боеприпасами, а также складам с военным имуществом для нужд националистов, сообщили в Министерстве обороны. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.
7: Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Василий Колташов, экономист и писатель. Ну, давайте тогда, оттолкнувшись от тех событий, которые мы с вами обсуждаем, обсудим еще и роли действий России в сложившейся конфигурации на Ближнем Востоке, с учетом того, что на этом этапе политического мирового процесса мы на стороне Ирана, слава богу. В общем-то, на правильной стороне истории, как сейчас принято выражаться.
0: Абсолютно, абсолютно так.
1: И что здесь?
0: Для России Иран – это мостик в Индию. Ближайшие десятилетия российско-индийская торговля, судя по тому, что происходит, будет расти в бешеном темпе. И нам недостаточно водных путей соединения. То есть эти водные пути, они долгие. Ну, представьте себе, что грузы из европейской части России должны пройти по Транссибу, дойти до Владивостока, ну, или там до какого-то из иных наших портов, и дальше по водным путям идти до Индии. Это долго и трудно, и для Индии это тоже сложный путь. То есть нам нужен прямой маршрут. И этот прямой маршрут, он неизбежно идет сейчас через Иран. Следовательно, Иран для России исторически необходимый партнер, которому нужно помогать. Иран, конечно, выигрывает как транзитер и как участник этой торговли, но он для нас очень важен. Потому что отрубить Россию от Индии – это часть американской игры. То есть вот когда они в Иране готовили переворот, ну, вот сын Шаха, вся эта игра, все эти протесты, которые Запад инспирировал в Иране. Понятно, что в Иране в силу там собственных внутренних политических ошибок были объективные предпосылки для того, чтобы были эти протесты. Но это не означает, что... что сказать, что американцы правы, да, это создавало опасность, что американцы просто перерубят нам этот участок пути. Сейчас торговля растет через Каспий, сейчас обсуждается расширение пути через Туркмению, а Туркмения вот при всех особенностях своей государственности, она не под контролем Запада и не склонна, как я вижу, по крайней мере, на сегодня, вступать в какую-то антироссийскую, антииранскую игру. Это было бы для них просто самоубийственно. А вот Азербайджан, он, вот, вот сказать, создает риски для этого пути. И буквально накануне, значит, выслан из России глава азербайджанской диаспоры города Москвы и двое российских экспертов, и политолог, и журналист, ну, Семен Уралов, политолог, да, значит, они попали там в Азербайджане в какое-то, значит, дело, ну, то есть против них выдвинуто обвинение в какой-то, значит, вредоносной деятельности. То есть продолжается вот эта игра, несмотря на то, что были рукопожатия, и визиты в Москву, и переговоры, и все. Это говорит о том, что очень напряженно. И это напряжение, оно останется, и в какой-то момент придется этот вопрос решать. Решать, возможно, даже не дипломатическим путем, хотя мы знаем, что все эти годы Россия делает максимум для того, чтобы в Баку поняли, что дружить с Россией это выгодно, да, это нужно. Сколько раз у нас на телевидении говорили о том, что Азербайджан там, союзник там, и так далее. То есть это же был целый период, пока вот такое поведение не началось со стороны Баку. Ну, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Я верю в то, что дипломатические рецепты помогут, но... Я также уверен в том, что Россия не позволит никому перерубать свои связи с Ираном. Ни на Каспии, нигде бы то ни было еще, что Россия и Иран будут сближаться дальше, и это будет нас сближать с Индией, с которой у нас будет, я думаю, очень тесные отношения будут с Индией. Тем более в Нью-Дели понимают, что американцы – это враги. Ну, Трамп как позаигрывал с Моди, да, первый год своего президентства, второго президентства, потом начал бить санкциями, и все, да, то есть санкциями какими? Ну, этими таможенными пошлинами, и отношения начали портиться. Ну, и, в общем-то, американцев не верят, да, то есть американцы очень долго умасливали Индию, и все равно сами, собственно говоря, не удержались, Индию обидели. Что это означает для нас? Да, ну, мы с Индией будем торговать, потому что вот Индия, она быстро развивает свою обрабатывающую промышленность, и вместе с нами, вместе с Китаем, это замещение западной промышленности. То есть европейцы умирают, они еще и экономические самоубийцы, они буквально самоубиваются Россию, да, то есть вот этими своими санкциями безумными. А Индия постепенно развивает свое производство, и это, ну, в общем, открывает большие перспективы для нашего сближения. Это вообще соответствует формуле, которая, ну, на мой взгляд, главная торговая формула БРИКС, когда торговать как можно больше друг с другом, то есть поддерживать друг друга, поддерживать национальные валюты друг друга и не так много с Западом. То есть на Запад продавать, но на Западе поменьше покупать. Эта формула, естественно, она практическая, ее никто там на знамена, на лозунги там не поднимает, но она очень рабочая, она помогает индустриальному развитию этих стран. Так что вот в этом регионе для России все очень важно, и перспективы очень, очень большие. Вот. Пожалуй.
1: Трамп, давайте про него пару слов поподробнее скажем. Последнее заявление Трампа, ну, даже... Я бы сказала, с издевкой постоянно комментирует Тегеран. Ну, в общем-то, мировое информационное пространство, оно привыкло к тому, что именно таким образом складывается так называемый диалог американо-иранский или ирано-американский, да, Трамп хвастается тем, что всех победил на Армузском проливе, скоро, мол, турникет там платный поставят, и они будут пропускать или не пропускать все суда, все это будет работать в пользу США, а иранские официальные лица кратко, в общем-то, все это комментируют, врет, как обычно. Зачем Трамп устроил хаос? Он просто не знает, что дальше делать. Или это некий глобалистский план создать в этом полушарии полный бардак, уйти заниматься на этом фоне делами южного полушария, используя слабость, раздрай на том конце света. Вот что здесь происходит с вашей точки зрения и с большей долей вероятности, какой сценарий действительно реализуется сегодня?
0: На южном направлении это Иран, вы имеете в виду, да? То есть американская агрессия против,
1: да,
0: Ирана. Но для этого нужно посмотреть на Трампа как на, так сказать, деятеля. Да? Кто не врет Трампу? Вот мы все знаем, где врет Трамп, да? А кто не врет Трампу?
1: Везде.
0: Кто Трампу-то говорит правду? И тут выясняется, что Израиль врет Трампу, военные врут Трампу, военные моряки врут Трампу постоянно, да? Значит, дипломаты американские тоже подвирают Трампу, всяческие эксперты окологосударственные тоже врут президенту США.
1: То есть не он такой один красавчик, а на самом деле это игра в обе стороны.
0: В партии, партийные товарищи, так сказать, честные республиканцы, у которых там портреты Авраама Линкольна висят. Может быть, они говорят правду, и там вранье везде. То есть Трамп, пожалуй, может полагаться на информацию, точную информацию своих, условно говоря, друзей, информацию своего бизнеса, информацию своей семьи. Представляете, как сложно ему жить.
1: Но, с другой стороны, зарабатывает неплохо на всем этом деле.
0: Да, ну вот он, пожалуй, на этом и зарабатывает. Как действовать-то в таких обстоятельствах? Понимаете, как действовать, когда у нас много политологов оттоптались по Трампу и сказали, что он там некомпетентен в том, в этом. Ну хорошо, не разбирается он в большей части вопросов, которыми вынужден заниматься. Но дело в том, что вопросы-то настолько сложные, что если бы... Ну вот у нас, например, была императрица Елизавета Петровна, да, или у нас была императрица Анна Иоанновна. Они тоже, по мнению историков, были не особо разбирающиеся, в отличие от Екатерины Великой, да, в сложных вопросах. Но у них советники были, по крайней мере, которые в своей области мог сообщить компетентную информацию. Там у Анны Иоанновны был фельдмаршал Миних, да, то есть, пожалуйста, по военным вопросам уж он точно все скажет, как есть. То есть, ну это же не генералы, которые Трамп врут, то есть, которые рассказывают ему черт знает что, обещают черт знает что, ничего не могут сделать.
1: То есть тут была квалифицированная помощь.
0: Абсолютно. То есть сотрудники были квалифицированы. А у Трампа огромная с этим проблема. Поэтому то, что он врет, это только вишенка на торте. Там врут, по всей видимости, практически все. И в такой обстановке Трамп не может эффективно действовать на внешнеполитическом поле, тем более, что он знает, что любой радикальный шаг экономический – это сразу ограничение со стороны Конгресса, Сената, это какие-то судебные выпады против него. Так что ему приходится обогащаться как-то, как лозунг, который Бухарин бросил, да, якобы Бухарин бросил, значит, советские массы, обогащайтесь, товарищи, да, вот Трамп, значит, живет по этой формуле бухаринской, обогащаться. Он обогащается, семья его обогащается, и там, где возникает вот такая вот ситуация непродуктивной войны против Ирана, она непродуктивна, то есть выиграть невозможно, проиграть можно еще больше, если сделать шаги какие-то дополнительные. Что Трамп делает? Ну, он воюет словами. Он делает заявления, он, значит, морщит брови там как-то, да. Иранцы, похоже, уже относятся к этому серьезно, потому что они постоянно его опровергают. Они говорят, что этого не было, этого он не говорил. Американский фондовый рынок колеблется, соответственно, здесь спекуляции проходят. Но самое главное, что здесь нужно понять, что один раз доверившись, вот, допустим, генералам и адмиралам, да, американским, Трамп не может им довериться дважды. Он их не может убрать всех, потому что он не монарх. Он хотел бы быть королем Соединенных Штатов. Ему нравится этот блеск золота, но он не может просто взять и от них генералов заменить на других, ну, как хотя бы, чтобы не врали.
1: Абсолютная власть, оказывается, хорошая штука.
0: Да, здесь есть некоторые возможности. А если он тем же самым генералам поручит победить Иран еще раз? То есть он скажет, так, я сейчас вам дам ресурсы дополнительные. Там несколько триллионов долларов на это нужно будет потратить. Мы на это сосредоточимся, эти деньги выделим. мы создадим военные склады в Иордании. Оттуда вы шагнете там какими-то корпусами, значит, двинетесь в Ирак. В Ираке вы откроете наземный фронт. Саудовская Аравия обеспечит вам тыл. То есть будет разработан какой-то план. То есть вот этот вот комитет начальников штабов американский, он разработает вот некую стратегию этой войны. Что думает про это Трамп? Вот он даст команду, а он думает так. Вот, ну хорошо, план-то они разработают, но выполнять-то они его как будут? Они же все завалят, они все провалят. А виноват опять буду я, думает Трамп. Всех собак опять повесят на меня. То есть он как рассуждает? Да, значит, он себе позволил напасть на Иран. Ну так он же там не лично воевал. Он своими словами постоянно вынужден компенсировать военную неэффективность. Постоянно ее куда-то прятать. Я не знаю, как Соединенные Штаты собираются дальше изображать, что они являются глобальным лидером в такой обстановке. Потому что, ну, стратегия отказа от внутренних реформ, основная идея американской политики сейчас, и это у демократов, и у республиканцев, это отказ от внутренних преобразований, то есть от исправления чего бы то ни было в американском государстве, это постоянное самовосхваление, ну, что Трамп, Трамп себя восхваляет, да. Ну и все. А делать ему что-то очень сложно. Так что ситуация на Ближнем Востоке остается в том виде, в каком есть. Трамп ее просто бросил, понимаете? Он ее просто бросил. Он сказал, вот есть военные, вот и воюйте. А каких-то специальных вам поручений, специальных, так сказать, ресурсов больших я вам давать не могу. Ну, тем более, что известно, что у американцев боеприпасы вышли. Это тоже практически вышли. То есть они, так сказать, небольшие волны ударов могут наносить по Ирану, а так, чтобы...
1: Зарядиться как следует.
0: Это они не могут. Надолго. Это тоже проблема. Но здесь уже родственники Трампа, как в качестве подрядчиков Пентагона, работают над этим. Но это... Подходит ли к этому делу хоть в какой-то степени Трамп как стратег, такой геополитический стратег? Я думаю, нет.
1: Вот этот вопрос про то, является ли Трамп самостоятельным мыслителем, который такой хитроумный план придумал, или просто настало время глобалистов, которым все равно, кто на месте стоит, они все равно будут отрабатывать вот эту повестку цифровых тоталитаристов, и неважно.
0: Но проблема в том, что Трамп, конечно, самостоятельно мыслит. Что это за мысли, другое дело, что, ну, они самостоятельные, они абсолютно самостоятельные, но, с другой стороны, Трамп, как он любит себя называть, мастером сделки, но дело в том, что его постоянно глобалисты принуждают к невыгодным для него сделкам и срывают ту работу, которую он делает. Вот он смог добиться встречи с президентом России, провести эту встречу, провести эту дипломатическую работу, пойти на встречу российским дипломатам, что-то было выработано, да, вот в Анкоридже. И что сделали все эти глобалисты, все остальные? Что они сделали с этой работой Трампа? Ну, они ее просто уничтожили, и все. Как теперь говорят, помножили на ноль. Да? То есть никаких результатов нет. Но Трамп же работал в этом направлении. И были и люди, которым он лично доверял. Лично доверял. Я уже дал понять, что таких немного. Были в Москве, проводились консультации на высоком уровне. То есть и с российской стороны была большая дипломатическая работа. И что сделали глобалисты? Ну, они просто Трампу ничего не позволили сделать. Они его толкнули на войну с Ираном. Они ему обещали, что все будет хорошо. Он там заключил какие-то сделки с Израилем. Возможно, личного порядка, связанные с островом Эпштейна, что какие-то там фотографии не будут опубликованы, которые есть у израильской разведки. Потому что, представляете себе, там вся пресса в Англии, в Евросоюзе, в Израиле, в Латинской Америке выходит с головками, где там Трамп уже не просто стоит вместе с Эпштейном, да, на одной картинке, а что происходит что-то там сверх этого.
1: Фантастически, конечно, замялся скандал всех времен и народов, как будто бы и не было ничего. Ну, что и следовало ожидать, конечно.
0: Но вообще, надо сказать, что Эпштейн с собой окрасил всю американскую государственность, всю западную идеологию, всю их мораль. То есть он вообще... Вот понимаете, он останется в истории. Вот его нет, да, как человека, да, этого Джеффри Эпштейна. Но в историю он останется как крупная фигура, выполнившая какое-то колоссальное идеологическое деяние. Потому что он, ну, буквально разрушил. После Эпштейна говорить про демократию какую-то западную, про моральность западной политической системы, про то, что они, исходя из каких-то принципов, что-то делают, про то, что права человека какие-то у них там существуют. Слушай. Ничего этого невозможно больше делать. То есть он буквально морально уничтожил Запад. Так что я не знаю, то есть там еще, может быть, появятся книги, там, Эпштейн как агент КГБ, там, последний агент КГБ, кто, не знаю, хоть американский профессор напишет, тиражи будут космические.
1: Хорошая тема, кстати говоря, вы подсказали.
0: Последний агент КГБ.
1: У нас полтора минуты остается до конца программы. Трамп намеренно Европу в тупик загоняет для того, чтобы воспользоваться ею по полной программе, или что это?
0: Я бы сказал, что Европа загоняет Трампа в тупик, потому что он хотел, чтобы они слушались, чтобы они остановили с Россией конфликт, это, так сказать, его потаенное желание, оставили Украину США, довооружались спокойно, то есть, а они хотят по-другому. И Трамп, ну что он им делает? Он продает им оружие. Это соответствует тому, что он обещал избирателям? Соответствует. Они не хотели, чтобы американский народ делал дальше какие-то подарки европейцам. Он, может быть, не вывел еще войска из Европы, но он делал какие-то демонстративные переброски, я уж не знаю, на время или совсем, из одной страны Европейского Союза в другую. Там какие-то части американцев он перевозил. Не отслеживал эту историю до конца, но получается, что европейцы оставлены сами себе. Трамп выжимает из них экономический рост в США. То есть они разрушают свою промышленность, свою торговлю. А в США мы видим неплохие экономические показатели, по крайней мере, официальные при Трампе. Даже в этом году, несмотря на то, что цены на нефть повысились из-за того, что Трамп напал на Иран. То есть ему этого вообще нельзя было делать, исходя из той экономической стратегии, которую он проводил в 2025 году. Вот ему категорически было нельзя. Он мог бряцать оружием сколько угодно. Нельзя было начинать войну. Он начал ее, его, по всей видимости, его заставили. И в этой ситуации что Трамп? Ну вот он выжимает по максимуму, да, он ввел дополнительные пошлины для европейских стран. И я полагаю, что он будет дальше с этим работать. Но выигрыши другие страны получат больше. Вот я говорил про Индию сегодня много. Индия максимально выигрывает от европейских проблем.
1: Василий, большое вам спасибо за очень интересную беседу. Василий Колташов был сегодня с нами, экономист и писатель. В Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы. До новых встреч.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
7: История безмятежного счастья на диване. Обломов. Фрагменты романа Ивана Гончарова.
3: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда». Очень важные вопросы.
10: Российские дерматологи выяснили, что постоянный сон на одном и том же боку может увеличить риск появления морщин и асимметрии лица. Так ли это на самом деле и как этого избежать?
11: Отвечает врач-дерматолог и косметолог Дарья Баскакова.
12: Да, действительно, это так. Причем не только на лице, но и, например, в зоне декольте. Иногда даже девушки в первую очередь как раз на эту зону обращают внимание. На лице ситуация абсолютно такая же. Причем, если кожа, ну, 25-летняя, скажем так, еще простит вам положение сна на боку, то, разумеется, чем старше мы становимся, чем ниже тонус кожи, то тем больше вероятности, что будут формироваться более глубокие заломы. И да, действительно, если, например, есть привычная какая-то поза сна, например, там, на на правом боку, на левом боку. Само по себе ночное время – это как раз время восстановления, релаксации для кожи, но только в том случае, если засыпание происходит вовремя, ну, то есть если не нарушены режимы сна. Происходят процессы восстановления. Что касается именно положения, например, на боку или там лицом в подушку, то особенные риски возникают у пациентов с жирной кожей и с проблемной кожей.
13: Очень важные вопросы. Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
13: Факт первый.
15: Униформа цирковых служащих заимствована из военной моды XIX века. Этот парадный стиль зародился в эпоху, когда цирковые наездники были бывшими кавалеристами и выступали в своей настоящей форме.
13: Факт второй.
15: Клоуны когда-то были самыми высокооплачиваемыми артистами цирка и зарабатывали больше, чем кинозвезды прошлого.
13: Факт третий.
15: В конце XIX века бродячий цирк Барнума и Бейли перевозил свои грандиозные шоу на специально разработанных поездах. Цирковая логистическая система была настолько совершенной, что американская армия официально изучала их графики и методы для улучшения маневренности собственных войск.
13: Факт четвертый.
15: Слоны раньше были живыми кранами цирка. Они

0: и тяжелое оборудование. Животных использовали как часть инфраструктуры, а не только как артистов.
1: Факт пятый.
0: В цирке существовал свой собственный язык – карни. Это особый сленг, на котором артисты общались, чтобы зрители и посторонние ничего не понимали.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о цирке.
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении мосты.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950. Название города Пермь.
7: Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Атаки киевского режима на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
1: Президент добавил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку в размере 100 миллиардов рублей. Кроме того, перенесен срок погашения бюджетных кредитов.

0: Российские войска освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Эту задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские вооруженные силы нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, поражены места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также цеха сборки и склады хранения беспилотников. Средства ПВО за сутки уничтожили почти 1000 дронов самолетного типа противника. Кроме того, в порту Черноморск беспилотниками поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также склады с военным имуществом для нужд украинских боевиков, добавили в оборонном ведомстве. В российских вузах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета, сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В этом году документы подали около 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов. Более трети выпускников школ сдавали ЕГЭ по естественно-научным направлениям, и средний балл по этим предметам вырос на 3,5 по сравнению с прошлым годом. По данным Министерства образования и науки, в топ-5 самых востребованных направлений у абитуриентов вошли информационные технологии, медицина, педагогика, инженерные специальности и экономика. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира по версии американского телеканала ESPN. Эксперты особо отметили прогресс спортсмена. Начав карьеру в ПСЖ в роли запасного вратаря, Сафонов сумел завоевать место в основном составе и ярко проявить себя в матчах Лиги чемпионов. Лидером списка стал Давид Райя из «Арсенала», вторую позицию занял Тибо Куртуа из «Реала», а третью – Джан-Луиджи Донарума из «Манчестер-Сити». Кроме того, рыночная стоимость 27-летнего российского футболиста по оценке портала Transfermarkt увеличилась и достигла 30 миллионов евро. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Слушайте через несколько минут в эфире «Радио Звезда». Геостратегия.

0: Геостратегия Андрея Школьникова.
1: В эфире радио «Звезда», и с вами Андрей Школьников, и я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
2: День добрый.
1: У нас закручивается интрига на Ближнем Востоке все сильнее и сильнее, и кажется, что этот узел постепенно становится гордиевым. Нас пугают тем, что его можно только силовым путем якобы разрубить. Но мы, как и хорошие детективы, и как вы, как геостратег, пытаемся разобраться в том, что происходит, почему, что нам делать в этой ситуации, чего ждать, как действовать, прежде всего, соблюдая наши интересы. Хочется понять, кто и за что там воюет, Андрей Юрьевич. Давайте попробуем определить. А вот у стран Ближнего Востока есть какой-то общий враг, против которого они могли бы объединиться?
2: Этот враг есть, он не персонифицирован. Этот враг называется распад привычного им миропорядка, разрушение имеющихся законов, соотношений сил, балансов, интересов. То есть те принципы, к которым они привыкли. И вот это является главным врагом. Не кто-то конкретно, не отдельная страна, не отдельная группа лиц, не некое сообщество там, наднациональных элит, нет. Они все более-менее были встроены так или иначе в эту систему. И когда система начинает разрушаться, когда ломаются базовые ее принципы, то, что становится понятным, что это уже не кризис, это катастрофа, то есть пересидеть не получается, начинается страх, начинаются попытки встроиться, осознание последствий, понимание того, что то, каким мир будет, и то, какой он сейчас есть, то, какой он был, это очень разные соотношения. И это страшно, и это непонятно. И большая часть стран живут сейчас по принципу, как в хорошем советском мультфильме про котенка по имени Гав. «Давай бояться вместе». Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это вот примерно такое же. Собираются страны, которые просто начинают бояться вместе. В их системе координат были Соединенные Штаты, которые были гегемоном, и что бы ни происходило, к ним всегда можно было обратиться за помощью, заплатить, договориться, показать свою лояльность и получить нужный результат. Или хотя бы вынести его на суд, и более-менее понятны были правила. Да, был лоббизм, была возможность подкупа, были, соответственно, страны более ценные, менее ценные, кто больше дает транснациональным корпорациям и Америке как государству. И это стало привычным. А теперь ничего этого нет. И это осознание для многих стало страшным, поскольку когда в начале 22 года началось СВО, и вдруг стало понятно, что Объединенный Запад ничего не может сделать против России, то они все обрадовались. Поскольку, ну как, король-то оказался голым, он не может достичься того, что декларирует. У Запада, который в 10 раз больше по экономике, чем Россия, ничего не получается. Значит, мы сейчас тоже потребуем себе больше прав, больше полномочий. Попробуем перераспределить имеющиеся соотношения и будем жить как дальше. Вот эта вот логика многополярного мира, она для многих стала ловушкой. Они смотрели на возможности, но не думали о последствиях. Это же любимая присказка, когда говорят, что у китайцев есть пословица «Не дай бог вам жить в эпоху перемен», добавить, но эпоха перемен – это же время возможностей. И каждый считает, что возможности для него, не понимая, что возможности для единиц, самых аморальных, самых готовых на игнорировать законы, вот для них – у них появляется возможность накопить тот самый первый миллион, за которого никто никогда не несет ответственности и старается...
1: Никто не спросит за него, да.
2: Да, да, за него о нем не рассказывают. Он вот проявился из ниоткуда, а дальше начинаются истории построения больших империй, дальше бизнес-империи, дальше начинается история рассказа, как что нужно делать. Но про первые капиталы, базовые, все молчат. Вот это вот время первых капиталов. Это как в 90-е годы. Когда начинаешь смотреть историю, эпоху, ну там классика советского кинематографа называется «Пост

0: советского российского кинематографа. Жмурки, что он бумер сначала, потом жмурки, потом, бригада, соответственно, мама, не горюй. Не бригада, вот именно вот изменение менталитета, психологии. И вот эти вот первые накопленные капиталы, они там. И страны Ближнего Востока, Персидского залива, они искренне думали, что сейчас у них появятся возможности. Вспомните политику Турции во времена Байдена. Она была в каждой бочке затычка.
1: Да.
0: Она даже на фоне экономического кризиса, переходящего уже в схлопывание экономики, в громадных проблем, у нас любят рассказывать, как вот Турции будет хорошо, но, друзья, за последние 10 лет индекс фертильности в Турции стал 1,39. Если убираем курдские районы горные, а берем Турцию основную, меньше единицы. То есть это, в принципе, эта ситуация даже хуже, чем в России. Обрушение было более масштабное, более серьезное. То есть настолько там все, называется, складывается нехорошо. Но все равно, несмотря на внутренние проблемы, Турция пыталась забиваться. Та же Саудовская Аравия, живущая на том, что ей разрешили не просто качать нефть, но еще с этого получать какой-то процент, все, что больше отдавать на Запад. Но, по сути, разница уровня жизни между Саудовской Аравией, монархией Персидского залива и Венесуэлой быть не должно. Это не потому, что у Венесуэлы плохо все, а потому что у этих ребят им дают возможности тратить больше, чем называется тоже Венесуэлой.
1: Андрей Юрьевич, вот у меня такая родилась интересная мысль. Смотрите, вот вы говорите, привели древнюю китайскую мудрость по поводу того, что не дай бог жить в эпоху перемен. А ведь есть высказывание наше, оно полностью отражает, наверное, нашу ментальность. Федор Иванович Тютчев: «Блажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые». И есть ли люди, которые понимают свою выгоду вот в эти минуты роковые, и очень удачно могут этим воспользоваться? Кстати, о Турции. Ведь Эрдоган недавно сказал, подумал и решил, что Дарданеллами можно вполне себе воспользоваться, так же, как Армузским проливом.
0: У них вариантов нету. У Турции сейчас ситуация цусланга. Каждый последующий ход делается хуже, хуже, хуже. Время играет против них. И вот это вот на фоне финансовой, экономической катастрофы, на уровне десятилетий накопленного двойного долга, то есть долга по бюджету и долго по сальдо, который никуда не исчезает, который не раскручивается, оно начинает приводить к тому, что есть. Эпоха перемен, она выгодна тогда, когда у вас альтернатива — полное разрушение. Когда у вас альтернатива — гибель. Вот любые изменения лучше, чем если их нет. Потому что они дают шанс, они дают дополнительные степени свободы, они дают возможность увеличить размерность и выйти за пределы. То есть когда вы находитесь в ситуации, где ваша проблема имеет уровень нерешаемого парадокса, нерешаемого в текущей системе координат, ваша единственная возможность — это увеличить степень свободы, увеличить количество степеней свободы, увеличить размерность и попытаться в увеличенной размерности найти ответ, найти решение. Собственно, то, что мы наблюдаем со стороны киевского режима, Лондона и Европы в отношении там СВО, России, это именно попытка увеличить размерность, хоть что-то сделать. Они понимают, что время работает против них, они проиграют, и они пытаются делать хоть что-то, даже иногда понимая, что будущего у этого нет, в надежде, а вдруг удастся вырваться. Вот для людей, стран, которые оказываются в ситуации, когда время работает против них, когда нужно что-то менять, это шанс. Когда необходимо перевернуть доску, и у вас есть для этого ресурсы, воля, пассионарность, энергия, тогда да.
1: Собственно, а у есть
0: России
1: у них?
0: Сейчас есть.
1: У них нет.
0: У России есть, у Ирана есть, у той же Северной Кореи есть. Те, которые были загнаны, те, которых давил глобальный мир, и у которых появился шанс все перевернуть. Вот у них да. Но у монархии Персидского залива они напоминают советскую интеллигенцию, которая выступала против Советского Союза, которая требовала дать им хозрасчет, капитализм с человеческим лицом и прочее. А после этого оказалось, что они самые потерпевшие, что они получали больше, чем должны были быть. Вот страны Ближнего Востока, в первую очередь монархии Персидского залива, да даже Турция, да много еще кто, они именно вот такая советская интеллигенция, которая сама пилит сук, на котором сидит.
1: И сейчас бродят в потьмах в попытках найти решение. Не уходите, оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
2: Геостратегия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отец.

0: истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».
1: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Геостратегия. Андрея Школьникова.
5: Андрей Юрьевич, а есть ли кто-нибудь, вот какая-то страна на Ближнем Востоке или какой-нибудь политик, который вот осознает, что эта ситуация, они могут воспользоваться в полной мере в свою пользу?
6: Во-первых, кого мы видим, это Иран. Он пользуется по максимуму. Он сейчас фактически подтверждает свой статус великой державы. Не супердержавы, не сверхдержавы, не региональной державы, а великой державы, которая в масштабах мира выдерживает удар сверхдержавы и не рассыпается. Еще из тех, кто может быть, это курды. Курды тоже подтверждают свой статус, могут подтвердить свой статус. Это потенциал. Все остальные нет. Все остальные или теряют больше, чем у них была возможность, ну, не было у них возможности чего-то добиться, куда-то выйти, или у них не хватает воли, не хватает возможности, не хватает ресурсов, чтобы изменить, повернуть ситуацию. Вам же недостаточно только сказать, что вы не готовы, вы хотите сделать. У вас должны быть для этого потенциал, база. Экономика замкнутая, близкая к автаркии, военные силы, понимание с точки зрения культуры. То есть много всего должно быть. И количество тех, у кого это есть, в мире очень небольшое. На Ближнем Востоке действительно, да, это Иран, в потенциале могут быть курды. Но если они объединятся, если они перестанут заниматься тем, чем занимались последние столетия, это каждый раз ставит не на ту лошадь.
5: Да, оказалось, что одна из самых древних цивилизаций, Иран, оказалась наиболее свежей, если можно так сказать. После короткой паузы мы вернемся.
4: Геостратегия. Андрея Школьникова.
5: Пролив сюрпризов, Ормузский пролив, каждый день насыщает мировое информационное пространство все более интересными известиями. Каждый день Трамп уверяет нас в том, что Ормузский пролив полностью его, что он сейчас вот-вот назначит там, значит, турникет поставить, через который люди будут бросать денежку, чтобы корабли проходили. Иран публично высмеивает американскую администрацию и Трампа, заявляя, что ничего подобного не происходит, Ормузский пролив наш. Честно говоря, я не думаю, что многие предполагали, что с точки зрения военной Иран ответит таким образом, что станет просто громить американские военные базы в странах Персидского залива. Было ли это новостью для Трампа, я не знаю. Но теперь встает вопрос вот такой. А кто и чем в этом регионе воюет? Насколько

0: насколько соотносимы вооруженные силы этих стран относительно друг друга, относительно США, и насколько долго ситуация противостояния может продлиться до тех пор, пока одна из сторон наконец-то не сдаст назад? Или это уже может случиться только после того, как президентский срок Трампа закончится?
1: Ну, в реальности мы путаем, идем, мы оказываемся в плену стереотипов и рассматриваем противостояние как некий процесс, в результате которого одна из сторон должна победить, что-то захватить, чего-то добиться. А здесь этого нет. Это процесс ради процесса. Текущее противостояние, оно не ставит своей целью контроль над американцев, над Персидским заливом. Получение сбора каких-то денег нет. У США абсолютно другая задача. У них задача создания хаоса. Они, по сути, сейчас ведут загонную охоту, делая каждый раз ситуацию все хуже, хуже и хуже для всего восточного полушария. Но в первую очередь это Китай и Европа. Вот основные, по кому наносит удар. Дальше, соответственно, удар приходит по Японии, Южной Корее, то есть тем союзникам там, Индии, которые текущие или потенциальные союзники, но которыми не будут уже в ближайшие годы. США уходят из восточного полушария. И то, что делает Трамп, мы очень часто пытаемся описать происходящее с точки зрения «вот он такой смешной, непонятный дедушка, развлекается, несет какую-то ерунду». Да нет. Он делает то, что делает. Америка проводит такую политику не потому, что у нее президент Трамп. Все наоборот. Для того, чтобы проводить такую политику, они элиты Америки поставили Трампа. Он делает ровно то, что должен был. То, что
0: то
1: он умеет.
0: Его задача нашуметь как следует и создать
1: его задача
0: обстановку
1: разрушить.
0: Хаоса.
1: Да. Разрушить. Его задача разрушать глобальный мир, максимально вытаскивать все, что можно в западное полушарие, не только на территорию США, на территорию Латинской Америки, на территорию Мексики, Канады. То есть вот все эти территории, которые они рассматривают как свои, они рассматривают все западное полушарие плюс Австралия. Это то, что, собственно говоря, будет в рамках новой доктрины Монро. А все остальное надо или перевести к себе, или разрушить, чтобы оно не доставалось же это никому. Вот так это. И поэтому то, что сейчас Трамп делает, он весь мир учит тому, что надо снижать потребление энергии. Нужно отказываться от нефти и газа. Когда все к этому привыкнут, он еще ударит, он еще снизит. Сейчас порядка 4-5 миллионов баррелей в сутки проходят через Ормузский пролив. Без транспондеров суда перемещаются, это все знают, но не трогают. Почему? Ну, потому что мир еще не привык к нужному объему. Как только он привыкнет, и это перерубят. И дальше будут удары. И будут уничтожения перерабатывающих объектов, добычных комплексов. Просто если делать это сразу, весь мир возмутится. Как так? А так все привыкают. Все потихоньку понимают, что это новая нормальность, и начинают работать в этой логике. Посмотрите, как Китай вынужденно снижает объемы закупок. То есть уровень суммарного импорта и внутреннего потребления за первые полгода снизилось на 11%. Понятно, что есть месяца, когда на 30% снижался импорт, есть, соответственно, больше, но они вынуждены сжиматься. Прекрасно понимают, что если они сейчас начнут выкупать эти объемы, цена пойдет вверх. И так все остальные. Все пытаются сейчас ужать свое потребление, тратить резервы в надежде на то, что это все временно. А дальше будет хуже. Каждый раз будет выбор между плохо и очень плохо. И то, что сейчас происходит для Трампа, это разрушение, это создание будущего нового. И ему не нужен контроль над Персидским заливом. Ему нужно, чтобы там было все разрушено, чтобы нефть и газ из Персидского залива в ближайшие лет 10 не выходил на мировой рынок. Чтобы она не доставалась ни Китаю, ни Европе, ни Японии, ни Индии, никому. Вот их задача.
0: Из Ормузского пролива, просто извините, поправлю. Значит, тогда возникает вопрос. Да. А Трамп-то понимает, какая ему роль уготована? Или он находится в иллюзиях, что это его политическая воля, его могучий рассудок это все делает? Или он осознает, что он пешка в этой игре?
1: Трамп замечательно все понимает. Собственно, он эту политику пытался проводить в первый еще свой срок. Она полностью, то есть еще раз... Эта политика полностью соотносится с его интересами, целями и пониманием. Он для этого и поставлен. Он еще первый свой президентский срок начал с фраз, что мы в ближайшие недели уходим с Ближнего Востока. Не получилось, не дали, остановили, саботировали. Сейчас он все делает. Да, он развлекается, он рассказывает анекдоты, истории, но тихой сапой он меняет. Он поменял, четко показал, кто такие европейские союзники по НАТО, куда они могут идти, что они ни на что не способны. То есть подвел их к ситуации, когда от вас было что нужно, вы не справились. Вы не захотели, вы начали саботировать. Соответственно, почему вы считаете, что я должен вас защищать? Если бы он это сделал просто так, сказали бы, что он самодур, что он рушит, что он предатель. А так, извините, вы сами предали, вы сами не пошли, и я теперь делаю ровно то же, что и вы. Вот что происходит. Трамп начал свое правление, когда противостояние между СВО, по сути, это было правление России и Запада в лице США. Сейчас это Россия и Европа, где США это вот отстранившийся третий радующийся, который, да, продает, да, говорит слова, но ничего не делает. Поэтому то, что прямая помощь снижена, то, что все зажато, вспоминаем редкоземельную сделку, вообще ни о чем. Да. Сколько было разговоров, но благодаря этому Трамп показал, что с киевским режимом бесполезно о чем-то говорить, что они ничего не хотят сделать, что они неадекватны и много других слов, и постепенно он меняет мнение. Он входит в историю, то есть это случилось не потому, что он самодур, а потому что, извините, вы к этому притянули. Вы сами такие. Где взаимность, где совместная работа? Я делаю вам вот столько всего хорошего, а вы нет. И в этих условиях это то же самое происходит со всеми остальными странами. Он говорит, друзья, условно говоря, чтобы я воевал продолжал воевать с Ираном, будьте добры, сбросьтесь 2 триллиона долларов. Чтобы я прекратил триллион, но на время, но чуть-чуть, а потом опять по новой, а потом Иран не выполнил, и по кругу, и по кругу, и по кругу. И для этих ребят наконец-то дошло, что их сдают на заклание, что они никому не нужны. Ни Саудовская Аравия, ни Катар, соответственно, ни соседние страны, ни Турция. Обратите внимание, как только Трамп пришел к власти, Эрдогана не видно, не слышно. Турции не видно, не слышно. Она позволяет себе аккуратные вбросы недовольства. Причем на таком уровне, чтобы, не дай бог, не заметили. Не дай бог, ее тоже не записали в враги. Вот это вот новая реальность, которая, да, происходит.
0: И традиционные вот эти вот разговоры ни о чем про мирные инициативы, где якобы Турция может выступить посредником. Друзья, напоминаю, что у телеканала «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны и смотрите любимые программы в любое время и в любом месте. После короткой паузы мы вернемся, не уходите.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин назвал ключевой задачей решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. Заявление президент сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства отметил важность поддержки военнослужащих и их семей.
5: Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. Много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, которой надо заранее готовиться.
4: Заместитель министра обороны Анна Цивилева рассказала о мерах поддержки ветеранам боевых действий и участникам спецоперации.
6: Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства.
4: Анна Цивилева также предложила выделить в структуре госпрограмм целевые показатели именно для ветеранов спецопераций, что, по ее мнению, позволит повысить значимость и статус военной службы. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водянское в ДНР. При этом российские вооруженные силы вновь ударили по предприятиям военной промышленности, логистическим центрам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которую используют боевики. Били также по местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки почти 1000 дронов самолетного типа. Российские вооруженные силы вновь нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которыми пользуются боевики. В среду ударные беспилотники в порту Черноморск ударили по морскому судну с вооружением и боеприпасами, а также складам с военным имуществом для нужд националистов, сообщили в Министерстве обороны. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
7: Смотрите, смотрите, Везувий показался. Вот это получше вашего папы с водкой. Ах, какая прелесть.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на Радио Звезда. Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru.
8: Продавец билетов по Яндекс.Музыка. Россия, Москва, улица Садовническая, дом 82, строение 2, ОГРН 1187-7466-44920.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Геостратегия. Андрея Школьникова.
0: Тогда, Андрей Юрьевич, у меня вопрос такой, вот он возникает сам собой, неизбежная логика. Если Трамп решил нашуметь на этом полушарии и потом, как говорят, по-тихому свалить, оставив мир в состоянии хаоса, если вы говорите о том, что намеренно сокращают поставки углеводородов через Ормузский пролив, будут они, не будут, в общем, Трампу важно, чтобы это было меньше, так тогда... Совершенно логичным можно сделать вывод, что мир вообще ожидает какой-то серьезный топливный кризис. Будет он или нет? И если он будет, то чем он закончится? Для США, по-моему, ничем, потому что у них своей нефти сколько хочешь. А для всех остальных?
1: На самом деле, вот та ситуация, которая сейчас есть, это же вопрос не только энергетики. Это вопрос практически всех сырьевых рынков. У нас получается ситуация, когда проблемы Персидского залива, они накладываются на всех. Второе, третье называется итерация, они затрагивают все. И у нас получается, что с одной стороны падает, возможно, падает предложение, причем предложение падает быстрее спроса. Экономика тоже сжимается, и спрос уменьшается. Ну, посмотрите в Европу, где целые отрасли уходят из чата. Вообще, в принципе, там, где, собственно, много энергетики. И это уже многие вещи необратимы. И их даже не спасет, если сейчас вот они же мечтают о том, что Россия проиграет, они ее разделят на части и бесплатно будут наши ресурсы потреблять. Вот это уже не спасет их. У них уже настолько тяжелая ситуация, что даже это бесполезно. В счет того, что они еще и проиграют, а мы, называется, выиграем, и никаких ресурсов не будет, наоборот, будет ситуация, то тут, как говорится, ну, расклады другие. Соответственно, мы, когда начинаем смотреть на происходящие события, как идут вот эти вот моменты, должны четко для себя понимать. Есть страны, у которых есть шанс на будущее, есть страны, у которых нет шанса на будущее. Те, кто оказался в ловушке старых подходов, старых принципов, которые очень глубоко интегрированы, они не выйдут. они не получат результата. Их нет в будущем. И Персидский залив как раз заключается в том, что этого ничего нет. Они поставили все на энергетику. А проблема не энергетическая. Энергетика – это один из моментов. У нас ситуация в том, что... Да, мы помним энергетический кризис 21-22 года. Но это один из. Таких проблем такого уровня будет много, разных. По разным направлениям.
0: Например?
1: Вопросы цветных металлов.
0: Так.
1: Вопросы совсем недавно. Мы в начале года наблюдали ситуацию, когда бумажное серебро чуть не разошлось с физическим. Смогли уломать, успокоить, договориться, вручную разрулить. Но, друзья, что у нас происходит? У нас спрос высокий, предложение снижается. И сейчас все понимают, как вот заложники в общем ситуации, что нужно снижать свои аппетиты. Да, тот же Китай сейчас может закупить нужные ему объемы нефти и газа, просто дать более высокую цену. Но тогда пойдет скачок цен. Тогда, собственно говоря, через квартал они заплатят значительно больше, чем есть, и еще больше. Насчет ценовая конкуренция, ценовая война. А это страшно. Они этого не хотят. Соответственно, они снижают потребление, все снижают потребление, все надеются, что ситуация временная. Помните, как начиналось первые дни недели противостояния, когда все считали, какие у кого запасы? Есть ли возможности? Вот еще неделя, две, и все рухнет. Друзья, полгода прошло. Потому что логика не на уровне идеальных моделей. Спроса, предложения, все симметрично, тут же реакция нет, все сложнее. Переменные второго, третьего порядка никуда не деваются. Вот они, вот есть вот эти вот хвосты. Их нужно учитывать. И то, что сейчас энергетика, она не скакнула вверх. Не полетела свечкой по экспоненте вверх. Нет. Она вышла просто в новый коридор и там находится. Какие бы новости ни происходили, спекулянты продолжают играть в этом коридоре, не выходя за него. Производители четко понимают, что если они сейчас начнут повышать цены, вот легко, то обрушат всю среду. И вот эта вот ситуация всех напрягает, все этого боятся. А энергетика – это тот уровень, который мы видим. Поэтому сжимать. Но есть нюанс во всей этой красивой истории с взаимными учетами интересов. Есть один неадекватный сумасшедший игрок – Европа, которая, в принципе, не способна понимать. Собственно говоря, кризис 21-22 года энергетически был вызван во многом из-за того, что Европа начала эгоистично тянуть все на себя. Начала дергаться, начала разгонять цены, не понимая последствий. Вот смотрите, сейчас у них засуха. Сейчас они все борются с тем, что Рейн и Дунай обмелел, что энергетика отключается. Они выкачивают, забирают запасы газа, которые нужны на зиму. Пройдет еще месяц-полтора, они победили засуху. Ну как, погода, климат называется, не поменялся, другое время года.
0: Пошли
1: и
0: дожди.
1: И они вдруг осознают, да, что они входят в зиму абсолютно неподготовленными. Ситуация будет еще хуже, чем летом. И они судорожно начинают закупать все и везде. Разгоняя цены, разрушая среду, уничтожая, не понимая последствий. Причем не только в мире, внутри Европы даже. Та же Германия уже заявила, что она будет свои интересы выше интересов всех соседей и будет, грубо говоря, у них забирать. И вот это вот все, это вот эгоистичный цирк, он начнет давить на цену, начнет обрушения. Вот если Европу не сильно не ударить, не объяснить ей, что терпите, не дергайтесь, они запустят этот шторм, они опять устроят резонанс. И будет плохо всем. И покупателям, потребителям, у которых нет денег в таком количестве, и, соответственно, продавцам, у которых все рушится, начнет, потому что система не рассчитана. Они будут получить фантики, которые не нужны. Они ничего на них купить не могут. То есть среда будет разрушаться. И вот в этой вот всей ситуации мы наблюдаем на этом фоне чудные попытки выжить как-то. Всем страшно. Но есть, например, три страны, которые решили заключить военный пакт. Саудовская Аравия, Турция, Пакистан. Создать такое ближневосточное НАТО. Суннитская НАТО. Еще как хотите. Оно против кого? Оно из страха. Это те самые «давай бояться вместе».
0: Это такой чистокол вокруг себя построить на всякий случай.
1: Правильно. Ну, для того, чтобы строить чистокол, вам необходимо ВПК, чего нету. Максимум в Турции крупноузловая сборка, у всех остальных имитация. Или Саудовская Аравия, США, или Пакистан, Китайская. Нужен, соответственно, на автономном уровне, но это, конца 20 века по отдельным позициям флагманским Турции вытянет, не больше. У них проблемы экономические. Техника самостоятельно? Нет. Есть там у Турции стандарты НАТО, у Саудовской Аравии дорогое оборудование, техника, которой они пользоваться не могут. Все. Боевой опыт? Да не, у Пакистана есть, но не выше тактики. Соответственно, на тактического уровня. У Турции тоже тактический уровень. Саудовской Аравии мы наблюдали с хуситами. Численность, да, есть, но эта численность не для больших. Это не против Ирана. те тоже оружие массового поражения, которое ядерное, которое есть у Пакистана, но оно может как качестве угрозы, но не больше. Они ничего не могут сделать им, потому что за Ираном находится Россия. А с Россией, с точки зрения оружия массового поражения, побоялись связываться с Соединенные Штаты. Плюс давайте не забывать, что когда вы пытаетесь объединить все лучшее, вы, как правило, объединяете все худшее. Вокруг Пакистана есть Индия и пуштуны, которые радостно начнут его ломать. Саудовская Аравия, здравствуй, называется Иран, и все эти территории нефтегазовые Персидского залива, это шиитские, арабские территории, там арабы-шииты, как, собственно говоря, большая часть Ирака. И это все будет создаваться республики. У Турции это курды, у Турции это катастрофа с экономикой, это разрушение всех проектов, это вот есть куча красивых историй, но дальше реальности это не идет. И мы получаем, что армии как таковой толком даже... Смотрите, они в одиночку не смогут противостоять Ирану, которого они очень боятся. К примеру, Турция очень боится. Остальные понимают, что если Иран начинает наводить свои порядки, то просто как эффект домино накроет и их.
0: Ну, мы же понимаем, что сейчас вот даже армии Ближнего Востока, они же не говорят, что Ирану, что прекратите нас бомбить американские базы на нашей территории, а то мы вам вот а-та-та сделаем, да? Они же даже этого не говорят. Они просто наблюдают за тем, как на их территориях Иран громит американские военные базы. И все.
1: Да. У них нет воли, нет, соответственно, готовности к борьбе. Они просто собираются в кучку. Из серии «Мы большие и страшные, не трогайте нас». Но, друзья, мир разрушается, распадается. С точки зрения перспектив расширения, они могут набрать к себе кучу малых арабских стран. Ну, это аналог еврокарликов. Зачем они нужны? Да не зачем. Экономика. Ну, экономика в Турции — это максимум третий уклад с элементами 4-5. Перспектива падения очень серьезная. Пакистан — это первый уклад, текстиль. Без шанса на рост. Нету. Турция — это уклад 5-2 минуса. То есть это уклад, который хорошо живет в глобальном мире, когда туда привозят и, соответственно, продукцию, все возможную, и люди, специалисты приезжают работать. Своего ничего нет, это все распадется. То есть начинается разрушение, и это все рушится. Финансы. Нету возможности. Саудовской Аравии, да, есть, но они выведены в фонды, и им не дадут их вернуть. Соответственно, науки, инженерии, мы будем считать, что особо нету. То есть полная зависимость от партнеров. Самостоятельно нет. Элиты не субъектны. Плюс каждый из этих ребят еще строит свои смыслы. Если Пакистан пытается строить антииндию, то Саудовская Аравия – арабский мир, а в Турции – полная солянка. Тут и тюркский мир, и новая Османская империя, и даже кемалистская светская Турция. Да, у них вроде бы есть у всех исламский мир, суннитский, но он вторичен. Он для каждой из стран, он не является основой. И вот это вот все, добавляем сюда проблему с элитами, всевозможные клановость, трайбализм, родоплеменные отношения, и получаем ситуацию, действительно, лебедь, рак и щука, у которых не за что зацепиться, нечем объединиться, у них связанности даже не хватает. И вот это вот все собралось вместе и сказало, мы большие. Ну, как вот называется, зверь встает на задние лапы, медведь встает на задние лапы, пытаясь показать, что он большой. А здесь вот что-то вот такое непотребное. Пытается залезть друг на друга, чтобы издали они казались большими и сложными. Но когда мы начинаем разбирать по частям, да, там ничего даже близко нету.
0: Андрей Юрьевич, а вот у меня вопрос с этим очень простой. Вы так очень подробно вот эту картинку обоих, в принципе, полушарий разложили. А тогда нам что делать в этой ситуации? Как нам в этой ситуации ориентироваться в меняющемся мире с учетом того, что мы и есть те, кто этот мир меняет?
1: Ну, раз мы начали вспоминать всевозможные художественные произведения, здесь вспоминается мультфильм, по-моему, «Мадагаскар» с пингвинами. Улыбаемся и машем. Мы третий радующийся. Мы четко понимаем, что если начнет припекать проблемы, мы встанем за спиной Ирана. И многие проблемы исчезнут. Просто вот. Но для этого Иран должен дозреть, Иран должен попросить. От многих вещей он справится сам. Причем здесь поможем именно мы. Здесь Китай особо не поможет. Китай называется, мы помним, называется последние китайские пробуждения. К сожалению, для них они опять к ним скатились. Вместо сильных действий, резких шагов, они опять уходят от борьбы. Соответственно, наша задача простая. Плюс нам нужно четко договариваться с Соединенными Штатами не о текущих вопросах, а о будущем. Какой будет мир? Условно говоря, как будет ломаться финансовая система международная? Что придет на место доллара? Никогда. А что? Не можно или нельзя уже. То есть понятно, что система разрушится, нужна альтернатива. И Америка должна быть этой частью. И мы должны быть этой частью.
0: Иначе они это понимают?
1: Контур. Да, это понимают. Собственно говоря, вопрос не сохранения доллара идет, а вопрос, как можно дольше дать ему просуществовать. Следующий вопрос. Противостояние Америки с Китаем. Мы помогаем Китаю по максимуму или как они нам? Правильный ответ, как они нам. Нам нельзя, чтобы Америка победила, но нельзя, чтобы Китай проиграл. Боевая ничья, война троянского типа, пожалуйста. Следующий вопрос. Северный морской путь. Моря перестают двигаться, нужен переход. Далее вопрос. Существование государства Израиль. Вот в этой вот ситуации кто сможет его сохранить, кроме России в 30-40-е годы? Никто не сможет помочь даже. Таких вопросов довольно много. Поэтому нам нужно четко с Америкой развести, грубо говоря, разойтись не с Европой, не с Западом, с Америкой. Вот по конкретным моментам. А дальше мы наблюдаем, как это все рушится, и, собственно, они занимаются западным полушарием, мы вот частью восточного полушария, что есть вокруг нас и что нам интересно.
0: И выстраиваем максимально возможные справедливые отношения в мире. В этой новой конфигурации, возможно, мы с вами встретим завтрашнее утро. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Все интереснее и интереснее наблюдать за тем, как меняется мир. Спасибо, Андрей Юрьевич. Очень был интересный рассказ. А мы все с вами услышимся здесь. До свидания, друзья.
1: Всего доброго, друзья.
2: Геостратегия Андрея Школьникова. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
9: Приветствую, слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Сергей Бурштейн, позывной «Бурса». И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Окопный блюз». Она посвящена тем событиям, которые происходят в период специальной военной операции. В данный момент я нахожусь на Луганском направлении, поддерживаю братьев своим творчеством. Все будет Россия. Победа будет за нами.
10: Здесь опять сквозь облака простирается черта. Здесь небесные врата. Заветная мечта.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища.
11: Ты мечами в Суздале заблещешь, в Киеве тревожный перезвон. Эти величественные строки – одно из переложений знаменитого слова о полку Игореве. И посвящены они великому князю Владимирскому Всеволоду Большое Гнездо.
10: Как же он заработал такое прозвище?
11: Называть так Всеволода Юрьевича стали не при жизни, а спустя 200 лет после правления. Первое упоминание «Великого гнезда» появляется в новгородской летописи 15 века. И, вероятнее всего, связано с большим потомством князя. У него было 8 сыновей и 4 дочери. Многодетная семья даже по средневековым меркам.
10: История одного прозвища.
11: Потомки Всеволода стали основателями многих ветвей русских князей. Московских, тверских, ростовских, суздальско-нижегородских. Не случайно в Тверском сборнике уже 16-го столетия напишут: «Сей есть Всеволод, всем русским нынешним князьям отец, именуемый Великое Гнездо».
10: История одного прозвища.
12: Реклама.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Граф де ля Фер?
17: Я.
16: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
17: Я.
16: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
17: Я.
16: Аббат Дербле?
17: Я.
16: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
4: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радиозвезда».

я Волга, а мне уж 30 лет. Сказала я.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Глава государства также призвал госслужащих активнее участвовать в программе «Кадры для экономики будущего».
2: Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель, это 43% от общего числа. Второй модуль оселили 73 человека, это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл.
1: Владимир Путин поручил правительству обеспечить стабильность бюджетной системы России. Президент также выделил дополнительные 100 миллиардов рублей для регионов с наиболее сложной финансовой ситуацией. С подконтрольной Киеву территории вернулись 103 российских бойца. Взамен переданы 103 украинских военнопленных. Российские бойцы сейчас в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
3: Наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека. Действительно, они в разном состоянии. Мы сегодня обменялись большим количеством писем от родных и близких для военнопленных обоих сторон. Это очень важное направление, и я знаю, как они ждут этих писем, насколько они важны. Продолжаем работу по взаимной передаче гуманитарных посылок в обе стороны, и очень большая работа по взаимной передаче документов.
1: После оказания психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Иран может атаковать объекты Соединенных Штатов в Европе, если конфликт с Вашингтоном обострится. Это может случиться после истечения срока действия двустороннего меморандума о взаимопонимании, сообщает Financial Times. Издание уточняет, что иранские военные рассматривают возможность ударов по Болгарии, которая предоставила авиабазу без мер для дозаправки самолетов США. Также в списке потенциальных целей значится Кипр. Меморандум, который должен был предотвратить возобновление боевых действий между США и Ираном, истек в понедельник. Пока нет признаков, что стороны готовы продлить перемирие. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока
5: об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит.
4: А его жена, Глафира Семеновна,
5: страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции.
4: Что из этого получилось?
5: Скоро узнаем.
4: Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни.
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Что вы говорите?
10: Как мы приветствуем друг друга? Говорим «привет» или «здравствуй». Как мы прощаемся? Говорим «до встречи» или «ну, будь здоров». И, конечно, армейское «здравия желаю». Все это, разумеется, не о температуре, не о возможном гриппе или насморке. Здоровым можно быть в двух значениях – не болеющим и просто крепким, сильным. Для нас это очень важный факт, раз мы хотим найти истоки слова, которое используем чуть ли не каждый день. Если мы шаг за шагом начнем отматывать историю этого прилагательного, то, попав в Древнюю Русь, внезапно обнаружим, что первая буква «З» поменялась на глухую «С». И, следовательно, в те времена прилагательное «здоровый» начиналось с приставки. Это нам дает еще одну важную наводку. Корень «доров». А в нем уже слышится знакомое существительное «дрова». Похоже, мы нашли то, что искали. Дерево. Вот откуда произошло слово «здоровый». Быть крепким, сильным, высоким, несгибаемым. Именно это мы желаем, приветствуя собеседника и прощаясь с ним. «Вон какой здоровый лоб вымахал», — говорят родители о подростках, вступающих во взрослую жизнь. Тут тоже слышны отголоски первоначального значения слова. И лишь со временем появилось нынешнее расширительное толкование. Здоровыми стали называть тех, кто не страдает от заболеваний. Будьте здоровы, ведь это так здорово!
0: «Да что вы говорите!» Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерние истории на «Радио Звезда».
11: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
12: Глава 40. Ивановы и Конурин приехали к себе в гостиницу в то время, когда на дворе и по коридорам всех этажей звонили в колокола. Обер-кельнер во фраке надсаживался, раскачивая довольно объемистый колокол, привешенный при главном входе. Коридорные слуги трезвонили в маленькие ручные колокольчики, пробегая по коридору мимо дверей номеров, звонили к обеденному табльдоту. Столовая, где был накрыт стол, помещалась в нижнем этаже. Жильцы гостиницы, как муравьи, сходили вниз по лестнице, спускались на подъемной машине. Около столовой образовалась целая толпа. Слышались французский, немецкий, итальянский, английский говор. Англичане были во фраках и белых галстуках. Две чопорные молодые англичанки – некрасивые, с длинными тонкими шеями, с длинными зубами, не покрывающимися верхней губой, вели под руки полную старуху с седыми букельками на висках. Немцы были в сюртуках. Французы и итальянцы в летних пиджачных светлых парах. Итальянцы, кроме того, отличались яркими цветными галстухами, а французы — розами в петличках. Какой-то старик-немец нес с собой ко столу собственную пивную граненую хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой и фарфоровую большую трубку с эластичным чубуком в бисерном чехле. «К табльдот попали. Ну вот и отлично», — сказал Николай Иванович. «Хоть и плотно давичи за завтраком натрамбовали в себя макарон, а есть все-таки хочется.
13: Водочки бы теперь в себя вон зить православной, да чего-нибудь итальянистого на закуску», — прибавил Конурин. «Какая тут в Италии водка? Ведь давеча за завтраком у лакея спрашивали. Так вот даже глаза выпучил от удивления. — отвечала Глафира Семеновна. «Пейте итальянское вино. Такое здесь в Италии прекрасное и недорогое вино Чьянти. Вот его и пейте».
12: Обер-кельнер, заметив их идущими в столовую как новых постояльцев, тотчас же принял под свое особое покровительство. Он отвел им место на уголке стола, поставленного покоем, принес холодильник шампанского, поставил вазу с живыми цветами перед прибором Глафиры Семеновны и, наконец, подал карту вин.
13: «Вино неро Чьянти», — сказала Глафира Семеновна.
12: «А мадеры, хересу или портвейну после супу?» — предложил обер-кельнер по-французски.
13: «Нон-нон-нон!» «Постойте! Да нет ли водки-то здесь? Может быть, и есть?» — сказал Конурин. «Одови рус?» — спросил он обер-кельнера. Но тот дал отрицательный ответ. «Ах, подлецы, подлецы! Хоть бы апельсины свои на нашу русскую водку меняли!»
14: «Тогда давай коньяк и кельке шоз эдакого забористого на закуску», — проговорил Николай Иванович. «Глаш, переведи».
13: «Коньяк и кельке шоз пикант, пур гордовр. Доне туду свит».
12: «Аван ля суп?» — удивился обер-кельнер, что коньяк требует перед супом.
13: «Вуй-вуй, се аля рюс». «Удивляется, что коньяк спрашиваем перед супом».
14: «Но по-русски брать всегда перед супом».
12: «Тужур!» — подмигнул ему Николай Иванович. Явились коньяк и тарелочка каких-то пикулей в уксусе. Мужчины с жадностью хватили по рюмке коньяку. Конурин запихал себе в рот какой-то бурый плод с тарелки, жевнул его и разинул рот. До того ему зажгло во рту и горле.
15: «Что он, подлец, нам преподнес?»
12: Еле выговорил он, выплевывая закуску в салфетку.
15: «Яд какой-то, а не закуска. Дайте воды скорей. Фу!»
12: Он всполоснул водой рот и сделал глоток. Но рот и горло еще пуще зажгло. Обер-кельнер стоял поодаль и улыбался.
14: «Чего смеешься-то, дурак?»
12: — крикнул на него Николай Иванович, тоже попробовавший закуски, тотчас же ее выплюнувший.
14: «Кес-кес это нам подал?» — спрашивал он его, тыкая в тарелку.
12: Спрашивала и Глафира Семеновна, испугавшаяся за Конурина, все еще сидящего с открытым ртом. Обер-кельнер стал объяснять.
13: «Перец, маринованный перец, стручковый перец. Видите, красный перец», — перевела она мужчинам.
14: «Мерзавец! Да разве стручковый перец? Едят со стручком».
13: «Он оправдывается тем, что я у него попросил какой-нибудь попикантнее закуски. Вот он и подал, стараясь угодить русским».
15: «Угодить русским? Угодил! Нечего сказать!»
12: Все еще плевался Конурин.
15: «Дьяволом эту жрать в пекле!
12: Прости, Господи, мое прегрешение, что я не умытых за столом поминаю, а не русским!
15: Неси назад свою закуску! Неси!»
12: Махал он рукой.
15: «Перцем стручковым вздумал русских кормить.
13: Я думал, он и корки подаст, балычка или рака вареного».
12: Обер-кельнер извинялся и стал убирать закуску и коньяк.
14: «Нет, ты коньяк-то, мусью, оставь. Пусть он тут стоит».
12: Схватился за бутылку Николай Иванович.
14: «А вот этот яд бери обратно. Должно быть, на самоварной кислоте он у них настоен, что ли?»
12: Отирал он салфеткой язык.
14: «Ведь вот чуточку только откусил, а весь рот зудит».
15: «А у меня даже язык пухнет, чужой язык во рту делается», — сказал Конурин. «Надо будет вторую рюмку коньяку выпить, так авось будет легче. Наливай, Николай Иванов, а то ужас как дерет во рту».
13: «Да неужели уж такая сильная крепость?» — спросила Глафира Семеновна. «Кажется, вы притворяетесь, чтобы придраться и выпить еще коньяку».
15: «Купорос, матушка, совсем купорос, вот до чего».
13: «А обер-кельнер говорит, что это у англичан самый любимый салат к жаркому».
15: «Провались он со своими англичанами!» «Да врет он! Где англичанам такую еду выдержать, которую уж русский человек не может выдержать?»
12: Конурин продолжал откашливаться и отплевываться в платок. Сидевшие за столом, узнав от обер-кельнера, в чем дело, с любопытством посматривали на Конурина, посмеивались и перешептывались. Подали суп. Одно место перед Ивановым и Конуриным было не занято за столом. Но перед прибором стояла початая бутылка вина, перевязанная красной ленточкой по горлышку. Очевидно, на это место дожидали кого-то. И вот, когда суп был съеден сидящими за столом, явилась красивая, стройная молодая женщина лет 25 в черном шелковом платье, с розой в роскошных волосах и маленьким стальным кинжалом с золотой ручкой вместо брошки на груди. Она вошла в столовую, поспешно села за стол, приветливо улыбнулась своему соседу, который отодвинул ей стул, причем выказала два ряда прелестнейших белых зубов. И, посматривая по сторонам, поспешно начала снимать с рук длинные перчатки до локтей. Войдя в столовую, она сразу обратила на себя внимание всех. «Глафира Семеновна!»

0: Смеялись черные большие глаза с длинными густыми ресницами. Конурин забыл даже о своем обожженном рте и прошептал: «Бобец не вредный, вот так итальяночка». Николай Иванович тоже хотел произнести какое-то одобрение, но только крякнул и слегка покосился на жену. Покосилась на него ревниво и Глафира Семеновна. Красавица кушала суп, поднося его к себе в полуоткрытый ротик, но не по полной ложке, и осторожно откусывала маленькие кусочки от сухих макарон, поданных к супу.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
0: Глава 41. Заслыша русский разговор Ивановых и Конурина, красавица тотчас же обратилась к ним и с улыбкой спросила Конурина: «Vous êtes le russe, monsieur?»
2: «Рус, рус!»
0: Поспешно за него ответил Николай Иванович, радуясь, что красавица обратилась к ним. «О, j'aime les russes!» произнесла она, играя глазами, и продолжала говорить по-французски с сильным итальянским акцентом и вставляя даже время от времени итальянские слова. Мужчины улыбались во всю ширину лица и хоть ничего не понимали, но кивали головами и поддакивали «Вуй-вуй!». Услыхав слово «Петербург», Конурин воскликнул: «Вуй-вуй из Петербург! Я с Клинского проспекта, а он с Песков!» Показал он на Николая Ивановича.
3: «Голубушка Глафира Семеновна, переведите Бога ради, что она говорит?»
0: Глафира Семеновна сидела насупившись. «И не нужно знать вам», — отвечала она сердито. «Слушайте и молчите».
3: «Я не понимаю, чего эта женщина навязывается с разговором? Нахалка какая-то».
0: «Чего глаза-то выпучил? Ешь!» — крикнула она на мужа. «Даже впился глазами».
2: «Ах, боже мой! Да на то мне глаза во лбу врезаны!»
3: «Чтоб впиваться ими, врешь! Не впиваешься ты, однако, вон в того толстого немца, который разложился за столом со своей кружкой и трубкой, а впиваешься в бабенку-вертячку!»
2: «Да ежели она как раз против меня сидит!»
3: «Пожалуйста, молчи!»
0: А красавица продолжала бормотать без умолку на ломаном французском языке и обращалась уже к Глафире Семеновне, щеголяя даже русскими словами вроде «Невский, извозчик, закуска, человек, кулебяка» и произнося их с особенным ударением на французско-итальянский лад.
2: «В Петербурге бывало, русские слова знает»,
0: — воскликнул Николай Иванович.
2: «Наверное, артистка какая-нибудь. Итальянка?»
0: — спросил он красавицу.
3: «Oui, monsieur».
2: «Артист. Артистка?»
0: Красавица кивнула головой.
2: «Глаш, полно тебе дуться-то, неловко. Видишь, она какая любезная. Спроси-ка ты лучше ее насчет папы и папского дворца. Может быть, нам наврали, что папу нельзя видеть», — обратился Николай Иванович к жене.
3: «Отстань»,
0: — послышался ответ. Красавица между тем уже прямо спросила Глафиру Семеновну, говорит ли та по-французски.
3: «Нон»,
0: — угрюмо отрезала Глафира Семеновна, отрицательно покачав головой. Красавица выразила сожаление и продолжала бормотать, относясь уже к мужчинам.
2: «Переведи хоть немножко, что она такое говорит?»
0: — упрашивал жену Николай Иванович.
3: «Ах, какой несносный!»
0: — воскликнула Глафира Семеновна и отвечала.
3: «В душу влезает, хвалит русских, говорит, что очень любит их».
2: «Ну вот видите, нас хвалят, а мы без всякого сочувствия», — сказал Конурин.
3: «Вив, тальянка!»
0: — воскликнул он вдруг и полез к

0: красавицы через стол чокаться стаканом красного вина. Та, в свою очередь, протянула свой стакан. «Шампанского бутылочку спросить, что ли?» — прибавил Конурин, обращаясь к Николаю Ивановичу. «А то неловко с дамой красным вином чокаться. Растопим бутылку. Куда ни шло, гарсон, шампань!» — крикнул он вдруг слуге, не дождавшись ответа.
1: «Иван Кондратич, я положительно обо всем этом вашей жене отпишу», — сказала Конурину Глафира Семеновна.
2: «Об чем? Что я шампанское-то спрашиваю? Ах, боже мой, да отписывайте, что тут такого? Не сквалыжничать поехали, а мамон набивать, и жена это знает».
0: Лакей совал Конурину карту вин и спрашивал, какого шампанского подать. Конурин передал карту Николаю Ивановичу и просил его выбрать. Тот, косясь на жену, отпихивал от себя карту.
2: «Да чего ты жены-то боишься?» — упрекнул его Конурин. «Мы из-за ее наущения 5-6 ящиков шампанского в рулетку проиграли, а тут уж без ее разрешения не смей и бутылки одной выпить по своему желанию. Шампань!» — тыкал он перед слугой пальцем в карту.
0: Тот пожимал плечами и тоже тыкал в карту, поименовывая название шампанского.
1: «Асти! Асти!» — подсказала красавица.
2: «Ну, давай, гарсон, асти! Давай вон, что барыне требует!»
0: Лакей побежал исполнять требуемое. Глафира Семеновна с шумом отодвинула от себя стул и поднялась из-за стола.
1: «Я не хочу больше обедать!» «Я в номер к себе пойду», — сказала она раздраженно. «Можете пьянствовать одни с вертячкой».
3: «Матушка, голубушка, да какое же пьянство!» — старался убедить ее муж.
1: «Ну ладно, я тебе покажу потом».
0: Николай Иванович сидел молча, уткнувшись в тарелку.
1: «Ты не пойдешь наверх в номер?» — обратилась она к нему.
3: «Глафира Семеновна, пойми ты, я есть хочу!»
0: Глафира Семеновна, закусив губы, вышла из столовой.
1: «Что это она? Ревнует тебя, что ли?» — спросил Конурин Николая Ивановича.
3: «Не понимаю!»
0: — пожал тот плечами. «Нервы у ней, что ли?
3: Не может видеть хорошеньких женщин. Как заговорит со мной какая-нибудь хорошенькая бабенка, сейчас скандал. А между тем сама-то как кокетничает с мужчинами. Вот хоть бы тогда в Ницце, пригрев лошадки, с этим лакеем, которого ей почему-то вздумалось принять за графа. Нервы!»
1: «Много воли даешь, оттого и нервы. Вот как я своей бабе в Петербурге по тачке не даю, так у ней и нервов нет», — наставительно заметил Конурин. Красавица, между тем, видя отсутствие Глафиры Семеновны, спрашивала их с хитрой улыбкой. «Мадам эмалад?»
3: «Малят, малят», — разводил руками Николай Иванович. «Захворала. Мигрень, лятет», — указывал он на голову. «Нервы эти самые, компране? Ля фам всегда нерв».
1: «Ой, во имя се, же се», — кивнул ему красавица, насмешливо подмигнув. «Илья рьяна фер», — пожала она плечами.
2: «Ничего не поделаешь, мадам, коли баба закапризничает», — говорил Конурин. «Закусила у дела и убежала. Вот и лекарство не дождалась от нервов». Хлопнул он по бутылке шипучего итальянского асти, поданного ему слугой. «Ну да мы и без нее выпьем. Пожалуйте-ка ваш стакашек», — показывал он жестами.
0: Красавица протянула ему свой стакан. Конурин налил ей, налил себе и проговорил.
2: за вашу распрекрасную красоту и ловкость. Кушайте!» Протянул и Николай Иванович свой стакан красавицы. «Выпили!»
1: «Вот так, Николаша, вот так!»
2: «Что тут обращать на жену такое особенное внимание? Пей, да и делу конец! Будешь очень-то уж баловать, так она сядет тебе на шею, да и ноги свесит!» — ободрял Николай Иванович Конурин. Тот махнул рукой и как бы преобразился.
3: «Анкор, мадам!» — предложил он красавице вина.
4: Красавица не отказывалась. Завязался разговор. Она говорила по-французски, мужчины говорили по-русски, и она, и они сопровождали свои слова мимикой и удивительно как-то понимали друг друга. Первая бутылка была выпита, Николай Иванович потребовал вторую.
3: «Важная штучка!»
4: — похваливал Конурину собеседницу Николай Иванович.
3: «И какая неспесивая!»
1: «Отдай все серебро и все медные! Вот какая аппетитная кралечка!» — прищелкивал языком Конурин. «В здешней гостинице она живет, что ли? Спроси».
3: «В готель Иси?» — спрашивал собеседницу Николай Иванович, показывая пальцем в потолок.
4: И, получив утвердительный ответ, сказал:
3: «Здесь, здесь, вместе с нами, в одной гостинице живет».
1: «Ах, черт возьми!» — воскликнул Конурин.
3: «Мадам, анкор!»
4: — предлагал красавице вина Николай Иванович, и отказа не получилось.
1: «Гарсон, еще такую же сулеечку!» — кричал Конурин и показывал лакею пустую бутылку.
4: Обед кончился. Все вышли из-за стола, а Николай Иванович, Конурин и их собеседница продолжали сидеть и пить асти. Лица мужчин раскраснелись. Масляными глазами смотрели они на красавицу, а та так и кокетничала перед ними, стреляя глазами.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 42. Николай Иванович потребовал еще бутылку асти, но красивая собеседница наотрез отказалась пить, замахала руками, быстро поднялась из-за стола и, весело улыбаясь, почти побежала из столовой. Конурин и Николай Иванович последовали за ней. Выйдя из столовой, она направилась к подъемной машине и вскочила в нее, сказав машинисту «Труазьем». Мужчины тоже забрались за ней в подъемную карету и сели рядом с ней. Один по одну сторону, другой по другую. Щелкнул шалнер, и машина начала поднимать их. В карете было темновато. Николай Иванович не утерпел, схватил собеседницу за руку и поцеловал у ней руку. Она отдернула руку и кокетливо погрозила ему пальцем, что-то пробормотав по-французски. Конурин только вздыхал, крутил головой и говорил: «Ай, кралечка же! Только из-за этой кралечки стоит побывать в Риме, прав слово!» Подъемная машина остановилась. Они вышли в коридор третьего этажа. Собеседница схватила Конурина под руку и побежала с ним по коридору, подошла к двери своей комнаты, бросила его руку и, блеснув белыми зубами, быстро сказала: «Ассе! Au revoir, monsieur! Merci!» Щелкнул замок, и дверь отворилась. Конурин стоял обомлевший от удовольствия. Николай Иванович ринулся было за собеседницей в ее комнату, но она тотчас же загородила ему дорогу, шаловливо присела, сделав реверанс, и захлопнула дверь.
3: «Ах, шельма!»
2: — мог только выговорить Николай Иванович. «Чертенок какой-то, а не баба!» «Совсем миндалина!» — опять вздохнул Конурин, почесал затылок и сказал товарищу: «Ну, теперь пойдем скорее ублажать твою жену». Комнаты их находились этажом ниже, и им пришлось спускаться по лестнице. Когда они очутились в коридоре своего этажа, то увидели Глафиру Семеновну, выходившую из своей комнаты. Она была в шляпке и в ватерпруфе. Глаза ее были припухши. Видно было, что она плакала, но потом умылась и припудрилась. Увидав мужа и Конурина, она отвернулась от них. Николай Иванович весь съежился и сделал жалобное лицо.
3: «Ах, Глаш! И не стыдно это тебе было ни с того ни с сего раскапризиться?» — заговорил он. «Хоть бы Ивана-то Кондратича посовестилась, он все-таки посторонний человек».
2: «Отстань!» Глафира Семеновна зашагала по коридору по направлению к лестнице. Мужчины последовали за ней.
3: «Послушай, куда это ты?»
4: «В театр. Компанию себе искать», — отвечала она, стараясь быть как можно более равнодушной. Между тем в говоре ее, в походке и в жестах так и сквозил гнев.
5: «Ты нашел себе за столом компанию, должна и я себе искать. Не беспокойся, не рохля я. Сумею себе тоже какого-нибудь актера найти».
3: «Да ты в уме, Глафира Семеновна? Вспомни, что ты говоришь».
5: «А ты в уме, Николай Иванович? Что ты до сих пор делал в столовой с этой вертячкой? Уж обед-то давным-давно кончился, все по своим номерам разошлись, а ты бражничал и лебезил перед ней, как кот в марте месяце. Ты не в уме, и я не желаю быть в уме. Невестки на отместку. Пожалуйста, пожалуйста, не идите за мной хвостом. Я одна в театр поеду.
3: «Не пущу я тебя одну», — решительно сказал Николай Иванович.
5: «Посмотрим».
2: Они спустились по лестнице вниз и очутились во дворе гостиницы.
3: «Не подобает так, барынька, перед своим мужем козыриться. Ей не подобает», —
2: начал Конурин уговаривать Глафиру Семеновну.
3: «Ну, что он такое сделал? Стакан другой шампанского с соседкой по обеденному столу выпил, вот и все. Да и не он эту затеял, а я. Бросьте-ка вы это все. То опять лотком».
5: «Позвольте, какое вы имеете право меня учить?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Вот еще какой второй муж выискался».
2: Глафира Семеновна села на дворе гостиницы за столиком и спросила себе мороженого. Сели Николай Иванович с Конуриным и потребовали сифон сельтерской воды. Все молчали. Наконец Николай Иванович начал.
3: «Я не препятствую насчет какого-нибудь театра, но зачем же тебе одной-то ехать? И мы с тобой вместе поедем».
2: Глафира Семеновна не отвечала. Наскоро съев свое мороженое, она быстро сама рассчиталась с гарсоном и вышла на улицу. Муж и Конурин не отставали от нее. У ворот она вскочила в извозчичью коляску и стала говорить извозчику: «Театр у концерт, алле!» Извозчик спрашивал, в какой театр. «Сетегаль, алле, алле, плювит!» Вскочили в коляску и Николай Иванович с Конуриным.
5: «Напрасно едете со мной. Все равно ведь в театре мы будем. Вы сами по себе, а я сама по себе», — сказала она им. «Буду гулять по коридорам одна, и авось тоже найдется какой-нибудь кавалер, с которым можно знакомство завести».
3: «Да уймитесь, барынька, переложите гнев на милость», — сказал Конурин.
5: «Ага, вам неприятно теперь? А каково было мне, когда вы за столом так им вонзились глазами в вертячку и начали с ней бражничать?» — воскликнула Глафира Семеновна.
2: Путь был длинный. Извозчик долго вез их то по темным переулкам, то по плохо освещенным улицам, выезжал на мрачные площади, снова въезжал в узенькие переулки и, наконец, остановился около блещущего двумя электрическими фонарями небольшого здания. Большая транспарантная вывеска гласила «Орфео ди Рома». Все еще не угомонившаяся Глафира Семеновна выскочила из коляски и, подбежав к кассе, взяла себе билет на место. Муж и Конурин взяли также билеты. Муж предложил ей было руку, чтобы войти с ней вместе, но она хлопнула его по руке, одна прошла по коридору и вошла в зрительную залу. «Орфео ди Рома», куда извозчик привез Ивановых и Конурина, был не театр, а просто кафе-концерт. Публика сидела за столиками, расставленными по зале, пила кофе, ликеры, вино, прохладительные напитки, закусывала и смотрела на сцену, на которой кривлялись комики, куплетисты, пели шансонетки да нельзя декольтированные певицы, облаченные в трико, украшенные только поясом или пародией на юбку. Певцов и комиков сменяли клоуны, акробаты.
3: «Да это вовсе не театр»,
2: — сказал Николай Иванович, следуя за женой.
3: «Какой же это театр? Это кафе «Шантан».
5: «Тем лучше», — отвечала Глафира Семеновна,
2: отыскала порожний столик и подсела к нему.
3: «Так-то оно так», — продолжал Николай Иванович, усаживаясь против жены. Но сидеть здесь замужней-то женщине, пожалуй, даже и неловко. Смотри, какого сорта дамы вокруг.
5: Да я вовсе и не желаю, чтобы меня считали теперь за замужнюю.
3: Ах, Глаш, что ты говоришь?
5: Пожалуйста, не отравляй мне сегодняшний вечер. А что насчет вон этих накрашенных дам, то можешь к ним даже подойти и бражничать. Я вовсе препятствовать не буду. Только уж не смей и мне препятствовать.
3: Да что ты, Глаша, опомнись.
5: Давно опомнилась, отвечала Глафира Семеновна, отвернулась от мужа и стала смотреть на сцену, на которой красивый смуглый акробат в трико тельного цвета выделывал разные замысловатые штуки на трапеции. К Ивановым и Конурину подошел слуга в черной куртке и белом переднике до щиколоток ног и предложил, не желают ли они чего.
3: «Хочешь чего-нибудь выпить?» — робко спросил Николай Иванович жену.
5: «Даже непременно», — отвечала она, не оборачиваясь к мужу, и отдала приказ слуге. «Апорте шампань».
3: «Асти! Асти!» — заговорил Конурин слуге.
5: «Это еще что за асти такое?»
3: «А вот что мы давеча за обедом пили, отличную шампанское!»
5: «Не следовало бы мне вас по-настоящему тешить? Не стоите вы этого, ну да уж, заказывайте!»
2: Сдалась Глафира Семеновна.
3: «Асти! Асти! Де, бутель!» — крикнул радостно Николай Иванович слуге, показывая ему два пальца, и, обратясь к жене, заискивающим тоном шепнул: «Ну вот и спасибо! Спасибо, что переложила гнев на милость!»
2: Жена по-прежнему сидела, отвернувшись от него.
1: «Вы слушаете Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
2: Глава 43. Посетители кафе «Шантана» вели себя сначала чинно и сдержанно. Накрашенные кокотки в донельзе вычурных шляпах с перьями, птицами и целым огородом цветов только постреливали глазами на мужчин, сидели за столиками в одиночку или попарно с подругами, потягивая лимонад из высоких и узеньких стаканов. Но когда мужская публика разгорячила себя абсентом и другими ликерами, они стали уже подсаживаться к мужчинам. Делалось шумно. Мужчины начали подпевать исполнителям и исполнительницам шансонеток, похлопывать в такт в ладоши, стучать в пол палками и зонтиками. Не отставали от них и кокотки, поминутно взвизгивая от чересчур осязательных любезностей. Кто-то из публики вертел свою шляпу на палки, подражая жонглеру на сцене. Кто-то подыгрывал оркестру на губной гармони, где-то перекидывались кусочками пробок от бутылок и апельсинными корками. Конурин и Николай Иванович с любопытством посматривали по сторонам и улыбались. «Ах, бык их забодай! Да не начнется ли и здесь такое же швыряние друг в друга, какое было в Ницце на бульваре?» — сказал Конурин. «Тогда ведь надо и нам апельсинными корками запасти, чтобы отбрасываться. Эй, как тебя, гарсон? Батега, пяток апельсинов?»
5: «Не надо, ничего не надо!» — строго крикнула на него раскрасневшаяся от шипучего асти Глафира Семеновна и взялась за бутылку, чтобы подлить себе еще в стакан.
3: «Глаш, ты уж, кажется, много пьешь», — заметил ей Николай Иванович. «Головка может заболеть».
5: «Наплевать. Это назло вам», —
2: — отрезала та и выпила свой стакан до дна.
4: «А что, довольны вы, в какое вас заведение завезла я?»
2: — со злорадством спрашивала она мужа.
3: «Да вовсе и не ты завезла, а извозчик. Только не пей, пожалуйста, много».
6: «Ничего, пусть пьет, нас двое. Справимся и с хмельной. Довезем как-нибудь», — сказал Конурин.
3: «Дай ей развеселиться-то хорошенько. Видишь, бабеночка от здешних римских развалин сомлела».
6: «Да и сомлеешь, целый день развалины да развалины».
4: «Вовсе я не от развалин сомлела, а от вашей поведенции. Ну и моя такая же поведенция сегодня будет. Вон, рядом за столиком интересный итальянчик сидит. Сейчас протяну ему свой бокал и чокнусь с ним».
3: «Только посмей», — строго сказал Николай Иванович.
4: «Отчего же не посметь? Вы же давеча за обедом чокались с вертячкой. Здесь за границей равноправный женщин, и никто не смеет мне препятствовать», — блажила Глафира Семеновна. «Чего вы около меня-то торчите? Идите, подсаживайтесь к какой-нибудь накрашенной».
3: «Ой, не то, Глаша, запоешь, ежели подсядем».
4: «А вы думаете, заплачу? Вовсе не заплачу».
2: На стол их упал кусок апельсинной корки, брошенный кем-то. Она взяла его и, в свою очередь, бросила в публику. Прилетел и второй кусок. Глафиру Семеновну по ее эксцентричной парижской шляпке, очевидно, кто-то уже принимал за кокотку.
3: «Не пора ли домой?» — с беспокойством осведомился Николай Иванович у жены.
4: «Если для вас пора, то можете уезжать, а для меня еще рано».
2: А на сцене между тем беспрерывно шло представление. Пение чередовалось с гимнастическими упражнениями акробатов. Вот натянули тоненький проволочный канат на сцене. Появилась акробатка в пунцовом трико. Публика неистово зааплодировала. Глафира Семеновна взглянула на акробатку, вся вспыхнула и прошептала:
7: «Ах, дрянь! Так вот она кто!»
2: Взглянули и Николай Иванович с Конуриным на акробатку и узнали в ней ту самую черноокую красавицу, с которой они так приятно провели время за обеденным столом и после обеда. Лицо Конурина подернулось масляной улыбкой, и он толкнул Николая Ивановича под столом ногой.
4: «Не узнаете разве свою приятельницу?» — спросила их со злорадством Глафира Семеновна. «Аплодируйте же ей, аплодируйте! Вот какая она, артистка! Канатная плесунья!»
6: «Оказия!» — крутил головой Конурин, улыбаясь. «В первый раз в жизни пришлось с акробаткой бражничать. В трике-то какая она из себя! Совсем не такая, как давеча за столом. Ах, муха, ее заклюй, акробатка!»
2: Акробатка, между тем, исполняла различные замысловатые эволюции. Ходила по канату с шестом, потом без шеста, ложилась на канат, вставала на голову. Николай Иванович, не смея при жене прямо смотреть на акробатку, косился только на нее и млел. Глафира Семеновна фыркала и говорила: «Вот какую хорошую компанию вы себе давеча нашли! Любуйтесь! Впрочем, вам, мужчинам, чем хуже, тем лучше».
3: «Да кто же я знал-то, что акробатка? Я думал, что из какого другого сословия», — отвечал Николай Иванович. «Сидит с нами за одним столом, живет с нами в одной гостинице».
7: «Как? Она даже и в одной гостинице с нами живет!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Ну, батюшка, тогда за тобой нужно и дома следить, а то она как раз тебя и к себе заманит».
3: «Да ведь ты ж сказал, что равноправность!»
7: «Молчать!»
2: Акробатка кончила свой номер при громких рукоплесканиях и, послав публике летучий поцелуй, убежала за кулисы. Начался другой номер. Затем следовал антракт между вторым и третьим отделениями представления. А супруги Ивановы все еще пикировались. Глафира Семеновна все еще донимала мужа. Вино еще сильнее разгорячило ее. Она раскраснелась, шляпка съехала у ней на затылок, пряди волос выбились на лоб. Окружающая их публика бросала на Глафиру Семеновну совсем уже нескромные взгляды. Вдруг в публике среди столиков появилась сама акробатка, из-за которой шла пикировка. Она уже успела переодеться из трико, была в роскошном палевом платье и шикарной соломенной шляпке с длинным белым страусовым пером. Пройдя по рядам между столиков, пожираемая глазами мужчин, она быстро присела за один из столиков и стала что-то заказывать для себя лакею, но, увидав сидящих Николая Ивановича и Конурина, быстро поднялась со своего стула и подошла к ним. «Voyons, vous, месье!» — сказала она мужчинам, как старым знакомым. Фамильярно хлопнула Николая Ивановича по плечу и искала глазами стула, чтобы сесть рядом. Глафира Семеновна заскрежетала зубами.
7: «Прочь, мерзавка! Как ты смеешь подсаживаться к семейному человеку, сидящему со своей законной женой?» — воскликнула она и даже замахнулась на акробатку стаканом. Та в недоумении отшатнулась. Николай Иванович вскочил с места и схватил жену за руку.
3: «Глаш, Глаша, опомнись! Можно ли делать такой скандал в публичном месте?» Испуганно заговорил он. «Смотри, вся публика смотрит, швыряться стаканом вздумала. Ведь из-за этого можно в полицию попасть».
7: «В полицию? Так в полицию! Замужнюю женщину всякий защитит. Какое имеет право эта акробатка врываться в семейный круг?»
3: «Голубушка, да какой ж тут в кафе Шантани семейный круг? Ну, полно, сядь, успокойся, сократи себя!»
2: Акробатка, пробормотав какие-то ругательства, отошла от стола, но Глафира Семеновна не унималась и, вырывая свою руку из рук мужа, кричала:
7: «До тех пор не успокоюсь, пока не наплюю в глаза этой мерзкой твари! Пусти меня!»
2: Конурин загородил Глафире Семеновне путь и тоже упрашивал ее успокоиться.
3: «Бросьте, матушка, угомонитесь. Ну что, стоит ли с ней связываться? Нехорошо, ей-ей, нехорошо!»
2: Глафира Семеновна взглянула ему через плечо и, не видя уже больше акробатки, сказала:
7: «Ага, испугалась подлая тварь. Но теперь домой!» — скомандовала она мужу.
3: «Да с радостью, матушка! Бога ради, поедем домой!» — засуетился Николай Иванович.
7: «И не только что домой, а даже чтобы завтра же утром вон из Рима, вон, в Неаполь! Не желаю я с этой тварью жить в одной гостинице!»
3: «Да куда хочешь, матушка, хоть к черту на кулички!»
2: Николай Иванович взял супругу под руку и потащил к выходу. Та вырвала у него руку и пошла одна. Видевшая скандал публика смеялась и кричала им вдогонку какие-то остроты. Конурин шел сзади Ивановых и говорил:
8: «Позвольте, но ежели завтра утром ехать, то когда же мы папу-то римскую увидим?»
2: Глафира Семеновна обернулась, подбоченилась и отвечала: насмотрелись всласть на маму римскую, так можете и не видевши папы уехать. Достаточно.
7: Указия. Выпьет баба на грош, а на рубль веревок потребуется, чтобы обуздать ее, пробормотал Конурин и плюнул.
2: Разъяренная гневом, Глафира Семеновна не слыхала его слов и выскочила из зрительного зала в коридор кафе Шантана.
1: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
9: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Представьте себе мир без точных часов. Навигация – лотерея. Наука – в густом тумане. Так было до 17 века. Изменить ситуацию помогла простая идея. Оказалось, что время можно измерять с помощью колебаний. Итальянский ученый Галилео Галилей, наблюдая за раскачиванием лампады в соборе Пизы, первым обратил внимание на то, что на покачивание с разной амплитудой лампаде требуется одинаковое время для возвращения в исходную точку. Галилей назвал это явление изохронизмом. От греческого «изос» – «равный» и «хронос» – «время». Поскольку точных часов тогда не было, Галилей использовал собственный пульс как меру времени для подтверждения своего открытия. Это свойство стало ключевым для идеи создания прибора для измерения времени. До этого ученые не могли измерять короткие промежутки с нужной точностью, что сильно замедляло научные эксперименты. Галилей разработал эскиз маятниковых часов, но не сумел создать работающую модель.
0: Человек и время.
1: Прорыв произошел в 1657 году, когда голландский физик и астроном Христиан Гюйгенс создал первые в мире точные маятниковые часы. Гюйгенс опирался на открытие Галилея, но также обнаружил важную особенность. Изохронность простого маятника строго соблюдается только при малых углах отклонения. Чтобы добиться идеальной равномерности независимо от амплитуды, Гюйгенс применил гениальное техническое решение. Он использовал специальные изогнутые ограничители, которые меняли длину подвеса маятника по мере его отклонения. Циклоидальный маятник Гюйгенса обеспечил практически идеальную изохронность, что сделало его часы невероятно точными. Этот механизм стал первым по-настоящему надежным прибором для измерения времени. И он доминировал в течение 3 столетий, став основой для навигации, астрономии и физических исследований.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих из зоны спецоперации. О мерах поддержки бойцов президенту доложила статс-секретарь, заместитель министра обороны и глава Фонда защитники Отечества Анна Цивилева.
2: Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства.
1: Анна Цивилева также предложила выделить в структуре госпрограмм отдельные предприятия и целевые показатели именно для ветеранов спецоперации. Она отметила, что это позволит повысить значимость и статус военной службы. Россия начала импорт топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак. Правительство ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы быстро завершат ремонт и увеличат производство нефтепродуктов. Эти меры временные, призваны стабилизировать рынок во время планового технического обслуживания. Импорт покрывает сезонный спрос в регионах с высоким потреблением горючего, добавил вице-премьер. Через несколько недель после завершения ремонта баланс на внутреннем рынке восстановится, а цены на топливо будут контролироваться регуляторами, отметил Александр Новак. В горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Индии, сообщили в МЧС республики. Инцидент произошел на склоне горы Чигет на высоте около 2700 метров. В среду зарегистрированная группа туристов запросила помощь, и на место незамедлительно выдвинулись спасатели. К операции привлекли 11 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия и сложный рельеф маршрута, который не соответствует уровню подготовки группы. В Хорватии задержали еще одного гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов «Северного потока». Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ. Уточняется, что речь идет об украинском водолазе, которого арестовали в курортном городе Пула. Ранее он дважды избегал экстрадиции в Германию. В 2024 году он покинул Польшу и вернулся на Украину. В прошлом году его снова задержали в Польше, но суд отказался выдать его Германии. По данным немецкого следствия, задержанный был частью группы водолазов и военных, которые на арендованной яхте отправилась в Балтийское море и установила взрывчатку на газопроводах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: История безмятежного счастья на диване. Обломов. Фрагменты романа Ивана Гончарова слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Ну, ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Ефим Черепанов и его сын Мирон из Нижнего Тагила были крепостными мастерами уральских заводчиков Демидовых. Таланты Черепановых и жажда знаний поражали. Механики-универсалы. Они постоянно изобретали и улучшали механизмы, использовавшиеся в металлургии и обработке металлов, а также лесопилки и мельницы. Но главной страстью Черепановых стали паровые машины, которых для нужд завода специалисты построили около двух десятков. В 1833 году Мирон Черепанов побывал в Англии, где уже тогда вовсю работали железные дороги. Он вернулся домой с твердым намерением создать сухопутный пароход на родине. Работая на Выском заводе, отец и сын построили первый паровоз. Не в мире, но в России. Мощность локомотива составила 30 лошадиных сил, а скорость достигала 15 км в час. Он мог тащить за собой по рельсам до 3 тонн груза. Вскоре Черепановы соорудили вторую, куда более мощную машину.
4: Ну ты кулибин!
5: Вместе с паровозом Черепановы построили и первую в России железную дорогу. Это был совсем короткий путь, длиною около километра, который соединял завод с медно-рудянским рудником. Дорога состояла из чугунных колесопроводов. Так тогда называли рельсы, которые тоже отлили на их родном заводе. Изобретение Черепановых показало, что Россия может сама строить сложную и крайне востребованную технику. Но, к сожалению, заводское начальство не поддержало дальнейшее развитие железных дорог. Предпочтение отдали привычному гужевому транспорту. Да и конозаводчики постарались. Гениальные самоучки за свои заслуги получили вольную, но так и не увидели, как их изобретение изменит лицо родной страны. Зато потомки оценили вклад Ефима и Мирона Черепановых, родоначальников отечественного паровозостроения, в техническое развитие России.
4: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек!

1938 году выдающемуся итальянскому физику Энрико Ферми была присуждена Нобелевская премия. В том же году ученый эмигрировал в США. По прибытии в Штаты, по американским законам того времени, Ферми пришлось пройти тест на проверку умственных способностей. Нобелевского лауреата попросили сложить числа 15 и 27 и разделить число 29 на 2.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Фрагмент из романа «Обломов». Читает Леонид Броневой.
2: Как все мрачно и скучно смотрело в квартире Обломова. И сам Илья Ильич, обрюзг, скука въелась в его глаза и выглядывала оттуда, как немочь какая-нибудь. Он походит по комнате, потом ляжет и смотрит в потолок. Возьмет книгу с этажерки, пробежит несколько строк глазами, зевнет и начнет барабанить пальцами по столу. Захар стал еще неуклюже, неопрятнее. У него появились заплаты на локтях. Он смотрит так бедно, голодно, как будто плохо ест, мало спит и за троих работает. Халат на Обломове истоскался, и как незаботливо зашивались дыры на нем, но он расползается везде и не по швам. Давно бы надо новый. Одеяло на постели тоже истасканное, кое-где с заплатами. Занавески на окнах полиняли давно, и хотя они вымыты, но похожи на тряпки. Что же это значит? А то, что другой год доходы с Обломовки, исправно присылаемые Штольцем, поступают на удовлетворение претензии по заемному письму, данному Обломовым хозяйке. Обломов понял, в какие тиски попал он, когда все, что присылал Штольц, стало поступать на уплату долга, а ему оставалось только небольшое количество денег на прожиток. Однажды к дому подъехал экипаж, застучали в калитку, началось скаканье на цепи и лай собаки. Обломов ушел к себе, думая, что кто-нибудь пришел к хозяйке, мясник, зеленщик или другое подобное лицо. Такой визит сопровождался обыкновенно просьбами денег, отказом со стороны хозяйки, потом угрозой со стороны продавца, потом просьбами подождать со стороны хозяйки, потом бранью, хлопаньем дверей, калитки и неистовым скаканием и лаем собаки. Вообще неприятной сценой. Но подъехал экипаж. Что бы это значило? Мясники и зеленщики в экипажах не ездят. Вдруг хозяйка в испуге вбежала к нему. «К вам гость!» — сказала она. «Кто же? Тарантьев или Алексеев?» «Нет, нет, тот, что обедал в Ильин день». «Штольц?» — в тревоге говорил Обломов, озираясь кругом, куда бы уйти. «Боже, что он скажет, как увидит...» «Скажите, что я уехал», — торопливо прибавил он. Но Штольц уже входил в его комнату. «Что с тобой? Как ты переменился? Обрюзг, бледен. Ты здоров?» — спросил Штольц. «Плохо здоровье, Андрей», — говорил Обломов, обнимая его. «Левая нога что-то все немеет». «Как у тебя здесь гадко», — сказал, оглядываясь, Штольц. «Что ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах». «Привычка, Андрей. Жаль расстаться». «А одеяло, а занавески?» — начал Штольц. «Тоже привычка. Жаль переменить эти тряпки. Помилуй, неужели ты можешь спать на этой постели?» «Да что с тобой?» Штольц пристально посмотрел на Обломова, потом опять на занавески, на постель. «Ничего», — говорил смущенный Обломов. «Ты знаешь, я всегда был не очень рачителен о своей комнате. Давай лучше обедать. Эй, Захар, накрывай скорее на стол». «Ну что ты? Надолго ли? Откуда?» «Узнай, что я и откуда», — спросил Штольц. «До тебя ведь здесь не доходят вести из живого мира?» Обломов с любопытством смотрел на него и дожидался, что он скажет. «Что Ольга?» — спросил он.
3: «А, не забыл? Я думал, что ты забудешь», — сказал Штольц.
2: «Нет, Андрей, разве ее можно забыть? Это значит забыть, что я когда-то жил, был в раю. А теперь вот...»
3: Он вздохнул.
2: «Но где же она?»
3: «В своей деревне хозяйничает».
2: «С теткой?» — спросил Обломов.
3: «И с мужем».
2: «Она замужем?»
3: — вдруг, вытаращив глаза, произнес Обломов. «Чего же ты испугался? Не воспоминание ли?» Тихо, почти нежно прибавил Штольц.
2: «Ах, нет, бог с тобой», — оправдывался Обломов, приходя в себя. «Я не испугался, но удивился. Не знаю, почему это поразило меня. Давно ли? Счастливо ли? Скажи, ради бога. Я чувствую, что ты снял с меня большую тяжесть. Хотя ты уверял меня, что она простила, но, знаешь, я не был покоен. Все грызло меня что-то. Милый Андрей, как я благодарен тебе!»
3: Он радовался так от души, так подпрыгивал на своем диване, так шевелился, что Штольц любовался им и был даже тронут.
2: «Какой ты добрый, Илья!» — сказал он. «Сердце твое стоило ее. Я ей все перескажу». «Нет-нет, не говори», — перебил Обломов. «Она сочтет меня бесчувственным, что я с радостью услыхал о ее замужестве».
3: «А радость разве не чувство, и притом еще без эгоизма? Ты радуешься только ее счастью».
2: «Правда, правда», — перебил Обломов. «Бог знает, что я милю. Кто ж? Кто этот счастливец? Я и не спрошу».
3: «Кто?» — повторил Штольц. «Какой ты недогадливый, Илья». Обломов вдруг остановил на своем друге неподвижный взгляд, черты его окоченели на минуту, и румянец сбежал с лица.
2: «Не ты ли?» — вдруг спросил он.
3: «Опять испугался». «Чего же?» — засмеявшись, сказал Штольц.
2: «Не шути, Андрей. Скажи правду», — с волнением говорил Обломов.
3: «Ей-богу, не шучу. Другой год я женат на Ольге».
2: Мало-помалу испуг пропадал в лице Обломова, уступая место мирной задумчивости. Он еще не поднимал глаз, но задумчивость его через минуту была уже полна тихой и глубокой радости, и когда он медленно взглянул на Штольца, во взгляде его уж было умиление и слезы. «Милый Андрей», — произнес Обломов, обнимая его, — «милая Ольга Сергеевна», — прибавил потом, сдержав восторг, — «вас благословил сам Бог. Боже мой! Как я счастлив! Скажи же ей!»
3: «Скажу, что другого Обломова не знаю», — перебил его глубоко тронутый Штольц.
2: «Нет, скажи, напомни, что я встретился ей за тем, чтобы вывести ее на путь, и что я благословляю эту встречу, благословляю ее и на новом пути. Что если б другой, — с ужасом прибавил он, — а теперь, — весело заключил он, — я не краснею своей роли, не каюсь, с души тяжесть спала. Там ясно, и я счастлив. Боже, благодарю тебя». Он опять чуть не прыгал на диване от волнения, то прослезится, то засмеется. «Захар!» — «Шампанского к обеду!» — закричал он, забыв, что у него не было ни гроша.
3: «Все расскажу Ольге, все», — говорил Штольц. «Недаром она забыть не может тебя. Нет, ты стоил ее. У тебя сердце как колодец глубоко».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем фрагмент из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов».
2: Голова Захара выставилась из передней.
4: «Пожалуйте сюда», —
3: говорил он, мигая барину.
2: «Что там?» — с нетерпением спросил Обломов. «Поди вон».
4: «Денег

0: Иван женился.
1: Ах, батюшка, привел Бог дожить до этакой радости. Поздравляем, батюшка Андрей Иванович. Дай Бог вам несчетные годы жить, деток наживать. Ах, Господи, вот радости.
2: Захар кланялся, улыбался, сипел, хрипел. Штольц вынул ассигнацию и подал ему. «На вот тебе, да купи себе сюртук», — сказал он. «Посмотри, ты точно нищий».
1: «На ком, батюшка?»
2: — спросил Захар, ловя руки Штольца.
1: «На Ольге Сергеевне. Помнишь?» — сказал Обломов. «На Ильинской барышне. Господи, какая славная барышня! Ах ты, Господи! Ах, Боже мой!» —
2: твердил он, уходя в переднюю. «Ольга зовет тебя в деревню к себе гостить. Любовь твоя простыла, не опасна, ревновать не станешь. Поедем?» Обломов вздохнул. «Нет, Андрей, — сказал он, — ни любви и ни ревности я боюсь, а все-таки к вам не поеду».
3: «Чего ж ты боишься?»
2: «Боюсь зависти. Ваше счастье будет для меня зеркалом, где я все буду видеть свою горькую и убитую жизнь. А ведь я уж жить иначе не стану, не могу».
3: Штольц уехал в тот же день. Он был глубоко счастлив своей наполненной волнующейся жизнью, в которой цвела неувидаемая весна, и ревниво, деятельно, зорко возделывал, берег и лелеял ее. Со дна души поднимался ужас тогда только, когда он вспоминал, что Ольга была наволос от гибели, что эта угаданная дорога, их два существования, слившиеся в одно, могли разойтись, что незнание путей жизни могло дать исполниться гибельной ошибке, что Обломов... Он вздрагивал. Как? Ольга в той жизни, которую Обломов ей готовил, она среди переползаний изо дня в день, деревенская барыня, нянька своих детей, хозяйка и только? Все вопросы, сомнения, вся лихорадка жизни уходила бы на заботы по хозяйству, на ожидание праздников, гостей, семейных съездов, на родины, крестины, в апатию и сон мужа? Брак был бы только формой, а не содержанием, средством, а не целью. Служил бы широкой и неизменной рамкой для визитов, приема гостей, обедов и вечеров, пустой болтовни? Как же она вынесет эту жизнь? Сначала бьется, отыскивая и угадывая тайну жизни, плачет, мучится, потом привыкает, толстеет, ест, спит, тупеет. Нет, не так бы с ней было. Она плачет, мучится, чахнет и умирает в объятиях любящего, доброго и бессильного мужа. Бедная Ольга. А если огонь не угаснет, жизнь не умрет, если силы устоят и запросят свободы, если она взмахнет крыльями, как сильная и зоркая орлица, на миг полоненная слабыми руками, и ринется на ту высокую скалу, где видит орла, который еще сильнее и зорче ее? Бедный Илья! Бедный Илья! Сказал однажды Андрей вслух, вспомнив прошлое. Ольга при этом имени вдруг опустила руки с вышиванием на колени, откинула голову назад и глубоко задумалась. Восклицание вызвало воспоминание. «Что с ним?» — спросила она потом. «Ужели нельзя узнать?» Андрей пожал плечами. «Подумай, что мы живем в то время, когда не было почт», — сказал он, — когда люди, разъехавшись в разные стороны, считали друг друга погибшими и в самом деле пропадали без вести.

0: Ты бы написал опять кому-нибудь из своих приятелей. Узнали бы, по крайней мере. Ничего не узнали бы, кроме того, что мы уже знаем, жив, здоров, на той же квартире. Это я и без приятелей знаю. А что с ним, как он переносит свою жизнь, умер ли он нравственно или еще тлеет искр жизни, этого посторонний не узнает. Ах, не говори так, Андрей. Мне страшно и больно слушать. Мне и хотелось бы, и боюсь знать. Она готова была заплакать. Весной будем в Петербурге, узнаем сами. Этого мало, что узнаем. Надо сделать все. А я разве не делал? Мало ли я его уговаривал, хлопотал за него, устроил его дела, а он хоть бы откликнулся на это. При свидании готов на все, а чуть с глаз долой, прощай. Опять заснул. Возишься, как с пьяницей. «Зачем с глаз долой?» — нетерпеливо возразила Ольга. «С ним надо действовать решительно, взять его с собой в карету и увезти. Теперь же мы переселяемся в имение, он будет близко от нас. Мы возьмем его с собой».
1: «Вот далась нам с тобой забота», — рассуждал Андрей, ходя взад и вперед по комнате. «И конца ей нет».
0: «Ты тяготишься ею?» — сказала Ольга. «Это новость. Я в первый раз слышу твой ропот на эту заботу».
1: «Я не ропщу», — отвечал Андрей, — «а рассуждаю».
0: «А откуда взялось это рассуждение? Ты сознался себе самому, что это скучно, беспокойно, да?»
1: Она поглядела на него пытливо. Он покачал отрицательно головой.
0: «Нет, не беспокойно, а бесполезно. Это я иногда думаю». «Не говори, не говори», — остановила его она. «Я опять буду целый день думать об этом и тосковать. Если в тебе погасла дружба к нему, так из любви к человеку ты должен нести эту заботу. Если ты устанешь, я одна пойду и не выйду без него. Он тронется моими просьбами. Я чувствую, что я заплачу горько, если увижу его убитого, мертвого. Может быть, слезы воскресят, ты думаешь?» — перебил Андрей.
2: «Нет, не воскресят к деятельности. По крайней мере, заставят его оглянуться вокруг себя и переменить свою жизнь на что-нибудь лучшее. Он будет не в грязи, а близ равных себе с нами. Я только появилась тогда, и он в одну минуту очнулся и застыдился».
1: «Уж не любишь ли ты его по-прежнему?» — спросил Андрей, шутя.
0: «Нет». Не шутя, задумчиво, как бы глядя в прошедшее, говорила Ольга. «Я люблю его не по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нем, чему, я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как иные».
1: «Кто же иные? Скажи, ядовитая змея, уязви, ужаль. Я, что ли?»
0: «Ошибаешься. А если хочешь знать правду, так я и тебя научил любить его и чуть не довел до добра. Без меня ты бы прошла мимо его, не заметив. Я дал тебе понять, что в нем есть и ума не меньше других, только зарыт, задавлен он всякую дрянью и заснул в праздности. Хочешь, я скажу тебе, от чего он тебе дорог, за что ты еще любишь его?»
1: Она кивнула в знак согласия головой.
0: «За то, что в нем дороже всякого ума, честное, верное сердце. Это его природное золото. Он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи.
2: Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь. Пусть волнуется около него целый океан дряни, зла. Пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот. Никогда Обломов не поклонится идолу лжи. В душе его всегда будет чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа. Таких людей мало, они редки. Это перлы в толпе. Его сердце не подкупишь ничем. На него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна, и почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще. Многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя. Так это? Угадал? Ольга молчала, потупив глаза на работу. Андрей задумался. Уже ли не все тут? Что же еще? Ах! Очнувшись, весело прибавил потом. Совсем забыл голубиную нежность. Ольга засмеялась, проворно оставила свое шитье, подбежала к Андрею, обвела его шею руками, несколько минут поглядела лучистыми глазами прямо ему в глаза, потом задумалась, положив голову на плечо мужа. В ее воспоминании воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нежный взгляд, покорность, потом его жалкая, стыдливая улыбка, которую он при разлуке ответил на ее упрек, и ей стало так больно, так жаль его.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Фрагмент из романа «Обломов». Читает Леонид Броневой.
2: Однажды около полудня шли по деревянным тротуарам на Выборгской стороне два господина. Сзади их тихо ехала коляска. Один из них был Штольц, другой — его приятель, литератор, полный с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами. Они поравнялись с церковью. Обедня кончилась, и народ повалил на улицу. Впереди всех нищие. Коллекция их была большая и разнообразная. «Я бы хотел знать, откуда нищие берутся?» — сказал литератор, глядя на нищих.
3: «Как откуда?»
2: «Из разных щелей и углов наползают». «Я не то спрашиваю», — возразил литератор. «Я хотел бы знать, как можно сделаться нищим, стать в это положение? Делается ли это внезапно или постепенно, искренно или фальшиво?»
3: «Да вот случай. Спроси любого, за рубль серебром он тебе продаст всю свою историю, а ты запиши и перепродай с барышом. Вот старик, тип нищего, кажется, самый нормальный.
2: Эй, старик, поди сюда». Старик обернулся на зов, снял шляпу и подошел к ним.
4: «Милосердные господа, — захрипел он, — помогите бедному вечному в 30 сражениях престарелому воину».
2: «Захар?» — с удивлением сказал Штольц. «Это ты?» Захар вдруг замолчал, потом, прикрыв глаза рукой от солнца, пристально поглядел на Штольца.
3: «Извините, ваше превосходительство, не признаю. Ослеп совсем».
2: «Забыл друга своего барина, Штольца», — упрекнул Штольц.
4: «Ах, ах, батюшка, Андрей Иванович, господи!» — слепота одолела. «Батюшка, отец родной!»
2: Он суетился, ловил руку Штольца и, не поймав, поцеловал полу его платья.
4: «Привел Господь дожить до этакой радости меня, пса окаянного!» — завопил он, не то плача, не то смеясь.
2: Все лицо его как будто прожжено было багровой печатью от лба до подбородка. Нос был сверх того подернут синевой, голова совсем лысая. Бакенбарды были по-прежнему большие, но смятые и перепутанные, как войлок. В каждой точно положено было по комку снега. На нем была ветхая, совсем полинявшая шинель, у которой недоставало одной полы. Обут он был в старые стоптанные галоши на босу ногу. В руках держал меховую, совсем обтертую шапку.
4: «Что ты это в каком положении? Отчего? Тебе не стыдно?» — строго спросил Штольц. «Ах, батюшка, Андрей Иванович, что ж делать?» — тяжело вздохнув, начал Захар. «Чем питаться? Бывал, когда Анисси была жива, так я не шатался, был кусок и хлеба, а как она померла в холеру, царство и небесное, братец барнин не захотели держать меня, звали дармоедом, попреков сколько перенес. Поверите ли, сударь, кусок хлеба в горло не шел. Кабы не барыня, дай бог ей здоровья», — прибавил Захар, крестясь, — «давно бы сгиб я на морозе. Она одежонку на зиму дает и хлеб сколько хочешь, и на печке угол, все по милости своей давала. Да из-за меня и ее стали попрекать, я и ушел, куда глаза глядят. Вот теперь второй год мыкаю горе».
2: «Зачем на место не шел?» — спросил Штольц.
4: «Где, батюшка Андрей Иванович, нынче место найдешь? Был на двух местах, да не потрафил. Все не то теперь, не по-прежнему, хуже стало. В лакеи грамотных требуют, да и у знатных господ нет уж этого, чтоб в передней битком набито был народу. Все по одному, редко где два лакея. Сапоги сами снимают с себя. Какую-то машинку выдумали», — с сокрушением продолжал Захар. «Срам, стыд, пропадает барство». Он вздохнул. «Пробовал тоже извозчиком ездить, нанялся к хозяину, да ноги ознобил, сил-то мало, стар стал, лошадь попала злющая, однажды под карету бросилась, чуть не изломала меня, в другой раз старуху смял, в часть взяли». Ну, полно, не бродяжничай и не пьянствуй. Приходи ко мне, я тебе угол дам, в деревню поедем, слышишь?
2: Слышу, батюшка Андрей Иванович, да...
4: Он вздохнул.
2: Ехать-то неохота отсюда. От могилки-то. Наш-то кормилец. Илья Ильич, завопил он. Опять помянул его сегодня, царство ему небесное. Этакого барина отнял Господь. На радость людям жил. Жить бы ему 100 лет.
4: Всхлипывал и приговаривал Захар морщис. Вот сегодня на могилке у него был. Как в эту сторону приду, так и туда сяду, да и сижу. Слезы так и текут. Этак-то иногда задумаюсь, притихнет все и почудится, как будто кличет. Захар, Захар. Инда мурашки по спине побегут.
2: Не нажить такого барина. А вас-то как любил. Помяни, Господи, его душеньку во царствии своем.
4: Ну, приходи, я тебя велю накормить, одеть, а там как хочешь, сказал Штольц и дал ему денег.
2: Приду, батюшка, дай Бог вам доброго здоровья и несчетные годы, ворчал Захар вслед уезжавшей коляски.
4: Ну, ты слышал историю этого нищего, сказал Штольц своему приятелю.
5: А что это за Илья Ильич, которого он поминал, спросил литератор.
4: Обломов. Я тебе много раз про него говорил.
5: Да помню имя. Это твой товарищ и друг. Что с ним сталось?
4: Погиб. Пропал ни за что. Штольц вздохнул и задумался.
5: Отчего же? Какая причина?
4: Причина... Какая причина? Обломовщина, сказал Штольц.
5: Обломовщина? С недоумением повторил литератор. Что это такое?
4: Сейчас расскажу тебе. Дай собраться с мыслями и памятью. Да ты запиши. Может быть, кому-нибудь пригодится. И он рассказал ему, что здесь написано.
1: Мы читали фрагмент из романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов».

0: слушаете «Радио Звезда». Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из повести «Старик и море». Читает Василий Ливанов.
1: Ветер не ослабевал. Он слегка отклонился дальше на северо-восток, и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки, дожелтели островки водорослей. Не было даже птиц. Он плыл уже 2 часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из 2 акул. «Ай!» — произнес старик слово, не имеющее смысла, скорее звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево. «Акула!» — сказал он вслух. Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой, и по этим коричневым треугольным плавникам, так же, как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Они почуяли запах рыбы, взволновались, и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах. Но они с каждой минутой приближались. Старик намертво закрепил парус и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы, и стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые широконосые головы и большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул, вонючие убийцы, пожирающие и падаль, когда их мучит голод. Они готовы укусить и весло, и руль лодки. Такие акулы откусывают лапы у черепах, когда те засыпают на поверхности моря, а сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека, даже если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью. «Ай!» — сказал старик. «Ну что ж, плывите сюда». И они приплыли. Но они приплыли не так, как приплыла Мако. Одна из них, сверкнув, скрылась под лодкой, и старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими желтыми глазками. Затем, широко разинув полукружье пасти, кинулась на рыбу в том самом месте, где ее обглодала Мака. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место. Потом вытащил нож и всадил его снова в желтые кошачьи глаза акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила. Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой, и старик, опустив парус, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал ей в мякоть, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова, и тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Он вытащил лезвие и вонзил его в то же самое место вторично. Акула все еще висела на рыбе, плотно сжав челюсти, и старик вонзил ей нож в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу. «Ах ты так!» — сказал старик и вонзил нож между мозгом и позвонками. Сейчас это было нетрудно, и он почувствовал, что рассек хрящ. Старик повернул весло другим концом и всунул его акуле в пасть, чтобы разжать ей челюсти. Он повертел веслом, и когда акула соскользнула с рыбы, сказал: ступай вниз на целую милю, повидайся там со своим дружком. А может быть, это была твоя мать?» Он вытер лезвие ножа и положил весло в лодку. Потом поставил парус, и когда его надуло ветром, повернул лодку на прежний курс. Они, наверное, унесли с собой не меньше четверти рыбы, и притом самое лучшее мясо, — сказал он вслух. «Хотел бы я, чтобы все было сном, и я не ловил этой рыбы. Мне жалко, рыба, что так нехорошо получилось». Старик замолчал. Ему не хотелось теперь глядеть на рыбу. Обескровленная и вымоченная в воде, она по цвету напоминала амальгаму, которую покрывает зеркало, но полосы все еще были заметны. «Мне не следовало уходить так далеко в море», — сказал он. «Мне очень жаль, рыба, что все так плохо получилось. И для тебя, и для меня». «Ну-ка, не зевай», — сказал он себе. «Проверь, не перерезана ли веревка, которой прикреплен нож. И приведи свою руку в порядок, потому что работа еще не кончена». «Жаль, что у меня нет точила для ножа», — сказал старик, проверив веревку на рукоятке весла. «Надо было мне захватить с собой точило». «Тебе много чего надо было захватить с собой, старик», — подумал он. «Да вот не захватил. Теперь не время думать о том, чего у тебя нет. Подумай о том, как бы обойтись с тем, что есть». «Ух, и надоел же ты мне со своими советами», — сказал он вслух. Он сунул румпель под мышку и окунул обе руки в воду. Лодка плыла вперед. «Один бог знает, сколько сожрала эта последняя акула», — сказал он. Но рыба стала легче. Ему не хотелось думать об ее изуродованном брюхе. Он знал, что каждый толчок акулы об лодку означал кусок оторванного мяса, и что рыба теперь оставляет в море след широкий, как шоссейная дорога, и доступный всем акулам на свете. Такая рыба могла бы прокормить человека всю зиму. «Не думай об этом, старик. Отдыхай и постарайся привести свои руки в порядок, чтобы защитить то, что у тебя еще осталось. Запах крови от моих рук — ничто по сравнению с тем запахом, который идет теперь по воде от рыбы. Да из рук кровь почти не течет. На них нет глубоких порезов, а небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги. О чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем». «Лучше мне ни о чем не думать и подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы это и в самом деле было сном. Впрочем, как знать, все еще может обернуться к лучшему». Следующая акула появилась в одиночку и была тоже из породы широконосых. Она подошла, словно свинья, к своему корыту, только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову. Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину и лезвие ножа сломалось. Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь все меньше, а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало. Но теперь он не захотел смотреть. «У меня остался багор», — сказал он. «Но какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка. Вот теперь они меня одолели», — подумал он. «Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель». Он снова окунул руки в соленую воду. Близился вечер, и кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю. «Ты устал, старик», — сказал он. «Душа у тебя устала».

0: Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца. Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже, несомненно, оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку. Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около 2,5 футов. Он мог ухватить ее как следует только одной рукой, там, где была рукоятка, и он крепко взял ее в правую руку и помотал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было 2. «Мне надо дождаться, пока первая крепко уцепится за рыбу», — подумал он. «Тогда я ударю ее по кончику носу или прямо по черепу». Обе акулы подплыли вместе, и когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок рыбы, старик высоко поднял дубинку и тяжело опустил ее на плоскую голову акулы. Рука его почувствовала упругую твердость, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости, и старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду. Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять подплыла широко разинутой пастью. Перед тем, как она, кинувшись на рыбу, вцепилась в нее, старик увидел белые лоскутья мяса, приставшие к ее челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил ее снова. Но удар опять пришелся по твердой, упругой поверхности ее головы. «Ну-ка, подойди поближе», — сказал старик. «Подойди еще разок». Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил ее в то мгновение, когда она защелкнула пасть. Он ударил ее изо всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду. Старик ждал, не появятся ли акулы снова, но их больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Плавник другой акулы исчез вовсе. «Я и не рассчитывал, что могу их убить», — подумал старик. «Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка. Даже и теперь, в мои годы». Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло.
1: Мы читали фрагмент из повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
2: Радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Что вы говорите?
2: История. Эта наука с непростой судьбой во все времена находилась в центре всеобщего внимания. Но если для одних история была способом понять, что происходило в далеком прошлом, и разобраться в сути наиболее значительных событий, то для других она стала инструментом манипуляций. Сами историки спорят, где же находится граница их компетенции. Одни полагают, что главное в их профессии – интерпретация и анализ исторических процессов. Другие настаивают, подтвердили тот или иной факт и достаточно. Вот такое бесконечное расследование. Слово «история» пришло к нам из греческого языка. В дословном переводе это «знание» или «исследование». Соответственно, историк – это свидетель или знаток. И вот она развилка. С одной стороны, получается, что история – это своего рода наука наук. Ведь представить развитие человечества без знаний как таковых совершенно невозможно. Но есть и второе значение этого слова. Маленькие дети часто упрашивают родителей: «Расскажи историю на ночь». И все мы понимаем, что это рассказ с сюжетом, который поможет ребенку успокоиться и заснуть. Иногда такие рассказы – чистая правда. Иногда – вымысел, но с красивым подтекстом или моралью, которая непременно пригодится нашим детям в будущем. Послушать занимательную историю готов каждый, но вот учиться истории способны единицы. И это при том, что наука наук за нами внимательно наблюдает и все фиксирует. И беспощадно наказывает тех, кто плохо усвоил урок.
1: Да что вы говорите?
0: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма Александра Сергеевича Грибоедова Петру Андреевичу Вяземскому. 21 июня 1824 года, Петербург. Любезнейший князь, на мою комедию не надейтесь, ей нет пропуску. Хорошо, что я к этому готов был, и, следовательно, судьба лишнего ропота от меня не услышит. Впрочем, любопытство многих увидеть ее на сцене или в печати, или услышать в чтении, послужило мне в пользу. Я несколько дней кряду оживился новой отеческой заботливостью, переделал развязку, и теперь, кажется, вся вещь совершеннее. Александр Грибоедов.
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Атаки киевского режима на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
1: Президент добавил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку в размере 100 миллиардов рублей. Кроме того, перенесен срок погашения бюджетных кредитов. Российские войска освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Эту задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские вооруженные силы нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, поражены места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также цеха сборки и склады хранения беспилотников. Средства ПВО за сутки уничтожили почти 1000 дронов самолетного типа противника. Кроме того, в порту Черноморск беспилотниками поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также склады с военным имуществом для нужд украинских боевиков, добавили в оборонном ведомстве. В российских вузах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета, сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В этом году документы подали около 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов. Более трети выпускников школ сдавали ЕГЭ по естественно-научным направлениям, и средний балл по этим предметам вырос на 3,5 по сравнению с прошлым годом. По данным Министерства образования и науки, в топ-5 самых востребованных направлений у абитуриентов вошли информационные технологии, медицина, педагогика, инженерные специальности и экономика. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира по версии американского телеканала ESPN. Эксперты особо отметили прогресс спортсмена. Начав карьеру в ПСЖ в роли запасного вратаря, Сафонов сумел завоевать место в основном составе и ярко проявить себя в матчах Лиги чемпионов. Лидером списка стал Давид Райя из «Арсенала», вторую позицию занял Тибо Куртуа из «Реала», а третью – Джан-Луиджи Донарума из «Манчестер-Сити». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Граф де ля Фер?
4: Я. Yeah.
3: Шарль Ожье де Бац де Кастельмор?
4: Я. Yeah.
3: Барон Дювалон де Брасье де Пьерфон?
4: Я. Yeah.
3: Аббат Дербле?
5: Я. Yeah.
3: Может, хватит издеваться? Я ведь точно вас знаю. Атос, Д'Артаньян, Портос и Арамис. Добро пожаловать, господа. Мы вас очень ждали.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляет книгу Александра Дюма «Три мушкетера». Один за всех. И все за одного. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Игры человечества.
7: Молва народная твердит, что в свободное от сражений время генералиссимус Суворов любил поиграть в городки. Именно из этой игры он перенес на поле битвы основную формулу победы – глазомер, быстрота и натиск. Городки – чухи или рюхи – название русской молодецкой забавы, не признающей чинов и рангов. В нее играли все – от крестьянских ребятишек до царей. И только в России. Сам Петр Великий не брезговал метнуть биту, хоть и называл игру мужицкой. Государь лично устраивал турниры, и никто не мог с ним сравниться в меткости и умении. Из царского окружения только Меньшиков иногда обжуливал императора, за что, говорят, неоднократно бывал битым.
0: Игры человечества.
7: Городки любили и уважали Лев Толстой, Чехов, Горький, Шаляпин, Ленин, Сталин – Лауреат Нобелевской премии Иван Павлов, тот самый, что изучал собачьи рефлексы, так страстно играл на площадке, что его в шутку называли президентом городковой академии.
4: Во время этой древней русской забавы происходит сложная координация мышечных движений, что, в свою очередь, благотворно отражается на всех других функциях организма.
7: Даже сегодня инвентарь для городков проще некуда. Бита одна или две на игрока и набор деревянных чурочек-цилиндриков, из которых складывали поочередно 15 фигур. Задача – выбить битой фигуру из дома, специального квадрата, за меньшее количество бросков. А спортивную площадку 30 на 15 метров можно легко организовать в любом дворе. Поэтому городки в свое время были едва ли не популярнее самого футбола.

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Павла Михайловича Третьякова брату о создании картинной галереи. Весна 1860 года. Москва. Для меня, истинно и пламенного любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, музеума, принесущего многим пользу, всем удовольствие. И наша русская художественная школа не последнюю будет. Павел Третьяков.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
4: Глава третья. Аудиенция. Господин де Тревиль был в самом дурном расположении духа. Тем не менее он учтиво принял молодого человека, поклонившегося ему чуть ли не до земли, и с улыбкой выслушал его приветствие. Бернский акцент юноши напомнил ему молодость и родные края. Воспоминания, способные в любом возрасте порадовать человека. Но тут же, подойдя к дверям приемной и подняв руку как бы в знак того, что он просит разрешения у Д'Артаньяна сначала покончить с остальными, а затем уже приступить к беседе с ним, он трижды крикнул, с каждым разом повышая голос, так что в нем прозвучала вся гамма интонаций, от повелительной до гневной.
5: «Атос! Портос! Арамис!»
4: Оба мушкетера, с которыми мы уже успели познакомиться и которым принадлежали два последних имени, сразу же отделились от товарищей и вошли в кабинет, дверь которого захлопнулась за ними, как только они перешагнули порог. Их манера держаться, хотя они и не были вполне спокойны, своей непринужденностью, исполненной одновременно и достоинства, и покорности, вызвала восхищение Д'Артаньяна, видевшего в этих людях неких полубогов, а в их начальнике — Юпитера-громовержца, готового разразиться громом и молнией. Когда оба мушкетера вошли, и дверь за ними закрылась, когда гул разговоров в приемной, которым вызов мушкетеров послужил, вероятно, новой пищей, опять усилился, когда, наконец, господин де Тревиль, хмуря брови, три или четыре раза прошелся молча по кабинету мимо Портоса и Арамиса, которые стояли безмолвно, вытянувшись, словно на смотру, он внезапно остановился против них и, окинув их с ног до головы гневным взором, произнес: «Известно ли вам, господа, что мне сказал король и не далее, как вчера вечером? Известно ли вам это?» «Нет», — после короткого молчания ответствовали оба мушкетера. «Нет, сударь, нам ничего не известно. Но мы надеемся, что вы окажете нам честь сообщить об этом», — добавил Арамис в высшей степени учтиво и отвесил изящный поклон. «Он сказал мне, что впредь будет подбирать себе мушкетеров из гвардейцев господина кардинала».
6: «Из гвардейцев господина кардинала? Как это так?» — воскликнул Портос.
4: «Он пришел к заключению, что его кисленькое венцо требует подбавки доброго вина». Оба мушкетера вспыхнули до ушей. Д'Артаньян не знал, куда ему деваться, и готов был провалиться сквозь землю.
5: «Да, да!» —
4: продолжал господин де Тревиль, все более горячась.
5: «И его величество совершенно прав, ибо, клянусь честью, господа мушкетеры играют жалкую роль при дворе. Господин кардинал вчера вечером за игрой в шахматы соболезнующим тоном, который очень задел меня, принялся рассказывать, что эти проклятые мушкетеры, эти головорезы...» — он произносил эти слова с особой насмешкой, которая понравилась мне еще меньше. «Эти рубаки», — добавил он, поглядывая на меня своими глазами дикой кошки, «задержались позже разрешенного часа в кабачке на улице Феру. Его гвардейцы, совершавшие обход, казалось, он расхохочется мне в лицо, были принуждены задержать этих нарушителей ночного покоя. 1000 чертей! Вы знаете, что это значит? Арестовать мушкетеров! Вы были в этой компании. Да, вы! Не отпирайтесь! Вас опознали, и кардинал назвал ваши имена. Я виноват, я сам виноват, ведь я сам подбираю себе людей. Вот хотя бы вы, Арамис, зачем вы выпросили у меня мушкетерский камзол, когда вам так к лицу была сутана? Ну, а вы, Портос, вам такая роскошная золотая перевязь нужна, должно быть, чтобы повесить на ней соломенную шпагу? А Атос? Я не вижу Атоса. Где он?
4: Сударь, с грустью произнес Арамис, он болен, очень болен.
5: Болен? Очень болен, говорите вы? А чем он болен?
6: Опасаются, что у него оспа, сударь, сказал Портос, стремясь вставить и свое слово. Весьма печальная история. Эта болезнь может изуродовать его лицо.
5: Оспа! Вот так славную историю вы тут рассказываете, Портос. Болеть оспой в его возрасте? Нет, нет. Он должно быть ранен или убит. Ах, если бы я мог знать, 1000 чертей! Господа мушкетеры, я не желаю, чтобы мои люди шатались по подозрительным местам, затевали ссоры на улицах и пускали в ход шпаги в темных закоулках. Я не желаю, в конце концов, чтобы мои люди служили посмешищем для гвардейцев господина кардинала. Эти гвардейцы — спокойные ребята, порядочные, ловкие. Их не за что арестовывать. Да кроме того, они и не дали бы себя арестовать, я в этом уверен. Они предпочли бы умереть на месте, чем отступить хоть на шаг. Спасаться, бежать, удирать — на это способны только королевские мушкетеры. Портос и Арамис дрожали от ярости. Они готовы были бы задушить господина де Тревиля, если бы в глубине души не чувствовали, что только горячая любовь к ним заставляет его так говорить. Они постукивали каблуками о ковер, до крови кусали губы и изо всех сил сжимали эфес и шпаг. В приемной слышали, что вызывали Атоса, Портоса и Арамиса, и по голосу господина де Тревиля угадали, что он сильно разгневан. Десяток голов, терзаемых любопытством, прижался к двери в стремлении не упустить ни слова, и лица бледнели от ярости, тогда как уши, прильнувшие к скважине, не упускали ни звука, а уста повторяли одно за другим оскорбительные слова капитана, делая их достоянием всех присутствующих. В одно мгновение весь дом от дверей кабинета и до самого подъезда превратился в кипящий котел. «Вот как! Королевские мушкетеры позволяют гвардейцам кардинала себя арестовывать!» продолжал господин де Тревиль, в глубине души не менее разъяренный, чем его солдаты, отчеканивая слова и словно удары кинжала вонзая их в грудь своих слушателей. «Вот как! 6 гвардейцев кардинала арестовывают 6 мушкетеров его величества! 1000 чертей! Я принял решение! Прямо отсюда я отправляюсь в Лувр и подаю в отставку! Отказываюсь от звания капитана мушкетеров короля и прошу назначить меня лейтенантом гвардейцев кардинала! А если мне откажут 1000 чертей, я сделаюсь аббатом!» При этих словах ропот за стеной превратился в бурю. Всюду раздавались проклятия и богохульство. Возгласы «тысячи чертей», «Бог и все его ангелы», «Смерть и преисподняя» повисли в воздухе. Д'Артаньян глазами искал, нет ли какой-нибудь портьеры, за которой он мог бы укрыться, и ощущал непреодолимое желание забраться под стол.
6: «Так вот, господин капитан!» — воскликнул Портос, потеряв всякое самообладание. «Нас действительно было 6 против 6, но на нас напали из-за угла, и раньше, чем мы успели обнажить шпаги, 2 из нас были убиты на повал, а Атос так тяжело ранен, что немногим отличался от убитых. 2 он пытался подняться и 2 валился на землю. Тем не менее, мы не сдались, нет, нас уволокли силой. По пути мы скрылись. Что касается Атоса, то его сочли мертвым и оставили спокойно лежать на поле битвы, полагая, что с ним не стоит возиться. Вот как было дело. Черт возьми, капитан, не всякий бой можно выиграть. Великий Помпей проиграл Фарсальскую битву, а король Франциск I, который, как я слышал, кое-чего стоил, бой при Павии.
4: «И я имею честь доложить, — сказал Арамис, — что одного из нападавших я заколол его собственной шпагой, так как моя шпага сломалась после первого же выпада. Убил или заколол, как вам будет угодно, сударь».
6: «Я не знал этого», — произнес господин де Тревиль, несколько смягчившись. «Господин кардинал, как я вижу, кое-что преувеличил».
4: «Но молю вас, сударь», — продолжал Арамис, видя, что де Тревиль смягчился и уже осмеливаясь обратиться к нему с просьбой. «Молю вас, сударь, не говорите никому, что Атос ранен. Он был бы в отчаянии, если бы это стало известно королю. А так как рана очень тяжелая, пронзив плечо, лезвие проникло в грудь, можно опасаться в эту минуту. Край портьеры приподнялся, и на пороге показался мушкетер с благородным и красивым, но смертельно бледным лицом».
5: «Атос!» —
4: вскрикнули оба мушкетера.
6: «Атос!»
4: — повторил за ними де Тревиль.
6: «Вы звали меня, господин капитан», — сказал Атос, обращаясь к де Тревилю. Голос его звучал слабо, но совершенно спокойно. «Вы звали меня, как сообщили мне товарищи, и я поспешил явиться. Жду ваших приказаний, сударь».
4: И с этими словами мушкетер, безукоризненно одетый и, как всегда, подтянутый, твердой поступью вошел в кабинет. Де Тревиль, до глубины души тронутый таким проявлением мужества, бросился к нему.
5: «Я только что говорил этим господам, — сказал де Тревиль, — что запрещаю моим мушкетерам без надобности рисковать жизнью. Храбрецы дороги королю, а королю известно, что

0: Дверь оставалась полуоткрытой. Появление Атоса, о ране которого, несмотря на тайну, окружавшую все это дело, большинству было известно, поразило всех. Последние слова капитана были встречены гулом удовлетворения, и две или три головы в порыве восторга просунулись между портьерами. Де Тревиль, надо полагать, не приминул бы резким замечанием покарать нарушителей этикета, но вдруг почувствовал, как рука Атоса судорожно дернулась в его руке, и, переведя взгляд на мушкетера, увидел, что тот теряет сознание. В то же мгновение Атос, собравший все силы, чтобы преодолеть боль и все же сраженный ею, рухнул на пол, как мертвый.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
0: «Лекаря!» — закричал господин де Тревиль. «Моего или королевского, самого лучшего! Лекаря или тысяча чертей, мой храбрый Атос умрет!» На крик де Тревиля все собравшиеся в приемной хлынули к нему в кабинет, дверь которого он забыл закрыть. Все суетились вокруг раненого. Но все старания были бы напрасны, если б лекарь не оказался в самом доме. Расталкивая толпу, он приблизился к Атосу, который все еще лежал без сознания, и, так как шум и суета мешали ему, он прежде всего потребовал, чтобы больного перенесли в соседнюю комнату. Господин де Тревиль поспешно распахнул дверь и сам прошел вперед, указывая путь Портосу и Арамису, которые на руках вынесли своего друга. За ними следовал лекарь, и за лекарем дверь затворилась. И тогда кабинет господина де Тревиля, всегда вызывавший трепет у входивших, мгновенно превратился в отделение приемной. Все болтали и разглагольствовали, не понижая голоса, сыпали проклятиями и, не боясь сильных выражений, посылали кардинала и его гвардейцев ко всем чертям. Немного погодя, вернулись Портос и Арамис. Подле раненого остались только де Тревиль и лекарь. Наконец возвратился и господин де Тревиль. Раненый, по его словам, пришел в сознание. Врач считал, что его положение не должно внушать друзьям никаких опасений, так как слабость вызвана только большой потерей крови. Затем господин де Тревиль сделал знак рукой, и все удалились, за исключением Д'Артаньяна, который со свойственной гасконцу настойчивостью остался на месте, не забывая, что ему назначена аудиенция. Когда все вышли и дверь закрылась, де Тревиль обернулся и оказался лицом к лицу с молодым человеком. Происшедшие события прервали нить его мыслей. Он осведомился о том, чего от него ждет настойчивый проситель. Д'Артаньян назвался, сразу пробудив в памяти де Тревиля и прошлое, и настоящее. «Простите, любезный земляк», — произнес он с улыбкой, — «я совершенно забыл о вас. Что вы хотите?» «Капитан — это тот же отец семейства, только отвечать он должен за большее, чем обыкновенный отец. Солдаты — взрослые дети. Но так как я требую, чтобы распоряжения короля, и особенно господина кардинала, выполнялись...» Д'Артаньян не мог скрыть улыбку. Эта улыбка показала господину де Тревилю, что перед ним отнюдь не глупец, и он сразу перешел к делу. «Я очень любил вашего отца», — сказал он. «Чем я могу быть полезен его сыну? Говорите скорее, время у меня уже на исходе». «Сударь», — произнес Д'Артаньян, — «уезжая из Тарба в Париж, я надеялся в память той дружбы, о которой вы не забыли, просить у вас плащ мушкетера. Но после всего виденного мною за эти 2 часа я понял, что эта милость была бы столь огромна, что я боюсь оказаться недостойным ее». «Это действительно милость, молодой человек», — ответил господин де Тревиль. «Но для вас она может быть не так недоступна, как вы думаете, или делаете вид, что думаете. Впрочем, одно из распоряжений Его Величества предусматривает подобный случай, и я вынужден, к сожалению, сообщить вам, что никого не зачисляют в мушкетеры, пока он не испытан в нескольких сражениях, не совершил каких-нибудь блестящих подвигов или не прослужил 2 года в другом полку, поскромнее, чем наш». Д'Артаньян молча поклонился. Он еще более жаждал надеть форму мушкетера с тех пор, как узнал, насколько трудно достичь желаемого. «Но», — продолжал де Тревиль, вперив в своего земляка такой пронзительный взгляд, словно он желал проникнуть в самую глубину его сердца, —

0: Но из уважения к вашему отцу, моему старому другу, как я вам уже говорил, я все же хочу что-нибудь сделать для вас, молодой человек. Наши биарнские юноши редко бывают богаты, и я не думаю, чтобы положение сильно изменилось с тех пор, как я покинул родные края. Полагаю, что денег, привезенных вами, вряд ли хватит на жизнь. Д'Артаньян гордо выпрямился, всем своим видом давая понять, что он ни у кого не просит милостыни. «Полно-полно, молодой человек», — продолжал Д'Атревиль, — «мне эти повадки знакомы. Я приехал в Париж с 4 IQ в кармане и вызвал бы на дуэль любого, кто осмелился бы сказать мне, что я не в состоянии купить Лувр». Д'Артаньян еще выше поднял голову. Благодаря продаже коня он начинал свою карьеру, имея на 4 IQ больше, чем имел на первых порах Д'Атревиль. «Итак», — продолжал капитан, — «вам необходимо сохранить привезенное, как бы значительно ни была эта сумма. Но вам также следует усовершенствоваться в искусстве владеть оружием. Это необходимо дворянину. Я сегодня же напишу письмо начальнику Королевской академии, и с завтрашнего дня он примет вас, не требуя никакой платы. Не отказывайтесь от этого. Наши молодые дворяне, даже самые знатные и богатые, часто тщетно добиваются приема туда. Вы научитесь верховой езде, фехтованию, танцам. Вы завяжете полезные знакомства, а время от времени будете являться ко мне, докладывать, как у вас идут дела и чем я могу помочь вам». Как не чужды были Д'Артаньяну придворные уловки, он все же почувствовал холодок, которым веяло от этого приема. «Увы», — воскликнул он, — «я вижу, как недостает мне сейчас письма с рекомендацией, данного мне отцом». «Действительно», — ответил Д'Атревиль, — «я удивлен, что вы пустились в столь дальний путь без этого единственного волшебного ключа, столь необходимого нашему брату Биарнцу». «Письмо было у меня, сударь, и, слава богу, написанное, как полагается», — воскликнул Д'Артаньян, — «но у меня коварно похитили его». И он рассказал обо всем, что произошло в Менге, описал незнакомого дворянина во всех подробностях, причем речь его дышала жаром и искренностью, которые очаровали Д'Атревиля. «Странная история», — задумчиво произнес капитан Мушкетеров. «Вы, значит, громко называли мое имя?»
1: «Да, конечно. Я был так неосторожен. Но что вы хотите? Такое имя, как ваше, должно было служить мне в пути щитом. Судите сами, как часто я прикрывался им».
0: Лесть была в те дни в моде, и Д'Атревиль был так же чувствителен к фимиаму, как любой король или кардинал. Он не мог поэтому удержаться от выражавшей удовольствие улыбки, но улыбка быстро угасла. «Скажите мне», — начал он, сам возвращаясь к происшествию в Менге, «скажите, не было ли у этого дворянина легкого рубца на виске?»
1: «Да, как бы ссадина от пули».
0: «Это был видный мужчина?»
1: «Да».
0: «Высокого роста?»
1: «Да».
0: «Бледный, с темными волосами?»
1: «Да, да, именно такой. Каким образом, сударь, вы знаете этого человека? Ах, если когда-нибудь я разыщу его, а клянусь вам, я разыщу его хоть в аду».
0: «Он ожидал женщину?» — перебил его Д'Атревиль.
1: «Уехал он, во всяком случае, только после того, как обменялся несколькими словами с той, которую поджидал».
0: «Вы не знаете, о чем они говорили?»
1: Вручив ей ларец, он сказал, что в нем она найдет его распоряжение, и предложил ей вскрыть ларец только в Лондоне.
0: «Эта женщина была англичанка?» «Он называл ее миледи». «Это он», — прошептал Д'Атревиль. «Это он. Я полагал, что он еще в Брюсселе».
1: «О, сударь!» — воскликнул Д'Артаньян. «Скажите мне, кто он и откуда, и я не буду просить вас ни о чем, даже о зачислении в мушкетеры, ибо прежде всего я должен рассчитаться с ним».
0: «Упаси вас Бог от этого, молодой человек!» — воскликнул Д'Атревиль. «Если вы встретите его на улице, спешите перейти на другую сторону. Не натыкайтесь на эту скалу, вы разобьетесь, как стекло».
1: «И все-таки», — произнес Д'Артаньян, — «если только я его встречу...»
0: «Пока, во всяком случае, не советую вам разыскивать его», — сказал Д'Атревиль. Внезапно Д'Атревиль умолк, пораженный странным подозрением. Страстная ненависть, которую юноша выражал по отношению к человеку, якобы похитившему у него отцовское письмо, кто знает, не скрывался ли за этой ненавистью какой-нибудь коварный замысел.
1: не подослан ли этот молодой человек его высокопреосвященством? Не явился ли он с целью заманить его, де Тревиля, в ловушку? Этот человек, называющий себя Д'Артаньяном, не был ли он шпионом, которого пытаются ввести к нему в дом, чтобы он завоевал его доверие, а затем погубил его, как это бывало с другими? Он еще внимательнее, чем раньше, поглядел на Д'Артаньяна. Вид этого подвижного лица, выражавшего ум, лукавство и притворную скромность, не слишком его успокоил. «Я знаю, правда, что он гасконец», — подумал де Тревиль, «но он с успехом может применить свои способности на пользу кардиналу, как и мне. Испытаем его». «Друг мой», — проговорил он медленно, «перед сыном моего старого друга, ибо я принимаю на веру всю эту историю с письмом, перед сыном моего друга я хочу искупить холодность, которую вы сразу ощутили в моем приеме, и раскрою перед вами тайны нашей политики. Король и кардинал — мои лучшие друзья. Мнимые трения между ними служат лишь для того, чтобы обмануть глупцов. Я не допущу, чтобы мой земляк, красивый юноша, славный малый, созданный для успеха, стал жертвой этих фокусов и попал впросак, как многие другие, сломавшие себе на этом голову. Запомните, что я предан этим двум всемогущим господам и что каждый мой шаг имеет целью служить королю и господину-кардиналу, одному из самых выдающихся умов, которые когда-либо создавала Франция. Отныне, молодой человек, примите это к сведению, и если в силу ли семейных или дружеских связей, или, подчиняясь голосу страстей, вы питаете к кардиналу враждебные чувства, подобные тем, которые нередко прорываются у иных дворян, распрощаемся с вами. Я приду вам на помощь при любых обстоятельствах, но не приближу вас к себе. Надеюсь, во всяком случае, что моя откровенность сделает вас моим другом, ибо вы единственный молодой человек, с которым я когда-либо так говорил. Если кардинал подослал ко мне эту лису, — думал де Тревиль, — то, зная, как я его ненавижу, наверняка внушил своему шпиону, что лучший способ вкрасться ко мне в доверие — это наговорить про него черт знает что. И, конечно, этот хитрец, несмотря на мои заверения, сейчас станет убеждать меня, что питает отвращение к его высокопреосвященству. Но все произошло совсем по-иному, не так, как ожидал де Тревиль. Д'Артаньян ответил с совершенной прямотой. «Сударь», — произнес он просто, — «я прибыл в Париж именно с такими намерениями. Отец мой советовал мне не покоряться никому, кроме короля, господина кардинала и вас, которых он считает первыми людьми во Франции». Д'Артаньян, как можно заметить, присоединил имя де Тревиля к двум первым. Но это добавление, по его мнению, не могло испортить дело. «Поэтому, — продолжал он, — я глубоко чту господина кардинала и преклоняюсь перед его действиями. Тем лучше для меня, если вы, как изволите говорить, вполне откровенно со мной. Значит, вы оказали мне честь, заметив сходство в наших взглядах. Но если вы отнеслись ко мне с некоторым недоверием, а это было бы вполне естественно, тогда, разумеется, я гублю себя этими словами в ваших глазах. Но все равно вы оцените мою прямоту, а ваше доброе мнение обо мне дороже всего на свете». Де Тревиль был поражен. Такая проницательность, такая искренность вызывали восхищение, но все же полностью не устраняли сомнений. Чем больше выказывалось превосходство этого молодого человека перед другими молодыми людьми, тем больше было оснований остерегаться его, если де Тревиль ошибался в нем. «Вы честный человек», — сказал он, пожимая Д'Артаньяну руку, «но сейчас я могу сделать для вас только то, что предложил. Двери моего дома всегда будут для вас открыты. Позже, имея возможность являться ко мне в любое время, а следовательно и уловить благоприятный случай, вы, вероятно, достигнете того, к чему стремитесь». «Другими словами, сударь, — проговорил Д'Артаньян, — вы ждете, чтобы я оказался достоин этой чести». «Ну что ж», — добавил он с непринужденностью, свойственной гасконцу, — «вам недолго придется ждать». И он поклонился, собираясь удалиться, словно остальное касалось уже только его одного. «Да погодите же», —
0: — сказал де Тревиль, останавливая его. «Я обещал вам письмо к начальнику академии. Или вы чересчур горды, молодой человек, чтобы принять его от меня?»
1: «Нет, сударь», — возразил Д'Артаньян. «И я отвечаю перед вами за то, что его не постигнет такая судьба, как письмо моего отца. Я так бережно буду хранить его, что оно, клянусь вам, дойдет по назначению. И горе тому, кто попытается похитить его у меня».
0: Это бахвальство вызвало на устах Д'Атревиля улыбку. Оставив молодого человека в амбразуре окна, где они только что беседовали, он уселся за стол, чтобы написать обещанное письмо. Д'Артаньян, в это время ничем не занятый, выбивал по стеклу какой-то марш, наблюдая за мушкетерами, которые один за другим покидали дом, и провожая их взглядом до самого поворота улицы. Господин Д'Атревиль, написав письмо, запечатал его, встал и направился к молодому человеку, чтобы вручить ему конверт.
1: Но в то самое мгновение, когда Д'Артаньян протянул руку за письмом, Д'Атревиль с удивлением увидел, как юноша внезапно вздрогнул и, вспыхнув от гнева, бросился из кабинета с яростным криком.
2: «Нет, тысячи чертей! На этот раз ты от меня не уйдешь!»
1: «Кто, кто?» — спросил Д'Атревиль.
2: «Он, похититель!» — ответил на ходу Д'Артаньян. «Ах, негодяй!» И с этими словами он исчез за дверью.
1: «Сумасшедший!» — пробормотал Д'Атревиль. «И если только...» — медленно добавил он. «Это не уловка, чтобы удрать, раз он понял, что подвох не удался».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «Три мушкетера». Читает Григорий Перель.
2: Глава четвертая. Плечо Атоса, перевязь Портоса и платок Арамиса. Д'Артаньян, как бешеный, в три скачка промчался через приемную и выбежал на площадку лестницы, по которой собирался спуститься опрометью, как вдруг с разбегу столкнулся с мушкетером, выходившим от господина де Тревиля через боковую дверь. Мушкетер закричал, или, вернее, взвыл от боли. «Простите меня», — произнес Д'Артаньян, намереваясь продолжать свой путь. «Простите меня, но я спешу». Не успел он спуститься до следующей площадки, как железная рука ухватила его за перевязь и остановила на ходу. «Вы спешите», — воскликнул мушкетер, побледневший как мертвец. «И под этим предлогом наскакиваете на меня, говорите «простите» и считаете дело исчерпанным». «Не совсем так, молодой человек. Не вообразили ли вы, что если господин де Тревиль сегодня резко говорил с нами, то это дает вам право обращаться с нами пренебрежительно?» «Ошибаетесь, молодой человек. Вы не господин де Тревиль». «Поверьте мне», — отвечал Д'Артаньян, узнав Атоса, возвращавшегося к себе после перевязки. «Поверьте мне, я сделал это нечаянно, и, сделав это нечаянно, я сказал «простите меня». По-моему, этого достаточно. А сейчас я повторяю вам, и это, пожалуй, лишнее, что я спешу, очень спешу. Поэтому прошу вас, отпустите меня, не задерживайте».
3: «Сударь», — сказал Атос, выпуская из рук перевязь, — «вы невежа. Сразу видно, что вы приехали издалека».
2: Д'Артаньян уже успел шагнуть вниз через три ступеньки, но слова Атоса заставили его остановиться. «Тысяча чертей, сударь!» — проговорил он. «Хоть я и приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам, предупреждаю вас».
3: «Кто знает», — сказал Атос.
2: «Ах, если бы я не так спешил!» — воскликнул Д'Артаньян. «И если бы я не гнался за одним человеком...»
3: «Так вот, господин Торопыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной, слышите?»
2: «Где именно, не угодно ли сказать?»
3: «Подле монастыря Дешо».
2: «В котором часу?»
3: «Около 12».
2: «Около 12. Хорошо, буду на месте».
3: «Постарайтесь не заставить меня ждать. В четверть первого я вам уши на ходу отрежу».
2: «Хорошо!» — крикнул Д'Артаньян. «Явлюсь без 10:12».
3: И он пустился бежать, как одержимый, все еще надеясь догнать незнакомца, который не мог отойти особенно далеко, так как двигался не спеша.
2: Но у ворот он увидел Портоса, беседовавшего с караульным. Между обоими собеседниками оставалось свободное пространство, через которое мог проскользнуть один человек. Д'Артаньяну показалось, что этого пространства достаточно, и он бросился напрямик, надеясь, как стрела, пронестись между ними. Но Д'Артаньян не принял в расчет ветра. В тот миг, когда он собирался проскользнуть между разговаривавшими, ветер раздул длинный плащ Портоса, и Д'Артаньян запутался в его складках. У Портоса, по-видимому, были веские причины не расставаться с этой важной частью своего одеяния, и вместо того, чтобы выпустить из рук полу, которую он придерживал, он потянул ее к себе, так что Д'Артаньян, по вине упрямого Портоса, проделав какое-то вращательное движение, оказался совершенно закутанным в бархат плаща. Слыша проклятия, которыми осыпал его мушкетер, Д'Артаньян, как слепой, ощупывал складки, пытаясь выбраться из-под плаща. Он больше всего опасался как-нибудь повредить роскошную перевязь, о которой мы уже рассказывали. Но, робко приоткрыв глаза, он увидел, что нос его упирается в спину Портоса как раз между лопатками, другими словами, в самую перевязь. Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвостун, не имея возможности приобрести перевязь, целиком шитую золотом, приобрел перевязь, шитую золотом хотя бы лишь спереди. Отсюда и выдуманная простуда, и необходимость плаща.
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
3: «Дьявол!» — завопил Портос, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, который копошился у него за спиной.
4: «С ума вы спятили, что бросаетесь на людей!»
3: «Простите», — проговорил Д'Артаньян, выглядывая из-под локтя гиганта, «но я очень спешу. Я гонюсь за одним человеком».
4: «Глаза вы, что ли, забываете дома, когда гонитесь за кем-нибудь?» — орал Портос.
3: «Нет», — с обидой произнес Д'Артаньян, «нет, и мои глаза позволяют мне даже видеть то, чего не видят другие». Понял ли Портос или не понял, но он дал полную волю своему гневу.
4: «Сударь!» — прорычал он. «Предупреждаю вас, если вы будете задевать мушкетеров, дело для вас кончится трепкой».
3: «Трепкой?» — переспросил Д'Артаньян. «Не сильно ли сказано?»
4: «Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам».
3: «Еще бы! Мне хорошо известно, что тыл вы не покажете никому». И юноша в восторге от своей озорной шутки двинулся дальше, хохоча во все горло. Портос в дикой ярости сделал движение, намереваясь броситься на обидчика. «Потом, потом!» — крикнул ему Д'Артаньян. «Когда на вас не будет плаща?»
4: «Значит, в час позади Люксембургского дворца!»
3: «Прекрасно, в час!» — ответил Д'Артаньян, заворачивая за угол. Но ни на улице, по которой он пробежал, ни на той, которую он мог теперь охватить взглядом, не видно было ни души. Как немедленно двигался незнакомец, он успел скрыться из виду или зайти в какой-нибудь дом. Д'Артаньян расспрашивал о нем всех встречных, спустился до перевоза, вернулся по улице Сены, прошел по улице Алого Креста. Ничего, ровно ничего. Все же эта погоня принесла ему пользу. По мере того, как пот выступал у него на лбу, сердце его остывало. Он углубился в размышления о происшедших событиях. Их было много, и все они оказались неблагоприятными. Было всего 11 часов утра, а это утро успело уже принести ему немилость де Тревиля, который не мог не счесть проявлением дерзости неожиданный уход Д'Артаньяна. Кроме того, он нарвался на 2 поединка с людьми, способными убить 3 Д'Артаньянов каждый. Одним словом, с 2 мушкетерами, то есть с существами, перед которыми он благоговел так глубоко, что в сердце своем ставил их выше всех людей. Положение было невеселое. Убежденный, что будет убит Атосом, он вполне понятно не очень-то беспокоился о поединке с Портосом. Все же, поскольку надежда есть последнее, что угасает в душе человека, он стал надеяться, что хотя и получит страшные раны, все же останется жив, и на этот случай в расчете на будущую жизнь уже бронил себя за свои ошибки. «Какой я безмозглый грубиян! Этот несчастный и храбрый Атос был ранен именно в плечо, на которое я как баран налетел головой. Приходится только удивляться, что он не прикончил меня на месте. Он вправе был это сделать. Боль, которую я причинил ему, была, наверное, ужасна. Что же касается Портоса... О, что касается Портоса, ей-богу, тут дело забавнее». И молодой человек, вопреки своим мрачным мыслям, не мог удержаться от смеха, поглядывая все же при этом по сторонам, не покажется ли такой беспричинный одинокий смех кому-нибудь обидным. Что касается Портоса, то тут дело забавнее. Но я все же глупец. Разве можно так наскакивать на людей, подумать только, и заглядывать им под плащ, чтобы увидеть то, чего там нет? Он бы простил меня. Конечно, простил, если бы я не пристал к нему с этой проклятой перевязью. Я, правда, только намекнул, но как ловко намекнул. Ах, чертов я, гасконец, буду острить даже в аду на сковороде. «Друг ты мой, Д'Артаньян», — продолжал он, обращаясь к самому себе с вполне понятным дружелюбием. «Если ты уцелеешь, что маловероятно, нужно впредь быть образцово учтивым. Отныне все должны восхищаться тобой и ставить тебя в пример. Быть вежливым и предупредительным не значит еще быть трусом. Погляди только на Арамиса. Арамис — сама кротость, олицетворенное изящество. А разве может прийти кому-нибудь в голову назвать Арамиса трусом? Разумеется, нет. И отныне
2: Я во всем буду брать пример с него».
5: «Ах, вот как раз и он сам!»
2: Д'Артаньян, все время продолжая разговаривать с самим собой, поравнялся с особняком де Гильона и тут увидел Арамиса, который, остановившись перед самым домом, беседовал с двумя королевскими гвардейцами. Арамис со своей стороны заметил Д'Артаньяна. Он не забыл, что господин де Тревиль в присутствии этого юноши так жестоко вспылил сегодня утром. Человек, имевший возможность слышать, какими упреками осыпали мушкетеров, был ему неприятен, и Арамис сделал вид, что не замечает его. Д'Артаньян, между тем, весь во власти своих планов стать образцом учтивости и вежливости, приблизился к молодым людям и отвесил им изысканнейший поклон, сопровождаемый самой приветливой улыбкой. Арамис слегка поклонился, но без улыбки. Все трое при этом сразу прервали разговор. Д'Артаньян был не так глуп, чтобы не заметить, что он лишний. Но он не был еще достаточно искушен в приемах высшего света, чтобы найти выход из неудобного положения, в каком оказывается человек, подошедший к людям, мало ему знакомым, и вмешавшийся в разговор, его не касающийся. Он тщетно искал способа, не теряя достоинства, убраться отсюда, как вдруг заметил, что Арамис уронил платок и, должно быть, по рассеянности наступил на него ногой. Д'Артаньяну показалось, что он нашел случай загладить свою неловкость. Наклонившись, он с самым любезным видом вытащил платок из-под ноги мушкетера, как крепко тот не наступал на него. «Вот ваш платок, сударь», — произнес он с чрезвычайной учтивостью. «Вам, вероятно, жаль было бы его потерять». Платок был действительно покрыт богатой вышивкой, и в одном углу его выделялись короны и герб. Арамис густо покраснел и скорее выхватил, чем взял платок из рук гасконца.
5: «Так-так», — воскликнул один из гвардейцев, — «теперь наш скрытный Арамис не станет уверять, что у него дурные отношения с госпожой де Буатрасси, раз эта милая дама была столь любезна, что одолжила ему свой платок».
2: Арамис бросил на Д'Артаньяна один из тех взглядов, которые ясно дают понять человеку, что он нажил себе смертельного врага, но тут же перешел к обычному для него слащавому тону.
6: «Вы ошибаетесь, господа», — произнес он. «Платок этот вовсе не принадлежит мне, и я не знаю, почему этому господину взбрело на ум подать его именно мне, а не любому из вас. Лучшим подтверждением моих слов может служить то, что мой платок у меня в кармане». С этими словами он вытащил из кармана свой собственный платок, также очень изящный и из тончайшего батиста, а батист в те годы стоил очень дорого, но без всякой вышивки и герба, а лишь помеченный монограммой владельца. На этот раз Д'Артаньян промолчал, он понял свою ошибку. Но приятели Арамиса не дали себя убедить, несмотря на все его уверения. Один из них, сделанный серьезностью, обратился к мушкетеру.
7: «Если дело обстоит так, как ты говоришь, дорогой мой Арамис, — сказал он, — я вынужден буду потребовать от тебя этот платок. Как тебе известно, Буатрасси мой близкий друг, и я не желаю, чтобы кто-либо хвастал вещами, принадлежащими его супруге».
6: «Ты не так просишь об этом, — ответил Арамис. И, признавая справедливость твоего требования, я все же откажу тебе из-за формы, в которую оно облечено».
7: «В самом деле, — робко заметил Д'Артаньян, — я не видел, чтобы платок выпал из кармана господина Арамиса. Господин Арамис наступил на него ногой, вот я и подумал, что платок принадлежит ему».
6: «И ошиблись, — холодно произнес Арамис, словно не замечая желания Д'Артаньяна загладить свою вину. «Кстати, — продолжал Арамис, обращаясь к гвардейцу, сославшемуся на свою дружбу с Буатрасси, — я вспомнил, дорогой мой, что связан с графом де Буатрасси не менее нежной дружбой, чем ты, близкий его друг, так что платок с таким же успехом мог выпасть из твоего кармана, как из моего».
7: «Нет, клянусь честью, — воскликнул гвардеец его величества. —
6: Ты будешь клясться честью, а я ручаться честным словом, и один из нас при этом, очевидно, будет лжецом. Знаешь что, Монтаран, давай лучше поделим его».
7: «Платок?»
6: «Да,
5: «Великолепно!» — закричали оба приятеля-гвардейца. «Соломонов суд! Арамис, ты в самом деле воплощенная мудрость!» Молодые люди расхохотались, и все дело, как ясно всякому, на том и кончилось. Через несколько минут разговор оборвался, и собеседники расстались, сердечно пожав друг другу руки. Гвардейцы зашагали в одну сторону, Арамис — в другую.
6: «Вот подходящее время, чтобы помириться с этим благородным человеком», — подумал Д'Артаньян, который в продолжении всего этого разговора стоял в стороне.
5: И, подчиняясь доброму порыву, он поспешил догнать мушкетера, который шел, не обращая больше на него внимания.
6: «Сударь», — произнес Д'Артаньян, нагоняя мушкетера, — «надеюсь, вы извините меня».
5: «Милостивый государь», — прервал его Арамис, — «разрешите вам заметить, что в этом деле вы поступили не так, как подобало бы благородному человеку».
6: «Как, милостивый государь?» — воскликнул Д'Артаньян. «Вы можете предположить,
5: я предполагаю, сударь, что вы не глупец. И вам, хоть вы и прибыли из Гаскони, должно быть известно, что без причины не наступают ногой на носовой платок. Париж, черт возьми, не вымощен батистовыми платочками».
6: «Сударь, вы напрасно стараетесь меня унизить», — произнес Д'Артаньян, в котором задорный нрав начинал уже брать верх над мирными намерениями.
5: «Я действительно прибыл из Гаскони, и поскольку это вам известно, мне незачем вам напоминать, что гасконцы не слишком терпеливы. Так что, раз извинившись хотя бы за сделанную ими глупость, они бывают убеждены, что сделали вдвое больше положенного».
6: «Сударь, я сказал это вовсе не из желания искать с вами ссоры. Я, слава богу, не забияка какой-нибудь, и мушкетер я лишь временно. Дерусь я только, когда бываю вынужден, и всегда с большой неохотой. Но на этот раз дело не шуточное. Тут речь о даме, которую вы скомпрометировали».
5: «Мы скомпрометировали», — воскликнул Д'Артаньян.
6: «Как могли вы подать мне этот платок? Как могли вы обронить этот платок?
5: Я уже сказал, сударь, и повторяю, что платок этот выпал не из моего кармана».
6: «Значит, сударь, вы солгали дважды, ибо я сам видел, как он выпал именно из вашего кармана».
5: «Ах, вот как вы позволяете себе разговаривать, господин гасконец. Я научу вас вести себя.
6: А я отправлю вас назад служить обедню, господин аббат. Вытаскивайте шпагу, прошу вас, и сию же минуту».
5: «Нет-нет, милый друг. Не здесь, во всяком случае.
6: Не видите вы разве, что мы находимся против самого дома Дагильонов, который наполнен клевретами кардинала? Кто уверит меня, что не его высокопреосвященство поручил вам доставить ему мою голову? А знаете, я до смешного дорожу своей головой. Мне представляется, что она довольно ловко сидит у меня на плечах. Поэтому я согласен убить вас, будьте спокойны, но убить без шума, в укромном местечке, где вы никому не могли бы похвастать своей смертью».
5: «Пусть так, только не будьте слишком самоуверенны и захватите ваш платочек. Принадлежит он вам или нет, но он может вам пригодиться».
6: «Вы, сударь, гасконец?» — с иронией спросил Арамис.
5: «Да, и гасконцы обычно не откладывают поединка из осторожности».
6: «Осторожность, сударь, качество излишнее для мушкетера, я это знаю. Но она необходима служителям церкви. И так как мушкетер я только временно, то предпочитаю быть осторожным. В 2 часа я буду иметь честь встретиться с вами в доме господина де Тревиля. Там я укажу вам подходящее для поединка место».
5: Молодые люди раскланялись. Затем Арамис удалился по улице, ведущей к Люксембургскому дворцу, а Д'Артаньян, видя, что уже довольно поздно, зашагал в сторону монастыря Дешо.
6: «Ничего не поделаешь», — рассуждал он сам с собой. «Поправить ничего нельзя. Одно утешение. Если я буду убит, то буду убит мушкетером».
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «Три мушкетера».
8: Продолжение завтра в это же время.
9: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Человек в футляре. Герой одноименного чеховского рассказа – учитель греческого языка по фамилии Беликов. Его прототипом исследователи называют Александра Дьяконова, инспектора Таганрогской гимназии, где учился Чехов. Вот как описывает его брат писателя.
2: Это была машина, которая ходила, говорила, действовала. Исполняла циркуляры и затем сломалась и вышла из употребления. Всю свою жизнь Дьяконов проходил в калошах даже в хорошую погоду и носил с собой зонтик.
1: Поразительно, но столь редкий тип предельно замкнутого человека среди знакомых Чехова оказался не единственным. Вот еще один современник писателя, известный публицист Михаил Меньшиков. О нем в дневниках Чехова мы находим такую запись.
3: В сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара. Боится умываться холодной водой. Жалуется на замирание сердца.
1: Консерватизм на грани фобии. Что Меньшиков, что Дьяконов, оба опасались любых новаций. Чехову хватило одной фразы, чтобы описать таких людей. Человек в футляре, когда лежал в гробу, казалось, улыбался. Нашел свой идеал.
0: Кто эти люди?
1: Человек в футляре. Он же Александр Дьяконов, он же Михаил Меньшиков.
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Глава государства также призвал госслужащих активнее участвовать в программе «Кадры для экономики будущего».
2: Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель. Это 43% от общего числа. Второй модуль оселили 73 человека. Это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл.
1: Владимир Путин поручил правительству обеспечить стабильность бюджетной системы России. Президент также выделил дополнительные 100 миллиардов рублей для регионов с наиболее сложной финансовой ситуацией. С подконтрольной Киеву территории вернулись 103 российских бойца. Взамен переданы 103 украинских военнопленных. Российские бойцы сейчас в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
3: Наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека. Действительно, они в разном состоянии. Мы сегодня обменялись большим количеством писем от родных и близких для военнопленных обоих сторон. Это очень важное направление, и я знаю, как они ждут этих писем, насколько они важны. Продолжаем работу по взаимной передаче гуманитарных посылок в обе стороны, и очень большая работа по взаимной передаче документов.
1: После оказания психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Иран может атаковать объекты Соединенных Штатов в Европе, если конфликт с Вашингтоном обострится. Это может случиться после истечения срока действия двустороннего меморандума о взаимопонимании, сообщает Financial Times. Издание уточняет, что иранские военные рассматривают возможность ударов по Болгарии, которая предоставила авиабазу без мер для дозаправки самолетов США. Также в списке потенциальных целей значится Кипр. Меморандум, который должен был предотвратить возобновление боевых действий между США и Ираном, истек в понедельник. Пока нет признаков, что стороны готовы продлить перемирие. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Улица Алексея Толстого. Большая, дворянская, казанская, обороны. Именем Алексея Толстого улицу назвали 4 декабря 1982 года, к столетию со дня рождения писателя. К этой же знаменательной дате в Куйбышеве, так называлась Самара в советское время, открыли мемориальный музей-усадьбу Толстого. С этим волжским городом у писателя многое связано. Здесь он учился в реальном училище. Здесь жил и работал в эвакуацию в годы Великой Отечественной войны.
1: Имя на карте.
2: Говорят, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов называл Алексея Толстого «красным графом». Действительно, небывалый случай для сложного, богатого на репрессии времени. Бывший эмигрант, титулованный дворянин, не только преодолел свою ненависть к большевикам, но и стал любимцем и баловнем советской власти. Сталинские премии, престижная квартира, роскошная дача в Барвихе, автомобиль с личным шофером. За что? Конечно, за талант. За аэлиту. Гиперболоид инженера Гарина. За золотой ключик. Петра Первого и многое другое. А еще за неимоверную работоспособность, сознательность и самоотдачу. На рассвете 22 июня 1941 года Алексей Толстой поставил последнюю точку в романе «Хождение по мукам». За это произведение он получил государственную премию, из которой 100 тысяч рублей отдал на постройку танка «Грозный». 34-ка Толстого громила врага на территории Румынии. С первых дней войны и до самой смерти в феврале 45-го он написал для центральных газет «Правда», «Известия» и «Красная звезда» более 80 очерков и статей. Говорят, настолько проникновенных, что за одну из них Геббельс внес его в свой черный список.
1: Имя на карте.
2: В то же время признанный классик, автор серьезных романов эпопей Алексей Толстой не упускал возможности разыграть кого-нибудь из окружающих. Однажды, во время отдыха на Кавказе, один из туристов вдруг поинтересовался у писателя, почему не падают в пропасть коровы на крутом склоне. Толстой развеселился, но с серьезным лицом объяснил: у местных коров правые ноги, передние и задние, вдвое короче двух левых, передней и задней. Такая порода. Поэтому эти коровы ходят только по кругу. А у их хозяев есть специальные коровьи костыли-насадки для правых ног, если вдруг животному придется пастись на ровном месте. Восхищенный турист достал блокнот и попросил описать конструкцию этих костылей-насадок. Писатель пришел в восторг. «Дорогой мой, конечно, слушайте и записывайте!» По воспоминаниям современников, Алексей Николаевич был личностью, мягко говоря, неоднозначной. Благородные, возвышенные, даже самоотверженные поступки у него чередовались с низкими, меркантильными, а порой и вовсе безобразными. Хотя такое часто бывает с великими людьми. Самара, улица Алексея Толстого.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Проехав множество улиц, замков, домов, я выехал в другие ворота крепости, ко взморью, и успел составить только пока заключение, что испанский город — город большой, город сонный и город очень приятный. Едучи туда, я думал, правду сказать, что на меня повеет дух падшей, обедневшей державы, что я увижу запустение, отсутствие строгости, порядка, словом, поэзию разорения. Но меня удивил вид благоустроенности, чистоты. Везде видны следы заботливости, даже обилия. За городом дорога пошла берегом. Я смотрел на необозримый залив, на наши суда, на озаряемые солнцем горы, одни поближе пурпуровые, подальше лиловые, самые дальние синели в тумане небосклона. Картины впереди еще лучше. Мы мчались по большому зеленому лугу с декорацией индийских деревень, прячущихся в тени бананов и пальм. Это одна бесконечная шпалера зелени. На бананах нежной, яркой до желтизны, на пальмах темной и жесткой. Кучер мчит неистово. Я только успеваю кидать быстрые взгляды направо и налево. Тут стена бамбуков. Я нигде не видал таких больших и стройных деревьев. Они растут исполинскими кустами или букетами, устремляясь как пучки стрел вверх, и там разбегаются ветвями в разные стороны. Дальше густая, непроницаемая масса смешанной зелени, в которой местами прячутся кисти хлебных плодов, фиг или гранат, как мне казалось при такой быстрой езде. Из чащи зелени мы вдруг вторглись в тагальскую деревню. Проскакивали мимо хижин без стен, с одними решетками, сплетенными из растущего тут же рядом бамбука, крытых банановыми листьями и без того, впрочем, осеняющими круглый год всю хижину. Деревня заменялась опять сплошным лесом-садом, который тянется долго, целые мили. Потом зеленая шпалера внезапно раздвинется, открывая поля, с грядами, покосами, фермами, стадами, с пестрыми нивами, как заплатами, которые стерются далеко вплоть до синеющего на горизонте леса. Местами декорации леса прячет за собой табачную, кофейную или, наконец, сахарную плантацию. Одно цветет, с другого уже собраны плоды, третье едва всходит. Но бананы превозмогают все. Везде из всех углов и щелей торчат их нескромные ярко-свежие листья, осеняющие крупные и тяжелые кисти плодов. Все здесь заросло, все зелень, все сад, как наяве. Нет пустого клочка голой земли. Сколько мостиков и речек перемахнули мы. Везде на них жилье, затишье, углубление в сторону. Там сонные воды, заблудившиеся в лесу и ставшие неподвижно речки, смотрят дачи. Во всем убранстве зелени и цветов. Через воды переброшен мост игрушечной постройки. Каких много видишь на театре, отчасти на Черной речке тоже. На балконах уже сидят в праздном созерцании чудес природы заспанные худощавые фигуры испанцев «Делевьё Рош» старого закала, напоминающих Дон Кихота. А лицо овальное, к низу уже, с усами и бородой похожий тоже на ус, в ермолках, с известными крупными морщинами, с выражающим одно и то же взглядом тупого, даже отчасти болезненного раздумья, как будто печати страдания, которого, кажется, не умеет эта голова высказать за неумением грамоте. На всех картинах испанской школы увидите такие лица. Другие еще почивают или, проснувшись, кушают. Быстроглазые тагалки, занятые чем-нибудь в хижинах или около, вдруг поднимают на проезжих глаза и непременно что-нибудь высказывают ими. Или вопрос, или насмешку, или другое, но во всяком случае красноречиво. Мужчины, те ничего не говорят. Смотрят на вас с равнодушным любопытством, медленно почесывая грудь, спину или что-нибудь другое, как делают и у нас мужчины в полях, отрываясь на минуту от плуга или косы, чтобы поглядеть на проезжего. Одни из них возятся около валов, другие работают по полям и огородам, Третьи сидят в ловчонке и продают какую-нибудь дрянь. Прочие покупают ее, едят, курят. Наконец, многие, большей частью, сидят кучками всюду, на улице, в садах, в переулках, в поле, и почти все с петухом под мышкой. Это вечный товарищ Тагала. Он с ними всюду. Я видел петухов, привязанных к дверям лавок. Хозяин торгует, петух должен быть тут же. Я останавливался, выходил из коляски посмотреть, что они тут делают. Думал, что увижу знаменитые манильские петушьи бои, но видел только боевые экзерциции. Петухов раздражали, пуская друг на друга, но тотчас же и удерживали за хвост, как только рыцари слишком ощетинятся. Тут лишь пробовали их силу, ценили качество и готовили к настоящим сражениям. А сражения происходят в особых цирках, по праздникам. Странно видеть взрослых людей с задумчивыми, иногда с такими деловыми физиономиями, за ребяческой забавой. Мне невольно пришла на память Европа. Карты и деловые физиономии тоже. Когда я выезжал из города в окрестности, откуда-то взялась и поехала, то обгоняя нас, то отставая, коляска. В ней на первых местах сидел августинец с умным лицом, черными, очень выразительными глазами, с выбритой маковкой, без шляпы, в белой, полотняной или коленкоровой широкой одежде. «Это бы ничего. On ne voit que ça. Только их видно», — говорит француженка. Но рядом с монахом сидел китаец. И это не редкость в Маниле. У этого китайца были светло-русые волосы, голубые или, по крайней мере, серые глаза, белое или, скорее, красноватое лицо, начиная с носа, совершенно как у европейца. Подумав хорошенько, я снизошел и к этому явлению. Почему же, думал я, не быть у китайца русым волосам и красному носу, как у европейца? Ведь англичане давно уж распространяют в Китае просвещение и завели много своего. Между прочим, и носы, и русые волосы. Но зачем у этого китайца большой золотой крест на груди? Если он христианин, как надо полагать, зачем он в китайском платье? Боится своих? Прячется? Не думаю. Тогда бы он боялся носить и крест. Наконец, зачем он сидит с католическим монахом? Кто это против них? Весь в черном, светском платье, худощавый мужчина, который не надевает шляпы, а держит ее в руках. Потом отчего они все молчат и смотрят в разные стороны? Это очень интриговало меня. Я поминутно обращал взгляды на коляску до того, что августинский монах вышел из терпения и поклонился мне, полагая, вероятно, по моим вопросительным и настойчивым взглядам, что я добивался поклона. Мне стало совестно, и я уже не взглянул ни разу на коляску и не знаю, где и как она отстала от нас. Солнце уже скрывалось. Мертвый полуденный сон миновал. Бездействие кончилось. По деревьям, по дороге и по воде заиграл ветерок, подувший с моря, но так мягко, нежно, осторожно, как разве только мать дует в лицо спящему ребенку, чтобы согнать докучливую муху. Почти не слыхать его, а прохладно, тепло и покойно. Ветви не качаются взад и вперед и не хлещут одна другую, как в наших северных дубравах. Они не движутся, только листья шепчут. И то не все. Иной с подошву толщиной, где ему шептать? Зефиры не скоро раскачают его. А кучер все мчал, да мчал меня, то по глухим переулкам, с бедными, но чистыми хижинами, по улицам, то опять по полянам, по плантациям. Из-за деревьев продолжали выглядывать идиллии в таких красках, какие, конечно, не снились самому отцу Феокриту. Везде толпы, на балконах множество голов. Мы проезжали мимо развалин массивного здания, упавшего от землетрясения, как надо полагать. Я вышел из экипажа, заглянул за каменную ограду и увидел стену с двумя-тремя окнами да кучу щебня и кирпичей, заросших травой. В тагальских деревнях между хижинами много красивых домов легкой постройки. Это дачи горожан, которые бегут сюда, между прочим, тотчас после первых приступов землетрясения. Как сказал мне утром месье Демьен, здесь нечему раздавить человека. Все из жердочек, из прутьев, стен нет. Место их занимают окна, задвигаемые посредством жалюзи.

0: окружены двориками, огороженными бамбуком, а чаще кустами бананов. Во многих хижинах я видел висящие мундиры, а иногда и сам смуглый воин из тагалов, вроде Отелло, сидел тут же, среди семейства. Да, прекрасные окрестности Манилы, особенно при вечернем солнце. Днем, в полдень, они ослепительны и знойны, как степь. Если б не они, не эта растительность и не веселый, всегда праздничный вид природы, не стоило бы, кажется, и ездить в Манилу, разве только за сигарами. Мы въехали в город с другой стороны. Там уж кое-где зажигали фонари, начинались сумерки. Китайские лавки сияли цветными огнями, в полумраке двигалась по тротуарам толпа гуляющих, по мостовой мчались коляски. Мы опять через мост поехали к крепости. Но на мосту была такая теснота от экипажей, такая толкотня между пешеходами, что я ждал минут с пять в линии колясок, пока можно было проехать. Наконец, мы высвободились из толпы и мимо крепостной стены приехали на Гласис и вмешались в ряды экипажей. Где это я? Под Новинским или в Екатерингофе 1 мая? По Гласису тянутся две аллеи больших широколиственных деревьев. Между аллеями по широкой дороге движется бесконечная нить двухместных и четвероместных колясок. С сеньорами и сеньоринами, с джентльменами и с джентльменками и огибает огромное пространство от предместий мимо крепости до самого взморья. На берегу залива собралось до сотни экипажей. Гуляющие любовались морем и слушали прекрасную музыку. Играли полковые музыканты. Я остановился послушать знакомые мотивы из опер и незнакомые польки, мазурки. Многие мужчины в белом, исключая львов. Те в суконном платье и черных шелковых шляпах. Весь шик заключается в том, чтобы хоть задохнуться, доказаться европейцем. Не изменять европейского костюма и обычаев. Женщины-испанки. Все с открытой головой и даже без мантильи. Англичанки и американки в шляпках. Лиц не видать, темно. Местами расставлены жандармы в треугольных шляпах, в темных мундирах с белой перевязью, верхом на небольших, но крепких коренастых лошадях. Порядок строгий, ни одна коляска не смеет обогнать другую, не остановиться в рядах. Это и есть знаменитое кальсадо или гулянье, о котором говорил месье Демьен. Проехав раза два по ней взад и вперед, я отправился в отель. Кальсадо не уйдет, да хоть бы и ушло, не беда. Это та же Москва, Петербург, Берлин, Париж и так далее. В фонде уже опять накрыт длинный стол, опять заставили его 20 блюдами, все почти теми же, что и за обедом, кроме супа. Это называется пить чай. А чаю не видать. Вскоре один за другим собрались все, и наши, и чужие. Завязался живой и шумный разговор, рассказ, кто что видел, слышал. Я ушел на балкон и велел туда принести себе чай. Боже мой, какая микстура! Полухолодный, темный и мутный настой, мутный от грязного сахарного песка. В Маниле родится прекрасный сахар, и нет ни одного завода для рафинировки. Все идет отсюда вон, больше в Америку, на мыс Доброй Надежды, по китайским берегам, и оттого не достанешь куска белого сахара. Нужды нет, что в двух шагах от Китая, но не достанешь и чашки хорошего чая. Я убеждаюсь более и более, что иностранцы не знают, что такое чай, и что одни русские знают в нем толк. Ночь была лунная. Я смотрел на пасик, который тек в нескольких саженях от балкона, на темные силуэты монастырей, на чуть-чуть качающиеся суда, слушал звуки, долетавшие какой-то музыки, кажется, арфы. Только не фортепиан, и женский голос. Глядя на все окружающее, не умеешь представить себе, как хмурится это небо, как бледнеют и пропадают эти краски, как природа расстается с своим праздничным убором.
1: «Ваш высокоблагородие!» — прервал голос мое раздумье.
0: Передо мной матрос.
1: «Катер отваливает сейчас. Меня послали за вами».
0: На рейде было совсем не так тихо и спокойно, как в городе. Катер мчался стрелой под парусами. Из-под него фонтанами

0: воровалась золотая пена и далеко озаряла воду. Через полчаса мы были дома.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: 24 февраля. Я уже давно живу у Демьена в отеле. Наши приезжают утром и к вечеру возвращаются на фрегат. На другой день прихода нашего хотел было я перебраться в город, но к нам приехали с визитом испанцы. Дома были только вахтенный офицер, да еще очень многие, кого удерживала служба. Я с Фадеевым укладывался у себя в каюте, чтобы ехать на берег. Вдруг Криднер просунул ко мне голову в дверь. «Испанцы едут», — сказал он. «Бог с ними», — отвечал я. «Примите их, сделайте одолжение», — просил он. «Что я с ними буду делать? А я еще меньше вас». Но разговаривать было некогда. На палубу вошло человек 6 гидальго, но не таких, каких я видал на балконах и еще на портретах Веласкеса и других. Они были столько же гидальго, сколько и джентльмены. Все во фраках, пальто и сюртуках, некоторые в белых куртках. «Коменданте де Бахия», — сказал мне один из гидальго, показывая на высокого и красивого мужчину с усами. Но «коменданте де Бахия» ни по-французски, ни по-английски не говорил. По-русски — ни слова. А я знал по-испански одно — «фонда». Да, пожалуй, еще другое слово — «мучачо», которое узнал в отеле и которое означает «мальчик». Теперь к моему лексикону прибавились еще два слова — «фуэго» — огонь, «анда» — пошел. К счастью, с ним были, между прочим, два молодых человека, которые, хотя очень дурно, но зато очень скоро говорили по-французски. Один — Винченцо Овельо, сын редактора здешней газеты, сборщика податей, Тош. Другой — Кармена. Оба они служили и по редакции, и по сбору податей. Я до сих пор имею темное понятие о том, что такое «коменданте де Бахия» — «начальник залива» в переводе. Вчера утром уж был у нас какой-то капитан над портом, только не этот. Что же это еще? Им показывали фрегат, вызвали музыку, угощали чаем, только не микстурой, а нашим, благовонным чаем. Они заговорили о турках, об англичанах, о синопском деле, о котором только что получено было известие. А я им о Корехидоре, острове, лежащем у входа в залив, потом о сигарах. Они обещали мне полное покровительство для осмотра фабрики и для покупки сигар. Только на другой день утром мог я переселиться в город. Приехал барон Криднер с берега с каким-то китайцем. Но какой молодец этот китаец! Большие карие глаза так и горят. Лицо румяное, нос большой, несколько с горбом. Они проходят по палубе и говорят чистейшим французским языком. «Вот французский миссионер, живущий в Китае», — сказал барон, знакомя нас. «Мне объяснилось вчерашнее явление за городом». «Вы здесь не одни», — сказал я французу. «Я видел вчера кого-нибудь из ваших тоже в китайском платье, золотым наперстным крестом». «Круглолицый, с красноватым лицом и отчасти носом. Фигур Рубикон», — спросил француз. «Да, да, это наш епископ, монсеньор Динакур. Он заведует христианами провинции Джеджиан или Чечиан или Шешиан в Китае. Теперь приехал сюда отдохнуть в здешнем климате. Он страдает приливами к голове. Хотите побывать у него? Он будет очень рад и сам явится к вам». «Очень рады! И к испанскому епископу мы бы очень желали. Особенно интересно посмотреть здешние монастыри. И прекрасно! Монсеньор Динакур живет сам в испанском монастыре. Завтра, или нет, завтра мне надо съездить в окрестности, в Пуэбло, деревню. Послезавтра приезжайте ко мне, в дом португальского епископа. Я живу там, и мы отправимся». Отель был единственное сборное место в Маниле для путешественников, купцов, шкиперов. Беспрестанно по комнатам проходят испанцы, американцы, французские офицеры об одном эполете и наши. Французы по обыкновению кланяются всем и каждому. Англичане по такому же обыкновению стараются ни на кого не смотреть. Наши делают и то, и другое, смотря по обстоятельствам.

в этом случае они лучше всех. Мне не раз случалось слышать упреки, что мы не очень разговорчивы в публичных местах с незнакомыми, что вот французы любезнее всех и тому подобное. Справедливы ли такие упреки? Для чего навязывать какому-нибудь народу черту, какой у него нет в нравах? Англичане вовсе не говорят в публичных местах между собой. Оттого у них и скучно в их собраниях, скажете вы. Совершенно справедливо. Едешь ли по железной дороге, сидишь ли в таверне за обедом, в театре? Молчание. Но зато англичане не беспокоят друг друга в публичных местах. Уважение к общественному спокойствию простерто до тонкости и действительно до скуки. А вот мой приятель барон Криднер, воротясь из Парижа, рассказывал, что ему на парижской дороге в одном вагоне было до крайности весело, а в другом до крайности страшно. В последний забралось несколько чересчур разговорчивых и любезных людей. Одни пели, другие хохотали, третьи курили, но были и такие, которые не пели, не хохотали и не курили. Беспрестанно слышалось: «Отвяжитесь, я хочу спать. Спите, если можете. Что же касается меня, я заплатил столько же, сколько и вы, и я хочу петь». «К черту курильщиков! Успокойтесь, или я вам скажу два слова». Уж не знаю, что хуже. Молчать или разговаривать вот эдак. Впрочем, если заговоришь вот хоть с этим американским кэптеном в синей куртке, который наступает на вас с сжатыми кулаками, стиснутыми зубами и зверским взглядом своих глаз цвета морской воды, он сейчас разожмет кулаки и начнет говорить, разумеется, о том, откуда идет, куда, чем торгует, что выгоднее привозить или вывозить и тому подобное. Болтовни, острот от него не ждите. От француза вы не требуете же, чтобы он также занимался своими лошадьми, также скакал по полям и лесам, как англичане. Ездил куда-нибудь в Америку бить медведей или сидел целый день с удочкой над рекой. Словом, чтобы был предан страстно спорту. «Этот спорт, — заметил мне барон Криднер, которому я все это говорил, — служит только маской скудоумия или, по крайней мере, неспособностью употребить себя куда-нибудь лучше. Может быть, это правда. Но зато как англичане здоровы от этих упражнений спорта, который входит у них в систему воспитания и юношества. Мы пошли ходить по лавкам, накупили тонких соломенных шляп и сигарочниц. Заметив большое требование, купцы, особенно китайцы, набивали цену на свой товар. Дюжину посредственных сигарочниц они продавали за $3. Это еще дешево, но за другие побольше. Мягкие, тонкие и изящные просили по $3 за штуку и едва соглашались брать по полтора. Что может быть лучше манильской соломенной шляпы? Она тонка и гладка, как лист атласной почтовой бумаги. На голове не слыхать. И плотна. Солнце не пропекает через нее. Между тем, ее ни на ком не увидишь, кроме тагалов да ремесленников, потому что шляпы эти — свое, туземное изделие. И стоит всего доллар, много полтора. Львы носят черные, шелковые, как я сказал. Просто джентльмены, низенькие, некрасивые шляпы грубой китайской соломы, которые продаются по $3. Манила знаменита еще изделиями из волокон тины, ананасовых кореньев. Из этих волокон делают материи вроде кисеи, легкие, прозрачные, и потом носовые платки. Те дорогие лоскутки, которые барыни возят в вечерние собрания на показ и в которые сморкаться не положено. Я долго не догадывался, что за товар продает всякий день индианка на полу в галерее нашего отеля. Около нее всегда толпились некоторые из женатых моих спутников. Мы ходили из лавки в лавку, купили несколько пачек сигар, оказались дрянные. Спрашивали по поручению одного из товарищей, оставшихся на фрегате, нюхательного табаку. Нам сказали, что во всей Маниле нельзя найти ни одного фунта. Нас все подчивали европейскими изделиями, сукнами, шелковыми и другими материями, часами, цепочками, особенно француз в мебельном магазине. Так приставал, чтоб купили у него цепочку, как будто от этого зависело.

висело все его благополучие. Измученные мы воротились домой. Было еще рано, я ушел в свою комнату и сел писать письма. Невозможно. Мною овладело утомление, меня гнило, перо падало из рук, мысли не связывались одни с другими. Я засыпал над бумагой и поневоле последовал полуденному обычаю. Лег и заснул крепко до обеда.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: После обеда мы с бароном Криднером отправились в окрестности. По дороге мы останавливались в двух церквах. В одной, в предместье Бинондо, за мостом, да в другой, уже за городом, при въезде в индийские деревни. У ограды первой встретился нам иезуит в черной рясе, в черной шляпе, с длинными-предлинными полями. Вы знаете эту шляпу. Иезуит поклонился нам. «Дон Базилио!» Протяжно пропел мой спутник, отдавая поклон. «Церковь совсем нового стиля, чисто итальянского, без всякой примеси готического и мавританского. Внутренность расположена крестом, образов меньше, нежели скульптурных изображений. Иисус Христос в фиолетовой бархатной рясе, несущий крест с терновым венцом на голове. Божья Матерь с младенцем. Все эти изображения сделаны из воска, иные, кажется, из дерева. Я не скажу, чтобы это возбуждало благоговение. Напротив, вечерняя молитва кончилась, но в церкви было довольно молящихся. Несколько испанок в черных, метиски в белых мантильях и полосатых юбках. Они стояли на коленях по две, по три, уткнувшись носами в книгу и совсем закрывшись мантильями. Напрасно мы ждали, не взглянут ли они кругом себя. Но ни одна не шевельнулась. И мы не могли прочесть благоговение или чего-нибудь другого на лицах их. Мальчишки стояли на коленях по трое в ряд. Один читал молитвы, другие повторяли нараспев. Да тут же, кстати, и шалили. Все тагалы. Взрослых мужчин не было ни одного. Священник исповедовал мальчика лет 10, который, стоя на коленях, шептал ему на ухо. Священник задумчиво слушал, и как долго, все время, пока мы были в церкви. В другой церкви то же самое, только победнее. Ни одной испанки, ни метиски, все тагалки. Также много деревянных фигур, работа очень грубой. Мы вышли. Какое богатство, какое творчество и величие кругом в природе. Мы ехали через предместье Санта-Круц, Мигель, и выехали через канал, на который выходят балконы и крыльцо домов, через маленький мостик, через глухие улицы и переулки, на Пасик. Тут только увидал я, как велик город, какая сеть кварталов и улиц лежит по берегам Пасига, пересекая его несколько раз. После этого не удивишься, что здесь до 150 тысяч жителей. Мы остановились на минуту в одном месте, где дорога направо идет через цепной мост к крепости, мимо обелиска Магеллану. А налево... Ах, как хорошо налево! Когда будете в Маниле, велите вести себя через Санта-Круц в Мигель. Тут река образует островок. Один из тех, которые снятся только во сне, да изображаются на картинах. На нем какая-то миниатюрная хижина в кустах. С одной стороны берега смотрятся в реку ряды домов, лачужек, дач. С другой зеленеет луг, за ним плантации. Что за картина, что за вечер? А у нас-то теперь, сказал я барону, шубы, сани, виск полозьев и опера, договорил он. Нет, Великий пост и война. Мы помчались вдаль, но места были так хороши, что спутник мой остановил кучера и как-то ухитрился растолковать ему, что мы не держали ни с кем пари объехать окрестности как можно скорее, а хотим гулять. Мы поехали тихой рысью. Кучер был, кажется, не совсем доволен, но зато лошади и мы с бароном совершенно счастливы. Места что дальше, то лучше. Мальчишки бежали за коляской, прося милостыни. Видно было, что они делают это из баловства. Взрослые стояли тут же, у своих хижин, и не просили ничего. Мне напомнило детство. И наши провинции, множество бумажных змей, которые мальчишки спускали за городом на каждом шагу. Только у нас от одного конца России до другого змеи все одни и те же. С знаменитым мочальным хвостом и трещоткой. А здесь они в виде бабочек, птиц, и тому подобное. Некоторые хижины едва походили на человеческое жилье. У иных подставки покривились так, что нельзя и угадать, как она держится. Из нее вылезет ребенок, выскочит курица или прыгнет туда же собака и сидит там, рядом с цыпленком и с самим хозяином. В другом месте все жилище состоит из очага, который даже нельзя назвать домашним, за отсутствием самого дома. На очаге жарится что-нибудь, около возится старуха, вблизи есть всегда готовый банан или гряда таро, картофелю. Здесь больше и не нужно. Возвращаясь в город, мы между деревень наткнулись на казармы и на плац. Большие желтые здания, в которых поместится до 1000 солдат, шли по обеим сторонам дороги. Полковник сидел в креслах на открытом воздухе на большой расчищенной луговине у гауптвахты. Молодые офицеры учили солдат. Учения делаются здесь с 10 часов до 12 утра и с 5 до 8 вечера. Солдаты все тагалы. Их, кто говорит до 6, кто до 9 тысяч. Офицеры и унтер-офицеры испанцы. По всему плацу босые индийские рекруты маршировали повзводно. Их вел унтер-офицер, а офицер с бамбуковой палкой, как коршун, вился около. Палка действовала неутомимо. Удары сыпались то на голые пятки, то на плечи, иногда на затылок провинившегося. Я поскорей уехал. На Кальсадо гулянье было в полном разгаре. Весь город приехал туда, а деревни пришли. Есть много хорошеньких лиц, бледных, черноглазых сеньор, с открытой головой и волшебным веером в руках. Они отличаются от всех гордостью во взгляде, по всей позе, держат себя аристократически строго. Вот метиски — другое дело. Они бойко врываются в наемные коляски в ряды экипажей, смело глядят по сторонам, на взгляды отвечают повторительными взглядами, пересмеиваются с знакомыми, а может быть и с незнакомыми. Среди круга многие катались верхом, а по обеим сторонам экипажей, по аллее и по полю шли непрерывной толпой тагалы и тагалки. Домой, из гавани, с фабрик, с работы. Некоторые женщины ехали на валах. Вдруг раздался с колокольни ближайшего монастыря благовест, и все, экипажи, пешеходы, мгновенно стало и оцепенело. Мужчины сняли шляпы, женщины стали креститься. Многие тагалки преклонили колени. Только два англичанина или американца промчались в коляске в кругу, не снимая шляп. Через минуту все двинулось опять. Мы объехали раз пять площадь. Стало темно. Многие разъезжались. Мы поехали на эскольту есть сорбетто, то есть мороженое. В длинной-предлинной зале нижнего этажа с каменным полом, за длинным столом и маленькими круглыми столиками сидели наши и не наши, англичане, испанцы, американцы, метисы, и ели мороженое, пили лимонад. Человек 10 тагалов и один негр бросились на нас, как будто с намерением сбить с ног, а они хотели только узнать, чего мы хотим. Я спросил того, другого, попробовал. Нет, разве только тагалам впору есть такое мороженое. Кто приехал из Европы, тому трудно глотать этот подслащенный снег. Я закурил сигару и пошел по эскольте. Это лучшая улица здесь. Она по вечерам ярко освещена и оживлена гуляющими высшего класса. Они только вечером и посещают лавки.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Дома, после чаю, после долгого сидения на веранде, я заперся в свою комнату и хотел писать. Но мне, как и всем, дали ночник из кокосового масла. Он горел тускло и, наконец, стал мерцать так слабо, что я почти ощупью добрался до кровати и залез под синий кисейный занавес. Он опускается под тюфяк и не раздвигается. Несмотря на эти предосторожности, москиты пробираются за кисью, и если заберутся 2-3, они так отделают, что на другой день встанешь с десятком красных пятен, которые не сходят по несколько дней. Я как-то на днях увидел, что из коридора вечером ко мне в комнату заползла ящерица, вершка в 2 длины, и скрылась, лишь только я зашевелился, чтобы поймать ее. На другой день я пожаловался на нее месье Демьену и просил велеть отыскать и извлечь ее вон. «Пуркуа? Почему?» — спросил он своим отрывистым голосом. «Иль не монт па! Она не кусается!» «Так, да все-таки ведь это ящерица, гадина, так сказать. Заползет на постель, нехорошо?» «Напротив, очень хорошо», — сказал он. «У меня в постели 7 месяцев жила ящерица, и я не знал, что такое укушение комара. Так она ловко ловит их. И вас не укусит. Когда она там, ни один комар. Куда же она делась потом?» — спросил я, заинтересованный историей ящерицы. «А Калелла? Как, сама собой?» «Нет, я во сне задавил ее. Меня в самом деле почти не кусали комары. Но я все-таки лучше бы, уже так и быть, допустил 2-3 комаров в постель, нежели ящерицу. Однако ж я ни разу не видал ее». «Вот скорпионы другое дело», — говорил Демьен. «C'est très mauvais. Они очень вредные. Я часто находил их у себя в кухне. С дровами привозили. А с тех пор, как топлю каменным углем, не видал ни одного. Какое наслаждение! После долгого странствования по морю лечь спать на берегу, в постель, которая не качается, где со столика ничего не упадет, где над вашей головой не загремит ни бизань-шкот, ни грота-брас, где ничто не шелохнется», — думал я, и вдруг вспомнил, что здесь землетрясение обыкновенное, ежегодное явление. «Избави, Боже, от такой качки! Утром вам приносят чай или кофе, или шоколад, когда вы еще в постели. Потом вы можете завтракать 3 раза, потому что иные завтракают по положению в 10 часов, а другие в это время еще гуляют и завтракают позже. И все это за $1.5. Вдобавок ко всему, вы можете взять ванну, какую хотите. За теплую платите 4 реала, за холодную ничего. Так написано в объявлении, выставленном в зале на стене. Вода прямо из пасига. Ванны устроены на веранде, выходящей на двор. В первый раз меня привел мучачо, мальчик. «Где же вода? Аква?» — спросил я. Он показал шнурок, сделал знак, что надо дернуть, и ушел. Я стал в ванну под дождь, дернул за шнурок. Воды нет. «Еще?» «Все нет. Я дернул из всей мочи. На меня упало 5 капель счетом, 4 скоро, одна за другой, 5-я немного погодя. 6-я показалась и повисла. Как ни дергал, не мог добыть больше. Досадно! Я оделся и пошел вон. Рядом вижу другая дверь. Отворяю, точно такое же маленькое помещение для ванны, но ванны нет, а шнурок есть. И лейка вверху для дождя. Есть ли только дождь? Дай-ка я попробую здесь, подумал я. Что за нужда, что ванны нет? Тем лучше, пол каменный. И точно так же стал под дождь. Только я дотронулся до шнурка, на меня посыпался сначала частый крупный дождь и в минуту освежил меня. Я дернул сильнее, и дождь обратился в сплошной каскад. Славно, чудесно, твердил я вслух, а сам все подергивал шнурок. На меня низвергались потоки. Вверху, над потолком, раздавался рев и клокотанье, как будто вся река притекла к этому месту. Ну, теперь довольно. Я перестал дергать, но вода не перестала течь. Напротив, все неистовее и неистовее вторгалась ко мне и обдавала облаком брызг и меня, и стены, и кресло, а на кресле мое белье и платье. «Что это такое будет?» — думал я, отыскивая с беспокойством, нет ли какой пружины остановить это наводнение. Ничего нет. Я дернул шнурок в противную сторону, думая, что остановится. Нет, пуще хлещет. Только дотронешься. Я не знал, что делать. Одеться нельзя. Выйти? Да как без платья? Мне уж приходило в голову забрать белье и платье, да удариться бегом до своего номера. Но все это можно сделать в крайности. В случае пожара, землетрясения или когда вода дойдет разве до горла, а она еще и до колен не дошла. Я подумал, что мне делать, а потом, наконец, решил, что мне не о чем слишком тревожиться. Утонуть нельзя. Простудиться еще меньше. На заказ не простудиться. Завтракать рано, да и после дадут. Пусть себе льет. Кто-нибудь да придет же. Я скрестил руки на груди, предоставив воде литься, сколько она хочет. Минуты через три вдруг дверь начала потихоньку отворяться. «Мучач!» — закричал я сердито. Вместо индийца показалось лицо Фадеева. Как я обрадовался ему! «Ты как?» «Белье и платье принес вашему высокоблагородию». «Уйми, брать, с воду как-нибудь!» — жаловался я ему. «Смотри, ведь я тону!» Фадеев тут только вникнул в мое положение и, верный своему характеру, предался необузданной радости. Напрасно он кусал губы, подавленный смех вырывался наружу. И он раза два, под предлогом остановить машину, дернул шнурок. «Нет, постой, ваше высокоблагородие, я цыгана приведу», сказал он после тщетных усилий остановить воду. Цыган подергал как-то шнурок, сбегал в другую ванну рядом, влезал зачем-то наверх, и вода остановилась. Через час я сквозь пол своей комнаты слышал, как Фадеев на дворе рассказывал анекдот о купании двум своим товарищам. Я сказал Демьену, и он засмеялся. «Испортились желоба у обеих ванн. Надо поправить», — сказал он вскользь. «А давно испортились?» — спросил я. «Нет, нынешней зимой». Опять мне пришло в голову, как в Вельч-отеле в Капштадте, по поводу разбитого стекла, что на нас сваливают вот этакие неисправности и говорят, что беспечность в характере русского человека. Полноте. Она в характере просто человека.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Эдвард Хох. Рассказ «Человек, который был повсюду». Читает Владимир Левашов.
1: В первый раз он заметил этого человека по дороге со станции домой. Это был высокий и худой мужчина. По его виду Рэй мог сказать, что он был англичанином. Он не мог бы это объяснить, просто парень выглядел как англичанин. Это все, что касается их первой встречи. Вторая произошла также случайно в пятницу вечером на станции. Парень жил где-то около Пелхэма, может быть, в том новом многоквартирном доме в соседнем квартале. Но на следующей неделе Рэй стал замечать его повсюду. Высокий англичанин ездил с ним в Нью-Йорк на поезде 809 и однажды в полдень обедал через несколько столиков от него у Гаварда Джонсона. «Но такое случается в Нью-Йорке», — успокаивал себя Рэй, «когда иногда встречаешь кого-нибудь каждый день в течение недели, как будто законов вероятности не существует». Был уикенд, и Рэй с женой отправились в Стэмфорд на пикник. Англичанин продолжал преследовать его даже там, в 50 милях от дома. Высокий незнакомец шел не спеша широкими шагами среди холмов, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться природой. Наконец, однажды вечером, когда Рэй Бэнкфорд шел домой, его терпение иссякло. Он подошел к мужчине и спросил: «Вы что, преследуете меня?» Англичанин опустил глаза, озадаченно сдвинув брови. «Прошу прощения». «Вы преследуете меня», — повторил Рэй. «Я везде вас встречаю». «Дорогой мой, уверяю вас, вы, должно быть, ошибаетесь». «Я не ошибаюсь. Прекратите преследовать меня». Но англичанин лишь грустно покачал головой и ушел, а Рэй стоял, глядя ему вслед, пока тот не скрылся из виду. «Линда, сегодня я снова его видел».
2: «Кого, дорогой?»
1: «Этого проклятого англичанина. Он был в лифте в моем здании».
2: «Ты уверен, что это был именно он?»
1: «Конечно. Я же тебе говорил, что он везде. Я его встречаю ежедневно на улице, в поезде, во время ланча, и вот сейчас в лифте. Это сводит меня с ума. Я уверен, что он меня преследует. Но почему?»
2: «Ты с ним говорил?»
1: «Я говорил с ним. Угрожал ему, кричал на него. Но это ничего не дало. Он был в недоумении и ушел, а вот на следующий же день появляется снова».
2: «Может быть, тебе следует позвонить в полицию? Но я думаю, он же ничего конкретно не сделал».
1: «В этом-то и проблема, Линда. Он не сделал ничего определенного. Единственное — это то, что он все время крутится вокруг. Проклятие, я схожу с ума».
2: «Что ты собираешься делать?»
1: «Я тебе скажу, что я собираюсь делать. В следующий раз, когда я его увижу, я собираюсь схватить его и все из него выбить. Я доберусь до причины».
2: На следующий вечер высокий англичанин появился опять.
1: Он шел перед ним по железнодорожной платформе. Рэй побежал к нему, но англичанин исчез в толпе. Возможно, все это было совпадением, и все же... Позднее, тем же вечером, у Рэя кончились сигареты, и когда он вышел из дома и направился к аптеке на углу, он знал, что высокий англичанин будет ждать его где-нибудь по дороге. И когда он оказался под бледным красноватым светом мигающих неоновых ламп, то увидел этого мужчину, медленно идущего через улицу от железнодорожного полотна. Рэй знал, что это будет последняя встреча. «Эй, давай поговорим!» Англичанин остановился и с отвращением посмотрел на него, потом повернулся и пошел прочь. «Эй, ты, подожди! Давай разберемся раз и навсегда!» Но англичанин продолжал идти. Рэй выругался и бросился за ним в темноту. «Подойди сюда!» — крикнул он, но теперь англичанин почти бежал. Рэй быстро шел за ним по узкой улице вдоль железнодорожного полотна. «Черт побери, иди сюда! Я хочу поговорить с тобой!» Но англичанин двигался быстрее и быстрее. Наконец Рэй, задыхаясь, остановился. Англичанин тоже остановился впереди.
2: Рэй увидел слабый отблеск от его наручных часов, когда тот поднял руку и поманил его за собой. Рэй снова бросился бежать. Англичанин немного подождал и тоже побежал, держась вплотную к краю железнодорожной насыпи. Лишь в нескольких дюймах от него на глубине 20 футов находилось железнодорожное полотно. Вдалеке Рэй услышал низкий гудок Стэнфордского экспресса, мчавшегося сквозь ночь. Англичанин впереди обогнул кирпичную стену, которая доходила почти до края насыпи. На время он исчез из виду, но теперь Рэй почти догнал его. Он обогнул стену и увидел уже слишком поздно, что англичанин ждал его там. Сильные руки схватили Рэя и тут же толкнули его в сторону, за край насыпи. Рэй беспомощно цеплялся руками за воздух. Последнее, что он увидел, надвигающийся на него Стэнфордский экспресс, заполняющий все вокруг своим ужасающим грохотом.
1: Некоторое время спустя высокий англичанин, глядя сквозь клубы голубого сигаретного дыма на изящную фигурку Линды Бэнкфорд, говорил: «Как я заметил в самом начале всей этой истории, настоящее убийство — это искусство».
0: Мы читали рассказ Эдварда Хоха «Человек, который был повсюду». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию призвал заранее готовиться к возвращению военнослужащих из зоны спецоперации. О мерах поддержки бойцов президенту доложила статс-секретарь, заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
2: Минтруд России предоставляет ветеранам СВО, желающим открыть собственное дело, возможность получить единовременную выплату в рамках социального контракта. Минсельхоз России предоставляет субсидии на приобретение жилья в сельской местности, а также реализует программы грантовой поддержки начинающим фермерам. И мы видим, как вот эти действующие программы поддержки позволяют нашим ребятам, нашим героям, в том числе тем, кто возвращается с ранением и инвалидностью, оставаться активными участниками жизни государства.
1: Анна Цивилева также предложила выделить в структуре госпрограмм отдельные предприятия и целевые показатели именно для ветеранов спецоперации. Она отметила, что это позволит повысить значимость и статус военной службы. Россия начала импорт топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак. Правительство ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы быстро завершат ремонт и увеличат производство нефтепродуктов. Эти меры временные и призваны стабилизировать рынок во время планового технического обслуживания. Импорт покрывает сезонный спрос в регионах с высоким потреблением горючего, добавил вице-премьер. Через несколько недель после завершения ремонта баланс на внутреннем рынке восстановится, а цены на топливо будут контролироваться регуляторами, отметил Александр Новак. В горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Индии, сообщили в МЧС республики. Инцидент произошел на склоне горы Чигет на высоте около 2700 метров. В среду зарегистрированная группа туристов запросила помощь, и на место незамедлительно выдвинулись спасатели. К операции привлекли 11 сотрудников МЧС и 2 единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия и сложный рельеф маршрута, который не соответствует уровню подготовки группы. В Хорватии задержали еще одного гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов «Северного потока». Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ. Уточняется, что речь идет об украинском водолазе, которого арестовали в курортном городе Пула. Ранее он дважды избегал экстрадиции в Германию. В 2024 году он покинул Польшу и вернулся на Украину. В прошлом году его снова задержали в Польше, но суд отказался выдать его Германии. По данным немецкого следствия, задержанный был частью группы водолазов и военных, которая на арендованной яхте отправилась в Балтийское море и установила взрывчатку на газопроводах. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
3: Глава 16. Политика и управление. В должности генерал-губернатора и командующего войсками в Киеве я часто вспоминал о спокойном и завидном моем существовании в роли помощника Драгомирова. Какая это была тишина и безопасность в сравнении с тем, во что превратился Киев с 1905 года. Драгомиров, конечно, изрядно гонял нас. Синекурой моя должность под его начальством ни в каком случае быть не могла. Работы было хоть отбавляй. Киев был всегда кипящим котлом, как с военной точки зрения по отношению к мобилизации, так и с национальной. Однако до 1904 года у меня была твердая почва под ногами. Права от самодержавной власти царя полученные и им поддерживаемые. После 1904 года с каждым днем все более и более я предоставлялся самому себе. В Петербурге не было твердой воли, никакой определенной цели, а социальные и национальные, а также партийно-политические лозунги сбивали людей с толку.

0: накаляли их настроение. Ко всему этому армия находилась в развале, а определение на должности в управление, школы, университеты осуществляли из числа носителей монархического принципа, людей нерешительных, трусливых или фанатиков, которые благодаря своей бездеятельности являлись опаснее всех остальных. В Киеве было какое-то столпотворение, в котором никто не мог разобраться. Скачка с препятствиями охватила все отрасли общественной, частной и хозяйственной жизни. Атмосфера была полна недоверия. Ни в чем не видно было порядка. Все должны были делать присутственные места, или, вернее, ответственные представители государственной власти. Среди политической суматохи я принялся за выполнение предстоявших мне задач по своему усмотрению и поступил правильно. Конечно, методы Драгомирова не всегда были применимы. В роли генерал-губернатора мне приходилось быть в крупном масштабе с солдатом и дипломатом одновременно. Ограничиваться исключительно одними приказаниями было недостаточно. Личное воздействие и личный пример должны были предшествовать приказу. В один прекрасный день ко мне приехал директор политехнического института Тимофеев. По его словам, около 7 тысяч слушателей вооружены поголовно, готовится что-то серьезное. Я ему посоветовал быть хозяином в своем деле, а когда оно станет ускользать из его рук, то только в таком случае на моей обязанности будет за него приниматься. На другой день я поехал в главное здание института. Когда я вошел в рабочий кабинет директора, он стоял у своего письменного стола, а перед ним 4 студента, один из которых энергично размахивал руками, предъявляя Тимофееву какие-то требования товарищей. Я прекратил эту неприличную сцену, предложив студентам удалиться. То, что я увидел, дало мне повод высказать свое мнение, как я понимаю, о создавшемся у него положении в учебном заведении. Пока в народных массах происходило брожение, учебно-административное начальство университета должно было считаться с тем, что студентам не устоять против пропаганды, направляемой в их среду, только если они не найдут поддержки с другой стороны. Вмешиваться в это генерал-губернатор не имел права без особой просьбы. Тем не менее, такое положение в университете беспокоило меня уже потому, что громадное здание его находилось в центре города и было опасно даже в тактическом отношении, как революционная цитадель. Во время поездки в Петербург я говорил по этому поводу с министром народного просвещения Кауфманом. Мои доводы сводились к тому, что такая экстерриториальность при усиливающейся пропаганде и попустительстве учебного персонала способствует только разрастанию революционных бацилл, которые способны загубить и здоровый организм, а не только такой расшатанный, как Киевский университет. Наши дебаты с ним на эту тему убедили меня в том, что эти бациллы уже проникли в самые верхи народного просвещения. Мне оставалось только выяснить, что интересы всего края, и в частности Киева, для меня выше таковых университета, поэтому я надеюсь, что он примет меры к тому, чтобы находящиеся в его подчинении заведения никаких активных действий, угрожающих спокойствию города, не предпринимало. Я же буду очень рад, если ему это удастся и не появится необходимости в принятии каких-либо мер с моей стороны. Вскоре после того мои опасения оправдались. Вместо лекций были сплошные митинги с участием совершенно постороннего университету элемента, которые довели до попыток к выступлениям уже за стены университета. Губернатор послал полицмейстера Цихоцкого с предложением прекратить безобразие. Студенты ушли в свое здание, но когда Цихоцкий подошел к подъезду, то из бронспойта в него была пущена сильная струя воды, сбившая с головы фуражку и намочившая его до костей. При появлении городовых студенты заперлись в университете и предприняли ряд враждебных действий, подражая обороняющимся в осажденной крепости. Посмотреть на это зрелище стала собираться толпа любопытных. Комический эпизод и вид мокрого полицмейстера веселили толпу, смех которой только подзадоривал осажденных. Тогда вызвана была рота пехоты, и двери были выбиты. Во все остальные выходы, очертя голову, бросилась масса студентов в рассыпную разбежавшихся по городу. Но на верхнем этаже в одной из аудиторий человек 60 устроили цитадель, в которой заперлись и не соглашались выйти. Через несколько минут под напором солдат двери поддались, и вся компания форта под конвоем припровождена была на Печерск, в цитадель. Больше половины арестованных оказались совершенно посторонние университету люди, в том числе несколько женщин. Все они отделались высылкой из Киева, а в университете наступило относительное спокойствие. На одном из крупных сахарных заводов начались забастовки, принимавшие характер инфекционного источника, возбуждавшего хронические волнения в окрестных районах. Из всех донесений и докладов нельзя было составить вполне определенного заключения о том, в какой мере положение рабочих действительно так тягостно. Может быть, именно этим и объясняется причина протестов в форме забастовок. Я решил ознакомиться с этим на месте лично. На правом берегу Днепра, почти у самой реки, были расположены все заводские постройки. Вокруг завода виднелись поселки и деревни, в которых жили преимущественно работавшие на сахарном заводе люди. О моем приезде было известно. Распространился слух, что со мной прибудет сотня казаков и воз роск, поэтому по моему вызову рабочие собирались неохотно. Но когда убедились, что я спокойно разговариваю с пришедшими, а казаков не видать, то собрание стало возрастать и дошло затем до нескольких тысяч человек. Однажды ко мне явился представитель бельгийского акционерного трамвайного общества в Киеве и сообщил, что готовится забастовка. Выяснилось, что она готовится на подкладке чисто политической, ради возбуждения неудовольствия населения и одновременной пропаганды против властей. Надо было принять энергичные меры, чтобы парализовать всякие попытки в этом отношении. Я предложил предоставить в правлении общества место одному из командиров саперных батальонов с правом голоса в заседаниях. Предложение мое было принято, и командир 14-го саперного батальона таким путем подробно ознакомился со всеми делами и обстановкой предприятия. Саперы посылались в мастерские трамвая для ознакомления с техническими деталями дела.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
0: Как только стало известно, что забастовка решена уже окончательно, в определенный день послан был соответствующий наряд саперов во все парки. Команды в стройном порядке прибыли по назначению за час до начала обычного движения вагонов. Собравшиеся забастовщики пытались было помешать открытию движения, даже успели испортить несколько вагонов. Но после нескольких арестов движение открылось беспрепятственно. Публика удивлена была лишь тем, что вагон сопровождали три сапера, вожатый, кондуктор и часовой вместо двух гражданских трамвайных. Одновременно с этим забастовщикам было объявлено, что все, кто не желает работать, могут получить расчет. В Киеве было очень много работы по таким вопросам, в которых я не был достаточно компетентен. К таковым принадлежало водоснабжение города из артезианских колодцев, тесно связанное с холерной эпидемией и мерами по борьбе с нею. В двух случаях я удостоился даже особой благодарности населения за успешно принятые мною меры. Один из притоков Днепра, Рос, ежегодно затоплявший громадную площадь пахотной земли и садов, был, по моему ходатайству в Петербурге, углублен и с тех пор не беспокоил наводнениями. Обнаженная почва оказалась занесенной таким илом, что плодоносность ее превзошла всякие ожидания. Когда я покидал Киев, депутация от населения поднесла мне трогательный благодарственный адрес. Наибольшую же благодарность заслужил мой чиновник Григоренко, обративший мое внимание на это обстоятельство и взявшийся с большой энергией за проведение улучшений. В другом случае мне пришлось встать на сторону крестьян против крупного землевладения, поддерживаемого бюрократией. В течение многих десятков лет громаднейшее имение Балашова по Днепру округлялось, в результате чего масса крестьянских усадеб превратилась в так называемые садки, оказавшиеся в условиях, сходных с осажденными. У них не было свободного выхода ни к воде, ни на большую дорогу. Скот беспрестанно попадал на помещичью землю, в чужой лес, посевы и прочее. В течение 40 лет крестьяне ходатайствовали, чтобы их переселили куда-нибудь на окраину балашовских владений, но безрезультатно. Дело это было в руках исключительно недобросовестных управляющих, которые на такой обмен не соглашались. А Балашову объясняли его в виде каких-то каверзных и назойливых требований обнаглевших крестьян, которые ни под каким предлогом удовлетворению не подлежат. Этой тактике господ управляющих я никак понять не мог. Закулисная сторона этого дела заключалась, быть может, в личных их каких-нибудь интересах, или наверняка они рассчитывали, что крестьяне и без обмена уйдут, не выдержав осады. Когда же я поинтересовался узнать мотивы отказов, то выяснилось следующее. По закону споры между владельцами имений и крестьянами разбирались губернскими по крестьянским делам присутствиями. Решения только единогласные считались состоявшимися. Достаточно было одного голоса, чтобы такое ходатайство отклонялось. Благодаря этому 40 лет и могла иметь место подобная невероятная волокита. На высочайшее имя в Сенат подавали жалобы, но все это возвращалось в то же присутствие, и тот же один голос проваливал дело. У меня появилось непреодолимое желание с одним этим голосом справиться и побороть канцелярщину, способствующую торжеству вопиющей несправедливости. Мне это удалось. Так как губернское присутствие хронически дело отклоняло, то я признал целесообразным разобрать его в генерал-губернаторском присутствии по крестьянским делам юго-западного края. На самом деле такого присутствия не существовало, но фактически не признать его было трудно, ибо оно составлено было в точности в духе положения о губернском присутствии. Разница заключалась лишь в том, что состав его был повышен в ранге. К заседанию явились 10 человек депутатов от крестьян со своим защитником Тальбергом, а защищать интересы Балашова прибыл управляющий имением. Дело было подробно доложено начальником канцелярии генерал-губернатора. Каждая из тяжущихся сторон высказала свои доводы и ходатайства, причем манера и мотивы защиты управляющего балашовским имением произвели весьма неблагоприятное впечатление. Единогласное решение состоялось в пользу крестьян и произвело на них такое сильное впечатление, что самый старый от радости и волнения скончался. По существу вопрос о хуторном хозяйстве, так называемых отрубах, решен был высшей инстанцией, Петром Аркадьевичем Столыпиным, а мне, как генерал-губернатору, оставалось лишь осуществить его. Реформа Столыпина в высокой степени отвечала нуждам крестьян. Их наделы в общинном владении со временем стали столь малы, что их трудно было высчитать. Новое положение дало им собственность. И все же некоторые из крестьян относились к системе хуторного хозяйства настолько враждебно, что не останавливались перед поджогами хуторов своих же односельчан. Насколько в этих случаях мужицкое упрямство и недоброжелательность предопределяли их поведение, мне не удалось установить. Несомненно, что и то, и другое играло известную роль, так как наш революционный элемент прекрасно сознавал, что Столыпинская аграрная реформа ведет к тому виду землевладения, который создает неблагоприятную для восприятия их идей и лозунгов почву, в то время как мужики, не доверявшие правительству и его органам, видели в ней какое-то тайное, мужицкой массе вредное намерение. На самом деле, крестьянам угрожала лишь опасность, что ведомство, наделившее их и населившее, бросит их на произвол судьбы. Я посетил один очень оригинальный хутор, принадлежавший двум братьям, решившим не обзаводиться семьей. Необыкновенная чистота и уютная обстановка не могли не броситься в глаза. На столе была хорошая лампа с зеленым абажуром, на белой полке стояли хорошие книги, а в шкафу за стеклом прекрасная посуда. Все как полагается у маленького буржуа, даже венская мебель украшала этот дом. Оказалось, что они уже 2 года хозяйничают и на своем поле выращивают только свеклу. В предыдущем году они так хорошо заработали, что выплатили полностью за свой отруб и сверх того 300 рублей внесли в сберегательную кассу. Вблизи находящийся сахарный завод заключил с этими братьями благоприятный для них контракт и на будущий год. Существенный недостаток системы хуторного хозяйства заключался в том, что хутора, удаленные от крупных поселков, были лишены не только некоторых удобств, но должны были отказаться от удовлетворения повседневных потребностей жизни. Чтобы помочь этому обстоятельству, я предполагал в своем округе располагать хуторные постройки так, чтобы они более или менее группировались. Тогда появилась бы возможность образовать центральные пункты, в которых находились бы церкви, школы, больницы, общественное управление, полиция, почта. И все это по возможности на одинаковом расстоянии от всех хуторов. Крестьяне, с которыми я по этому поводу говорил, находили даже возможным найти средства, чтобы на зиму вблизи школы помещать детей под наблюдением воспитателя. Среди участников упомянутого уже мною съезда сведущих людей находились многие горячие сторонники этого благотворного дела, работавшие и на литературной почве в его пользу. Вообще, я особенно обязан этому собранию, потому что при недостатке личного опыта в новом для меня деле не только были выяснены определенные вопросы, но я знал затем, к кому мне непосредственно обратиться за советом по известным специальностям на случай необходимости. Столыпин скончался. Проведение в жизнь его реформы

0: всюду и встречали радушный прием со стороны помещиков и в усадьбах вообще. Постоянная близость войск почти совершенно устранила волнение.
1: Радиозвезда. Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
0: Глава 17. Политика и общество в Киеве. Осень принесла большое, тяжкое испытание для моей политики. В Петербурге решено было ввести в 9 губерниях Западного края земскую организацию, установленную во внутренних губерниях России. В январе 1907 года должны были состояться для этого выборы. Результатом решения послужило чрезвычайное оживление махинаций политических партий со всеми проистекающими последствиями. Предстояли новые выборы в Государственную Думу. При таких условиях крупной ошибкой было в Петербурге постановление о назначении киевским губернатором генерала Веретенникова. Он чувствовал себя на этом посту не как крупный политический чин губернии, а как влиятельный член партии «Союз русского народа». Он не только носил нагрудный знак Союза, но и поддерживал его в финансовом отношении и морально. Лично мое недовольство новый губернатор вызвал в первый же день нашего знакомства. Генерал действительной службы, он попросту в сюртуке, без оружия, но в сопровождении пса явился к своему начальству. Веретенников полностью погряз в партийных делах, держа совершенно ненужные речи. Его положение в обществе казалось влиятельнее моего вследствие того, что с 1904 года я был вдов, а супруга Веретенникова не была свободна от честолюбия. Началась опасная травля, не только не способствовавшая сплоченности сторонников правительства на почве их хозяйственных интересов, но и вносившая раскол в этот элемент, так как господа черносотенцы объявляли войну принципиально всем и каждому, кто, по их мнению, был не русским. Они поэтому отталкивали не только лояльных евреев, поляков и немцев, но даже русских. С такими господами мне нелегко было бороться. Из среды этих кругов распространялись некоторые злые клеветнические сплетни в мой адрес. Под начальством Веретенникова полиция быстро распалась. Вообще осень принесла мне и киевлянам сюрприз. Новое явление уличной жизни города — разнузданную молодежь в установленной гимназической форме одежды. После продолжительных летних каникул, в течение которых молодежь целыми месяцами находилась вне дисциплины, она вернулась в город в виде какой-то дикой орды. Они не только дрались между собой на улицах и площадях, но задевали взрослых, беспокоили с самыми невероятными выходками городскую полицию, которая с этим новым явлением не знала, как быть, тем более что от своего начальства она не получала никаких инструкций и никакой поддержки. Я много ходил пешком по улицам города без всяких охранников. Часто сидел у громадного окна кондитерской Семедени на Крещатике, наблюдал многое из уличной жизни и узнавал, что происходило. В октябре прибыли ко мне из Петербурга начальник штаба армии генерал Палицын и начальник штаба Одесского военного округа Безрадецкий и пробыли несколько дней. Мы совместно обсудили военные вопросы всего Юго-Западного фронта, сопоставили все недостатки, проистекающие из одобрения великокняжеской программы, а также ездили верхом с офицерами, ходили на охоту. В Киеве можно было, если бы не политика, жить чудесно. В декабре нас посетила королева Эллинов, следовавшая из Петербурга через Одессу и Константинополь обратно в Грецию. Я сопровождал высокую гостью во Владимирский собор, где Веретенников взял на себя роль сведущего Чичероне. Затем в зимний сезон открылись театры, концерты, художественные и другие выставки, которые я по мере возможности посещал. Лично мне это давало известный отдых, которого я в своих пустых четырех стенах не находил. Вместе с тем это позволяло мне заглянуть в течение общественной жизни и свидетельствовало наглядно, что спокойная жизнь в Киеве обеспечена настолько, насколько только этого можно было желать. Тайная полиция, которая чувствует всюду опасность, где таковой нет, но не видит ее там, где беда собирается, была вне себя. Большим политическим и общественным событием был отъезд Веретенникова и прибытие Курлова на должность временного губернатора в конце 1906 года. Все, что

входила в ряды моей оппозиции среды духовенства, чиновного мира и общества вообще, наполнила квартиру уволенного губернатора цветами, образами, адресами и речами. Конечно, не было недостатка в водке и закуске. Самый отъезд, сопровождаемый разного рода депутациями от национальных союзов, являлся демонстрацией против правительственной политики и доказывал полнейшее отсутствие сознания и ответственности в этих кругах. Если бы в последние минуты Курлов не взялся за дело, могло бы дойти до уличных демонстраций. Таково было то наследство, которое осталось после Веретенникова. Первый приказ по полиции нового начальника свидетельствует об этом. В «Киевлянине» он появился в следующей редакции. Приказ управляющего Киевской губернии от 30 декабря 1906 года. Вступив 18 декабря с высочайшего соизволения во временное управление Киевской губернией, я при первых же объездах города не мог не обратить внимания на неудовлетворительное исполнение чинами городской полиции наружной службы, на что неоднократно обращал внимание киевского полицмейстера. Городовые или совсем отсутствовали на местах, или занимались прогулками по тротуарам. Околоточных надзирателей, а тем более старших чинов полиции, я, в особенности в ночное время, совсем не встречал. Несмотря на существующие обязательные постановления, улицы города Киева в совершенном беспорядке, движение извозчиков прямо безобразно. Эти явления объясняются, с одной стороны, плохим знакомством нижних чинов полиции со своими обязанностями, а с другой – отсутствием надлежащего надзора старших. Характерным примером служит полный беспорядок, найденный мною в Старокиевском участке. Отсутствие дисциплины и воинского порядка замечено мною и при осмотре конно-полицейской команды. При представлении мне чинов Киевской городской полиции я высказал им, что смотрю на службу полицейскую как на службу военную. Это особенно важно, так как низшие полицейские служители – бывшие солдаты. Поддерживать в них воинский порядок – священная обязанность их непосредственного начальства, что очень трудно, раз порядок этот мало известен высшим полицейским чинам, в чем я убедился при ближайшем с ними знакомстве. Нельзя требовать с нижних чинов строгого исполнения своих обязанностей, раз такими требованиями не проникнуты их начальники. Сего числа за болезнью киевского полицмейстера – ко мне явился с рапортом его помощник, коллежский советник Гуминский, в сюртуке. Такая форма, во-первых, совсем не установлена для полиции, а во-вторых, недопустима при явке к начальству, так как свидетельствует о сильной халатности. Пустяков в службе нет. Начальники должны подавать собою пример подчиненным. Я уже высказал киевскому полицмейстеру свой взгляд на службу. Предъявляя подчиненным мне лицам известные требования, я настаиваю на их безусловном исполнении. Нижние чины будут только тогда относиться к своим обязанностям добросовестно, когда увидят пример старших. Предлагаю киевскому полицмейстеру, коллежского советника Гуминского, за допущенное им нарушение в форме одежды арестовать на двое суток. Последний раз приказываю передать всем чинам киевской городской полиции мои требования относительно наружной службы. Всякое нарушение наружной службы со стороны нижних чинов вызовет взыскание с их начальников. Приказ мой прочесть во всех полицейских командах. Управляющий губернией камергер Курлов. «Киевлянин» номер 2 от 2 января 1907 года. Имя Курлова будет связано навсегда с одним из ужаснейших и для России самых тяжелых по последствиям случаев, свидетелем которого мне привелось быть как военному министру, а именно с убийством председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина в Киевском театре в 1911 году. Удавшееся покушение на Столыпина приписывали тому, что было слишком много охраны. Кроме местной киевской, под начальством полковника Куляпка, прибыла дворцовая и сам генерал Курлов, начальник корпуса жандармов, с мерами для охраны государя и прибывших в Киев министров. Багров, убивший Столыпина, вошел с пропуском охранного отделения под предлогом указать на лиц, якобы приехавших для покушения на председателя Совета министров. Таким образом, дворцовая охрана надеялась на киевскую, обе они на личного адъютанта и на Багрова, а Курлов на всех них. И на меня террористы постоянно охотились, но безуспешно. Деятельность охранного отделения для моей защиты принимала иногда странные формы. Весной я назначал обыкновенно парад войскам на Сырце в лагерном расположении на окраине города.
Накануне одного из таких парадов получено было уведомление Одесского охранного отделения, что двое анархистов выехали в Киев с бомбами, которые предназначены для меня на следующий день. Начальник Киевского охранного отделения, полковник Еремин, явился ко мне и просил парад отменить. Согласиться на это я, конечно, не мог, и просил его только принять со своей стороны меры, которые он считает нужными. Я же поеду в автомобиле на Сырец, где сяду на коня и во время прохождения войск попрошу свиту стать от меня на приличном расстоянии, чтобы не подвергать ее опасности. С вечерним поездом из Одессы эти два господина приехали, но в сопровождении охранного сыщика, проследившего их до небольшой гостиницы «Киев» на Бибиковском бульваре. Еремин с чинами своего отделения отправился в гостиницу, где одессит с бомбами и был арестован. Другого его спутника не оказалось, и куда он исчез, было неизвестно. Поэтому полковник Еремин, приехав доложить мне обо всем случившемся, еще раз пытался уговорить меня отменить завтрашнюю церемонию. Парад состоялся при чудной погоде, громаднейшем съезде киевского общества, массе собравшегося народа. Все обошлось благополучно. Тот же полковник Еремин раскрыл революционную организацию, готовившую целый ряд покушений. В Киеве жил мой брат, командовавший бригадой в 9-й кавалерийской дивизии. В тот дом, где была его квартира, из этой организации ухитрились поместить в должности швейцара техника, изготовлявшего бомбы. Как потом оказалось, 6 бомб он успел приготовить, а 7-й попался с поличным, и вся партия была ликвидирована. В кармане у этого мнимого швейцара оказался мой портрет, вырезанный из Нивы. Когда его спросили, зачем понадобилось ему мое изображение, он нагло ответил: «Помилуйте, ведь это такая уважаемая личность в городе, почему же мне не иметь его портрета?»

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Другое покушение на меня готовилось вблизи моего места жительства. Дом мой расположен был на некотором расстоянии от Александровской улицы, по которой проходил трамвай. Когда я выезжал в экипаже, кучеру приказано было проделывать это медленно, шагом, чтобы не попасть под вагон, мчавшийся близ самого тротуара. Это было подмечено, а также и то, что часто я выезжал между 3 и 4 часами пополудни, что и предполагалось использовать для покушения. Это неожиданно выяснилось на суде, о чем приехал доложить мне прокурор Клингенберг. Судили убийцу нескольких человек, и когда был вынесен приговор, он почему-то пожелал рассказать, по его выражению, покаяться, в покушении еще на одно убийство. В избранный им для этого день в запряжке моего экипажа оказалась неисправность, и я пешком отправился к губернатору, графу Игнатьеву, жившему недалеко от меня. Проходя по безлюдному крепостному переулку, я встретил незнакомого мне человека, как мне показалось, пришедшего в недоумение и приостановившегося. Это и был тот убийца, который объяснил на суде, что, обдумывая, как он станет на подножку коляски и в упор выстрелит в меня из револьвера, вдруг совершенно неожиданно увидел меня перед собой. Это до такой степени поразило его, что он растерялся и ничего не сделал. Идет один, совершенно спокойно. У меня рука не поднялась, а будь он в коляске, выстрелил бы, откровенно пояснил подсудимый. Затем самым необыкновенным и печальным по последствиям был случай в Харькове. Я спасся только чудом. Мне нужно было проехать в Чугуев через Полтаву и Харьков. В последнем я мог переговорить с войсковыми начальниками, так как обычно до отхода балашовского поезда на Чугуев оставалось около часа времени. Но на этот раз полтавский поезд пришел с таким большим опозданием, что я не мог выйти из вагона, который сейчас же был переведен на другой путь. В тот же день вечером я должен был вернуться обратно, поэтому просил господ генералов приехать к тому времени обедать со мною в парадных комнатах вокзала. В Чугуеве после осмотра военного училища и посещения Ингерманландского гусарского полка я уехал на железнодорожную станцию, расположенную в 3 верстах от города. Славящаяся своей исправностью, балашовская дорога на этот раз побила в этом отношении всякий рекорд. Поезд опаздывал всего лишь на 12 часов. А так как на следующий день мое присутствие в Киеве было необходимо, то я потребовал вызова локомотива из Харькова, чтобы вагон мой доставили к полтавскому вечернему поезду. Но так как в это время подходил товарный поезд, то начальник станции по телефону просил разрешения отцепить паровоз и доставить меня в Харьков. Вся эта процедура заняла столько времени, что когда мой вагон дотащили до Харькова, то его остановили за семафором, не пустив к вокзалу. Татары принесли обед в вагон, и, не видав никого, я уехал в Киев. Войдя к себе в кабинет, я нашел на столе срочную телеграмму из Харькова, в которой комендант доносил, что вслед за отходом поезда на вокзале разорвалась бомба, от которой пострадало около 20 человек. Как выяснилось после, бомба эта предназначалась начальнику дороги, но так как он надолго уехал, а в газетах сообщалось, что с таким-то поездом прибывает из Полтавы киевский генерал-губернатор, то решено было использовать эту бомбу для террористического акта над ним. С этой целью к приходу моего поезда террористы и явились. Но так как я из вагона по чистой случайности не вышел, а они слышали мое приглашение на обед, то явились к вечернему поезду из Чугуева. Между тем бомба поставлена была на боевой взвод, а несший ее при помощи ремней на груди ограждался от толчков в толпе, с правой стороны мужчиной, с левой женщиной. В вестибюле, выложенном скользкими плитами, носильщики с багажом нанесли еще снегу. Поэтому, когда бомбометчик, поскользнувшись, стукнулся о соседа справа, то бомба взорвалась, и от него самого осталось очень мало. Голова покатилась в зал, а кишки вместе с ремнями от бомбы повисли на люстре у потолка. Правый сопровождающий разорван был на 3 части, а фельдшерица получила более 400 ран и к вечеру скончалась. При обыске у нее на квартире был найден номер Южного края, в котором красным карандашом отчеркнуто было сообщение о моем приезде в Харьков. Серия случайностей спасала меня неоднократно. На этот раз она была связана с неисправностью железной дороги. До полковника Еремина начальником Киевского охранного отделения был полковник Спиридович, очень энергичный и способный человек. Он правильно рассуждал, что для успешной борьбы с противником надо изучить его основательно и не считать дураком. Если он окажется умным, то может произойти неприятная перемена ролей. После перевода в Петербург Спиридович издал целый том обстоятельного исследования о революционных организациях, которые, в свою очередь, видели в нем сильного противника, поэтому решили его ликвидировать. Сотрудникам Спиридовича не удалось уберечь своего начальника. При выходе из квартиры он был очень тяжело ранен в грудь на вылет, но не смертельно. На время выбыв из строя, он лечился за границей. Промежуток до полного выздоровления, очевидно, и дал ему возможность заняться литературой по своей специальности. До организации охранных отделений их работа входила в круг деятельности губернских жандармских управлений. С таким губернским жандармским управлением я впервые столкнулся в Сувалках, будучи командиром полка. О жестоком обращении с солдатами со стороны некоторых офицеров мне было передано не в служебном порядке, а посредством органа Министерства внутренних дел. Но более опасная сторона выяснилась при другом случае. После верховой езды в Сувалках я обычно шел вместе с офицерами полка пешком через город в собрание на завтрак. Полковник губернского жандармского управления донес об этом генерал-губернатору в Варшаву, создав впечатление, будто офицеры во главе с командиром полка ходят со стеками в руках по городу и раздражают население. Дело это сошло без последствий. Генерал Гурко передал этот донос в Вильно моему главнокомандующему, который, в свою очередь, потребовал от меня рапорт. На этот раз наказан был жандармский полковник, которого полк бойкотировал, и он вскоре был переведен. В Киеве образчиком такого отрицательного назначения был генерал Новицкий, к которому Драгомиров относился совершенно справедливо с презрением. Это был патентованный жандарм-доносчик, из любви к искусству, собиравший сплетни, которые служили ему материалом для доносов, когда по существу не о чем было доносить и проявлять усердие. Ремесло это вошло до того в плоть и кровь его, что Новицкий даже в отставке не мог обходиться без доносов, но преимущественно, конечно, анонимных, даже правильнее, полуанонимных, так как характерный почерк выдавал автора. Именно подобного свойства люди, как Новицкий, составили незавидную репутацию корпусу жандармов, несмотря на то, что в его рядах было много людей, заслуживающих уважения и правильно понимавших назначение этого учреждения, снабженного исключительными полномочиями. Мне передавали, что на каком-то большом обеде во время закуски генерал Новицкий подошел к Драгомирову с рюмкой в руках, чтобы выпить за его здоровье. Михаил Иванович с улыбкой добродушно на это ответил: «Пьете за мое здоровье, а потом донесете, кому следует, что командующий пьянствует». Новицкий об этом действительно доносил. Опасная сторона полномочий, предоставленных корпусу жандармов, заключалась в том, что для осуществления идеальной мысли пришлось иметь дело не только не с идеально чистым личным составом, но и зачастую с людьми с сомнительной репутацией. Людей с таким благородным характером, как генерал Жинковский, который некоторое время стоял во главе корпуса жандармов, было немного. Первоначально при разделении третьего отделения при императоре Александре II образован был корпус жандармов в виде органа для надзора за деятельностью чиновников и офицеров, состоящих в роли начальников. Чины этого корпуса должны были ограждать подчиненных от злоупотреблений и превышений власть имущих. Для этого они должны были составлять мнение о характере и жизни чиновников, а так как большинство самих жандармов было далеко не высокой нравственной марки, то они и развивались преимущественно в сторону сыска, совали свой нос в жизнь частных лиц, сколько-нибудь заметных в обществе. Как начальник громаднейшего корпуса офицеров, я находил деятельность жандармов особенно вредной и унизительной. При большом недостатке офицерского состава мысль о сохранении надежных офицеров в строю вполне понятна. При поступлении и увольнении офицеров приходилось обращать внимание на их политическую благонадежность. Но данные на этот предмет находились не в руках командиров полков, а в жандармских управлениях. Редко, когда начальнику части удавалось совершенно доверительно ознакомиться с подлежащим материалом. Мне известны были случаи ухода из полков прекраснейших офицеров вследствие совершенно недостоверных сообщений Министерства внутренних дел войсковому начальнику о подозрении в принадлежности их к враждебным правительству партиям. Хотя подобные сведения сообщались секретно, но тем не менее они делались известными в офицерском кругу. В результате при полнейшей неосновательности подозрений ни в чем не повинные офицеры покидали полки. Попечение о личной охране высокопоставленных лиц было одним из моментов более всего способствовавших деморализации корпуса жандармов. Если это касалось генерала, губернатора или министра по натуре робкого, трусливого, то такой жандарм очень скоро прибирал в свои руки службу и отношения с опекаемым им лицом. В отношении публики у жандармов не существовало никаких преград. Не было больше оснований, которые препятствовали бы бессовестному полицейскому господину проникать в самые интимные стороны частной жизни людей. Тем не менее, я не имел возможности парализовать вредное влияние жандармов. Требовалась большая реформа всего государственного аппарата, чтобы появилась возможность вовсе отказаться от корпуса жандармов. При этом затрагивалось так много интересов правительственного надзора, что я не видел выхода проведения реформы хотя бы частично и вынужден был работать совместно с этим несовершенным инструментом.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роберт Хайнлайн. Рассказ «Оркестр молчал и флаги не взлетали». Читает Владимир Антоник.
1: Эту историю заказал мне журнал «Шахтеры». «Коротенькую-коротенькую», — говорили они. 1500 слов, не более. Потом я попробовал пристроить ее в журнал «Американских легионеров». Но там меня выбронили за то, что лечение ветеранов изображено в рассказе весьма далеким от совершенства. Тогда я отправил историю нескольким издателям НФ, и мне сообщили, что это не научная фантастика. Вот здорово, черт бы их побрал. Полеты со сверхсветовой скоростью — это научно, а терапия и психология — нет. Должно быть, я чего-то не понимаю. Но у рассказа и впрямь есть изъян, который обычно бывает фатальным. Попробуйте определить его. Я вам подскажу ответ, но только в самом конце. «Самый храбрый человек, которого я встречал в жизни», — сказал Джонс, начиная уже надоедать своей болтовней. «Мы, Акрайт, Джонс и я, отсидев в госпитале ветеранов положенное посетителям время, возвращались к стоянке. Войны приходят и уходят, а раненые всегда остаются с нами. И черт возьми, как мало внимания им уделяется между войнами. Если бы вы не сочли за труд убедиться в этом, а убеждаться мало кому охота, то нашли бы в некоторых палатах искалеченные человеческие останки, датируемые годами Первой мировой войны. Наверное, поэтому каждое воскресенье и каждый праздник наш округ назначает несколько комиссий для посещения больных. Я в этом деле участвую уже 30 лет. И если вы таким образом не оплачиваете долг, то, по крайней мере, должны иметь какой-то интерес. Чтобы остаться на такой работе, вам это просто необходимо». Но Джонс, совсем молодой парень, участвовал в посещении первый раз. Он был в совершенно подавленном состоянии. И, скажу честно, я бы презирал его, будь это не так. Нам достался свежий урожай, прямиком из Юго-Восточной Азии. Сначала Джонс держался, но когда мы вышли из госпиталя, его понесло. И в заключение он выдал свою громкую фразу. «Интересно, какой смысл ты вкладываешь в слово «храбрость»?» — спросил я его. В общем-то, Джонс был прав. Парень, о котором он говорил, потерял обе ноги и зрение, но не унывал и держался молодцом. «А сами-то вы какой в него вкладываете смысл?» — завелся Джонс. Но тут же добавил «сэр», уважая скорее мою седину, чем мнение. В его голосе чувствовалось раздражение. «Не кипятись, сынок», — ответил я. «То, что помогло этому парню вернуться живым, я бы назвал мужеством или способностью терпеть напасти, не теряя присутствия духа. И в моих словах нет никакого пренебрежения. Возможно, это качество даже более ценное, чем храбрость». Но я определяю храбрость как способность сознательно пойти навстречу опасности, несмотря на страх и даже имея выбор.
2: А при чем тут выбор?
1: При том, что 9 человек из 10 пройдут любое испытание, если им его навяжут. Но чтобы самому взглянуть опасности в лицо, требуется нечто большее. Особенно, когда сходишь с ума от страха и есть возможность улизнуть. Я взглянул на часы. «Дайте мне 3 минуты, и я расскажу вам о самом храбром человеке, с которым мне довелось повстречаться». Между Первой и Второй мировыми войнами, совсем еще молодым пареньком, я попал почти в такой же госпиталь, который посетила наша троица. На маневрах в зоне Панамского канала я получил воспаление легких, и меня отправили на лечение. А если вы помните, это были годы, когда терапия легких только развивалась. Ни тебе антибиотиков, ни специальных лекарств. В то время применяли френикотомию. Вам перерезали нервы, которые управляли диафрагмой, и лишали грудную клетку подвижности, чтобы дать легкому поправиться. Если это не удавалось, использовали искусственный пневмоторакс. А если и он не помогал, врачи ломились с черного хода. Отрубали несколько ребер и снабжали несчастных корсетами. Все эти ухищрения были нужны для того, чтобы удержать легкое в покое и дать ему восстановиться. При искусственном пневмотораксе больному просовывают между ребрами пустотелую иглу так, чтобы ее конец оказался между стенкой ребер и стенкой легкого, а потом заполняют пространство между ними воздухом, таким образом сжимая легкое, как губку. Но кислород вскоре поглощается, и тебя закачивают воздухом снова и снова. Утром каждую пятницу те из нас, кто был на пневмо, собирались в приемной хирурга, чтобы уколоться. Не так уж мы и печалились. Легочники – веселые люди. Они всегда найдут над чем посмеяться. В нашем отделении размещались только офицеры, и мы превратили приемную в нечто вроде клуба. Вместо того, чтобы толпиться в очереди в коридоре, мы заваливали в комнату, растягивались в креслах, усаживались на стол, курили сигареты хирурга и кормили друг друга байками, пока шла процедура. В то утро нас было четверо, и мне выпал первый номер. Когда вставляют иглу, это не очень больно. Но если вы попросите об анестезии кожи, то даже укола не почувствуете. Процедура занимает несколько минут. Вы снова надеваете халат и отправляетесь в постель. В тот раз я не спешил уходить, потому что второй пациент, парень по фамилии Сондерс, рассказывал нам очень непристойную хохму, которую мне еще не доводилось слышать. И вот он обрывает ее на середине и забирается после меня на стол. Хирург нашего отделения ушел в отпуск, и нас обслуживал его помощник, молодой парень, чуть ли не со школьной скамьи. Нам он нравился, и мы чувствовали, что у него задатки великого хирурга. Что бы вы там ни думали, в общем-то, закачка воздухом не опасна. Вы можете сломать себе шею, свалившись с лестницы, или задохнуться до смерти, подавившись куриной косточкой. Вы можете поскользнуться в дождливый день, удариться головой и утонуть в небольшой луже. При искусственном пневмотораксе тоже возможны непредвиденные случайности. Если игла проходит чуть дальше и проникает в легкое, и если потом воздушный пузырек попадает в кровеносный сосуд и умудряется дойти до сердца, то в сердечных клапанах может образоваться газообразный тромб. Случай крайне редкий. Врачи называют его воздушной эмболией. Таким образом, при стечении всех этих маловероятных случайностей вы можете умереть. Одним словом, мы так и не услышали окончания веселой истории Сондерса. Он отдал концы прямо на столе. Молодой хирург делал все возможное, чтобы спасти его. Прибежали другие врачи. Они пытались вернуть Сондерса к жизни, перепробовали самые разные фокусы, но все напрасно. В конце концов, в помещение принесли мясную корзину и утащили парня в морг. А мы трое так и стояли, не говоря ни слова. Весь мой завтрак вывернуло, но я благодарил судьбу за то, что еще дышу. Полевой писарь по фамилии Джозефс должен был идти на укол следующим. Полковник Хостетер за ним. Хирург поднял голову и посмотрел на нас. Он весь вспотел, выглядел ужасно, видимо, потерял своего первого пациента, ведь доктор был совсем еще мальчишка. Он повернулся к доктору Арманду из соседнего отделения. «Не знаю, хотел ли паренек попросить старика закончить процедуры или хотел отложить их на день, но по его лицу было видно. Он и рукой не может шевельнуть после смерти Сондерса. Как бы там ни было, сказать он ничего не успел, потому что Джозефс мигом сбросил свой халат и забрался на стол. Только что прикуренную сигарету он передал санитару. «Подержи сигаретку, Джек, пока доктор, и он называет имя нашего парнишки, не накачает меня воздухом». С этими словами Джозефс начинает снимать пижаму. Вы, наверное, знаете, что молодых летчиков отправляют в полет сразу после первой аварии. В такой же ситуации оказался и наш молоденький доктор. Он должен был повторить процедуру и доказать себе, что это всего лишь неудача, и он не мясник на бойне. Парень сам бы не решился. Вот Джозефс ему и помог. В тот момент любой из нас мог погубить его как хирурга, отказавшись от процедуры или дав ему время довести себя до нервного срыва. Но Джозефс заставил мальчишку взяться за дело.
2: Джозефс умер прямо на столе.
1: Игла вошла, все было нормально, а потом писарь тихо вздохнул и умер. На сей раз рядом стоял доктор Арманд. Он взял руководство в свои руки, но ничего не помогло. А мы смотрели этот фильм ужасов по второму разу. Появились те же четверо и унесли тело в морг. Возможно, в той же корзине. Наш хирург и сам выглядел как труп. Доктор Арманд распорядился. «Вы двое идите по койкам», — сказал он хостетеру и мне. «Полковник, после обеда зайдете в мой кабинет. Я сделаю вам укол». Хостетер покачал головой. «Нет, благодарю вас», — решительно ответил он. «Мой хирург и сам может это сделать». Он снял халат. Молодой человек был ни жив, ни мертв. Полковник подошел к нему и потянул за руку. «Ладно, доктор, давай, а то опоздаем на ленч». С этими словами он влез на стол и подставил свои ребра. Через несколько минут полковник уже надевал пижаму. Работа была сделана, и наш хирург снова выглядел человеком, хотя перепотел, как в бане. Я остановился, чтобы перевести дыхание. Джонс серьезно кивнул и произнес: «Теперь мне ясно, что вы хотели сказать. Да, поступок Хостетера требует больше хладнокровия и мужества, чем любое сражение».
3: «Да нет же», — вмешался Аркрайт. «Он хотел тебе сказать о другом. Он имел в виду не полковника, а молодого врача. Доктору пришлось собраться и делать свое дело, причем не один раз, а дважды. Хостетер только поддержал его». Я почувствовал себя старым и больным. «Одну секунду. Вы оба не правы. Помните, я определил храбрость как состояние, в котором человек имеет выбор и идет навстречу опасности, несмотря на свой страх. Нашего хирурга заставили принимать решение, поэтому он не в счет. Полковник Хостетер был ветераном, закаленным в боях, и к тому же Джозефс подал ему пример. Нет, полковнику тоже не видать приза, как своих ушей».
4: «Но это несправедливо», — возмутился Джонс. «Конечно, ваш Джозефс был храбрецом. Но если уж он едва заставил себя пойти на стол, то полковнику это было вчетверо труднее. Ведь вам наверняка уже всем казалось, что любой, кто попадет на этот стол, живым оттуда не слезет».
3: «Да, да», — подхватил я, — «именно так мне и казалось. Но ты не даешь мне закончить. Я точно знаю, что приз за храбрость заслужил именно Джозефс. Видишь ли, вскрытие показало, что у него не было воздушной эмболии. Джозефс умер от страха». Ответ: я закамуфлировал его, чтобы вы не сразу догадались. Изъян заключается в том, что это правдивая история. Я сам там был. Я поменял имена, место действия и даты, но не события.
0: Мы читали рассказ Роберта Хайнлайна «Оркестр молчал и флаги не взлетали». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Атаки киевского режима на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу.
1: Президент добавил, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку в размере 100 миллиардов рублей. Кроме того, перенесен срок погашения бюджетных кредитов. Российские войска освободили населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Эту задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские вооруженные силы нанесли новые удары по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, поражены места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также ЦК сборки и склады хранения беспилотников. Средства ПВО за сутки уничтожили почти 1000 дронов самолетного типа противника. Кроме того, в порту Черноморск беспилотниками поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также склады с военным имуществом для нужд украинских боевиков, добавили в оборонном ведомстве. В российских вузах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета, сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В этом году документы подали около 1 миллиона 200 тысяч абитуриентов. Более трети выпускников школ сдавали ЕГЭ по естественно-научным направлениям, и средний балл по этим предметам вырос на 3,5 по сравнению с прошлым годом. По данным Министерства образования и науки, в топ-5 самых востребованных направлений у абитуриентов вошли информационные технологии, медицина, педагогика, инженерные специальности и экономика. Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира по версии американского телеканала ESPN. Эксперты особо отметили прогресс спортсмена. Начав карьеру в ПСЖ в роли запасного вратаря, Сафонов сумел завоевать место в основном составе и ярко проявить себя в матчах Лиги чемпионов. Лидером списка стал Давид Райя из «Арсенала», вторую позицию занял Тибо Куртуа из «Реала», а третью – Джан-Луиджи Донарума из «Манчестер-Сити». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
3: Толстой заглянул ему в глаза еще ласковее и тихонько дотронулся до руки его. «Государь-царевич, батюшка, послушай-ка увещание родительского, возвратись к отцу. А мы, — говорит царь, — слова его величества подлинные, простим и примем его, паки в милость нашу, и обещаем содержать отечески во всякой свободе и довольстве, без всякого гнева и принуждения». Царевич молчал. «Будешь же, — говорит, — к тому весьма не склониться, — продолжал Толстой с тяжелым вздохом, — объявить ему именем нашим, что мы за такое прислушание, предав его клятве отеческой и церковной, объявим во все государство наше изменником. Пусть де рассудит, какой ему будет живот. Не думал бы, что может быть безопасен, разве в вечном заключении и за крепким караулом? А так душе своей в будущем, а телу и всем еще веки мучения заслужит. Мы же искать не оставим всех способов к наказанию непокорства его. Даже вооруженную рукою цесаря к выдаче его принудим. Пусть рассудит, Что из того последует?» Толстой умолк, ожидая ответа, но царевич тоже молчал. Наконец поднял глаза и посмотрел на Толстого пристально. «А сколько тебе лет, Петр Андреевич?» «Не предам их, будь сказано, за 70 перевалило», — ответил старик с любезной улыбкою. «А кажется, по Писанию-то 70 — предел жизни человеческой. Как же ты, Петр Андреевич, одной ногой в гробе стоя за этакое дело взялся? А я-то еще думал, что ты любишь меня. И люблю, родимый, видит Бог, люблю. Ей до последнего издыхания служить тебе рад. Одно только в мыслях имею — помирить тебя с батюшкой. Дело святое, блаженны, где сказаны миротворцы. Полно врать, старик. Аль думаешь, не знаю, зачем вы сюда с Румянцевым присланы? На него разбойника девить нечего, а ты, Андреич, на будущего царя и самодержца руку поднял. Убийцы! Убийцы вы оба! Зарезать меня, батюшкой присланный!» Толстой в ужасе всплеснул руками. «Бог тебе, судья, царевич!» Такая искренность была в лице его и в голосе, что, как не знал его царевич, все-таки подумал, не ошибся ли, не обидел ли старика напрасно. Но тотчас рассмеялся, даже злоба прошла. В этой лжи было что-то простодушное, невинное, почти пленительное, как в лукавстве женщины в игре великих актеров. «Ну и хитер же ты, Петр Андреевич! А только никакой, брат, хитростью в волчью пасть овцу не заманишь. Это отца-то волком разумеешь, волк не волк. А попадись я ему, и костей моих не останется. Да что мы друг друга морочим? Ты и сам чай знаешь». «Алексей Петрович, ах, Алексей Петрович, батюшка, когда моим словам не веришь, так ведь вот же, в письме, собственно, его величеству рукой написано, обещаю Богом и судом его. Слышишь, Богом заклинается. Уж ли же царь клятву приступит перед всею Европою?» «Что ему клятвы?» — перебил царевич. «Коли сам не разрешит, так Федоска. За архиереями дело не станет. Разрешат соборне, на то самодержец российский. Два человека на свете, как боги, царь московский да папа римский. Что хотят, то и делают. Нет, Андреич, даром слов не трать. Живым не дамся». Толстой вынул из кармана золотую табакерку с пастушком, который развязывает пояс у спящей пастушки. Не торопясь, привычным движением пальцев размял понюшку, склонил голову на грудь и произнес, как будто про себя в глубоком раздумье: «Ну, видно, быть так. Делай, как знаешь. Меня старика не послушал, может быть, отца послушаешь. Он и сам чай скоро будет здесь».
4: «Где здесь? Что ты врешь, старик?» — произнес царевич бледнее и оглянулся на страшную дверь.
3: Толстой по-прежнему, не торопясь, засунул понюшку сначала в одну ноздрю, потом в другую, затянулся, стряхнул платком табачную пыль с кружева на груди и произнес: «Хотя объявлять не велено, да уж, видно, все равно проговорился. Получил я намедня от царского величества письмо саморучное, что изволит немедленно ехать в Италию. А когда приедет сам, кто может возбранить отцу с тобою видеться? Не мысли, что сему нельзя сделаться, понеже немалые в том дефикульты, трудности нет, кроме токма изволения царского величества. А то тебе и самому известно, что государь давно в Италию ехать намерен. Ныне же наипаче для сего случая всемерно поедет». Еще ниже опустил он голову, и все лицо его вдруг сморщилось, сделалось старым-престарым. Казалось, он готов был заплакать, даже как будто слезинку смахнул. Еще раз услышал царевич слова, которые так часто слышал. «Куда тебе от отца уйти? Разве в землю? А то везде найдет. У царя рука долга. Жаль мне тебя, Алексей Петрович. Жаль, родимый».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Царевич встал, опять как в первые минуты свидания, дрожа всем телом. «Подожди, Петр Андреевич. Мне надо бы на графу два слова сказать». Он подошел к наместнику и взял его за руку. Они вышли в соседнюю комнату. Убедившись, что двери заперты, царевич рассказал ему все, что говорил Толстой, и в заключении, схватив руки старика похолодевшими руками, спросил: «Ежели отец будет требовать меня вооруженную рукою, могу ли я положиться на протекцию цесаря?» «Будьте покойны, ваше высочество. Император довольно силен, чтобы защищать принимаемых им под свою протекцию. Во всяком случае, знаю, граф. Но говорю вам теперь не как наместнику императора, а как благородному кавалеру, как доброму человеку. Вы были ко мне так добры всегда. Скажите же всю правду, не скрывайте от меня ничего. Ради Бога, граф, не надо политики, скажите правду. О, Господи! Видите, как мне тяжело!» Он заплакал и посмотрел на него так, как смотрят затравленные звери. Старик невольно потупил глаза. Высокий, худощавый, с бледным тонким лицом, несколько похожим на лицо Дон Кихота. Человек добрый, но слабый и нерешительный, с двоящимися мыслями, рыцарь и политик, граф Даун, вечно колебался между старым неполитичным рыцарством и новую нерыцарской политикой. Он чувствовал жалость к царевичу, но вместе с тем страх как бы не впутаться в ответственное дело. Страх пловца, за которого хватается утопающий. Царевич опустился перед ним на колени. «Умоляю императора именем Бога и всех святых не покидать меня. Страшно подумать, что будет, если я попадусь в руки отцу. Никто не знает, что это за человек. Я знаю. Страшно! Страшно!» Старик наклонился к нему со слезами на глазах. «Встаньте, встаньте же, ваше высочество, Богом клянусь, что говорю вам всю правду без всякой политики. Насколько я знаю цесаря, ни за что не выдаст он вас отцу. Это было бы унизительно для чести его величества и противно всесветным правам, знаком варварства». Он обнял царевича и поцеловал его в лоб с отеческой нежностью. Когда они вернулись в приемную, лицо царевича было бледно, но спокойно и решительно. Он подошел к Толстому и, не садясь, и его не приглашая сесть, видимо, давая понять, что свидание кончено, сказал: «Возвратиться к отцу опасно, и предразгневанное лицо явиться не бесстрашно, а почему не смею возвратиться, о том донесу письменно протектору моему цесарскому величеству. Отцу, может быть, буду писать, ответствуя на его письмо, и тогда уже дам конечный ответ. А сего часу не могу ничего сказать, понеже надобно мыслить о том гораздо». «Ежели, ваше высочество, — начал опять Толстой вкрадчиво, — какие предложить имеешь кондиции, можешь и мне объявить. Я, чай, батюшка, на все согласится и на Ефросии не жениться позволит. Подумай, подумай, родной. Утро вечером мудрее. Ну, да мы еще поговорить успеем, не в последний раз видимся. Говорить нам, Петр Андреевич, больше не о чем. И видеться незачем. Да ты долго ли здесь пробудешь? Имею повеление, — возразил Толстой тихо и посмотрел на царевича так, что ему показалось, будто из глаз его глянули глаза батюшки. Имею повеление не удаляться отсюда, прежде чем возьму тебя. И если бы перевезли тебя в другое место, и туда буду за тобою следовать. Потом прибавил еще тише. Отец не оставит тебя, пока не получит живым или мертвым. Из-под бархатной лапки высунулись когти, но тотчас же спрятались. Он поклонился, как при входе, глубочайшим поклоном, хотел даже поцеловать руку царевича, но тот ее отдернул. «Всемилостивейший особы вашего высочества, всепокорный слуга!» И вышел с Румянцевым в ту же дверь, в которую вошел. Царевич проводил их глазами и долго смотрел на эту дверь неподвижным взором, словно промелькнуло перед ним опять ужасное видение. Наконец опустился в кресло, закрыл лицо руками и согнулся, съежился весь, как будто под страшную тяжестью. Граф Даун положил руку на плечо его, хотел сказать что-нибудь в утешение, но почувствовал, что сказать нечего, и молча отошел к Вейнгарту. «Император настаивает, — шепнул он ему, — чтоб царевич удалил от себя ту женщину, с которой живет. У меня не хватило духу сказать ему об этом сегодня. Когда-нибудь, при случае, скажите вы».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
3: Глава 5. «Мои дела в великом находятся затруднении», — писал Толстой резиденту Веселовскому в Вену. «Ежели не отчается наше дитя протекции, под которой живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут. А он в том все свое упование полагает. Мы должны благодарствовать усердие здешнего вицероя в нашу пользу. Да не можем преломить замерзелого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». Толстому случалось не раз бывать в великих затруднениях, и всегда выходил он сух из воды. В молодости участвовал в стрелецком бунте, все погибли, он спасся. Сидя на Устюжском воеводстве, 50 лет от роду, имея жену и детей, вызвался ехать вместе с прочими российскими младенцами в чужие края для изучения навигации и выучился. Будучи послом в Константинополе, трижды попадал в подземные тюрьмы Семибашенного замка и трижды выходил оттуда, заслужив особую милость царя. Однажды собственный секретарь его написал на него донос в растрате казенных денег. Но, не успев отослать, умер скоропостижно, а Толстой объяснил, вздумал подьячий Тимошка обусурманиться, познакомившись с турками. «Бог мне помог об этом сведать, я призвал его тайно и начал говорить, и запер в своей спальне до ночи. А ночью выпил он рюмку вина и скоро умер. Так его Бог сохранил от беды». Недаром он изучал и переводил на русский язык Николы Макиавелли, мужа благородного флорентинского увещания политические. Сам Толстой слыл Макиавелем российским. «Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел», — говорил о нем царь. И вот теперь боялся Толстой, как бы в деле царевича эта умная голова не оказалась глупою. Макиавель российский в дураках. А между тем он сделал все, что можно было сделать. Опутал царевича тонкую и крепкую сетью, внушил каждому пор,

дал взятку в 160 червонных и пообещал прибавить, ежели он уверит царевича, что цесарь протектовать его больше не будет. Но все усилия разбивались о замерзелое упрямство. Хуже всего было то, что он сам напросился на эту поездку. «Должно знать свою планету», — говаривал он. И ему казалось, что его планета есть поимка царевича, и что ею увенчает он все свое служебное поприще, получит Андреевскую ленту и графство, сделается родоначальником нового дома графов Толстых, о чем всю жизнь мечтал. Что-то скажет царь, когда он вернется ни с чем. Но теперь он думал не о потере царской милости, Андреевской ленты, графского титула. Как истинный охотник, все на свете забыв, думал он только о том, что зверь уйдет. Через несколько дней после первого свидания с царевичем Толстой сидел за чашкой утреннего шоколада на балконе своих роскошных покоев в гостинице «Трех королей» на самой бойкой улице Неаполя, Вио-Толедо. В ночном шлафоре, без парика, с голым черепом, с остатками седых волос только на затылке, он казался очень старым, почти дряхлым. Молодость его вместе с книгой «Метаморфосиус» или «Применение Овидиева», которую он переводил на русский язык, его собственная метаморфоза, баночки, кисточки и великолепный алонжевый парик с юношескими черными, как смоль, кудрями, лежали в уборной на столике перед зеркалом. На сердце кошки скребли. Но, как всегда, в минуты глубоких раздумий о делах политики имел он вид беспечный, почти легкомысленный. Переглядывался с хорошенькую соседкою, тоже сидевшую на балконе в доме через улицу, смуглолицую черноглазую испанку из тех, которые, по слову «езобки», к ручному труду неохочи, а заживают больше в прохладах. Улыбался ей с галантной любезностью, хотя улыбка эта напоминала улыбку мертвого черепа. И напевал собственного сочинения любовную песенку к девице, подражание Анакреону. «Не бегай ты от меня, видя седую голову, не за тем, что красоты блистает в тебе весна. Презирай мою любовь, посмотри, хотя в венцах, сколь красивы с белыми ландышами, смешанные розы нам являются». Капитан Румянцев рассказывал ему о своих любовных приключениях в Неаполе. По определению Толстого, Румянцев был человек сложения веселого, жизнь оказывал приятную к людям и паче касающиеся до компании. Но более был счастлив, нежели к высоким делам способен, только имел смельство доброго солдата. Попросту значит «дурак». Но он его не презирал за это, напротив, всегда слушал и порою слушался. «Дураками где свет стоит», — замечал Петр Андреевич. Катон, советник римский, говаривал, что дураки умным нужнее, нежели умные дуракам. Румянцев бронил какую-то девку Камилку, которая вытянула у него за одну неделю больше сотни ефимок. «Тутошние девки к нашему брату зело грабительницы». Петр Андреевич вспомнил, как сам был влюблен много лет назад здесь же, в Неаполе. Про эту любовь рассказывал он всегда одними и теми же словами. «Был я иномарат в сеньору Франческу, и он имел за митресу во всю ту свою бытность. И так был иномарат, что не мог ни часу без нее быть, которая каштовала мне в 2 месяца 1000 червонных. И расстался с великою печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амор не может выйти». Он томно вздохнул и улыбнулся хорошенькой соседке. «А что наш зверь?» — спросил вдруг с видом небрежным, как будто это было для него последнее дело. Румянцев рассказал ему о своей вчерашней беседе с навигатором Алешкой Юровым, езобкою тож. Напуганный угрозой Толстого,

схватить его и отправить в Петербург как беглого, Юров, несмотря на свою преданность царевичу, согласился быть шпионом, доносить обо всем, что видел и слышал у него в доме.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Румянцев узнал от Езобки много любопытного и важного для соображений Толстого о чрезмерной любви царевича к Ефросинье. Она, девка, весьма в амуре профитует, и в большой конфиденции плезиров ночных такую над ним силу взяла, что он перед ней пикнуть не смеет. Под башмаком держит. Что она скажет, то он и делает. Жениться хочет, только попа не найдет, а то бы уж давно повенчались. Рассказал также о своем свидании с Ефросиньей, устроенном благодаря Езобке и Вейнгарту, тайна от царевича во время его отсутствия. Персона знатная во всех статьях, только волосом рыжая. По виду тиха, воды, кажется, не замутит, а должно быть бедовая, в тихом омуте черти водятся. «А как тебе показалось?» — спросил Толстой, у которого мелькнула внезапная мысль. «К амуру инклинацию, склонность сирич имеет?»
3: «То есть, чтобы нашего зверя-то с рогами сделать?» — усмехнулся Румянцев.
2: «Как и все бабы, чай рада. Да ведь не с кем.
3: А хотя бы с тобой, Александр Иванович. Небось, с этаким-то молодцом».
2: «Всякое лестно», — лукаво подмигнул Толстой. Капитан рассмеялся и самодовольно погладил свои тонкие, вздернутые кверху, так же, как у царя, кошачьи усики. «С меня и Камилки будет. Куда мне двух?»
3: «А знаешь, господин капитан, как в песенке поется? Перестань противляться сугубому жару, две девы в твоем сердце вместятся без свару. Не печалься, что будешь столько любви иметь, ибо можно с услугой к той и другой поспеть, уволив первую, уволив вторую, а хотя бы десяток немного сказую».
2: «Вишь ты, какой, ваше превосходительство, бедовый!» — захохотал Румянцев, как истый денщик, показывая все свои белые ровные зубы. «Седина в бороду, а бес в ребро!»
3: Толстой возразил ему другой песенкой. «Говорят мне женщины, Анакреон, ты уж стар. Взяв зеркало, посмотрись, волосов уж нет над лбом. Я не знаю, волосы на голове или сошли, одно только знаю то, что наипаче старику должно веселиться, ибо к смерти ближе он».
2: «Послушай-ка, Александр Иванович», — продолжал он уже без шутки, — «заместо того, чтоб с Камилкой-то бестолку хороводиться, лучше б ты сонную знатную персоной поамурился. Большая из того польза для дела была б. Дитя наше так жалюзией, ревностью опутали бы, что никуда не ушел бы, сам в руки дался. На нашего брата-кавалера нет лучше приманки, как баба».
4: Что ты, Петр Андреевич, помилуй, я думал, шутить изволишь, а ты и впрямь. Это дело щекотное, а ну, как он царем будет, да про тот амур узнает. Так ведь на моей шее места не хватит где-то паров ставить».
2: «Пустое! Будет ли Алексей Петрович царем, это, брат, вилами на воде писано. А что Петр Алексеевич тебя наградит, то верно. Да еще как наградит-то? Александр Иванович, батюшка, пожалуй, учини дружбу родной. Век не забуду».
4: «Я, право, не знаю, ваше превосходительство, как за эткое дело и взяться.
2: Вместе возьмемся. Дело не мудреное, я тебя научу, ты только слушайся».
3: Румянцев еще долго отнекивался, но, наконец, согласился, и Толстой рассказал ему план действий. Когда он ушел, Петр Андреевич погрузился в раздумья, достойное Макиавелля российского. Он давно уже смутно чувствовал, что одна только Ефросинья могла бы, если бы захотела, убедить царевича вернуться. Ночная дикукушка дневную перекукует, и что, во всяком случае, на нее последняя надежда. Он и царю писал. Невозможно описать, как царевич оную девку любит и какое об ней попечение имеет. Вспомнил также слова Вейнгарта. Больше всего боится он ехать к отцу, чтоб не отлучил от него той девки. А я де намерен его ныне постращать, будто отнимут ее немедленно, ежели к отцу не поедет. Хотя и не можно мне сего без указа учинить, однако ж увидим, что из того будет. Толстой решил ехать тотчас к вице-рою и требовать, чтобы он велел царевичу, согласно с волей цесаря, удалить от себя Ефросинью. А тут где еще и Румянцев со своим амуром, подумал он, с такой надеждой, что сердце у него забилось. «Помоги, матушка Венус! А возде чего умные с политикой не сделали, то сделает дурак с амуром». Он совсем развеселился и, поглядывая на соседку, напевал уже с непритворной резвостью. «Посмотри, хотя в венцах, сколь красивы с белыми ландышами смешаны розы нам являются!» А Плутовка, закрываясь веером, выставив из-под черного кружева юбки хорошенькую ножку в серебряной туфельке, в розовом чулочке с золотыми стрелками делала глазки и лукаво смеялась, как будто в образе этой девочки сама богиня Фортуна опять, как уже столько раз в жизни улыбалась ему, суля успех, Андреевскую ленту и графский титул. Вставая, чтобы идти одеваться, он послал ей через улицу воздушный поцелуй с галантнейшей улыбкой. Казалось, Фортуне блудницы улыбается бесстыдной улыбкой мертвый череп. Царевич подозревал Езопку в шпионстве, в тайных сношениях с Толстым и Румянцевым. Он прогнал его и запретил приходить. Но однажды, вернувшись домой, неожиданно столкнулся с ним на лестнице. Езопка, увидев его, побледнел, задрожал, как пойманный вор. Царевич понял, что он пробирался к Ефросинье с каким-то тайным поручением, схватил его за шиворот и столкнул с лестницы. Во время встряски выпала у него из кармана круглая жестянка, которую он тщательно прятал. Царевич поднял ее. Это была коробка с французским чекуладом лепешечками и вложенную в крышку записку, которая начиналась так: «Милостивая моя государыня Ефросинья Феодоровна, по элику сердца во мне не топорной работы, но рождено уже с нежнейшими чувствованиями», окончалась виршами. «Я не в своей мочи огонь утушить, сердцем я болею, да чем пособить, что всегда разлучно, без тебя скучно. Легче б тя не знать и, нежель так страдать и. Аще же отвергнешь, то в Везувий ввергнешь». Вместо подписи две буквы. А. Р. «Александр Румянцев», — догадался царевич. У него хватило духу не говорить Ефросинье об этой находке. В тот же день Вейнгард сообщил ему полученный будто бы от цесаря указ: «В случае, ежели царевич желает дальнейшей протекции, немедленно удалить от себя Ефросинью». На самом деле указа не было. Вейнгард только исполнял свое обещание Толстому: «Я де намерен его постращать, и хотя мне и не можно сего без указу чинить, однако ж увидим, что из того будет».
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Солнце и тень». Читает Сергей Кирсанов.
1: Камера стрекотала, как насекомое. Она отливала металлической синью, точно большой жирный жук, в чутких, бережно ощупывающих руках мужчины. Она блестела в ярком солнечном свете. «Брось, Рикардо, не надо!» «Эй, вы там, внизу!» — заорал Рикардо, подойдя к окну. «Рикардо, перестань!» Он повернулся к жене. «Ты не мне, ты им скажи, чтоб перестали!» «Спустись и скажи! Что, трусишь?» «Они никого не задевают», — терпеливо произнесла жена. Он отмахнулся от нее и лег на подоконник, глядя вниз. «Эй, вы!» — крикнул он. Человек с черной камерой мельком взглянул на него, потом снова навел аппарат на даму в белых, как соль, купальных трусиках, белом бюстгальтере и зеленой клетчатой косынке. Она стояла, прислонившись плечом к потрескавшейся штукатурке дома. Позади нее, поднеся руку ко рту, улыбался смуглый мальчонка. «Томас!» — крикнул Рикардо. Он обратился к жене. «Господи Иисусе, там стоит Томас! Это мой собственный сын, там улыбается!» Рикардо метнулся к двери. «Не натвори беды!» — взмолилась жена. «Я им голову оторву», — ответил Рикардо. В следующий миг он исчез. Внизу томная дама переменила позу. Теперь она опиралась на облупившиеся голубые перила. Рикардо подоспел как раз вовремя. «Это мои перила», — заявил он. Фотограф подбежал к ним. «Нет-нет, не мешайте, мы фотографируем. Все в порядке, сейчас уйдем». «Нет, не в порядке», — сказал Рикардо, сверкая черными глазами. Он взмахнул морщинистой рукой. «Она стоит перед моим домом. Мы снимаем для журнала мод». Фотограф улыбался. «Что же мне теперь делать?» — спросил Рикардо, обращаясь к небесам. «Прийти в выступление от этой новости? Плясать наподобие эпилептического святого? Если дело в деньгах, то вот вам 5 песо», — с улыбкой предложил фотограф. Рикардо оттолкнул его руку. «Я получаю деньги за работу. Вы ничего не понимаете. Пожалуйста, уходите». Фотограф оторопел. «Постойте. Томас, домой». «Но папа...» «Брысь!» — рявкнул Рикардо. Мальчик исчез. «Никогда еще такого не бывало», — сказал фотограф. «А давно пора. Кто мы? Трусы!» — Рикардо вопрошал весь мир. В переулке стала собираться толпа. Люди тихо переговаривались, улыбались, подталкивали друг друга локтем. Фотограф подчеркнуто вежливо закрыл камеру. «Олрайт, пойдем на другую улицу. Я там приметил великолепную стену, чудесные трещины, отличные глубокие тени. Если мы поднажмем...» Девушка, которая во время перепалки нервно мяла в руках косынку, взяла сумку с гримом и сорвалась с места. Но Рикардо успел коснуться ее руки. «Не поймите меня превратно», — поспешно проговорил он. Она остановилась и глянула на него из-под опущенных век. «Я не на вас сержусь», — продолжал он. «И не на вас», — он повернулся к фотографу. «Так какого же?» — заговорил фотограф. Рикардо махнул рукой. «Вы служите, и я служу. Все мы люди подневольные, и мы должны понимать друг друга. Но когда вы приходите к моему дому с этой вашей камерой, которая словно глаз черного слепня, пониманию конец. Я не хочу, чтобы вы использовали мой переулок из-за его красивых теней, мое небо из-за его солнца, мой дом из-за этой живописной трещины, ясно? Ах, как красиво! Прислонись здесь, стань там, сядь тут, согнись там, вот так. Да-да, я все слышал. Вы думаете, я дурак? У меня книги есть. Видите, вон то окно наверху. Мария!» Из окна высунулась голова его жены. «Покажи им мои книги!» — крикнул он. Она недовольно скривилась и что-то буркнула себе под нос, но затем, зажмурившись и отвернув лицо, словно речь шла о тухлой рыбе, показала сперва одну, потом две, потом с полдюжины книг. «И это не все! У меня еще 20, не меньше!» — кипятился Рикардо. «Вы с человеком разговариваете, не с бараном каким-нибудь!» «Все, все!» — фотограф торопливо складывал свои принадлежности. «Уходим! Благодарю за любезность!» «Нет, вы сперва поймите меня. Что я хочу сказать?» — настаивал Рикардо. «Я не злой человек, но я тоже умею сердиться. Похож я на картонные декорации?» Никто никого ни с кем не сравнивал. Фотограф повесил на плечо сумку и зашагал прочь. «Тут через 2 квартала есть фотограф», — продолжал Рикардо, идя за ними следом. «Так у него картонные декорации. Становишься перед ними, написано «Гранд-отель». Он снимает, и, пожалуйста, как будто вы живете в Гранд-отеле. Ясно, к чему я клоню? Мой переулок — это мой переулок. Моя жизнь — моя жизнь. Мой сын — мой сын, а не картон какой-нибудь. Я видел, как вы распоряжались моим сыном. Стань так, повернись этак. Вам фон нужен. Как это там у вас называется? Характерная деталь? Для красоты, а впереди хорошенькая дама». «Время», — выдохнул фотограф, обливаясь потом. Его модель семенила рядом с ним. «Мы люди бедные», — говорил Рикардо. «Краска на наших дверях облупилась, наши стены выцвели и потрескались. Из водостока несет вонью, улицы вымощены булыжником, но меня душит гнев, когда я смотрю, как вы все это подаете. Словно я так нарочно задумал. Еще много лет назад заставил стену треснуть. Думаете, я знал, что вы придете и сделал краску старой? Мы вам не ателье, мы люди, и будьте любезны относиться к нам, как к людям. Теперь вы меня поняли?» «Все до последнего слова», — не глядя, ответил фотограф и прибавил шагу. «А теперь, когда вам известны мои желания и мысли, сделайте одолжение, убирайтесь домой. Go home!» «Вы шутник», — ответил фотограф. «Привет». Они подошли к группе из еще 6 моделей и фотографа, которые стояли перед огромной каменной лестницей. Многослойная, будто свадебный торт, она вела к ослепительно-белой городской площади. «Ну как, Джо, дело подвигается?» «Мы сделали шикарные снимочки возле церкви Девы Марии. Там есть без носа и статуи, блеск», — отозвался Джо. «Из-за чего переполох?» «Да вот, Панчо кипятится. Мы прислонились к его дому, а он возьми да рассыпься». «Меня зовут Рикардо. Мой дом совершенно невредим». «Поработаем здесь, крошка», — продолжал первый фотограф. «Стань у входа в тот магазин. Какая арка и стена!» Он принялся колдовать над своим аппаратом. «Вот как!» Рикардо ощутил грозное спокойствие. Он выжидательно смотрел на их приготовление. Когда оставалось только щелкнуть, он выскочил перед камерой, взывая к человеку, стоящему на пороге магазина. «Хорхе, что ты делаешь?» «Стою», — ответил тот. «Вот именно», — сказал Рикардо. «Разве это не твоя дверь? Ты разрешаешь им ее использовать?» «А мне-то что?» — ответил Хорхе. Рикардо схватил его за руку. «Они превращают твою собственность в киноателье. Тебя это не оскорбляет?»
2: «Я об этом не задумывался», — Хорхе ковырнул нос.
1: «Господи Иисусе, так подумай же, человече!»
2: «Я ничего такого не вижу», — сказал Хорхе.
1: «Неужели я во всем свете единственный, у кого язык есть?» — спросил Рикардо своей ладони. «И глаза? Или, может быть, этот город, сплошные кулисы и декорации? Неужели кроме меня не найдется никого, кто бы вмешался?»
2: Толпа не отставала от них. По пути она выросла, и теперь собралось изрядно народу. А со всех сторон, привлеченные могучим голосом Рикардо, подходили еще люди. Он топал ногами, он потрясал в воздухе кулаками, он плевался. Фотографы и модели боязливо наблюдали за ним.
1: «Так вам нужен живописный тип для фона!» — рявкнул он, обращаясь к фотографам. «Я сам стану здесь. Как мне остановиться? У стены? Шляпа так, ноги так, мои сандалии, я их сам пошил, освещены солнцем так? Эта дыра на рубашке, сделать ее побольше? Вот так? Готово! Достаточно пота у меня на лице? Волосы не короткие, добрый господин?»
2: «Пожалуйста, стойте себе на здоровье», — сказал фотограф.
1: «Я не буду смотреть в объектив», — заверил его Рикардо.
2: Фотограф улыбнулся и прицелился камерой. «Чуть влево, крошка». Модель шагнула влево. «Теперь поверни правую ногу».
1: «Отлично! Очень хорошо! Так держать!»
2: Модель замерла, приподняв подбородок. Брюки Рикардо съехали вниз.
1: «Господи!» — воскликнул фотограф. Девушки прыснули. Толпа покатилась со смеху. Люди подталкивали друг друга. Рикардо невозмутимо подтянул брюки и прислонился к стене.
2: «Ну как?
1: Живописно получилось?» — спросил он.
2: «Господи!» — повторил фотограф. «Пошли на набережную», — предложил его товарищ.
1: «Пожалуй, я пойду с вами», — Рикардо улыбнулся.
2: «Силы небесные, что нам делать с этим идиотом?» — прошептал фотограф.
1: «Дай ему денег. Уже пробовал. Мало предложил.
2: Вот что, сбегай за полицейским, мне это надоело». Второй фотограф убежал, остальные, нервно куря, смотрели на Рикардо. Подошла собачонка, подняла ногу, и на стене появилось мокрое пятно.
1: «Посмотрите!» — крикнул Рикардо. «Какое произведение искусства! Какой узор! Живее фотографируйте, пока не высохло!»
2: Фотограф отвернулся и стал смотреть на море. В переулке показался его товарищ. Он бежал, за ним не спеша шествовал полицейский. Пришлось второму фотографу обернуться и поторапливать его. Полицейский издали жестом дал ему понять, что день еще не кончился, они успеют своевременно прибыть на место происшествия. Наконец он занял позицию за спиной у фотографов.
1: «Ну, что вас тут беспокоит?»
2: «Вот этот человек, нам нужно, чтобы он ушел».
1: «Этот человек?» «Который прислонился к стене?»
2: — спросил сержант.
1: «Нет-нет, дело не в том, что он прислонился».
2: «А черт!» — не выдержал фотограф. «Сейчас вы сами поймете. Ну-ка, крошка, займи свое место». Девушка встала в позу. Рикардо тоже. На его губах играла небрежная улыбка.
1: «Так держать!» — девушка замерла.
2: Брюки Рикардо скользнули вниз. Камера щелкнула.
1: «Ага!» — сказал полицейский. «Вот доказательство у меня здесь, в камере, если вам понадобится!» — воскликнул фотограф.
2: «Ага», — сказал полицейский, не сходя с места, и потер рукой подбородок.
1: «Так, Он рассматривал место действия, словно сам был фотографом-любителем, поглядел на модель, чье беломраморное лицо вспыхнуло нервным румянцем, на булыжники, стену, Рикардо. Рикардо, стоя под голубым небом, освещенный ярким солнцем, величественно попыхивал сигаретой, и брюки его занимали далеко не обычное положение. «Ну, сержант», — выжидательно произнес фотограф, «а чего вы, собственно, от меня хотите?» — спросил полицейский, снимая фуражку и вытирая свой смуглый лоб. «Арестуйте этого человека за непристойное поведение».
2: «Ага», — произнес полицейский.
1: «Ну», — сказал фотограф. Публика что-то бормотала. Юные красотки смотрели вдаль, на чаек и океан.
2: «Я его знаю», — заговорил сержант, — «этого человека возле стены. Его зовут Рикардо Рейс».
1: «Привет, Эстеван».
2: «Привет, Рикардо», — откликнулся сержант. Они помахали друг другу. «Я не вижу, чтобы он делал что-нибудь», — сказал сержант.
1: «То есть как это?» — вскричал фотограф. «Он же голый, в чем мать родила? Это безнравственно».
2: «Этот человек ничего безнравственного не делает, стоит и все», — возразил полицейский.
1: «Если бы он делал что-нибудь, на что глядеть невыносимо, я бы тотчас вмешался. Но ведь он всего-навсего стоит у стены совершенно неподвижно. В этом ничего противозаконного нет». «Он же голый, голый!» — кричал фотограф.
2: «Не понимаю». Полицейский удивленно моргал.
1: «Голым ходить не принято, только и всего».
2: «Голый голому рознь», — сказал сержант. «Есть люди хорошие и дурные, трезвые и под мухой. Насколько я вижу, этот человек не пьян. Он пользуется славой доброго семьянина. Пусть он голый. Но ведь он не делает со своей наготой ничего такого, чтобы можно было назвать преступлением против общества».
1: «Да кто вы такой? Уж не брат ли ему?» — спросил фотограф. «Или сообщник? Казалось, он вот-вот сорвется с места и забегает под жгучим солнцем, кусая, лая, хрипя. Где справедливость? Что здесь, собственно, происходит? Пойдемте, девочки, найдем другое место».
2: «Франция», — сказал Рикардо.
1: «Что?» — фотограф круто обернулся.
2: «Я говорю, Франция или Испания», — объяснил Рикардо, — «или Швеция. Я видел фотографии из Швеции, красивые стены, вот только трещин маловато. Извините, что вмешиваюсь в ваши дела».
1: «Ничего, будут у нас снимки, вам назло!» Фотограф тряхнул камерой, сжал руку в кулак.
2: «Я от вас не отстану», — сказал Рикардо. «Завтра, послезавтра, на бое быков, на базаре, всюду и везде, куда бы вы ни пошли, я тоже пойду. Охотно, без скандала. Пойду с достоинством, чтобы выполнить свой прямой долг».
1: Они посмотрели на него и поняли, что так и будет. «Кто вы такой? Что вы о себе воображаете?» — закричал фотограф.
2: «Я ждал этого вопроса», — сказал Рикардо. «Смотритесь в меня. Отправляйтесь домой и поразмышляйте обо мне. Покуда есть такие, как я, хоть один на 10 000, мир может спать спокойно. Без меня был бы сплошной хаос».
1: «Спокойной ночи, няня», — процедил фотограф, и вся свора девиц, шляпных коробок, камер и сумок потянулась в сторону набережной. «Сейчас перекусим крошки, после что-нибудь придумаем».
2: Рикардо спокойно проводил их взглядом. Он стоял все на том же месте. Толпа, улыбаясь, смотрела на него.
1: «Теперь, — подумал Рикардо, — пойду к своему дому, на двери которого стерлась краска, там, где я 1000 раз задевал ее, входя и выходя. Пойду по камням, которые я стер ногами за 46 лет хождения, проведу рукой по трещине на стене моего дома, трещине, которая появилась во время землетрясения 1930 года». Как сейчас помню ту ночь, мы были в постели, Томас еще не родился, Мария и я сгорали от любви, и нам казалось, что наша любовь, такая сильная и жаркая, колышет весь дом, а эта земля колыхалась, и утром в стене оказалась трещина. И я поднимусь по лестнице на балкон с затейливой решеткой в доме моего отца, он сам эту решетку ковал, и я буду на балконе есть то, что мне приготовила моя жена, и рядом будут мои книги. И мой сын Томас, которого я сотворил из материи, чего уж там, из простыней, вместе с моей славной супругой. Мы будем есть и разговаривать. Не фотографии и не декорации, и не картинки, и не реквизит, а актеры. Да-да, совсем неплохие актеры. И словно в ответ на его последнюю мысль, какой-то звук дошел до его слуха. Он как раз сосредоточенно, с большим достоинством и изяществом подтягивал брюки, чтобы застегнуть ремень. Когда услышал этот восхитительный звук, будто легкие крылья плескались в воздухе. Аплодисменты. Кучка людей, которая следила за его исполнением заключительной сцены перед Ленчем, увидела, сколь элегантно, с истинно джентльменской учтивостью он подтянул брюки, и аплодисменты рассыпались подобно легкой волне на берегу моря, что шумело неподалеку. Рикардо вскинул руки и улыбнулся всем. Поднимаясь к дому, он пожал лапу собачонки, которая окропила стену.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Солнце и тень». Радиозвезда.

0: Радиозвезда. Благое дело. Московские меценаты.
1: Москва. Угол Маховой и Воздвиженки. Когда-то здесь, в старых хоромах боярина Стрешнева, располагался главный архив Министерства иностранных дел. Но в 1917 году случилась революция, а в 1935 на этом месте возвели современные корпуса библиотеки имени Ленина, собрание которой насчитывает 47 миллионов единиц хранения. История этой библиотеки теснейшим образом связана с именем графа Николая Румянцева, дипломата, канцлера и основателя необычного частного музея. Румянцеву едва исполнилось 18, а он уже состоял при дворе Екатерины Великой. На службе проявил рвение и смекалку и вскоре был отправлен на дипломатическую практику в Европу. Его наставник, видный в то время публицист Фридрих Гримм, свел юношу с Вольтером. Философ отнесся к Румянцеву благосклонно.
2: «Тем, кто рожден, чтобы служить опорой власти неограниченной, не мешает взглянуть на республику».
1: Румянцев взглянул, равнодушно пожал плечами и за 3 года сделал стремительную карьеру, стал российским посланником в Германии. А помимо представительской функции, выполнял, скажем так, деликатные поручения матушки-императрицы. Тайно подбирал невесту наследнику престола Александру Павловичу. И ведь подобрал. Будущий император Александр I женился на дочери марграфа Карла Людвига Баденского. Брак оказался вполне счастливым. Неудивительно, что после коронации Николай Румянцев обрел еще большее влияние при дворе. Царь говорил о нем:
3: «Нет такого дела, которое я не мог бы поручить Николаю Петровичу с полным совершенно доверием, потому что оно будет исполнено абсолютно точно».
1: В 1812 году произошла трагедия. Румянцеву, большому приятелю Наполеона, доложили, что Бонапарт напал на Россию. У графа случился инсульт. Едва оправившись от болезни, Румянцев подал в отставку. К тому времени ему уже исполнилось 60, видел он плохо, почти потерял слух. Но именно тогда он всерьез увлекся историей.
4: «Волею судьбы, долго проживая в Европе, я видел, что к историческим исследованиям там приступили давно и серьезно. Мы у себя в России сильно отстаем в этом аспекте. Прежде всего, это касается базы источников, поисками и собранием которой у нас толком никто не занимается».
1: Вокруг Румянцева постепенно сложилось что-то вроде неформального научного объединения, в которое вошли известные историки и архивисты. Помимо ученых, по всей России на Румянцева работали более 200 корреспондентов. Многим из них он из собственных средств выделял разовые премии, некоторым платил ежемесячные жалования. Они ездили в археологические экспедиции по отдаленным монастырям, скупали рукописи на ярмарках у коллекционеров и старообрядцев. Личная библиотека Румянцева насчитывала 28 тысяч томов. И это лишь верхушка айсберга. Биограф графа, историк Антон Ивановский, писал:
5: «Многим из современников Николая Петровича казалось странным, что столь близкий государю сановник, богатый вельможа, дорожил клочками едва удобно разбираемых бумаг, собирал обрывки пергаментных переплетов и разных листков, на которых значились слова, мало кому понятные».
1: Однако именно эти листки, клочки и обрывки переплетов увековечили имя Румянцева. Главной же ценностью его собрания составили 710 древних рукописей и примерно 1000 географических карт, а еще коллекции – минералогическая, этнографическая и художественные. Все это граф завещал передать на общую пользу, говоря проще, государству. В 1826 году Румянцев умер, а через два года император Николай I подписал указ о создании в бывшем особняке графа на английской набережной Петербурга Румянцевского музея. Но скудное финансирование едва не привело к гибели экспонатов. Спас собрание рукописей и карт помощник директора Российской публичной библиотеки князь Владимир Адоевский. Он перевез его в Москву, в известный дом Пашкова, а уже после Октябрьской революции Румянцевской библиотеке присвоили имя Ленина и построили для нее новое здание, то самое, на углу Воздвиженки и Маховой.
4: Николай Румянцев. Благое дело. Московские меценаты.
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию. Глава государства также призвал госслужащих активнее участвовать в программе «Кадры для экономики будущего».
2: Далеко не все, к сожалению, заявленные должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически. Первый модуль завершил только 51 слушатель. Это 43% от общего числа. Второй модуль осилили 73 человека. Это 62%. То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость.